0: Команду Кома тренирует Сеск Фаберглас, один-один, а потом было пенальти для удовлетворения зрителей, и по пенальти победил Арсенал. Счет 1-1. Вот такие дела. И у нас, конечно, есть баскетбольная новость. Вчера у команды Лос-Анджелес Лейкерс нынешний владелец, теперь уже бывший владелец, продал эту команду. Это его звали Марк. 0.5 миллиарда долларов эту команду приобрели господа Джосс Кушнер. Кто такие Кушнеры, вы прекрасно знаете. И Боб Игер, недавний еще Белла Лос-Анджелес Лейкерс, имеют новых хозяев. Ну что ж, все равно денежки будут. Господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Если бы у нас с вами были 12 миллиардов, мы, может быть, тоже купили какую-либо команду. У нас таких денег нет, поэтому, окей, будьте здоровы, продолжайте слушать Дэвидса.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучше.
1: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Нет, не продолжаем. Начинаем. Прошу прощения. У микрофона Вадим Ермолинец. У нас на календаре сегодня 13 августа. Я хочу начать с того, чтобы сообщение, печального сообщения о том, что умер мой коллега Александр Гран, Саша, для всех нас, кто был с ним знаком. Я проработал с ним вместе 18 лет в «Новом русском слове», и наши столы стояли таким образом, что мы просто сидели друг напротив друга. И мы входили в эту очень небольшую группу авторов «Нового русского слова», которые просто показывали совершеннейшие чудеса производительности. Саша, Леша Орлов и я. Каждый день, это сейчас даже в это трудно поверить, мы заполняли одну газетную полосу старого формата. Сейчас такие большие газеты не выпускают, но старого формата. Одну газетную полосу каждый день. И это включая, конечно, не только сидение и переводы, но и свои статьи, и беготню на репортажи и так далее. И я помню, как в конце рабочего дня Саша поднимался из-за своего стола и говорил мне: «Вадя, руки болят». Потому что барабанить по этой клаве, это, конечно, был физический труд. И еще одно воспоминание о нем. Когда я только пришел в «Новое русское слово», мой первый день в «Новом русском слове», это было осенью 1990 года, сентябре. До этого я работал в... Моя первая работа в Америке была... Первая официальная работа была работа в бюро переписи населения, Census Bureau. Ну, буквально несколько месяцев, потому что перепись длилась там несколько месяцев. И понятно, кто там в основном работал. То есть, когда я пришел первый раз в офис бюро переписи, у меня буквально было темно в глазах по понятной причине. Но когда я пришел в «Новое русское слово», редакция тогда располагалась на 8-й авеню, и, по-моему, это была 37-я или 38-я стрит. 36-я, два квартала от 36-й стрит. И... у меня то есть обратное было полное, совершенно обратное впечатление, потому что все сияло. Вот мне показалось, что все сияло. Все были в белых рубашках, галстуках. И, в общем-то, это впечатление было главным образом из-за Саши. Потому что он всегда одевался очень стильно, и он. То есть он. Ему не было, для него не было лишь бы набросить на себя что-то. Он всегда был в отменно белой рубашке, всегда. В отличном галстуке, в очках в золотой оправе, в хорошей золотой оправе. Я даже подозреваю, что именно золотой. Не просто позолоченный, а золотой. Курил он такую... маленькую сигарилью всегда. И когда мы встречались на даче, то он ходил со своей собачкой, она бежала всегда впереди, и, значит, он шел за ней с этой своей сигарильей и производил очень сильное впечатление. Да, ушел человек, и я знаю, что он болел, был в больнице. Мы, в общем-то, все, кто слышал его передачи, слышали по его голосу, что что-то изменилось, причем так радикально изменилось. И для нас, знавших его, было понятно, что он уже на выходе из этой жизни. И поэтому эта смерть не была для нас неожиданной. Но он оставил в моей жизни такое светлое воспоминание. И у меня даже есть один рассказ, посвященный ему, его жене, в книжке, которая называлась «Очко». «Очко», потому что там был 21 рассказ. Такие дела. Сейчас эта книжка уже, она вышла когда-то тиражом 1000 экземпляров. Конечно, давно ее уже нет. Найти этот рассказ даже не знаю как, да и несущественно. Но к тому это я, что он был, конечно, яркой личностью. И, как мне кажется, он вот выбрал себе такую специализацию в газетном деле. Он писал много про уголовников, про русскоговорящих уголовников, про братинских уголовников. Знал про них очень много. Он и Козловский, это были два специалиста по этой теме. Между ними всегда было такое как бы соревнование по этому вопросу. Но тему он себе такую немножко странную выбрал и редко от нее отвлекался на что-то другое. Так вот, предан ей очень сильно. Такие дела. Но светлая память, Саша. Такие дела. На этом я вот эту часть своего выступления и закончу. Внесу свою лепту в копилку памяти коллеги-журналисты. Теперь я хотел бы коснуться другой темы. Значит, знаете, мне, как, я, вы знаете меня, я не принимаю звонки, когда я рассказываю об Украине. Почему? Ну, потому что я не хочу слышать обвинения в том, что я московский пропагандист или там состою на жаловании в Кремле. Этот бред, зачем мне это слушать? Но я должен сказать, что я вот просто благодарен судьбе и двум своим работодателям. Это Валерий Вайнберг, который владел новым русским словом, и Григорий Давизон, который владеет этим радио. Они мне не говорят, о чем говорить. Я им очень за это благодарен. Но иначе просто я не работал, и они об этом знают. Я так понимаю. Так вот, поэтому, то есть, кто-то другой, он бы мог попросить меня не говорить на украинскую тему. Но он понимает прекрасно. Я говорю, Грегори, что это тема, которая сейчас волнует всех. И она, к сожалению, даже если мы от нее устали, то она в такой значительной степени влияет на нашу жизнь, на наше состояние, нашего ума, на наше эмоциональное состояние, что не говорить о ней мне, человеку, который работает в новостях, это просто было бы странно. И поэтому я и говорю, я еще и говорю потому, что речь идет о моей родине, которая ее нынешнее руководство просто искалечило на многие поколения вперед, просто угробило страну. И мне обидно за это, сердце болит. Чего говорят? Мне не говорят, ты не говоришь про Россию, не критикуешь их. Да я не знаю Россию, я там был, может, считанные разы. А Украина – это моя родина. И ее угробили нынешние ее руководители. И слушать в этой ситуации, слушать мне о том, что я там кремлевский пропагандист, это просто не то, что я на это реагирую как-то эмоционально. Мне без разницы, что люди думают по этому поводу. Но я времени не хочу тратить. Но, тем не менее, иногда какие-то выскакивают такие с той стороны эфира реплики, которые со мной остаются, и я потом подумал, думаю, ну тут нужно объясниться с этим делом, потому что люди другие же, наверное, думают о каком-то том или ином событии, имеют свои представления, но эти представления не имеют ничего общего с реальностью. Как мне, во время прошлой моей передачи, мне позвонил слушателей и успел сказать, а вы знаете, что Бандера во время войны сидел в тюрьме? Это как бы должно извинять то, что сидел не в тюрьме, а в концлагере. Он действительно сидел в концлагере. Значит, должно ли это извинять то, что Зеленский встал на колено перед одним из его, ну, там, внутренних оппонентов, но соратников, Мельника, тоже бандеровец, ауновец. То есть такую параллель. То есть он, человек, это, знаете, в Одессе было вот такое вот выражение хорошее, поцаид хуже фашиста. Вот это этот случай. Как ты можешь сравнивать? О чем ты говоришь? Евреи сидели в Заксенхаузене, и Бандера сидел в Заксенхаузене. Ну как ты можешь сравнивать? Значит, и потом я подумал, ну действительно, ну люди говорят об этом, наверное, они просто не знают, что реально произошло в жизни Степана Бандеры. Значит, я подумал, ну слушайте, что я 10 минут не потрачу своего времени на то, чтобы объяснить? Я объясню, там небольшая история. Значит, в 30-х годах Бандера возглавлял краевую организацию украинских националистов ОУН. И эта организация действовала на территории, на тогдашней территории Польши. И под его руководством эта организация вела террористическую деятельность против польской администрации. Убивали людей. И в 1934 году один из боевиков этой организации, Григорий Мацейко, убил в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронислава Парацкого. Это было сделано за то, что тот плохо относился к польским украинцам. Значит, следствие установило, что организатором покушения был Бандера. Он эту акцию организовал. И поскольку он был руководителем ООН на этой территории. Значит, его арестовали, его судили и приговорили к смертной казни как террориста. Значит, потом этот процесс перерос в следующий процесс, потому что сначала он начался с убийства этого министра Пиратского, а потом он коснулся уже других террористических актов этой организации. И, значит, его приговорили сперва к смертной казни, потом заменили ее на пожизненное заключение. И он, значит, сидел с 35 по 39 год, он сидел в тюрьме. Значит, в 39 году он вышел на свободу. Но он вышел на свободу не по амнистии какой-нибудь там, или потому что его дело пересмотрели, а потому что Германия вторглась в Польшу, и польское государство, по сути, перестало существовать, тюремная охрана разбежалась, и он вышел на свободу. Между прочим, точно так же в 1918 году Котовский вышел на свободу. Тюремная охрана разбежалась в одесской тюрьме, и он вышел на свободу. Но его никто не прощал, не амнистировал. Значит, когда началась Вторая война, у него возник, он был на свободе, он жил в Польше в это время, в Кракове, и у него возник конфликт с немцами. Почему? Немцы использовали ООН для диверсионной работы и для разведки против Польши и против СССР. И они их использовали просто как своих, ну, подчиненных. Они там слышать не хотели про их независимость по одной простой причине. Для немцев украинцы и русские были унтерменшами. Это были славяне. Они должны были находиться в подчинении. У Третьего Рейха они там воевать за свою свободу. Это даже никто слушать об этом не хотел. Значит, когда в июне 41 года Германия вторглась на территорию Советского Союза, то напомню вам о знаменитом, печально знаменитом Львовском погроме. Значит, не надо быть евреем для того, чтобы видеть фотографии этого погрома. Они совершенно ужасные. Когда там пожилых женщин раздевают догола. Это все сфотографировано. Причем меня всегда поражало то, что их пинают не какое-то там быдло, которое, я не знаю, пьяное. Там люди стоят в костюмах, в шляпах, в галстуках, участвуют во всем этом деле. Несмываемый позор. Несмываемый. Этих фотографий миллион. Невозможно не видеть. Это делали бандеровцы, члены ОУН. Ну и публика местная им помогала, львовская. Значит, и на пике этого успеха военного ООН объявила акт о восстановлении украинского государства. Это было во Львове. Но поскольку этот акт не согласовали с немецким командованием, то арестовало всех тех ребят, которые этот акт провозгласили. Там был такой Ярослав Стыцко, он там был местным начальником. Он его арестовали. Бандеру арестовали в Кракове, где он в то время находился, поскольку он был руководителем организации, и потребовали публично отозвать этот акт от независимости. Он, отважный человек, отказался, после чего он и попал в Заксенхаузен. Его посадили, немцы его посадили за то, что он плохо слушался. Его посадили в Заксенхаузен. И с января 42-го года он там сидел. Только он не сидел с евреями. В этом все, это очень важно понимать. В Заксенхаузе был отдельный блок для почетных политзаключенных. Зелленбаум назывался он. Это был действительно без иронии, для почетных политзаключенных. Они туда сажали политиков и из дипломатов, то есть больших таких важных птиц. Почему? Потому что немцы считали, что всегда может сложиться ситуация, когда их люди окажутся в сложном положении, и их можно будет поменять. Поэтому держали в Зелленбауне вот таких вот ребят, как Бандера, там были европейские руководители, другие польские руководители. Значит, сравнивать содержание в этом Зелленбау с содержанием евреев в Заксенхаузене, это, ну, мягко говоря, это сравнивать день и ночь. То есть это не были бараки, где эти люди там в три этажа, у них эти полки стояли, они там их морили голодом, их избивали, их могли убить в любой момент. Если там кто-то плохо посмотрел на надсмотрщика, могли убить этого человека. Болезни, антисанитария. При этом этих несчастных еще заставляли работать на каких-то там предприятиях. В Зелленбауме этого ничего не было. Там люди сидели, каждый заключенный сидел в своей камере. Его нормально кормили, его никогда не били, им давали книги читать, у них были личные вещи. То есть, да, он сидел в Заксенхаузене, только он сидел не в еврейском отделении Заксенхаузена. Он сидел в курортных условиях по сравнению с евреями. Поэтому, я не знаю, нужно быть вот действительно, а еще раз возвращаясь вот этому знаменитому одесскому выражению «поцаид хуже фашиста», это немыслимо сравнивать его заключение в Заксенхаузе с состоянием и заключением тех несчастных евреев, которые, по сути, были смертниками. Немыслимо. Ну хорошо, еврейские национал-патриоты могут это делать, потому что это их герой. Ладно, не то чтобы им простительно, но это понятно. А вы-то чего об этом говорите? Вы, евреи, у вас, я не знаю, стыд есть какой-то? Понимание того, что там происходило, у вас есть какое-то? Окей, ну хорошо. Но при этом это понятно. Это была тюрьма, концлагерь. Охрана, значит, там особенно не погуляешь. Колючая проволока или стены, не знаю, что там у них было. То есть там куда-то не пойдешь налево, направо. Такие дела. Хорошо, теперь, значит, и он там просидел, считайте, всю войну, до сентября 44-го года. И поскольку положение Германии на фронте освободилось, немцы его освободили, чтобы он помог им, мобилизовал своих боевиков, для того, чтобы они, значит, оказывали в составе германской армии, пытались останавливать наступающую Красную армию. Ну и, значит, Бандера продолжал руководить этим движением. А, ну, уже сентябрь 44-го года, сколько там осталось, полгода до победы, и он смылся в... Ну, остался, вернее, на немецкой территории, на американской, и поселился в Мюнхене, где в 59-м году его грохнул сотрудник КГБ. Такие дела. Ну, вот эта вот история, мне кажется, что ее необходимо знать для того, чтобы когда он говорит, а вы знаете, что он сидел в концлагере во время войны? Да, да, мы знаем, теперь мы знаем, он сидел в концлагере. Только это не тот концлагерь, который мы понимаем как концлагерь. Хорошо. Теперь, значит, я понимаю, что в Украине много народу считает Бандеру своим героем. Значит, логики в этом никакой нет. Значит, почему? Ну, хорошо. Если, допустим, Бандера, он родился, жил на территории Польши, и он защищал права украинцев, проживающих на территории Польши, и добивался для них свободы и независимости от польских властей. Он герой. Если это... логика нормальная, то мы должны знать, что по этой же логике когда от Чехослов... когда от Герм... отторгли, когда Германия отторгла от Чехословакии западные области по знаменитому Мюнхенскому сговору, эти области выли, хотели быть частью Германии, потому что их там 95% было немецкого населения. Но их же тоже можно было бы назвать борцами за свободу. Найти у них там каких-то лидеров. У них там лидеры свои были, которые подняли это движение. Не то, что Гитлер сказал, я это хочу. Он это хотел, потому что эти люди хотели вернуться в Германию. Но, как по итогам Первой мировой войны, так поделили, что эти Силезия, они немецкие области, исконно немецкие области, с немецким населением, они стали чаще Чехословакии, а они не хотели. Теперь, ну хорошо, ладно, я далеко зашел. Я поближе пример возьму к нам, из нашего времени. Именно по этой логике Донбасс не хотел быть Украиной. Ну почему же их не считать у нас, нам не считать их героями, которые хотели независимости для своего русскоязычного населения, которое хотело примкнуть к России? Нет, их назвали сепаратистами, их назвали ватниками, их назвали несведомыми громадянами и их назвали генетическим мусором. Потому что все русские – это генетический мусор. И в Украине об этом говорили по... их журналисты это пользуются этим, генетическим мусором. Значит, это совершенно беспринципный подход, ребята. Бандера был сепаратистом и террористом на территории Польши. Давайте это признаем. Потому что это тот принцип, который вы пользуетесь для того, чтобы обозначать донбасских сепаратистов. Какие дела? Ну, это обычная история. Я, конечно, иронически говорю, давайте признаем. Давайте признаем. Принцип есть один. Есть принцип того, что государство, любое государство хочет сохранить свою целостность. И его совершенно не волнует, кто там проживает на его территории. Венгры, румыны, русские. Они хотят сохранять свои границы. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И затем поговорим о нашей жизни здесь, в этой стране. Есть что обсудить. Оставайтесь с нами.
2: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как поговорить о важном, я должен отдать долг своим замечательным спонсорам. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Как увидите доктора, так сразу же пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Это гарантия сервиса самого высокого класса. Топ-сервис. Окей. Эту часть своего выступления я хочу начать с песни. Она мне очень нравится. Текст, особенно текст. Музыка простая, почти что нет, но текст замечательный. На иностранном языке он, значит, о том, что мы едим. И песня называется «Approved by FDA». Это значит «Одобрено Food and Drug Administration», FDA. Автор Тейлор Гойетт. Прошу, песню.

0: дался, о том, что мы едим. И вот я об этом сегодня хочу поговорить. Значит, у нас тут авария, которую мы не подозреваем. Я недавно, между прочим, столкнулся с этой проблемой. Вот те люди, которые время от времени заглядывают на мою страницу в Фейсбуке, они знают, что у меня новое увлечение. Я пеку хлеб. Серьезно, sourdough. Дрожжевой хлеб. Ну, первый раз получился просто очень красивый хлеб. А сейчас уже получается хлеб, который можно есть. Собственно, первый можно было есть, но с трудом. Потому что корочка жестковатая получается после... Но очень красивая такая, золотистая. Просто как в кино. Вот. Но сейчас, значит, уже нормально. Уже можно есть хлеб, потому что я понял, как это делается. Теперь я должен подтолкнуть вас в этом направлении. А что это вдруг ермолинца занесло хлеб печь? Полный магазин хлеба, в том числе... Ну, и у нас тут так называемый артизановый хлеб, артизанский, то есть, который там вручную пекут и так далее. Но я вам так скажу. Значит, если вы посмотрите на бирку, из чего сделан наш хлеб, который в магазине продается, это вы просто, покупая этот хлеб и употребляя его в пищу, вы совершаете самоубийство, медленное самоубийство. Я ради просто интересно выписал, что находится в этом хлебе. Значит, я в качестве основы я взял Wonder Bread. Ну, хорошо, я понимаю, что особенно в русском магазине, по-моему, там не продают такой хлеб. Но мы, когда смотрим на американцев вокруг нас, мы видим, что масса людей страдает ожирением. Это как бы видно невооруженным глазом, без микроскопа. В целом, страна такая. Ну, не очень здоровым люди выглядят. Берут при этом этот хлеб и говорят, ну да, он там мягковат, допустим, но если в тостер его вставить, то через 2 минуты можно есть, там сыр положить, колбаску, и нормально, можно есть. Значит, вот я взял Wonder Bread, это потому что это типовой хлеб, он есть везде. И по его образу и подобию делается другой хлеб. Может быть, чуточку он поплотнее, может быть, он не такой мягкий. Но в целом, базовые, значит, рецепт один и тот же. Вот я вам хочу прочесть, что есть в этом хлебе. Значит, обогащенная пшеничная мука. Значит, что такое обогащенное? Enriched flour. Значит, это означает, что туда вставляют по распоряжению FDA, потому что нам, детям, нужны витамины. Значит, это ниацин, восстановленное железо, тиамин, мононитрат, рибофлавин и фолиевая кислота. На всякий случай, чтобы в заботах о вашей здоровье, Просто простая пшеничная мука, этого мало. Значит, дальше. Вода. Ну, хорошо, с водой, это вы знаете, что у вас из крана течет. Так что с этим нормально. Вода. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это просто убийца. Это его фамилия. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это убийца. Это все ваши проблемы в этом кукурузном сиропе, если у вас проблемы со здоровьем. Дрожжи, это хорошо. Дальше. Соевое масло или канола. Канола это, как оно, смотри, забыл, как называется, это растение. Конопля, прошу прощения. Канола это конопля. Окей, ну и соль. То есть для обычного хлеба нужна мука, вода и соль. Три ингредиента. Значит, но здесь у нас уже закинули кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Почему он нужен? Потому что люди любят сладкое, они становятся как наркоманы. Им нужен это. Они продолжают покупать этот, значит, драк благодаря этой фруктозе. Ну и не говоря о том, что это обогащенная пшеничная мука, тиамин, мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота. Но это еще не все, это только начало. Подождите. Значит, дальше. У них это называется средство, улучшающее текстуру этого хлеба. Моно- и диглицериды жирных кислот. Эфиры диацетилиновой кислоты и моноглицеридов. Дейтам. Сульфат кальция. Диоксид кальция. Сульфат аммония. Этоксилированная моно- и диглицериды. Я не могу, прошу прощения, я не могу выговорить все 40 минут. Утра я еще нехорошо выговариваю эти слова, типа этоксилированные монодиклизериды, соевый лецитин. И теперь консерванты, без них не бывает. И у них по-русски их называют презервативами. Хорошо, презервативы. Пропионат кальция, ингибитор плесени. Уксус или сорбиновая кислота в некоторых. И теперь витамины, которые нам необходимы для обогащения этого дрека. Ниацин, железо, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота добавляется после помола, поскольку, ну, короче говоря, для чего все это нужно? Значит, обогащенная мука. Это означает, что отруби и зародыш этого зерна были удалены, и отсюда белый цвет этой муки. И затем туда добавляются синтетические витамины. Это не то, что витамины, которые мы можем в свежем яблоке, например, или в свежем винограде. Нет, это синтетические витамины. Они почти как настоящие, только они синтетические. Значит, улучшители теста, так называемые, это диклизериды, соли, кальция, они, значит, нужны для промышленной переработки в больших масштабах, стабильной пористой структуры и длительной мягкости. Это длительная мягкость, это классно. Вопрос возникает, как, насколько длительной? Какой эта длительность может являться? И пропионат кальция, это дает хлебу дополнительный срок хранения без видимой плесени. Без видимой, то есть она может быть, но вы ее не видите. И вот это люди едят, Америка это ест. Когда я вник, да, и для чего все это делается? Вот это самое-самое главное. Ну, вы что думаете, что все эти хлебопекарные производства, они себе поставили целью угробить нас с вами? Нет, цель совершенно другая. Цель другая. Главная задача, это чтобы ты привез этот хлеб в магазин, он год лежал на полке, и он не заплесневел. Он был таким же мягким, как в первый день. Это здесь называется shelf life. Вот этот shelf life этого хлеба заставляет этих пекарей вставлять в этот хлеб все это барахло химическое, для того, чтобы вы пришли через год, увидели эту пачку хлеба, не глядя, взяли ее, и она была такой же мягкой, как год назад. Такие дела. Ну, я вам скажу, как на это все может реагировать нормальный человек? Я вам скажу, как. Он на это плохо должен реагировать. Но вы мне скажете, да, но есть же вот эти артизанские хлебы, которые мы можем пойти там, например, в магазине купить. Которые стоят, там буханка этого хлеба стоит 6-10 долларов. Есть такое. Но я не хочу распространить это на абсолютно на всех пекарей. По одной простой причине. Я этого не знаю. Но я знаю, что любое производство, оно стремится к сокращению расходов на производство. Тогда выхлоп от продажи готовой продукции больше. Ну, это такая простая логика. Всем нам понятно. И это приводит к тому, что люди покупают, даже если они в конечном итоге потом пишут у себя на этикетке, что только три ингредиента, мука, вода и соль, мы не знаем, какая именно мука. Между тем, это очень важный вопрос. А какая мука? Значит, с мукой авария. Просто авария. Почему? Потому что у нас в стране идет борьба не на жизнь, а на смерть со всевозможными вредителями на полях. Тогда урожай получается хороший, любо-дорого посмотреть. И сорняки в Америке традиционно уничтожаются таким средством, которое называется Roundup. Это гербицид. Этот гербицид, у него есть химическое название глифосат. И он широко используется в сельском хозяйстве именно для борьбы с сорняками, с бурьяном. Значит, первое, что делается, это поле опрыскивается до всходов, еще, то есть до того, как появляются первые ростки. То есть посеяли, закопали зерно в землю, сверху накрыли слоем глифосата. Значит, выведены специально такие сорта кукурузы, сои, других продуктов, которые генетически устойчивы к этому глифосату. Это означает, что эти поля опрыскивают в то время, когда уже там стоит готовая кукуруза, например, прямо по ней. И, значит, в сельском хозяйстве работники этой отрасли, они знают, что ничего не будет, валяйте, кукуруза это выдержит. Но мы потом едим эту кукурузу. И, значит, третий раз, и в основном это относится к пшенице, ее опрыскивают перед уборкой. То есть вы хотите или не, вы не хотите, но вы едите этот глифосат. Когда вы покупаете артизанский хлеб, я подчеркиваю, я не уверен, что все абсолютно покупают дешевую муку, которая, между прочим, называется enriched, обогащенная. Enriched. Но очень высокая вероятность того, что если пекарня стремится к тому, чтобы снизить свои расходы на производство, они покупают пшеницу, которая опрыскана этим глифосатом, обработана этим глифосатом. И мы его едим. Я перестал в последнее время. Последний месяц я этого не делал. Но до этого я это делал. Не зная. Я вам говорю, знание – сила. Такие дела. Значит, как работает глифосат, на всякий случай, он проникает в этот, в растение, и он блокирует там много чего, что происходит внутри. Это яд. Такие дела. Значит, вы хотите это есть или не хотите? Ну, хорошо, я не хочу. Поэтому я, значит, очень долго выяснял, а можно ли купить, например, такую муку, в которой нету этого барахла, которая выращена в дедовских условиях, где этот глифосат не пользуется. Значит, ответ такой. В Америке все есть, и такая мука тоже есть. Но она стоит в 3 раза дороже, чем та обычная, которую мы покупаем. Ну, какие там, например, есть 1-degree organic foods, есть такое, у нас проверка качества муки, называется BioChecked. Это BioChecked, это крупнейшая независимая компания США, которая проверяет качество муки, и у них есть когда они проверяют что-то, прямо на упаковке стоит их штамп. Там написано BioChecked Non-Glyphosate. Это означает, что там в этой муке нет этого глифосата. Но я повторяю, эта мука стоит 3 раза дороже, чем обычно. Jovial Foods. Это итальянская органическая мука, которую тоже привозят сюда, продают, ее можно купить. И, наверное, такая самая распространенная, Two Brothers Organic Farms. Ну, значит, но опять же, она не всегда есть в обычном магазине. Я, например, понимаю так, что люди ее заказывают на Амазоне, на других каких-то, онлайн ее заказывают. Но вот только тогда вы получаете хлеб, который действительно обладает высокой пищевой ценностью и не является отравой, вашим медленным убийцей. Значит, теперь следующий вопрос. Насколько тяжело готовить хлеб? Значит, есть много хлебов. Например, я должен признать, что если вы делаете дрожжевой хлеб, те люди, которые делают это, то весь процесс занимает, он растягивается на 3 дня. Это не значит, что вы 3 дня занимаетесь производством. Но вам нужно первый день, вы делаете дрожжи, вернее, даже не делаете, дрожжи должны быть у вас в холодильнике всегда. Живые дрожжи, дикие дрожжи их называют. По-английски это называется либо стартер, либо мазер. Мама. Моя мама в холодильнике. И вы там ее раз... И мукой, и она живет, ваша мама. И, значит, раз в неделю вы должны на ночь эту маму оживить, подкормить ее. Она ночь стоит у вас не в холодильнике. Оживает, бурлит, увеличивается. А на следующий день вы делаете замес. Это занимает там, ну, не знаю, 2-3 часа нужно этому отдать. Не значит, что вы 2-3 часа работаете с этим тестом. Вы работаете с ним 4 раза, 4-5 раз. В общей сложности 5 замесов. Но с получасовыми перерывами. Но вы можете заниматься чем угодно дома. Но потом у вас, значит, 2-3 часа надо вычеркнуть из своего календаря. И на следующий день, ну, это тесто готово, оно должно переночевать в холодильнике, а на следующий день вы, значит, его печете. Само печенье занимает, опять же, 2 часа. Вам нужно прогреть плиту и казан, в котором вы это делаете, Dutch oven, у нас здесь это называется. И потом поставить еще на минут 40-50 сам этот хлеб в духовку. Ну хорошо, это сложным путем, если вы пойдете. Но можно печь хлеб значительно проще с обычными дрожжами, которые вы покупаете в магазине. Они чистые. И вы можете печь хлеб вообще без дрожжей. Питу такую делать, как мы покупаем в пачках питу. Аладдин, знаете, есть такая компания. Я когда-то покупал. А сейчас, знаете, сколько занимает приготовление питы? Ну, от силы 20-30. Ну, 30 минут от силы. Все вместе. Замешали тесто, бросили на сковородку. И все, пита готова. Такая вкусная, невозможно. Невозможно сравнить. Вы потом это сравниваете с тем хлебом, который вы покупаете в магазине, и вы понимаете, что то, что вы покупаете, хотя там написано bread, это не хлеб, это что-то другое. Потом очень важный такой момент, когда вы делаете этот хлеб сами. Там протеин, там высокое содержание протеина, без которого жизни нет. И я, конечно, пользуюсь своим нынешним положением радиоведущего, которого слушают миллионы восхищенных радиолюбителей. Я хочу бросить, ребята, перестаньте покупать хлеб, это отрава, вы себя убиваете, делайте хлеб сами. И особенно, я хотел бы обратиться к тем людям, которые, как и я, сидят на пенсии. Чем вы занимаетесь? Займитесь делом, делайте хлеб сами. Потому что мы все в определенном возрасте, мы хотим жить, ну, мы хотим поддерживать свое здоровье, мы не хотим уходить из жизни через больницу, в которой мы проведем значительную часть. Мы хотим видеть наших врачей пореже. И это, хотя мы их очень любим, типа моего доктора замечательного Михаила Рискевича. Я бы как раз хотел увидеть почаще, но за столом, с моим хлебом, а не в его кабинете. Но я к чему это говорю? Еда – это основа нашего здоровья. И мы должны нормальную еду употреблять. И мы, надо сказать, Америка нас испортила. И я вам скажу, вот это то, о чем я хотел с вами поговорить. Я хочу, чтобы вы поделились своими мнениями. Вот там говорят, супермаркет, там у вас, например, в Нью-Йорке это Key Food, да? Здесь у нас магазин Publix. Там первая буква П, русские люди считают Рубликс. Значит, вопрос возникает. Я понимаю, что удобно туда пойти. А чем вы, собственно, заняты, чтобы не пойти в три магазина, а не в один? Если вы хотите пойти, например, в итальянский магазин за колбасой. Если вы хотите пойти во французский магазин за сыром. Вы хотите пойти в пекарню и купить свежий хлеб. Чем вы заняты? Пойдите в три магазина. И как часто вы будете ходить в эти три магазина? Я сужу по себе. Ну окей, 3 раза, значит, раз в неделю, один день я могу на это этому отдать. И потом вы когда, например, или печенье, сколько времени я могу заниматься выпеканием хлеба? Но ответ простой. Если я себе делаю даже одну буханку хлеба обычного размера такого, килограммового, ну, мне ее хватает на неделю. Он не черствеет, этот хлеб. Ну, он черствеет, но не так, чтобы его на третий день есть невозможно. Короче говоря, я хочу объявить революцию. Надо кушать, надо питаться нормально, нормально питаться. Надо перейти на здоровую еду. Я знаю, что у нас тут среди моих слушателей наверняка есть люди, которые сами дома производят сметану, масло и творог. И я хочу им дать возможность выступить в следующем часе, чтобы они научили, как правильно жить. Оставайтесь с нами, в следующем часе будет интересно.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Спецотдел по борьбе с родильным туризмом создан в Госдепе и уже отозвал 600 виз, сообщил глава ведомства Марко Рубио. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит, самая молодая в истории обладательница этой должности, покинет администрацию в конце месяца, сообщил в среду президент Дональд Трамп. По его словам, Левит станет одним из его главных внешних советников и влиятельным голосом в республиканской партии. Кто заменит Левит, президент не уточнил. Напомню, женщина родила 1 мая второго ребенка, дочь Вивиану. Почти 600 случаев циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, зарегистрировали в Нью-Йорке с начала мая. Инфекция распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты. Странам-победителям Евровидения автоматически запретят принимать конкурс, если государство находится в вооруженном конфликте или в чувствительной геополитической ситуации, влияющей на безопасность. Подобные изменения в традициях уже происходили. В 2023 году Евровидение прошло в Ливерпуле после победы Украины годом ранее. Следующий конкурс должен пройти в следующем году в Болгарии.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: It has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
1: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Говорим сегодня о домашней кухне. Кто что может готовить дома? Телефон на студии 718-303-90-90. Если есть желающие поделиться опытом того, как они дома делают из молока творог, сметану, сыр. Сыр – это очень интересно. То интересно послушать вас. Телефон на студии 718-303-90-90. Теперь перед тем, как... Пока вы набираете этот номер, я хочу напомнить вам. Острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги и лежения, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140. Кони Элд Эвеню и Оушен Вью Эвеню на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, меня зовут Розалия, и эта тема как раз меня очень сильно касается, потому что я очень креатив, и я делаю все сама. Потому что я знаю, как я помыла руки, какая у меня была посуда, и что я кладу в то, что я готовлю. Я готовлю продукты. Да, и это для меня очень важно, и у меня муж очень-очень такой придирчивый ко всему. Если даже мы кому-то идем, он... Сначала берет тарелку в руки и чувствует, внизу она промыта или она липкая. Если она липкая, она говорит, все, говори, что у нас срочные дела, и мы уходим сюда. Он никогда не будет есть. Он говорит, у меня две почки, но желудок у меня один. Слава Богу, вот мы позавчера ему отмечали 85-летие. И мы с вами теперь рядом живем, мы живем в Брэдентоне. Я пеку хлеб, я пеку пироги, потому что я казанская татарка, мы печем пироги, у нас огромный рефрижератор, этот фризер. И мы едим свеженькое, один на следующий день, остальное я сразу морожу, потом достаю и допекаю. Так что оно получается очень свежее. А сама я с Узбекистана. Я делаю манты, самсу, плов, шашлык и все, что угодно.
0: Хорошо, одну секунду. Розалия, одну секунду. Значит, когда вы делаете... Я вообще прекрасно понимаю, что если вы из Средней Азии, то, конечно, там плов, манты, это все ваша стихия. Как говорится, негде пробы ставить, так хорошо. Но вы пользуетесь все равно какими-то исходными продуктами, которые вы покупаете в магазине. Мясо, например. Но есть какие-то вещи, которые мы дома можем сделать. Дома. И вот меня интересует именно этот вопрос. Дома это масло, творог и сыр. Теперь у меня к вам просьба. Это вопрос к вам. Но перед тем, как вы ответите, мне нужно сделать небольшой перерыв и предоставить микрофон Игорю Ноблу. Получение моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов из банка, который предоставит его на самых выгодных для вас условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Мы отложили все важные разговоры о производстве хлеба, сыра и сметаны для того, чтобы дать дорогу вопросу о приобретении имущества дома. Иначе где еще все это готовить, если не дома? Прошу вас.
2: Вот я как раз вот и хотел, здравствуйте, Вадим, вот с этого момента немножко поподробнее, потому что я как бы присоединился и вдруг слышал очень хорошую тему, что творог, сыр, молоко, я думаю, что я, может быть, что-то пропустил, может быть, вы какой-то заводик открыли, еще что-то, знаете, я просто насторожился, может, мне уже хватит моргичем заниматься, сразу к вам идти на подаль. Пекарня, это очень хорошо. У нас есть, кстати, один клиент, который именно занимается пекарней, то есть выпекает разные булочки, пирожки, какие-нибудь у него там фабрика. Вот, ну давайте, хорошо, давайте мы поговорим по поводу моргизи. Значит, для людей, у которых доход как бы такой reasonable, то есть небольшенький доход, у нас есть специальная программа. Вот вчера у нас был closing, клиент получил от банка $9,000 грант. $10,000 грант. Поэтому, если люди, которые сейчас покупают недвижимость, и у них доход небольшой, и они покупают в определенных, допустим, там, counties или городах, то у нас есть специальные программы, где люди действительно могут получить какие-то деньги от банка. То есть это могут, может быть там 2-2,5 тысячи долларов, до 10 тысяч долларов. Поэтому, в общем-то, конечно, всем деньги нужны. И если вы как бы зарабатываете не очень много, то, пожалуйста, перезвоните нам по телефону 917-397-3000. То есть у некоторых людей, допустим, не совсем хватает на молоко, сметану и сыр. Вот для этих людей, специально Great Northern Mortgage, Noble Mortgage Team с подачи Вадима Ермолинца мы предлагаем эти деньги. Их очень просто взять. Что надо сделать? Позвонить по телефону 917-397-3000. Очень просто. Запомните телефон 917-397-3000, и вы можете получить 10 тысяч долларов на клозинге от банка. Очень изи-бризи. И тогда у вас будут деньги на покупку молока, творога и сметаны. Значит, но это, конечно, относится не ко всем. То есть это люди, которые показывают доход. То есть вы должны где-то работать на там W2 или 1099. И еще раз хотел бы сказать, что банк будет проверять, где вы будете покупать, первое, то есть нужно определенные зип-коды иметь, и второе, доход должен соответствовать определенной шкале, то есть вы не должны превышать определенную сумму дохода. То есть в каждом каунте это свой уровень дохода, и опять же, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, вы можете получить до 10 тысяч, начиная там, по-моему, от 2-2,5 тысячи до 10 тысяч долларов доходит. Поэтому телефон для справок, еще раз хотел бы сказать, 917-397-3000. Это также относится к покупке кооператива. То есть, если вы покупаете кооператив, допустим, как раз вот в Бруклине, в Нью-Джерси покупают люди, да, в Квинсе, то есть как раз цена покупки не очень большая, то есть и люди немного зарабатывают, поэтому эти люди могут претендовать на вот эти вот гранты от банка. Еще раз телефон для справок 917-397-3000. Ну а кому гранты эти нужны? Кому нужны эти 10 тысяч долларов? Да никому, в общем-то, не нужны. Поэтому, если вам деньги не нужны, то все равно нужно позвонить Игорю Нобл по телефону 917-397-3000. Потому что если даже вам деньги не нужны, мы все равно их вам сделаем. Вы все равно купите недвижимость, но уже без грантов. И вы, поверьте, будете очень-очень счастливы. Кстати, вы еще можете приобрести недвижимость, несмотря на то, что сегодня уже, по-моему, 12 или 13 число, вы все равно можете приобрести недвижимость до конца августа, чтобы ваши дети пошли в школу, в ту школу, которую вы хотите. У нас есть банки, которые закрывают, делают моргиджи в течение там 10 дней, 10 бизнес-дней или там 2 недели. То есть вы можете закрыться очень быстро. Поэтому телефон для справок еще раз 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. Я вам позвоню сразу после передачи. Мне очень нужны деньги.
2: Звоните, мы уже высылаем по факту.
0: Окей, спасибо. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Если будет занято, знайте, это я звоню. 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Теперь я возвращаю телефон Розалии. Розалия, спасибо вам за проявленное терпение.
1: Я да, это я.
0: Ну хорошо, вопрос. Розалия, меня интересуют те вещи, которые вы можете сделать дома сами из молока. Это для меня сегодня это тема номер один. Да, сыр, сметана,
1: кефир. Из молока я делаю творог. А сыворотка, которая остается, я в основном ее вливаю. Это делается очень просто. Это покупается небольшое количество сметаны и йогурта, нежирного желательно. Если делаешь молоко, сыр, то из нежирного молока он получается как резина. Наш принцип такой, лучше ешь меньше, но ешь вкусно.
0: И... У меня не получается, если вкусно, я ем много. У меня есть такая проблема личная.
1: И немножечко молоко разогревается, предположим, один галлон. Туда кладете 4, чуть-чуть тепленькое, ну как 36 как температура да. тела. У меня есть градусник, у меня есть педисейс. Я все делаю по науке, потому что в Кинсборо я закончила кукинарт. Вот, но вообще я портниха, и в сентябре я открываю здесь Брэдентоне Creative Sboro. То есть все свои секреты я хочу передать всем, то, что...
0: Окей, Розалия, сделайте мне одолжение. Если вы не хотите, чтобы мне наш отдел рекламы устроил черную жизнь, давайте про свой бизнес по производству чего угодно другого вы потом когда-нибудь расскажете.
1: Давайте мы вернемся,
0: вас занесло слегка. Мне это понятно. Возвращаемся к галлону молока и 4 ложкам чего?
1: Так, значит, молочко наливается в большую кастрюлю, галлон. Да. На один галлон молока разогревается, чтобы было тепленькое, потому что эта культура, которую мы туда будем класть, она должна быть такая живая, знаете, как живое тело, такая температура.
0: Знаю, да.
1: Потом я немножко молочко, не все выливаю, оставляю в какой-нибудь посуде, туда добавляю 4 хорошие ложки йогурта, 2 ложечки сметаны, и еще есть такой порошок, это живые бактерии называются. Вот, туда добавляю, и получается...
0: А как они по-английски называются? Погодите, а как эти живые бактерии называются по-английски?
1: Ну, я в русских магазинах, или кто-то ко мне приезжает, я их заказываю, и мне в коробочках их привозят. Но для одного
0: прям называется, этого... прям на коробке так, написано «живые бактерии»?
1: Да, написано, сейчас я вот беру в холодильнике, смотрю, вот она мне, эта коробка, и написано «за вас там». Вот, компания... Йолактив заклад. Это можно в любом русском магазине получить все. Вообще-то мы с вами соседи.
0: Ну хорошо, это к делу не относится. А закваска в каком количестве туда кладется?
1: Один пакетик. На порции пакетик. Да, у вас есть русские магазины рядом, и вы там запросто можете это все приобрести. Есть Сарасот, есть Брэдентоне. И все это. Хорошо перемешивается порошочек, добавляется туда, опять хорошо мешаем и кладем на веранду, куда это, где тепло, потому что дома прохладно. Закрываем полотенцем, чтобы это дышало. Хорошим полотенцем сверху закрыли, ни в коем случае не крышкой. Стоит часов 10, заглядываем, смотрим, как она стала густая такая. Загустела, кладем ее на плиту, опять ставим. И она начинает отделяться, сыворотка начинает сворачиваться. Сыворотка отделяется, а белок сворачивается. Ну, минут 10 надо смотреть, чтобы не убежала. Один раз не убежала, но это тоже неплохо, оно хорошо хранится зато потом. Потом я его остываю, остужаю на плите. И когда оно остыло, я его ставлю на сутки в холодильник. Вот это большой секрет. Пока он сутки стоит в холодильнике, в своей сыворотке, все это как тучка взбивается в такие в комки. И тогда получается творога намного больше. И потом через сутки я беру другую кастрюлю, туда ставлю друшлаг и 2 слоя марли хабешной, которую надо обязательно потом стирать, если хорошо. И туда я выкладываю это. И оно мне стоит часика 2, сколько вы хотите. Более мягкий творог, поменьше. Более сухой творог, значит, и подольше стоит 2.5-3 часа. И прекрасно в холодильнике с ягодками на завтрак. Очень здорово.
0: А сколько у вас получается из одного галлона молока?
1: Ну, я скажу, хорошо получается. Где-то килограмм скорого выходит. Да, вот килограмм где-то у меня выходит 2 паунда, больше даже. Потому что я сразу угощаю людям своим половину, а половину мы съедаем потихоньку.
0: Здорово.
1: 2 больших контейнера.
0: Ну, хорошо, а сметану сами делаете или только творог?
1: Нет, сметану я не делаю. Вот. Но я зато солю свои помидоры, свои огурчики. У нас здесь огород и сад. У нас все есть. Рука вам.
0: Хорошо. Розалия, большое вам спасибо за участие в передаче. Да. Много интересного нам рассказали. Теперь давайте послушаем других радиолюбителей и любителей домашней кухни. Вот нам звонят. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Интересное случилось так. Я беру слушать, как женщина вам рассказывала. Конечно, технология очень большая, то, что она сказала. На данный момент у меня отстаивается творог.
0: Окей.
3: Галлон молока.
0: Да.
3: 4 ложки жирного йогурта.
0: Да.
3: Разогреваете молоко. Разогреваете до определенной температуры. Я это делаю на ночь.
0: Да.
3: Я заворачиваю тепленькое. Утром вот я взял. У меня водяная баня. Угу. Я прогрел опять до определенной температуры. Температуру я меряю термометром. Грубо говоря, на палец. Вот как чувствую, что палец уже такой щипает сильно. Тут же вынимаю и отслеживаю. Через час у меня творог.
0: То есть вы закваской не пользуетесь вообще?
3: Нет. У меня всего лишь два ингредиента.
0: Ага.
3: Молоко и йогурт.
0: А каким йогуртом вы пользуетесь?
3: Греческий 5%.
0: 10%? Окей.
3: Пяти.
0: Как он? Это называется чабани, что ли, да?
3: Нет. Я иду в обыкновенный Алди. У них есть греческий йогурт 5% жирности.
0: И я так вы 5%? Этим... Погодите, 5% или 10%? 10.
3: Ну, 5.
0: 5. Окей, 5%. Окей. Ну, у дамы, у Розалии посложнее, она туда еще добавляет 2 ложки сметаны, между прочим.
3: Ну.
0: Ничего не надо.
3: Я не хочу заниматься рекламированием одного сайта. Я назову только одно слово, если можно.
0: Ну, давайте.
3: Называется сайт Аппетитима.
0: Окей. Аппетитима.
3: Выйдите на Google. Аппетитима, да. Выйдите на Google. И вы увидите. Она шикарно объясняет. Женщина.
0: Окей. Нет, такого не нашел.
3: Вот два ингредиента. Получает творог. Все зависит от того, какого типа творог вы любите. Вот, например, моя жена любит мягкий сок.
0: Okay. Ну хорошо, я вас понял. Вы даете... Ну хорошо, окей. Большое вам спасибо. Слушайте, давайте других послушаем. Ваш рецепт привлекателен для меня тем, что там меньше ингредиентов, меньше головной боли. Но это интересно. Окей, спасибо вам за ваш звонок. Было интересно вас послушать. Всего хорошего, дай бог здоровья и денег побольше. Пока. Окей. Совсем вот никто не звонил. Доброе утро, вы в эфире. Поздравляю, вы первый раз в эфире.
4: Да, вы знаете, что я хотела сказать. Здравствуйте, меня зовут Юля, я хотела поделиться с вами рецептом творога. Он очень легкий,
0: да.
4: Намного легче, чем у Розалии, и я уверена, что результат ничем не хуже. Значит, берется большая вот эта банка молока, лучше full milk, не какой там не обезжиренное.
0: Ну, конечно, вот. один галлон мы берем. Банка это сколько? Один галлон. Меньше?
4: Один галлон, это большая, которая, я не знаю, там один галлон или два галлона. Вот.
0: Хорошее начало прямо... для рецепта. Я не знаю, один или два. Окей.
4: Подождите. Да, значит, один галлон молока, а большую кастрюлю, туда же заливается баттермилк, обычный кефир, баттермилк я беру. Все это замешивается и накрывается крышкой, ставится на полторы суток, а просто
0: Одну секунду. У нас тут все должно быть точно, как в аптеке. Баттермилк в каком количестве вы туда заливаете? Сколько?
4: А баттермилк обычно, вот этот френдшип, я не знаю, они продаются, баттермилк обычно одна вот эта вот банка баттермилка.
0: Большая, высокая или половинка?
4: Половинка.
0: Окей.
4: Вот. Это размешивается, накрывается крышкой, и где-то от 1.5 до 2 суток оно может стоять просто накрытой крышкой. Не в плите, не в печке. После этого ставится все это в плиту на 180 градусов Фаренгейта. 180. И 2.5 часа без крышки, не накрытая, оно там стоит. Сыворотка отделяется от творога, творог остается наверху. Все это потом процеживается. Сыворотку можно оставить, я обычно оставляю немножко там на блины, на оладьи. И у вас готовый творог. Ставится в холодильник, он немножечко
0: доставляет. Еще проще, чем у этого мужчины, который до вас звонил.
4: Я его не слышала, я в этот момент пыталась вам дозвониться. Но Розалию я слышала, у нее немножечко такой сложный рецепт. Я пока что не на пенсии, поэтому мне нужно все очень быстро.
0: У меня тот же самый подход. Хотя я на пенсии, но я работаю время от времени. Поэтому мне нужно все по-быстрому делать. Мне нравится ваш рецепт. Я, наверное, попробую. Горену огнем. Я еще творог не делал. Ну, а чего нет? Слушайте, мне, конечно, мне хотелось бы послушать... ну, получить более точную информацию по поводу объема, там, скажем, вы уверены, что это было молока или нет? Ну, напишите мне. Куда вы мне напишите?
4: Могу написать.
0: Напишите.
4: Прислать рецепт. Хорошо.
0: Окей, вы знаете что? Сделайте мне одолжение. Погодите, сделайте мне одолжение. У меня есть веб-сайт мой, называется ярмолинец.com. Ошибиться невозможно. Первая буква Y.
4: Знаю.
0: И там есть такая ссылочка в... наверху в меню «Контакт». Набираете «Контакт», кликаете на «Контакт», и у вас возникает поле письма, где вы мне можете написать рецепт, точный рецепт вашего творога. Я вам буду очень признателен за него. Потому что мне действительно, мне нравится то, что вы делаете, потому что у нас одинаковый подход. Я не готов проводить на кухню все время или всю свою жизнь. Я люблю там бывать, но не так, чтобы стать рабом этого места. Поэтому мне ваш рецепт по душе. Да.
4: Хорошо, и мне вообще все нравится, что в духовке, и что быстро, и без особых затрат денег, энергии и времени. Так что я вам пришлю рецепт, обещаю.
0: Ну хорошо, большое спасибо. Как вас зовут?
4: Юля.
0: Юля, хорошо, Юля, спасибо вам за звонок. Но я, между прочим, скажу, тут особо много денег не потратишь, даже если мы пойдем по рецепту Розалии, все равно это как бы из области affordable.
4: Да, но и плюс там только 2 ингредиента, так что не нужно особо заморачиваться, покупать сметану, покупать йогурт. Там только 2 ингредиента, все.
0: Ну, баттермилк надо покупать.
4: Я сама была в шоке, что так вкусно получается.
0: Ну, хорошо. Я, между прочим, сам делаю кефир. Это то, что я делаю сам. Но это самое простое из всего, что я знаю. Я просто в банке всегда оставляю 1/4 часть, доливаю туда свежее молоко, ночь на каунтертопе. На утро есть кефир. Окей, спасибо вам за участие в передаче. Было очень интересно вас послушать.
4: Вам тоже.
0: Жду рецепта. Пока, Юля. Окей. Доброе утро, в эфире. У вас 1.5 минуты. Поехали.
5: Доброе утро. Спасибо. Hello?
0: Да, продолжайте. У вас минута 15 секунд.
5: Я послушал этих всех сыроваров и хочу вам сказать такую вещь. Берете 1 галлон молока, берете 4 бутылки русского кефира, обыкновенного русского кефира, смешиваете молоко с кефиром, ставите сразу же на газ, доводите до температуры 40 градусов Цельсия, и вся эта сыворотка поднимается наверх. И когда дошла до 40 температуры 40 градусов, выключаете газ, накрываете крышкой и забываете на час-два, пока мясо все остынет. Когда все остыло, сливаете все в хито или в марлю, и все, творог готов. Никаких 2 суток, никаких недель, никаких этих всяких бомбасов. ничего не надо. Молоко, кефир.
0: Да, но кефир дорогой нынче, наверное.
5: Один к одному. Один голову молока, один голову молока и 4 бутылки кефира. Все, и все дела.
0: Это интересно. Окей, спасибо. Как вас зовут?
5: Игорь.
0: Игорь, спасибо, Игорь. Я попробую ваш метод тоже. Я все методы попробую. Окей, друзья мои, мне нужно объявить небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
9: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня, ищем сегодня самый простой рецепт творога. Надомное производство. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По поводу творога, изученный лично вариант. Покупаю йогурт. 907 грамм, вот передо мной баночка стоит. Знаю место, где за 2,99 это покупается. Живут у меня эти баночки в морозилке. По мере необходимости вынимаю, переворачиваю в дуршлаг на марлю эту банку. Ничего не добавляю, ничего. Вечером ставлю, к утру стекает сыворотка. И немножко, может быть, под пресс там сделал, чтобы по суше был творог. Все. Вы получаете готовую продукцию. Вот баночка такая, которая по 5,99 покупается. Вот в эту баночку перекладываю выход. Вот этот творог. Паунд получается. За 2,99 из одной банки йогурта Whole Milk. За 2,99.
1: Интересно. Но это совсем уже простой метод.
2: А?
1: Ну хорошо. Ну хорошо, спасибо.
2: Ну я просто упрощенный вариант, без никаких добавлений, без никаких подогреваний. За ночь у вас...
1: Окей, спасибо вам. Это интересно. Пробуйте. То есть я думаю, что следующий этап вот... это просто купить творог. Окей, это интересно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Владимир Александрович. Я хочу вернуться к хлебу. Вот сколько я в Америке проживаю, долго-долго искала хороший хлеб, подходящий. И, знаете, я нашла. Это называется Brooklyn Kosher Bakery. И я вам могу даже почитать состав.
1: Не надо. Мне бессмысленно, потому что я далековато от Бруклина и от Brooklyn Kosher Bakery. Но я вам доверяю. Спасибо. Всего хорошего. Сейчас небольшой перерыв.
0: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
4: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. При этом я советую сейчас прямо на интернете набрать мой телефон 718-256-5610. Еще раз повторю на всякий случай. 718-256-5610. Вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу скачать себе мою визитную карточку. И пусть мой телефон всегда у вас будет под рукой, как палочка-выручалочка на все травмы, как бы вы их ни получили. Это может быть автоавария, может быть падение. Если кто-то из ваших знакомых, друзей, сослуживцев попал в неприятности, получил травму, звоните мне в любое время дня и ночи, любой день недели по этому телефону. Я сразу проконсультирую, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства, какие фотографии сделать, а после этого сразу же свяжу вас с адвокатом.
0: Майкл, начнем с нового вопроса от радиослушателя. Он водитель Uber. После того, как он высадил своего последнего клиента и возвращался домой, он попал в ДТП. Его вопрос, будет ли его лечение оплачиваться по какой-то страховке, потому что он сильно пострадал, и других источников дохода, кроме работы в Uber, у него нет. Объясните, пожалуйста, может ли он, да и другие водители, которые оказались в аналогичной ситуации, получить какую-то компенсацию?
4: Когда водитель высаживает пассажиров и едет один, то считается, в принципе, что он не на работе. Его лечение должна оплачивать страховка «No Fault». Но бывает исключение, если водитель все равно держит включенную систему Uber или Lyft, на случай, если ему какой-то клиент еще позвонит, тогда он в этот момент на работе. Поэтому бывают разные варианты. Но в любой ситуации мой адвокат это все очень быстро выяснит и все ему расскажет. Для него нет принципиальной разницы, как будет оплачиваться его лечение, потому что за всем этим все равно проследит мой адвокат. И в том и в другом случае он направит его к врачу, который специализируется именно на той или другой страховке. То есть к врачу, который и обслуживает клиентов со страховкой WorkComp, или сокращенно от Workers' Compensation, и со страховкой No Fault, и еще принимает многие другие страховки. То есть это, кстати, очень важный момент, потому что если врач какие-то страховки не принимает, то он будет на плохом счету у страховых компаний, и они, соответственно, будут его отчетом относиться менее серьезно. Поэтому мои адвокаты посылают всегда к врачам, которые принимают все страховки. Это солидно выглядит в глазах страховой компании виновника, и они больше доверяют его отчетам или репортам. И, кроме того, врач, который такой именитый, он может прийти в суд как эксперт-свидетель, и ему и судья тоже поверит. Это тоже очень важно. Кроме того, мой адвокат организует еще другого специального адвоката, который называется адвокатом, специализирующимся тоже на этой страховке Workers' Compensation или связанный с травмами, полученными на работе. Этот адвокат бесплатный абсолютно, и он будет получать для вас деньги за ущерб, нанесенный вам именно в рабочее время. То есть там есть специальные суммы дополнительные, которые можно получить. Кроме того, он получит для вас сумму немножко меньше среднего заработка на то время, пока вы не работали. То есть вы не останетесь без денег на время, пока вы лечитесь и не можете работать. Когда вы выйдете на работу, то эта сумма дальше уже не будет выплачиваться, но иногда выплачивается специальная дополнительная сумма, которая называется лапсам перед выходом на работу. Также этот адвокат специализированный проследит о том, чтобы полностью оплатилось лечение по этой страховке. При этом за свою работу он сам отдельно получает тоже с этой страховки, с вас ничего не берет, даже своей одной трети, то есть никаких процентов, ничего ему платить не надо, он для вас будет абсолютно бесплатный. Если же вы будете пользоваться страховкой No Fault, то там есть другое покрытие, которое по-английски называется Lost of Wages. И мой адвокат все это оформит, так что тоже пропущенное время на работе тоже будет оплачено. Вы можете не волноваться, мой адвокат за всем этим проследит. Я приведу такой пример. Ко мне обратился клиент, тоже водитель. Он работал в компании Lyft. Ну, это примерно аналогично, как и Uber. Он тоже был один в машине, но он точно уже выключил вот эту систему, просто ехал по своим делам. И он попал в аварию, его ударили сзади на перекрестке. Мой адвокат взялся за это дело, полностью все проконтролировал. У человека, который ко мне обратился, в результате этой аварии было сломано плечо. Он ударился им о стойку машины. И машина, которая, кстати, перевернулась, он несколько месяцев не мог работать. Все это было оплачено вот этим специальным покрытием и плюс страховка виновника. То есть мой адвокат за всем этим проследил. Так что если что-то подобное происходит, то ваша задача просто как можно быстрее звонить мне по телефону 718-256-5610. Запишите мой телефон, ваш мобильный, всегда носите с собой, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Эльвира, пожалуйста.
5: Мой муж работает на стройке. Вы рассказывали в одной из ваших передач, что если человек упадет со строительных лесов, то ваши адвокаты могут получить довольно много денег. А тут произошло немножечко наоборот. На моего мужа упала доска с таких лесов и сломала ему лодыжку. Будет ли покрываться в этой ситуации его лечение и какие деньги он может получить?
4: Не волнуйтесь, во всех ситуациях, если несчастный случай, травмы произошли на каком-то рабочем объекте, то существуют специальные страховки, которые действуют по особым законам и которые покрывают все возможные несчастные случаи. Не только когда человек откуда-то падает, но и когда на него что-то падает, или когда его током ударяет, или когда он руки режет и так далее. Главный признак – это то, что человек работает на каком-то объекте и получил травму. То есть этот объект не является местом, где сидит его работодатель. Работодатель сидит в каком-то другом офисе, он посылает его на работу, например, в какое-то здание строить, что-то делать, выполнять какую-то работу. Тогда действуют вот эти специфические законы, и я даю специального адвоката, который эксперт именно в этой области юриспруденции. Этот адвокат настолько знаменитый, что другие адвокаты посылают к нему своих клиентов, потому что сами не знают точно, как вести это дело. А когда я вас напрямую посылаю к этому адвокату, у вас просто сокращаются расходы по делу, и вы, соответственно, получите больше денег. То есть суммы там очень большие, иногда это миллионы долларов. Соответственно, если вы избегаете расходов, то вы еще сотни долларов экстра получаете. То есть это очень важно. А у меня был такой случай, когда женщина мыла окна, и под ней накренилась подставочка, на которой она работала, и она упала. Сломала себе обе руки, еще, по-моему, ребра у нее были сломаны, и много было других травм. Адвокат, которого я дал ей, получил ей 3 миллиона. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Запишите свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Алекс.
6: Я возвращался вечером с работы, кто-то выставил на гарбич телевизор. Я об этот телевизор споткнулся, упал и сломал себе кисть руки. Мы с супером смотрели видео, но за несколько дней так и не нашли, кто же выставил этот телевизор. Кто в такой ситуации будет отвечать, и можно ли начать какое-то дело, если неизвестно, кто его выставил?
4: Как это ни парадоксально, но виноват в этом случае владелец здания, где работает этот супер, и мимо которого вы проходили, когда споткнулись об этот телевизор. Потому что, скорее всего, этот супер не проследил за тем, что там опасно ходить. То есть, когда какой-то работник здания выставляет мусор, он должен выставить его таким образом, чтобы не было опасности для проходящих пешеходов. Если он эту безопасность не обеспечил, и в результате этого человек упал, то руководство здания за это отвечает. А если отвечает руководство здания, то у них есть специальная очень большая страховка, с которой можно получить большую сумму денег. Я приведу такой пример. Мне обратился парень, который споткнулся тоже о мусор, который лежал возле здания. Он упал, сломал себе бедро. Ему пришлось сделать операцию. Мой адвокат за всем проследил, помог ему найти самого лучшего ортопеда, проследил, чтобы ему везде помогли, чтобы у него была оформлена инвалидность. Обо всем мой адвокат позаботился и получил ни много ни мало 1,5 миллиона долларов за этот кейс, потому что такая тяжелая травма, которая никогда до конца не восстанавливается. Он получил эти деньги со страховки здания, возле которого стоял этот мусор. Он доказал, что мусор стоял опасно. То есть в данном случае явно есть чья-то невнимательность, и, соответственно, страховка здания будет за это отвечать. Итак, я еще раз напоминаю мой телефон 718-256-5610. Майкл Брук. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Возвращаемся к разговору о твороге. Но вот у меня есть еще один такой вопрос. А кто-то делает сыр? То есть я понимаю, что творог это как бы исходно. Материал. Но его нужно, значит, спрессовать, дать ему время какое-то там отстояться, настояться. Вот мне занятно, кто-то и делает еще один шаг в этом направлении или нет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я по поводу творога. Рецепт, ага. Который я назвала рецепт творога для ленивых.
1: О, я это для меня.
2: Это для меня точно. Покупайте 10% йогурт любой компании. В моем районе, по-моему, это Кобот, как это называется. Ну, важно 10%. Кобот,
1: да.
2: Желательно, предпочтительнее. Открывайте крышку, ставите в макровейв на ровно на 6 минут. После этого достаете, остужаете в дуршлаг, сливаете, и в зависимости от ваших предпочтений, мягкости, влажности и прочего, накрываете прессом на какое-то время, опять же, можете попробовать, и все, ваш творог готов.
1: Это уникальный совершенно метод. Уже следующий этап, это только купить готовый творог.
2: Нет, этот этап, я на нем остановилась, поскольку совершенно невероятной вкусноты и нежности. И опять же, вы можете варьировать эту нежность. Кто любит посушить, значит, под прессом чуть дольше или под более массивным прессом. А так тарелочкой прикрыл, стаканчик с водичкой поставил, и все, у вас творог готов с ягодами, как я. Это мой завтрак ежедневный, поэтому я очень довольна.
1: Ну, хорошо, слушайте, это спасибо. Интересно было послушать. Я не знаю, я решусь на это или нет, но интересно. Я записал на себя.
2: Попробуйте.
1: Ну, хорошо, я
2: это
1: попробую.
2: Это очень легко и очень
1: быстро. Ну, хорошо, я попробую. Ну,
2: я хорошего дня, всего доброго.
1: И вам также. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, доброе утро, Ермолинец. Хочу вам сказать, забудьте про все, что вам сейчас наговорили про творог. Очень
1: не
3: просто
1: могу.
3: И легко. Послушайте, не 15 могу. Минут берете в магазине Buttermilk, вот этот американский кефир, приносите домой, не открываете, не трогаете, ставите кастрюлю на огонь с водой, даете воде закипеть и опускаете в эту воду ровно на 11 минут вот эти бутылки. Он не бутылки, он в коробочках таких.
1: А сколько должно быть этого баттермилка?
3: Сколько из двух таких пакетов получается 500 грамм? В зависимости от того,
1: а
3: сколько вам нужно. Ровно
1: воды
3: 11... Послушайте, ровно 11
1: не
3: минут.
1: Не могу, хочу знать, сколько воды нужно.
3: Воды столько, чтобы это опустить вот эти коробки в воду, чтобы она не покрывала их сверхом.
1: Okay.
3: И ровно 11 минут ставите коробки в эту горячую, кипящую воду. 11 минут на часах вы не трогаете, не уменьшаете газ. Через 11 минут вы выключаете, оставляете, чтобы вода немножко остыла. Все, творог готов. Через какое-то время вы процеживаете его, как вам удобно. Есть специальные мешочки такие, которые продаются в магазинах. Okay. Стоят просто
1: спасибо
3: сущие
1: вам
3: копейки. Творог спасибо бесподобный. Он у вас висит
1: понял
3: столько, сколько вы хотите. Не надо висит никаких молоко, ни закваска. Это баттермилк уже готовый со всеми добавками.
1: Хорошо. Понял. Понял. Спасибо. Ну, рецептов... Сколько я записал рецептов? 6. Я все попробую. И доложу о результатах, не волнуйтесь. Окей, друзья мои, я на этом, пожалуй, сегодня. Я устал записывать. Мне надо эти сперва 6 попробовать, а потом уже я буду все остальные. Потом я новый запрос отправлю. добавлю в массы, для того, чтобы получить еще 6 рецептов. В завершение своей передачи я вам хочу напомнить о том, что я все-таки писатель какой-никакой. И мои книги можно приобрести очень просто. Для этого надо пойти на мой веб-сайт ermolinets.com и в верхнем меню найти ссылочку «Книги», кликнуть на эту ссылочку, и вы попадаете на страницу, где просто видите обложки моих книг и кнопочку «Купить». Первая книга на иностранном языке. Может быть, вас не очень интересует. Но потом все остальные на прекрасном русском языке, о котором говорят многие люди. На этом я завершаю сегодня свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. До новых встреч в эфире. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.

0: Маяковский, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.

0: Дуют как минимум 6 кандидатов, пишет Daily Telegraph. Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келле, заместителя Левит. Также место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил. Кроме того, в публикации указаны Триша Маклафлин, журналист и политик Кэрри Лейк, бывший адвокат Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер. Intercept Media и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали иск против президента Трампа, добиваясь блокировки платной услуги мгновенного доступа к его постам в True Social. Trump Media в июле объявила, что предложит подписчикам, готовым платить до 100 тысяч долларов в месяц, возможность получать моментальный доступ к влияющим на рынке публикациям через услугу True API. В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, говорится, что публикации Трампа в его собственные соцсети часто влияют на финансовые рынки, поскольку содержат заявления о государственной политике, военных действиях и других решениях. True API нарушает первую и пятую поправки, поскольку предоставляет пользователям преимущественный доступ к публичным заявлениям президента за необоснованно высокую плату, утверждают истцы. Джекпот лотереи Powerball в миллиард долларов выиграл билет из Иллинойса. Совпали все выпавшие в среду вечером 6 чисел. По правилам лотереи джекпот будет выплачиваться нарастающими долями. Сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Если он захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 450 миллионов. Имя победителя пока не сообщается.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.
2: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: 13 августа. Вчера на бирже был неплохой день. Индекс заключился, потерял 22 пункта. Это не так много, 0,04%. 53 770 был конечный результат. Зато стандарт Poor's 500 прибавил 20 пунктов, 4%, 7749. И Nasdaq поднялся на 143 пункта, больше чем 0,5%, 26588. Транспортный индекс плюс 1,4%. И маленькие компании росли. Прибавили 0,3%. Сегодня нефть минус доллар 91,81 доллар 36 цента стоит 1 баррель нефти. Золото минус 22 доллара 4445 долларов 50 центов стоит унция золота, унция серебра свыше 65 долларов и 12 центов. 1 евро равен доллар и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,353%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,674%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,237%. За границей сегодня Англия минус 0,3%. Франция плюс 1,1%. Германия плюс 0,4%. И Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей прибавил 1,1%. Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 0,2%. Из экономических новостей у нас сегодня объявили о том, что новых заявлений по безработице было 209 тысяч. Ожидалось, что их будет 204 тысячи за последнюю неделю. Немножко больше, чем ожидалось. Также были объявлены цены производителей. Но цены производителей в основном были неплохие, правда, за исключением энергетики, продуктов питания и торговли, цены поднялись на 0,4%, ожидалось, что они поднимутся только на 0,3%, но это не испугало инвесторов. Наша биржа сегодня, похоже, откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 166 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 16, и Nasdaq показывает плюс почти 18 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Keurig Dr Pepper и Five Below, обе компании надо покупать. White Fiber положительный, Salesforce тоже положительный, Abbott Labs тоже будет вести себя хорошо, то же самое Biogen, Achieve Life Sciences тоже достаточно хорошо. Сибоная Стилвота надо покупать, Дисни надо покупать, Галиана Голд можно покупать, Дейл Резортс надо продавать, считает один из больших банков, Абди будет вести себя неплохо.

0: еще один банк. Silgan Holdings будет вести себя хорошо, Siem Energy тоже хорошо. Advanced Micro Devices и Nvidia надо покупать, считает один из больших банков. Они абсолютно в этом уверены, что интересно. Establishment Labs надо покупать, Nebius надо покупать. Новый таргет $310, ранее был 280, MongoDB надо покупать, новый таргет $540 за акцию, ранее был 450, то есть большой подъем. Cisco, с ним будет все хорошо, Carriage Services, все нормально. Brightside Lottery покупать, StubNap underperform, то есть их надо держать поменьше или вообще не держать. Цены, которые сегодня с утра изменились. Tapestry, я вижу, упала на 7% после своего отчета. Yeti упала на 4% после своего отчета. Birkenstock это английская компания, которая производит обувь. Они подскочили на 10% сегодня с утра. Bullish добавили 1% после своего отчета. JD.com, китайская интернетовская компания, сегодня упала на 4%. NR Systems подскочила на 13%. Это компания, которая производит батареи. Grocery Outlet сегодня... Я вижу, что они показали, что они заработали 20 центов, это намного больше, чем 13 центов чистой прибыли на акцию, и акции поднялись на 9%. Jack in a Box прибавил 6%. Robin Hood Gourmet Burgers. Люди покупают бургерс, но, видимо, недостаточно. Акции упали на 4%. Coherent потерял 5%. Cerebras Systems сегодня с утра объявили свои квартальные результаты, и акции упали на 18%. StubHub потеряла 17%, и Cisco Systems упала на 6%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту. Не давайте деньги людям, которых вы не знаете, или из компаний, которые маленькие, неизвестные, состоят из одного человека, иначе вы потеряете деньги. А для конкретных действий обратитесь к лицензированному консультанту, звоните к нам прямо через со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: Это экстракт, ну что? Над Кремлем густеют ароматы. И это неудивительно, там делают большую-большую шарлотку. Благо, яблоки сами себя почистили, нарезали и подали. А глупцов легко выманили на политический убой, и с ними очень легко расправились, показав миру вот всю эфемерность и всю профанность так называемого русского протеста. В общем, в очередной раз выяснилось, что не все в Кремле идиоты, режим красиво опустил хороших русских и всю ту милую шушеру, что зовется оппозицией. Конечно, этот ажиотаж, русский ажиотаж по поводу этих бредовых выборов в Российской Федерации, он уморителен. Это архиничтожное, вообще ни на что не влияющее событие, которому вдруг опять придан какой-то статус вселенской драмы. Разумеется, совсем бессюжетный очередная вот эта политическая порнушка, в которую Кремль, кстати говоря, оппозицию сниматься точно не звал. Это их внутреннее личное дело. А вот совсем бессюжетная эта порнушка быть не может. Поэтому в нее вплетена слабенькая была, вплетена. Слабенькая, но все же интрижка с каким-то этим яблоком. Ну, Кремль, он понимает необходимость выборных оперетт как для интеллигенции, так и для быдла. И поэтому, в общем, не жалеет на все эти истории ни сил, ни рублей. Но, как предсказывалось, весь яблочный протест, все было всего лишь банальной тусовкой. И тест на серьезность русского антивоенного протеста был с треском провален. Сцена в суде у суда доказала, что русские, в общем, признают право кремлевских господ на любой произвол. И объявление о том, что финальное, да, объявление суда о том, что яблоко снято с выборов, не вызвало никаких осязаемых страстей. И это при том, что, снимая эту партию, суд оперировал откровенно издевательскими и анекдотическими аргументами. Ну, паре тысяч юных антивоенщиков сперва поплевали в глаза, а затем, в общем, показали плети. Либералы прослезились, но послушно спустили портки, подставили ягодицы. Не случилось ни вил, ни Молотова, ни ржавых дробовичков, а только они являются единственным индикатором серьезности намерений. В здании суда целы все стекла. И какой-то мелкий полицейский чин велел разойтись, послушались. В общем, все в целом поведение было, ну, не больно-то и хотелось. Зря, конечно, яблоко опять позволило втянуть себя в это выборное дерьмо. Их заманили, утопили, их предупреждали. Не лезьте, не лезьте вы в эту выгребную яму. Встаньте вы в гордую позу. Ему нельзя было этому яблоку играть в эту игру. Нельзя было добровольно лезть в многоопытный и раскаленный кал Эллы, который как лава растекается с вершины избиркома. И, попадая в него, жарятся все, как в лаве Везувия или в лаве Эйяфлатлайокудля. Но случилось то, что случилось. Политически бездарные и безвредные, но неплохие. Вот клюнули на мормышку пиара и сейчас огребают позорище. Все простительно, все понятно. Захотелось поторговать мордашками в телевизоре, почирикать, что называется. Ну, а режиму оставалось только подсечь клюнувшее яблоко. Его легко втянули, заманили, а потом пару раз тюкнули по макушке. И теперь, как я понимаю, приступили к расчленению. Потому что вот яблоко, сегодня пришла эта информация, могут признать экстремистской организацией и запретить в России. Ну да, яблочная трагедия завершается. Конечно, партийцы что-то пищат, грозят каким-то судом, обещают каким-то абстрактным злодеям, душителям свободы страшные кары, но они попищали недолго, надо сказать, и быстро слились, и о чем-то загадочно, абсолютно невнятно, но очень почтительно и постоянно кланяясь Кремлю, прошевелил своими глазничными грыжами Гриша Явлинский. А вот если говорить серьезно, население Российской Федерации с этим решением суда выразило полнейшее согласие. И приговор Яблоку одобрили не только там какие-то глухие, ни разу не омытые лавандовым рафом полустанки и поселки, но и сама растленная Москва. Как только все это было оглашено, не было перевернуто ни одной машины, перевернуто и сожжено. Ни один росгвардеец не отправился в морг. Ну и, разумеется, не было никаких баррикад, не было никаких пылающих покрышек или хотя бы битых витрин. Ну, обитатели Российской Федерации посмотрели на это. Они поначалу возбудились, насторожились, но затем, увидев знакомые органы власти, вернулись к привычному, я бы сказал, орогенитальному труду. Да. Но вообще я подозреваю, что Элла и Кремль, сняв с выборов яблоко, спасло его от позора. Вот если бы это яблоковое миролюбие, на котором она хотела выехать, стали бы копать глубже, выяснилось бы, что в этом миролюбии нет ничего, кроме интеллигентского истеризма. А войну, да, она хочет прекратить, но на выгодных для России условиях, на путинских условиях. С отжиманием земель и городов. Но надо отдать должное яблочникам. Они были аккуратны и нигде не проговорились, собственно. Как именно они эту войну хотят заканчивать и на чьих условиях. Ну, конечно, конечно, совсем вот так без современных Каракозовых, Жлябовых, Каляевых не обошлось, но, правда, сегодняшние народовольцы, они кидают не бомбы, а видосики. Видосики в ТикТоке. Тем не менее, Россию пока, ну, рановато хранить. Ну, мало ли случаев, когда уже вздувшийся, вонючий, посинелый покойник взламывал крышку гроба, вставал и, например, защищал докторскую или играл в теннис. Таких случаев полно. Ну, впрочем, образцовая покорность яблока – это не предел. Радикальный и, вот я бы сказал, полный адской решимости метод борьбы с диктатурой предложила российская партия «Весна». Она велела своим адептам нести ко всем посольствам и консульствам за границей яблоки. Яблоки можно подбрасывать не только к посольствам, но и к административным учреждениям, в том числе и внутри России. Кабачки нести нельзя. То есть дачники не смогут воспользоваться возможностью избавиться от своего урожая. Ну, а у эмиграции, разумеется, там все раззуделось. Яшин, повинуясь рефлексу заевшего граммофона, призвал почему-то там к умному голосованию, как будто бы есть какая-то разница между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, ну и к какому-то там потешному часу протеста на всех избирательных участках. Конечно, самое разумное – просто не знать, да и не интересоваться этими всеми событиями, этими выборами. То есть не участвовать в жизни русского рейха и в его обрядах. А нет, все равно лезут. Ну вот тут начинаешь понимать Путина. Ну вот как можно не пользоваться таким откровенным кретинизмом врага?
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. На должность пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, которая покинет свой пост в конце месяца, претендуют как минимум 6 кандидатов, пишет Daily Telegraph. Среди возможных преемников издание выделяет 29-летнюю Анну Келле, заместителя Левит. Также место может занять 53-летняя телеведущая Сейдж Стил. Кроме того, в публикации указаны Триша Маклафлин, журналист и политик Кэрри Лейк, бывший адвокат Трампа Алина Хабба и помощник президента Джейсон Миллер. Intercept Media и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали иск против президента Трампа, добиваясь блокировки платной услуги мгновенного доступа к его постам в True Social. Trump Media в июле объявила, что предложит подписчикам, готовым платить до 100 тысяч долларов в месяц, возможность получать моментальный доступ к влияющим на рынке публикациям через услугу True API. В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, говорится, что публикации Трампа в его собственные соцсети часто влияют на финансовые рынки, поскольку содержат заявления о государственной политике, военных действиях и других решениях. True API нарушает первую и пятую поправки, поскольку предоставляет пользователям преимущественный доступ к публичным заявлениям президента за необоснованно высокую плату, утверждают истцы. Джекпот лотереи Powerball в миллиард долларов выиграл билет из Иллинойса. Совпали все выпавшие в среду вечером 6 чисел. По правилам лотереи джекпот будет выплачиваться нарастающими долями. Сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. Если он захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 450 миллионов. Имя победителя пока не сообщается.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
10: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок, раздайте ненужные вещи, все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня, правда, может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться чем попало не надо. А в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овнам светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. И еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане выявляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами пока не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно, это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадуют вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. А вот настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня. Вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня лучше вам отказаться от крепких спиртных напитков, острых и соленых продуктов. Скорпионам нужно тоже обратить особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать, откажитесь от жирной пищи. Полезна интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий вашей жизни. Диеты противопоказаны. Старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями, и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня пользы. Сейчас лучше вам абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
7: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
9: Так, ну, так исторически сложилось, что без Трампа никак нельзя. И мы не собираемся сегодня обходиться без Трампа, при том, что он ничего особенного не натворил. Он, разумеется, отпинал больного Байдена ножками, обвинив Байдена в том, что тот отдал все американское оружие Украине. Он отдал все, сказал Трамп. А из-за этого вот сейчас в Соединенных Штатах нехватка. При этом Байден оговорился, что на самом деле все в порядке, но нехватка наблюдается. И опять начал городить какие-то фантазийные цифры. Но ему, тем не менее, не удается замести следы от своей потрясающей деятельности в Иране. И вообще вот этот большой иранский конфуз, он очень дорого обойдется красавцу Трампу. Трамп не сломает себе на нем шею, но лишится примерно от 15 до 20% адептов. Потому что, как ни крути, с какой стороны ни заходи, чем не нюхай эту историю, но налицо такая вот типичная гадкая непобеда, которая с каждым новым витком непобедности становится все нелепее и нелепее. И дальнейшая долбежка высокотехнологичным американским лбом в иранскую пещерность, в общем, эту ситуацию уже не поменяет. И это уже не персональный позор личный Трампа, а это такая, в общем, новая дыра в звездно-полосатом стяге США. любого другого президента такое фиаско могло сразить на повал. Но вот Дональд, он умеет позориться очень обаятельно и очень весело. Более того, не забывайте, что Трамп верный адепт русской школы, а русская школа учит, категорично учит называть победой любое поражение. Как ни странно, вообще это на массы срабатывает. И крах, приправленный, умело приправленный ложью и балагурством, вообще воспринимается, надо сказать, не так трагично. Да. Тем не менее, все равно умники в США испытывают зримую, осязаемую боль. И эта боль, она неизбежно аукнется республиканцам всей партии Трампа. И все станет еще после выборов затеистей, трагичней и поворотистей. Единственное, что могло бы сейчас спасти Трампа, это скальп Путина. Но по неведомым причинам рука президента США, вождя США, дрожит. И плешь кремлевского вурдалака, она пока на месте. А Трампу, да, выдавать происходящее за победу становится все сложнее и сложнее, потому что мракобесный, дикарский Иран без всяких усилий смахивает с себя вот прямо так, всю военную машину США. И тысячи ракет, которые так нужны были бы в другом месте, поглощены совершенно безразличной иранской средой и не сыграли никакой роли. Но вообще действительно такие штуки бесследно не проходят. И долго дурить публику, рисуя фальшивую победу, не получится. И Трамп будет каким-то образом обречен, вероятно, уйти в область почти чистой лжи. Он, конечно, виртуозно умеет балагурить, но я подозреваю, что здесь балагурством он не спасется. Ну вот, Россия демонстрирует все. Все как бы идет. Вот тут можно не беспокоиться и не переживать. Все идет действительно по плану. Все идет, безусловно, по плану. В Госдуме потребовали вернуть... От Польши потребовали вернуть советские земли. Ну, это сперва сделали какие-то депутаты, а потом подхватила девочка-верблюд Маша Захарова, которая стала кричать про кровь красноармейцев. Ну, я вам могу сказать, что действительно тут вот психиатры, они всегда радуются, когда видят яркие симптомы. Хуже, когда пациент догадывается, что с ним что-то не то, и начинает юлить, вот менжеваться, и пудрит картину разными способами. То есть нельзя совершенно исключать вероятности того, что понятие русский уплывет из этнографии, геополитики, психиатрию, и будет означать тяжелую стадию. Вот есть такой длинный, мало кому известный термин – гомицидомания. Это вот эта страсть к убийствам, страсть к устройству геноцидов. Но действительно велика вероятность, что в каком-то будущем это и произойдет. Ну вот мы видим на примере эта история с требованием уже и от Польши, что русские хотят заварить историю еще, ну, примерно на пару миллионов трупов. У них чешется. И у них этот зуд возрастает. При том, что у россиян вроде бы была возможность узнать цену, цену воплощения своих национальных мечтаний. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и Путин, кстати говоря, тоже там. Он зачем-то ездит и зачем-то укрепляет орков в их злобе и в их беспощадности. Но тут нельзя Путину, ну он там что-то опять был где-то в Улан-Удэ и благодарил отличившихся орков. Путину нельзя отказать в правоте, потому что каждая страна, она, конечно, хочет иметь какой-то свой выразительный, фирменный, национальный продукт, знаменитый на весь мир. У каких-то стран это коллайдеры, у каких-то самолеты, у каких-то сыры или Нобелевские премии, часы или шоколады. А единственное, что с грехом пополам умеет делать Россия, это кровавое месиво из семей, раздавленных танками. Ну, танки тоже средней паршивости и для войны непригодны, но всякий безоружный мирняк давить очень даже в состоянии и расстреливать. И отлично у России получаются тюрьмы, лагеря, пытки. Но и то, и другое, и третье очень сложно делать ходовым международным товаром, поставлять на экспорт. Действительно, это нынче вещь не модная. А больше Россия ничего по большому счету не умеет. И никакого другого способа заявиться, кроме бандитизма, грабежа, у нее нет. И вот именно с этим тоже связано вот это одурелое упорство. Одурелое упорство в войне. Ну и плюс к этому как бы всегда. Но, правда, вот сейчас это становится понятно, потому что вечный друг России Вучич, сербский, он вдруг изменил всем своим представлениям, говорит, что мы стоим на пороге более крупной войны, и что всем придется выбирать свою сторону. Притом это он сделал при встрече с Зеленским. Ну, ничего удивительного. Тот, кто поближе вот к этой всей реальной информации, тот, кто может добраться к пониманию мрачных перспектив, потихоньку начинает присматривать себе окоп понадежнее и покомфортнее. Ибо видно, что болезнь Путина усугубляется. Маньяк все опаснее и опаснее. Каждый день войны в Украине делает шерсть русских пятикантропов еще гуще, а лбы еще ниже. У них прорезаются и хвосты. И самим россиянам эти метаморфозы действительно явно доставляют такой общенациональный оргазм. Патриоты прям вот хвастаются густотой своей православной шерсти и меряются длиной хвостов. То есть страна вот без шуток действительно нашла себя, и русская гитлеровщина, она впитала опыт гитлеровщины германской. И на данный момент, вот подытоживая все, что мы знаем, все, что мы узнали, простите, за годы войны, можно с уверенностью твердо и окончательно сказать, моральная смерть Российской Федерации – это свершившийся факт. И Россия вот в этом смысле, конечно, умерла безобразно, ибо не существует никаких порошков, которыми можно было бы отстирать от савана с ее историей, всяких Путинах, Володинах, Лавровых. Были гадкие персонажи, были страшные времена. Да, по сути, все персонажи были гадкими, и времена были страшными. Но не было интернета, который так безжалостно и поминутно фиксировал все. Но понятное дело, что теперь чем понятнее, порочнее, кровавее, абсурднее будут установки Кремля, тем охотнее население будет этим установкам следовать. И вот это золотое время, когда русский кошмар можно было гасить, ну, оно уже упущено. Ну, мы видим, что вся мировая политика – это такое кладбище изящных надежд. А Трамп явил шоу «50 оттенков бессилия США», то есть никаких других перспектив, кроме общей бойни, скорее всего, не рисуется. Конечно, возможно возникновение неких внезапных факторов, но пока нет никаких намеков даже на то, какими они могут быть. И вот Вучич, сербский президент, да, он взял и, хорошенько поразмыслив, кажется, выбрал сторону Запада. А вот отличные характеристики Путина мало кто задумывается, и за этим никто не следит, но мне приходится послеживать, коль скоро я взялся вот отсчитывать последние секунды и наблюдать за агонией России. Вот тут все не понимают, то есть весь мир в недоумениях. Трудно сказать, вот что именно, что нашло на судей 4-го уголовного суда Дамаска. Но они проявили, эти судьи, какое-то немыслимое в наше время человеколюбие и милосердие. Бывший президент Сирии, закадычный друг Путина и Российской Федерации господин Башар Асад приговорен всего лишь к повешению. И гуманизм этого решения необъясним и иррационален. Мягкость этого приговора уже вогнала в ступор как саму Сирию, где президентствовал Асад, и всех абсолютно, кто хотя бы краем уха слышал о художествах этого Башарчика, да? Ну, это приговор заочный, с момента свержения Асад проживает под крылышком Путина в Москве. Надо отдать должное, они публикуют материалы дела, доказательная база обвинения собрана на совесть, вот как-то так, то, что называется, не сирийская школа. Хотя, конечно, часть деяний этого доктора осталось навсегда неизвестной. И судя по материалам дела, конечно, Россия не ошиблась в подборе своего главного друга на Ближнем Востоке. Ибо мразь страшнее, чем Асад, придумать невозможно. Конкурентом ему в этом деле может быть только сам Путин. Впрочем, в отличие от кремлевского упыря, который часть преступления все-таки совершает за границами своей страны, Башарчик, он был сосредоточен только на внутренних делах. И является, вы не знали этого, автором многих пенитенциарных изобретений. Он ввел в обиход гидравлический пресс, которым можно было раздавливать жертву, поэть зэка, в течение недели, постепенно сплющивая человека в нечто толщиной, не превышающее доску-сороковку. Этот же Асад изобрел ванны для варки заключенных в кипятке. Он любил не только отварить политического, но и заживо растворить его в кислоте. Ну и так далее, и тому подобное. То есть у меня вот там на канале, посмотрите видео, оно хоть оно формально, но в общих чертах недурственно описывает работу Асада на посту президента. Надо отдать должное путинскому другу. Сириец не любил там всякие вот эти вульгарные расстрелы, простые электропытки, отпилы циркулярными пилами ног, ну и прочее вот это все банальщина. К пыткам и казням Асад всегда подходил с огоньком, творчески и вдохновенно. За время правления, как выяснилось, сирийский диктатор высоко художественно умертвил около 250 тысяч человек. Ну, не лично, разумеется. То есть не только лично. Это не считая тех там окрестных вокруг Дамаска землепашцев, которых периодически на всякий случай насмерть протравливали газом с аэропланов. Ну, несмотря на то, что приговор смерть через повешение объявлен, Башар Асад, он вообще наслаждается жизнью на подмосковной Рублевке, у него там особняк, ну и апартаменты в Москва-Сити, и утром его видели в очереди за горячими круассанами в самой респектабельной пекарне Москва-Сити. Так, ну, я вам могу сказать, что это все основные новости. Там, разумеется, много бомбежек, много интриг. Безобразничает шоу-бизнес, который все как-то надеется расстаться с кровавым имиджем путинизма. Но понятно, что на пятый год войны уже это не получится. Напоминаю вам о английской школе, которая, ну, превратилась просто уже в такую насущную потребность. Напоминаю про возможность заказа книжки «Происхождение гениальности и фашизма». Говорю, слава Украине, живи Беларусь. И прощаюсь с вами до послезавтра.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсидей. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
12: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
14: вас произвела? Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. 25 августа в Нью-Йорке пройдет Kids Night on Broadway. Дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно попасть на один из более 20 спектаклей.

0: Флорида на 8-м месте, Калифорния на 35-й строчке, Нью-Йорк на 23-й. Маттел выпустила коллекционную Барби в образе Витни Хьюстон. Над созданием куклы команда работала вместе с Пэт Хьюстон, невесткой и управляющей наследием певицы. Главным визуальным референсом стал образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 87-го года. Купить куклу можно за $60 на Amazon и Walmart.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции.

0: начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорк.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался, главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Мар Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году 6 лет спустя эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи в «Филадельфия Ивнинг Бюллетен». Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи форума изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо «Виллой Джулия» в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в форуме. Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму, наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить кампанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Ford T, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company, акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 54 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции «Бернхард» по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к граверу, был активистом левого сионистского движения «Ашомер Ацаир», которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937 был призван в чехословацкую армию и даже поступил на офицерский курс, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее. Ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников водили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шойхета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 000 000 фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией из самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги используют главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. Часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны, отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра». Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. «Как покойники в отпуске», – вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензее, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории, а это именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французам, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте. Когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции «Бернхард», и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлец были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в Коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился 2 раз и стал отцом 3 детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи, номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали о катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», – подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков. «Но поставил условие. Я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. В конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи. Своими требованиями приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
0: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон

0: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio – волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Родился я в городе Москве, москвич третьего поколения, и родился я в июне 1944 года. И, друзья мои, признаюсь, что отец мой в это время был на войне. Был он майором юридической службы, по профессии он адвокат. В Москве его знали очень хорошо, но человек он был предусмотрительный и в какой-то степени боязливый. И до последнего времени не знал, кто победит, и поэтому в 1944 году я, мальчик из еврейской семьи, остался необрезанным. Вот. Но дальнейшая моя жизнь складывалась именно в силу этого медицинского обстоятельства. То есть мне и не везло как еврею, и везло как необрезанному. Я закончил среднюю школу, поступил на вечернее отделение факультета журналистики Московского государственного университета, закончил его, а потом уже попал под более бдительную опеку сначала председателя комитета госбезопасности товарища Андропова, а потом министра внутренних дел товарища Щелокова. Я хочу вот что сказать, что моя американская жизнь складывалась совершенно великолепно.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как вы уже, наверное, знаете, позавчера пришла печальная новость. Умер Александр Грант. Сейчас в студии Davidson Radio собрались люди, которые работали, хорошо знали и дружили с Александром. Борис Пинкус, Лена Вишневецкая, Михаил Братславский и я, Грегори Davidson, находимся в студии Davidson Radio. Мы постараемся в течение этого часа вспомнить что-то, что запомнилось за многие годы дружбы и работы с невероятно хорошим и значимым человеком Александром Грантом. Очень часто имя человека говорит больше, чем профессия и регалии. Вот именно такой случай. Все, кто близко общался и дружил с Сашей, подтвердят, насколько он был талантливым, ярким, харизматичным и в то же время скромным человеком. Когда он выступал на каких-то мероприятиях, все старались выступать до него, потому что после него все остальные выступления уже меркли. Мне запомнился курьезный случай, говорящий о многом. Это было много лет назад, когда только Davidson Radio объединил с телевидением RTN, где работал Саша Грант. Ко мне в офис постучал мужчина, попросил зайти, показал на принесенную им большую сумку, из нее торчала бутылка вина, фрукты, еще какая-то всячина. «Это говорит вам». Я поблагодарил, попросил положить сумку где-то в угол. Мы попрощались, и я продолжил работать. Через несколько минут опять стук в дверь. Этот же мужчина заходит в офис и говорит: «Извините, можно я заберу пакет? Это не вам, это Александру Гранту». Мы вместе потом смеялись с Сашей над этим случаем. Я это рассказал, чтобы лишний раз показать, насколько его любили, почитали телезрители и радиослушатели. Борис Пинкус много лет дружил и часто принимал участие в передаче Гранта. Уверен, что ему есть многое, что сказать. Борь, микрофон твой.
3: Добрый день, дорогие мои. Я, конечно, предпочел бы говорить во время празднования юбилейных дат, я считаю, выдающихся журналиста, политолога, аналитика, философа. Все это описывает портрет великого, я ничуть не преувеличиваю, Александра Гранта. Мне посчастливилось с ним познакомиться еще в 98 году, когда мы, члены Ассоциации евреев из бывшего Советского Союза, организовали марш на Вашингтон. 6000 русскоязычных и не русскоязычных представителей разных слоев американского общества

0: мы собрались в Вашингтоне. Это была наша первая победа нашей общины, когда мы добились того, что Конгресс принял закон, позволяющий пожилым иммигрантам, независимо от этнической принадлежности, сдавать экзамен на гражданство без знания даже английского языка. Это была наша заслуга. И вот Саша Грант был первый, кто брал у меня интервью и дал потом потрясающую статью в «Новом русском слове». Вот с тех пор у нас началась с ним дружба. Потом я часто бывал в его эфирах. И еще одна знаменательная веха в нашем общении с Сашей – это он, его публикации, его участие в движении, которое мы организовали с Грегори Дэвидсоном сразу после September 11. Это наша некоммерческая организация Religions in Dialogue, это религии за диалог. И Саша был одним из первых, кто поддержал нашу инициативу, пригласив меня и потом пастора и представителя мусульманской общины, известного имама Агутя Джеффриса, к себе передачи. Мы неоднократно бывали в его эфирах. И Саша давал свой потрясающий комментарий, который давал надежду тем, кто не верил в то, что можно создать какие-то мосты между этническими группами. Более того, Саша бывал на всех наших, почти на всех наших мероприятиях, связанных с приездом, например, имамов из бывших советских республик, из азиатских, кавказских республик. И эти мероприятия проходили в Квинси. Саша, проживая в Квинси, всегда принимал участие, физическое участие на этих встречах и подбадривая нас всегда. И вы знаете, удивительная вот такая особенность Саши. Он, мало кто знает о том, что у него была нелегкая биография. Он 12 лет провел в тюрьме. Он был, прямо можно сказать, правозащитником. Он боролся за свободу слова. Он немало пострадал. И вот уход из жизни в возрасте 82 года, ребята, какой это возраст? Ведь средняя продолжительность жизни американского мужчины сегодня 84 года. Он даже не дотянул до 84 лет. Это все результаты его прошлой нелегкой жизни. Но ведь Саша был потрясающим оптимистом. Чувство юмора – это черта ума, интеллекта человека. Он просто фонтанировал, знаете, своими юмористическими высказываниями, афоризмами, цитатами. С ним было общаться одно удовольствие. Я просто не представляю сегодня вот в нашей биографии иммигрантской вот этой волны последней, двух выдающихся журналистов, это Витю Топалера и рядом с ним Сашу Гранта. Это два, знаете, вот абсолютно разных журналиста, но в то же время дополняющих друг друга. Потрясающих, две выдающиеся глыбы нашей еврейской русскоязычной общины в Америке. И конечно, потеря Саши – это огромная потеря. Ушла эпоха, невосполнимая эпоха. Да, есть сегодня молодые журналисты, которые, знаете, на подхвате и дружили с Сашей, и всегда чувствовалось, перенимали его опыт, его знания, и это чувствуется в эфирах нашего любимого RTN. И все же Саша... Это звезда, это Олимп, на который должны равняться сегодня журналисты. И вы знаете, что мне нравилось в Саше? Он не просто был аналитиком, но когда он играл роль, именно роль, подчеркиваю, журналиста, он всегда следовал американской философии журналистики. Она гласит следующим образом: «We provide, you decide». То есть он, когда речь шла о новостях, он не комментировал, он только доносил до слушателя то или иное событие, а уже, знаете, переваривание этой информации и принятие решений уже оставалось за слушателем. Я не говорю о том, насколько мастерски Саша доносил до нас, до слушателей, криминальные истории. Он был потрясающим, знаете, следователем, прокурором. Он мог до ниточки разобраться в той или иной криминальной ситуации и преподнести обывателю так, знаете, легко и доступно, что можно было бы в очень тяжелых переплетениях криминальной ситуации разобраться. Это было благодаря таланту Сашиному, которым он владел, как, знаете, выдающийся журналист. Конечно, сегодня обеднел наш RTN, очень обеднел с уходом Саши. Его потрясающие передачи «Особое мнение», например, им нет равных. И Саша всегда элегантно выглядевший, потрясающий просто, знаете, очаровывающий особенно женскую половину аудитории своими нарядами, костюмами, элегантностью. Его ждали, его просили, были звонки, я знаю, в студию о том, когда будет Саша. И если он когда-либо отсутствовал по разным причинам, то уже явно чувствовалось отсутствие Саши на экранах RTN. И, конечно, в радиопередачах нашего любимого RTN. Мы, конечно, будем часто возвращаться к имени Саши, ибо то наследие, которое он оставил, оно будет нас вынуждать вспоминать Сашу. Вот в этом есть и величие тех звезд, которые, к сожалению, редеют в наших рядах и просто будут нам давать понимать, насколько значимы были они в нашей американской жизни. Я бы в заключение хотел сказать о том, что я думаю, вот мы уже с Грегори Дэвисом говорили не раз, мы будем посвящать, наверное, отдельные передачи нашим выдающимся журналистам, которые много сделали для популяризации, для распространения, знаете, имиджа нашего RTN. И я думаю, Грегори Дэвисон согласится со мной. Мы в ближайшее время еще раз посвятим одну из передач великому выдающемуся журналисту Александру Гранту.
1: Я думаю, что мы не раз будем возвращаться к нему, Борь. Это не одна передача. Да. Я думаю, что и многие журналисты должны взвешивать уровень своих передач с именем Александра Гранта, потому что это явно мерило, на которое надо равняться. Ну что, давайте мы попросим Лену Вишневецкую подключиться к передаче и рассказать ее опыт, ощущения. Лена очень сильно дружила с Александром, и, честно говоря, когда нужно было узнать, каково состояние Александра, мы всегда обращались к Лене Вишневецкой, потому что она общалась с ним больше, чем кто бы ни было другой. Лен, микрофон твой.
2: Спасибо, всем привет. Ну, во-первых, я всем нам соболезную. Во-вторых, я благодарю Акмаля Тахирова за то, что он одно крыло поставил в начале. Это у меня просто до мурашек, этот фрагмент. И я вам признаюсь, я сегодня мысленно полночи с Сашей советовалась, что сегодня в эфире можно рассказать, потому что я абсолютно верю в то, что души наших близких и родных людей, а Саша мне был очень близким и родным человеком, несмотря на то, что мы вместе не посещали ни бань, ни ресторанов, ни каких-то посиделок, о которых можно сегодня прочитать во всех соцсетях. Это обычное человеческое поведение. Вот люди всегда хотят искупаться в лучах чужой славы. Это нормально, это я ни в коем случае не осуждаю. Вот, и я верю в то, что нас слышат, и как-то мне от этого тепло становится. И Саша мне сказал: много не говори, никаких лозунгов. Я вот о чем подумала. Я подумала о том, что вот нам с Акмалем повезло в том плане, что у нас в жизни была такая привилегия. Такие люди, как Саша, вот многие скажут, у меня был его номер телефона, я мог ему позвонить в любое время, а мы все, наверное, те, кто были в таких отношениях с Сашей Грантом, обладали привилегией, что Саша Грант нам звонил. И вот мы сегодня с Акмалем это как раз обсуждали, и мы будем, наверное, рассказывать об этом своим внукам, что вот нам звонил Саша Грант много раз, и просто так. Второй момент, о котором я могу рассказать, просто в качестве такой иллюстрации, кем был Саша, для меня это бесценно во всяком случае. Саша Грант 3 раза приходил ко мне плакать, вот за 21 год нашего общения я видела плачущего Сашу Гранта. Первый раз он пришел, когда ушла из жизни его собака Санька. Мне позвонила его жена Майя и сказала, надо с ним что-то делать, потому что Саня с ума сошел просто. А учитывая, что я сама собачница, и Саша знал, что вот этот момент со слезами можно разделить со мной. Это было бесценно. Второй раз Саша плакал, когда ушла Маечка. Тоже он зашел в ньюсрум сюда на радио. Мы с ним обнялись и много не говорили. Вот. И третий момент был, когда Гоша ушел. Он пришел тоже ко мне. Еще что примечательно.
1: Ты скажи, что Гоша — это твой муж.
2: Да, Гоша Хохлачев. Значит, еще такой момент был, когда Саше делали операцию на открытом сердце. Он позвонил мне сразу после того, как пришел в себя. Ну, я не могу повторять в эфире то, что он мне сказал, но он был в большом восторге от того, что он пережил во время наркоза, и когда открыл глаза, то, что он увидел, он говорит, я просто побывал в раю, и тогда я ему сказал, я говорю, Сань, ты знаешь, я говорю, ты вообще самый грешный человек среди святош, и ты самый святой среди грешников. Он сказал, что он это запишет где-нибудь в своем некрологе тогда. Вот такой святой грешник. Он своему доктору тогда сказал четко и ясно, прежде чем согласиться на эту операцию. Он говорит, значит, доктор ему говорит, пить нельзя, курить нельзя, там Саша ему добавил, матом ругаться нельзя. Он говорит, нет, тогда мне это не надо, меня такая жизнь не устраивает. Я пойду на операцию только в том случае, если я смогу делать все, что я делал до этого. Я хочу жить полноценной жизнью. Еще 4 дня тому назад Саша говорил то же самое. Вот, и не могу не сказать о человеке, который был Сашей до его последнего вздоха. Саша говорил, что ему очень повезло, мне говорит, вишня, ты не представляешь. А я общалась с этим человеком, я вот буду провожать. Когда Саша в воскресенье, обязательно подойду, его обниму, потому что я его просто достала, когда Саше тяжело было говорить. Его зовут Пол. Саша сказал, вишня, у меня есть теперь персональный канцельери, Полик, он его называл Полик, это человек, который с ним был во всех больницах, во всех рехабах, то есть вот последние месяцы он жил с Сашей и оказался невероятной просто доброты человек, отзывчивый. И когда вот это все случилось, ожидаемое, Полик так горько плакал, Я не могу вам передать, но это были не какие-то такие, вот знаете, нюни, как люди там что-то со всхлипом. Он был с Сашей последние месяцы его жизни. Но так как этот человек осознал, проникся Сашкиной мощью неповторимой, это тоже дорогого стоит. Поэтому я очень люблю Сашку, очень. И я вот эту привилегию называть его родным и близким человеком, конечно же, пронесу через всю свою жизнь. Я очень благодарна судьбе за то, что Сашка был в моей жизни. Будет, останется со мной всегда. Это бесценно.
0: Я бы хотел добавить, Грегори, если позволишь. Вы знаете, вот обидно одно, это относится ко всем нам, я думаю, наши слушатели и зрители согласятся с этим. Почему мы, будучи добрыми, знаете, вот инвестируя деньги в какие-то проекты, помогая тем или иным людям, нуждающимся в помощи физической, но мы настолько жадны, скупы на те слова, добрые слова, которые заслуживает человек при жизни.
2: Ой, Борь, подожди, Борь, ты как раз мне вот напомнил. У нас, вот это хорошо, что ты сказал, спасибо. Мы тоже с Акмалем сегодня как раз говорили. Совесть спокойна, потому что и Акмаль, и я почему говорю, все время говорю Акмаль, потому что мы вместе работаем чаще всего, и Акмаль ближайший мой друг и соратник. Мы успевали говорить друг другу слова восхищения, любви, не стеснялись этого. И у нас с Саней всегда было такое, я заканчивала разговор, даже если мы там в чем-то не сходились когда-то, я с ним спорил, говорил, нет, да, ты должен пойти там к этому врачу, это он очень не любил, он меня перебивал, и я ему всегда говорил, Сань, ты же знаешь, я тебя очень люблю. И Саша Грант всегда тихо говорил, а я тебя. И вот это, ой, я сейчас говорю, мне прям мороз похоже. Всегда, мы любой разговор так заканчивали. Саня, я тебя очень люблю, а я тебя.
0: Лен, я верю, я не сомневаюсь в этом. И более того, Саша был на редкость скромным. Он не любил похвалы в его адрес, настолько порядочный. Но у меня речь о другом. Почему мы на публике не можем воздать должное человеку при его жизни? Почему принято говорить, если хочешь узнать о человеке, приходи на его похороны? А почему я должен говорить о нем только во время похорон? Я должен говорить о нем при его жизни. Ведь каждое доброе слово, заслуженное человеком, оно продлевает ему жизнь. Для многих людей, особенно таких, как Саша, не нужны никакие подачки, поддержки. Доброе слово, сказанное на публику. Пусть народ знает. Я знаю, у Саши очень много было поклонников. Это, пожалуй, если не единственный, но, пожалуй, один из немногих, кто имел самую большую аудиторию, как среди зрителей, так и среди радиослушателей.
2: Да люди просто в магазине подходили, Боря, люди ко мне подходили в магазине. Да. Это тоже честь отвечать на этот вопрос. Да. Когда Александр Грант выйдет, а что с ним? А нужна ли какая-то помощь? Совершенно посторонние люди, наши слушатели, за что я им тоже безмерно благодарна. То есть это, понятно, у Саши были, как у любого талантливого человека, и поклонники, и не поклонники, будем так говорить, но в любом случае равнодушных не было. Саша – это отдельная планета, безусловно.
1: Лен, а я не очень согласен с тобой. Мне кажется, что Саша был человеком, у которого почти не было недоброжелателей.
2: Не, были. Как, не без этого. Он сам это говорил, не без этого. Потому что он же у нас вел криминальную хронику. Не без этого, конечно.
1: Да. Лен, я понимаю, но это такой мизер по сравнению с, что называется, народной любовью, что и говорить-то нечего. А недоброжелатели были в единичных экземплярах. А я понимаю, что любой публичный человек всегда имеет и плюсы, и минусы, я имею в виду со стороны народа, назовем так. Но то, чем занимался Саша, криминальной хроникой, количество недоброжелателей было несоизмеримо меньше, чем могло бы быть у любого другого человека. Я вот об этом.
2: Ну, понятно.
0: Да, верно.
1: Ладно, вы знаете, перед тем, как передать микрофон Александру Брославскому, который...
2: Михаилу.
1: Я сказал, да, Александру, видите,
2: да,
1: уже оговорка, у меня уже Александр... вот, нет,
2: Нормально, мы же про Сашу говорим, да, конечно.
1: Я говорю про Александра Гранта. Поэтому Александр у меня в голове. Миш, давай мы уйдем на рекламную паузу, и сразу после нее практически полчаса твои. Договорились?
3: Да, конечно.
1: Акваль.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Я снова приветствую нашу аудиторию, и эта передача, к сожалению, посвящена печальной новости. Позавчера умер Александр Грант. Сейчас в студии Дэвидсон Радио люди, которые хорошо знали и работали с ним многие годы, Борис Пинкус, Лена Вишневецкая, Михаил Брославский и я, Грегори Дэвидсон, и мы продолжим. Я предоставляю слово Михаилу Брославскому. Миша, я думаю, более чем есть о чем рассказать. Миш, как долго ты дружил с Александром?
8: Ну вот с момента знакомства с ним на радио, то есть практически 20 лет, 21 год мы знакомы. И я знаком с ним и дружил с ним не только на радио. Мы достаточно часто встречались в обычной жизни. Я и дома у него бывал, и мы вместе, у нас была определенная традиция. Был серьезный большой клуб, который насчитывал огромное количество людей еще приблизительно лет 15 тому назад, может быть, 10 тому назад. К сожалению, огромное это количество потихонечку рассосалось. Многие ушли из жизни. Вот, некоторые переехали, скажем, в Майами, например, и в последнее время этот клуб состоял практически из 4 человек. Это Саша Грант, это Изя, не буду фамилию называть, это Марик Сатановский и я. Вот по четвергам мы посещали баню, там были абсолютно неформальные отношения, разговоры, рассказы, истории, истории из жизни, истории его московской жизни, истории его тюремной жизни, истории после тюремной жизни. Все это было очень трогательно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в еврейской традиции есть такое правило, когда уходит близкий человек, родственник, в частности, семья сидит шиву, сидит 7 дней дома, не выходя, близкие разрезают себе ворот черной рубашки или черной футболки. И приходят люди, это не грустное мероприятие, приходят близкие, которые были знакомы, и рассказывают истории о человеке, который ушел, потому что в нашей повседневной жизни мы не все знаем даже о самых близких, о детях, о родителях, о братьях, сестрах. И вот чужие люди добавляют немножко истории для того, чтобы картина сложилась полная, для того, чтобы мы не забывали. И вот в этот самый момент ты понимаешь, что чем больше истории, тем больше памяти. Чем больше памяти, тем дольше жив человек. Имя Александра Гранта для нас, для всех тех, кто с ним работал в эфире, это, безусловно, флажок, к которому надо тянуться. И я его считаю лучшим журналистом из всех журналистов, которые у нас вот в нашем пространстве русскоязычном практикуют. Вот, практикуют.
7: Но это совершенно, Миша, да. Это совершенно очевидно. Мне кажется, что его-то и сравнивать не с чем. Он как-то стоял на вершине Олимпа, да, то есть это абсолютно точно.
8: Вот, помимо его талантливого способа изложения материала, у него было еще и, кроме формального, еще неформальное образование, было формальное образование. Он закончил МГУ в Москве, и МГУ, и по и был журналистом, то есть настоящим журналистом. Вот. И это было видно и было слышно и на телевидении, и на радио, потому как он готовился. Когда-то я его спросил: слушай, а ты почему звонки не берешь? Вот можно же звонки брать, современные технологии позволяют общаться с аудиторией напрямую. А он говорит: а зачем? Я подготовился к программе, и я могу не брать звонки. Вот. И в этом большой смысл, на самом деле, когда понимаешь и иногда слышишь одно за другим, различные высказывания в эфире, ты понимаешь, что когда журналист готов и правильно представляет материал, то это особая совершенно история. И это был Александр Грант. Вот. Если вспоминать какие-то истории из тех, которые, возможно, никто из вас не знает, я бы рассказал одну очень интересную, веселую историю, веселую банную историю, например. Как-то мы праздновали один из дней рождений, а мы, баня, это было отдельное место, где мы собирались, и помимо официальных дней рождения, которые проводились, допустим, в ресторане, или мы проводили еще иногда в радиогостиной у нас, на Дэвидсон радио, вот, баня, это была отдельная компания и отдельное мероприятие. И вот уже все собрались, и уже было достаточно прохладно, так что были в свитерах, там, может быть, кто-то в пальто или в куртках, и выстроились уходить, оплачивает, там выход такой недалеко, и за спиной бассейн. За спиной бассейн, и был такой, к сожалению, тоже ушел Борис Семенович Могилевский, ветеран движения «Пихлая кость», тоже из сидельцев. Вот, он решил сделать уголок, значит, взявшись за поручни бассейна. И он немножечко продержал этот уголок, а потом бабах, и упал в бассейн, в одежде упал в бассейн, а Грант стоял спиной к бассейну, повернулся, увидел, что Борис Иванович Могилевский в одежде упал в бассейн. Он сказал: ай, действительно, а чего ж? Развернулся и тоже в одежде прыгнул в бассейн. Ну, потом в одежде прыгнули в бассейн все остальные, а потом девушка, которая работала в ресторане, просто туда же в бассейн с подносом принесла рюмочку, как Саша говорил. У него была такая очень интересная характерная фраза. Те, кто находился с ним когда-либо в застолье, он был прекрасный рассказчик. Вот замечательный рассказчик, талантливый. Я сейчас не говорю о том, как он вел передачи. Он талантливо рассказывал о любом событии, которое было в его жизни. У меня есть какие-то записи, я не знаю, их явно нельзя, наверное, показывать по телевизору. Но это были его записи, откровения, которые были записаны в личных беседах. Он говорил: а давайте, мой друг, по рюмочке. Рюмочка, так он называл это все, очень красиво, мягко, элегантно. Люди, которые приходили в баню, в Квинскую баню, они все знали, что у нас четверг наш день, и это было здорово. Еще одно место, где мы встречались с Александром, это тоже в Квинсе. В Квинсе есть общество, там бухарских евреев, и туда как бы собираются самые-самые выдающиеся из общины, они, как правило, все уже 80+, наверное, в возрасте, 100, может быть, кто-то больше, они ученые, медики, они все имели очень какие-то серьезные звания в прошлой жизни, но и остались такими же приличными, интересными людьми, возглавляет эту организацию. Выскочил из головы.
9: Роберт
8: Пинхасов. Он замечательный, он доктор в прошлом, уролог. Вот, книги написал, и он обычно приглашал меня, Сашу Гранта и Давида Гая. И это было всегда очень тепло и очень замечательно. И это было такое приятное общество, в котором можно всегда было и что-то подчеркнуть, и с кем-то познакомиться. И это было здорово, это был определенный уровень, что в Квинсе основная, наверное, масса журналистов нашего радио живет где-то в районе ближе к Бруклину, а вот в Квинсе, мы жили в Квинсе и были соседями, и это было здорово. Вот я из воспоминаний своих отношений с Сашей помню самое хорошее и самое веселое. И самое такое, знаете, если говорить языком улицы, то пацанское. Вот у него были пацанские правила приличия, которые, может быть, иногда, зачастую значительно дают больше уважения и признания и находятся в более жестких рамках, чем даже, там, условно говоря, уголовный кодекс. Вот. Вот такие человеческие правила отношений, которые он не нарушал, рядом с ним не нарушали. Если нарушали, уходили из этого общества и больше там не появлялись.
9: Миша, я прошу прощения, ребята, я благодарен Мише, он сделал потрясающую ремарку относительно нашей еврейской традиции соблюдения шивы. И вот с сегодняшнего дня мы начали соблюдать эту шиву на волнах радио и телевидения RTN. Спасибо тебе, Миша, что ты это вспомнил. И действительно, мы можем периодически, сразу все не вспомнишь вот, в общении с Сашей, но вот периодически будет приходить на память тот или иной эпизод, связанный с общением с Сашей. И мы будем, наверное, Грегори Дэвид, надеюсь, поддержит это, периодически вспоминать и возвращаться к тем моментам, минутам, которые стали, знаете, наследием того бесценного, что осталось в нашей памяти от Саши.
10: Спасибо Ой, тебе, ты, Миша. Борь, ты знаешь, по поводу традиции, Миша, да. Извините, тоже 5 копеек вставлю, да. но это же Саша Грант, он бы, конечно, не перенес, если бы мы говорили лозунгами, там, какими-то заученными, там, и призывами. Ему когда поставили этот хрящик с виной в сердце, он пришел и говорит, он пришел на передачу, мы сидим с Акмалем, ой, ну что, Саш, как ты себя чувствуешь там, Акмаль, а вы, конечно, все с большим уважением. Он говорит, плохо. А что случилось, как, что? Ну, показал шрам. Он говорит, ну, поставили свинячий хрящик, и что я теперь? Меня теперь ни в синагогу, ни в мечеть не пустят.
8: Да, это смешно. Да, я помню, после этой операции он говорил, что вот, смотрите, там мне 2 недели нельзя ходить в баню, а вот теперь уже там можно, смотрите, меня, говорит, как зайчика разрезали, а потом грубой ниткой сшили. Вот так вот, грубой ниткой сшили.
9: Да, да. Юмор была потрясающая черта Саши. Это признак интеллекта. Потрясающе просто.
8: Есть еще 2 момента, о которых можно было сказать. Некоторые мои знакомые меня спрашивают, а Александр Грант, он еврей? Я говорю, ну да, его настоящая фамилия Рабинович. Александр Рабинович. А откуда появился Грант? Почему Грант? Грант — это был его псевдоним, под которым он писал, то есть, свои заметки и прочее. Видимо, он считал, что писать под фамилией Рабинович может быть не так звучно. А может быть, потому что Рабиновича могло быть много. А вот Грант, он у нас один такой. Грант – это был его псевдоним, скажем так, сценический. Но однажды возник вопрос, потому что журналистские документы и пропуски у него были, аккредитации были на имя Грант. А в паспорте он был Александр Рабинович. Его как-то там не пустили или пригрозили, что не пустят на какое-то мероприятие, на котором он должен был присутствовать, ну, как журналист присутствует, соответственно, и потому что у него данные, личные данные расходятся с надписью на его, значит, визитной табличке. И тогда он поменял, значит, и официально в документах поменял на фамилию Грант. То есть принял это как фамилию Грант. Это первая одна история. А вторая история тоже из, условно из личного архива отношений. Это первый срок. Вот, первый срок, он был интересным. Я думаю, что все знают о процессе, который происходил с Бродским, и он был закрытым в какой-то момент. То есть вначале он должен был быть открытым, потом он стал закрытым. Естественно, туда никого не пускали. Там было ограниченное количество журналистов, была стенографистка, которая записывала все, что там происходило. Мы сегодня-то это знаем, что происходило и как. Там вот этот вопрос, а кем вы работаете? Он говорит, я поэт, помните? Я поэт, да, я, значит, да. И он говорит, ну, понятно, поэт, понятно, а работаете вы кем? Значит, вы не работаете, значит, вы тунеядец. Дали Бродскому тогда 2 года. 2 года ему дали за тунеядство. А что произошло с Сашей? Он был с числа золотой молодежи. Золотая молодежь, папа очень известный, очень престижный был адвокат в Москве. Сашины друзья были, ну, просто известнейшие люди того времени, и там даже некоторые из поэтов серебряного времени были в числе его друзей, и телевизионные актеры были в числе его друзей, я не буду никого называть сейчас поименно, вот, но, и он встречался тогда, он закончил английскую школу, он знал английский язык, он общался с иностранцами, и у него в числе знакомых была одна девочка, она была дочкой какого-то посла из социалистической страны, и она попросила, а ты можешь достать мне вот стенограмму, почитать тогда, когда это было, почитать, вот как там это все происходило, он говорит, да, я могу достать, и он где-то достал, вот достал где-то стенограмму этого судебного процесса, вот, и она попросила, он говорит, я не могу тебя оставить, я должен как бы это вернуть все на место. Она говорит, что я буду уходить, убегать в институт или куда-то, я положу под половицу, а ты поднимись, там, условно говоря, на 3-й этаж и забери утром, рано утром. И вот когда он утром пришел забирать эту стенограмму, его уже ждали сверху и снизу, как он сам высказался в этом коротком своем коротком вступлении нашей сегодняшней программы, где он говорил о себе, о своей московской жизни, за ним, по всей видимости, как-то приглядывали, охотились. В общем, короче, его арестовали. Арестовали, осудили и дали 5 лет. Представляете, Бродскому дали 2 года, а за стенограмму дали 5.
10: Да, вот зато Саша, Миш, всегда говорил, что благодаря этой изоляции он всегда говорил, я пополнил запас слов, выучил наизусть уголовный кодекс, а маечка его добавляла, что за время отсидки он выучил такое количество, у него была феноменальная, конечно, память, потому что тот пласт поэзии, который умещался в Сашиной голове, но это просто практически библиотека Конгресса, без преувеличения. На любую фразу человек мог ответить буквально, стихами, я не знаю, целыми куплетами, целыми абзацами, начиная от Шекспира, заканчивая там Вяземским, и проза, и поэзия, все что угодно. И по поводу его, так сказать, прошлого колымского, как это практически шаламовские колымские рассказы. Он однажды вспоминал с таким трепетом, вот, кстати, 4-й раз, когда я у Сашки на глазах слезы видела, он вспоминал, как его мама однажды приезжала к нему на свидание, был лютый совершенно холод, она там на перекладных еле-еле к нему добралась, он несколько дней ждал этого свидания. Он говорит, я знал, что мама приедет из Москвы в простом, хорошо скроенном шерстяном пальто, а там нужна была какая-то шуба тройная, потому что холода невероятные. И Сашка говорит, зная это, я отыскал прыхари со шкрипом, то есть такие штиблеты-туфельки на тонкой подошве, вырядился там в какой-то костюм, ему там по блату разрешили выйти к маме на свидание, И он говорит, мороз был чуть ли не под 50 градусов. Его мама, когда увидела в этом виде, она чуть в обморок не упала. Она сказала, Саша, вам что, разрешают ходить в таком виде? Саша сказал, конечно, это мой рабочий костюм.
8: Да, из этой же истории, простите, из этой же истории, когда мама приезжала, там был еще кусочек, фрагмент, когда она ехала. Она взяла с собой бутылку водки, поймала какого-то там попутного водителя в грузовичке, и он повез. По дороге он говорит, что, а ты что-то везешь? Она говорит, ну да, я вот сыну, еду к сыну, везу что-то. Она говорит, спиртное есть? Она говорит, ну да, вот у меня есть бутылка водки. Он говорит, тебя с ней не пропустят, тебя не пропустят, отдай. Ну, она была доверчивая, мама не работала, со слов Саши, мама не работала, она занималась домом. Вот. А папа работал, и у него денег хватало, чтобы мама не работала. И она говорит, она как заморозилась в своем времени, потому что, да, заканчивая про этого водителя, водитель взял у нее эту бутылку водки, тут же открыл, залпом выпил, просто в одно горло выпил. Она смотрела на него квадратными глазами, он говорит, вот так будет лучше, так тебя пропустят. Ну и когда приехала и увидела Сашу, она говорит, Сашенька, сыночек, скажи, а почему здесь так много красноармейцев? Именно красноармейцев. Она говорит, а это уже были какие годы, она вот с того времени, говорит, наверное, думала, что в армии или же вот во внутренних войсках там красноармейцы служат.
9: Да, да.
7: Ну, понятно. А на самом деле, я думаю, что о Саше можно говорить бесконечно. И действительно сжимается горло, потому что но не верится, абсолютно не верится, что я больше не услышу его такой специфический голос, который ни с кем не перепутать. Но я думаю, что мы последуем совету Бори, и, может быть, я не знаю, кого попросить из наших сотрудников. Миш, может быть, ты, может быть, Лена, нарежьте какие-то такие харизматичные фразы, какие-то фрагменты, чтобы мы действительно вот эти 7 дней крутили в эфире, вот как Шива, да. в честь Александра Гранта.
10: Я знаю одного человека, который на это способен. Слава богу, он нас сейчас не слышит, его зовут Акмаль Тахиров. Он знает все, он все программы Гранта знает наизусть, у него изумительный вкус. И, пользуясь случаем, кстати, хочу поблагодарить еще нашего одного выдающегося друга и коллегу. Сео Каплан сегодня начал программу памяти. Говорил о Саше, говорил о дяде Мише Гулько. Спасибо. И сегодня у Севы 13 число. Это день толковища. 33 года, по-моему, назад началось открытое радио, и он сегодня посвятил вот ушедшему Саше в основном Гранту программу. Люди звонили, тоже было очень приятно. Я слушала, как...
7: Скажи буквально два слова о том, что ушел и из жизни Михаил Гулько.
9: Ребята, я прошу прощения, я бы очень хотел добавить еще... Гену Кацову можно было бы подключить, который очень много общался с Сашей, много знает о нем. И Саша очень поддерживал творческие инициативы Гена Кацова. Это нам очень хорошо известно. Я думаю, Гене тоже есть что сказать о наследии великого Саши Гранта.
7: Ну, еще раз повторяю, давайте попросим Акмаля, Лена права, чтобы он сделал подборку того, что мы будем периодически включать в эфирное пространство. Ну что, наше время практически закончилось. Ребят, если есть что сказать, да,
10: Прошу прощения, про дядю Мишу Гулько, почему так это коррелирует? Даже не потому, что они ушли... практически единомоментно, а потому что, во-первых, у них были прекрасные отношения, а во-вторых, многолетний окурочек, который в свое время Юс Олешковский отдал, так сказать, на бесконечное пользование дяди Миши Гулько, он звучал эпиграфом в программах Александра Гранта. И мне кажется, что в этом тоже есть определенный символизм. И когда я сегодня полночи общалась с Саней, мне так показалось, что у них там будет хорошая, веселая компания. И, Миш, ты как думаешь, рюмочка там найдется?
8: Я уверен, что рюмочки там найдутся.
10: Да. И фляжка Санина тоже. Мы ему однажды подарили на день рождения с Гошей фляжку здесь на радио. Он ее принял так тепло и говорит, сейчас минутку. И стал из своей фляжки переливать коньяк в новую подаренную. И говорит, тут не хватает. Я говорю, Саш, но ты же уже начал. Он говорит, а да, чуть не забыл. А потом пришел на следующую неделю и говорит, ты знаешь, а ваша тара оказалась покруче. Я говорю, в чем дело? Он говорит, там на 32 грамма больше помещается.
8: Я хотел бы, да, Грегорий, я хотел бы вот что сказать, что есть у ведущих некий такой, как это сказать, лишний дополнительный балл. То есть, если чей-то голос мы услышать не можем, то голоса ведущих, они ведь остаются с нами. И множество программ Александра Гранта, музыкальных программ в частности, они, как архив Дэвид Зен Радио, могут сейчас продолжать звучать в эфире, как и музыкальные программы Виктора Топаллера и Виктории Монблит. Это все замечательное созвездие, это история Дэвид Зен Радио, это замечательное созвездие людей, с которыми нам довелось
7: работать. Надо вспомнить
10: Ярослава Беклемеда. Мы вообще можем сделать цикл «По волнам нашей памяти». Это будет прекрасная дань всем тем людям, которые...
7: Лен, тебе задание вперед.
10: Не публично, да, конечно, я так и знала. Кто крайний?
8: Да.
10: Кто
7: не крайний? Лен, это привилегия. О чем ты говоришь?
8: Правильно.
7: Ты была знакома с ними, дружна с ними. Да, и, наверное, у тебя есть что сказать. А еще ты безумно талантливый человек.
10: Да,
7: поэтому
10: спасибо.
7: Поэтому все это вместе 100% надо делать. Я хочу, к сожалению, сказать, что наше время в этой передаче подошло к концу. Еще раз сказать, что память о великом, без преувеличения, нашем современнике Александре Гранте будет в наших сердцах многие-многие-многие годы, пока те, кто с ним работал, будут существовать, память о нем будет с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо Боре Пинкусу, Лене Вишневецкой, Михаилу Богославскому за эту передачу. И я уверен, что мы еще не раз вспомним об Александре Гранте в эфире нашей радиостанции и на телевидении РТН. Спасибо.
10: Спасибо. Акмалюшка, спасибо.
9: Спасибо большое. Спасибо.

Баб не видел я года четыре, только мне наконец повезло. Ах, окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхая, не сводили с окурочка глаз. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили

честь твою зажигал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам балдел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я,

Проиграл я и шмотки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод.

строительных лагерных урок за размах уважали меня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.

0: Это да, говорю, гражданин надзиратель. Только зря говорю, гражданин надзиратель.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Сегодня с часу до двух дня слушайте в нашем эфире программу, посвященную памяти Александра Гранта.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из северной столицы Израиля, из замечательного города на море, и на это море можно смотреть с потрясающих гор. Это город Хайфа. Я приветствую русскоязычного раввина Рава Игаля Дубинского. Приветствую вас.
1: Здравствуйте, Рапария. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Я очень рад вас видеть, Игаль. И когда я приезжаю в Хайфу, а сейчас я в Хайфе, то я, конечно, не мог с вами не встретиться. И прежде всего хочу

0: Продолжайте служить в рядах армии обороны Израиля.
1: Боевые части служат до 40 лет. И после того, как я 41 год, чуть-чуть побольше, уже должен был освободиться, я поговорил с женой и сказал, что, скорее всего, я уже должен заниматься более какими-то другими вещами и уже оставить израильскую армию уже более 20 лет, да, уже можно все-таки передать молодым эстафет. На что мой командир сказал: я не хочу, чтобы ты оставлял армию, я хочу, чтобы ты уже все, не будешь больше делать сложные миссии, будешь только одевать тфилин людям. Будешь только приходить и одевать тфилин людям. Вы сами понимаете, Рабари, когда хабаднику говорят, что можно просто приходить и одевать тфилин людям, это удар ниже пояса. Ты уже не можешь отказаться никогда. И так случилось, что я подписал, что я продлеваю службу еще, не помню сколько, на 5 лет или еще что-то. И нетрудно догадаться, что начинается 7 октября, и все обещания одевать тфилин потихонечку уходят на второй план и выходят присоединиться опять к своей части и принять участие в войне, в которой мы видим в открытую, как Всевышний творит нам чудеса. Несмотря на все козни, которые строят наши враги, и они не понимают, как у них ничего не получается, ответ очень простой, что Всевышний воюет с нами, Всевышний помогает нам, и что бы они ни строили, еврейский народ всегда останется предан Всевышнему, всегда выживет, и будет процветать, и будет расти, и мы сделаем свою миссию, которую Всевышний на нас возложил, что вся эта тьма, она в конце концов исчезнет, а добро, оно в конце концов всегда победит.
0: Как давно и откуда вы приехали в Израиль?
1: Я приехал в 99 году с города Подольск. Это город в Московской области. Отучился там 2 года в университете и сделал репатриацию сначала в Нацер-Эт-Элит, который сейчас Нов а-Галим, а в 2000 году уже начал жить в Хайфе и до сих пор живу в Хайфе.
0: Скажите, а как так получилось, что вы двое учились в университете? Наверное, учились в университете здесь тоже, правда?
1: Да.
0: И в какой специальности вы стали специалистом?
1: Я учился тут и первая, и вторая степень в статистике, и актуарии. Это актуар, кто вычисляет риски, страховые компании, финансовые компании.
0: И в результате вы стали раввином. Как это произошло?
1: Ну, хочешь рассказать про свои планы, хочешь насмешить Всевышнего, расскажи про свои планы. У меня самые неправильные были цели выучить эту профессию, чтобы заработать деньги. Чтобы много получать денег. Такая цель, она не может быть
2: самоцелью.
1: Деньги, как инструмент, нет проблем. Но если ты идешь учить ради денег, то понятно, что в этом не будет благословения. И поэтому, когда я закончил учебу, я понимаю, что мне это совершенно не надо. Я понимаю, что это вообще я не хочу. И не понимаю, зачем я это учил. Но так или иначе, мне предложили разные должности в области недвижимости, и я ушел в совсем другую область. И после нескольких лет в области, которая связана с недвижимостью, мне предложили уже в Хабаде руководить проектами, которые связаны с еврейской идентификацией.
0: Ну, прежде всего, вам нужно было сначала учиться, чтобы учить других. И когда началась ваша учеба?
1: Если честно, есть люди, у которых учеба интенсивно начинается. У меня все это время, я очень много учился в армии. Со мной был солдат-хабадник, с которым у нас постоянно была учеба. Я учился чуть-чуть в Вишиве, какие-то факультативные уроки. То есть учебы не было, нельзя сказать, какой-то период. Да, это может быть 10 лет. Это постоянно была учеба, где ты постоянно что-то новое узнавал, что-то новое учился.
0: Но ведь, наверное, был момент, когда вы приехали из обычной советской семьи, совершенно оторван от еврейских традиций, и вдруг в какой-то момент перед вами что-то открылось.
1: Ну, да. Это было? Это был Йом-Кипур в Нов а-Галиль, в Нацер-Эт-Элите. Это была, наверное, переломная точка в моей жизни, потому что, во-первых, я всегда хотел приехать в Израиль, и поэтому после того, как я отучился 2 года, вдруг появляется программа, которая подходит мне по всем данным. Я когда приезжаю в Израиль, я приезжаю в Израиль за несколько дней до Рош ха-Шаны. И после

0: этого, после Рош-Ашаны нас приводят с группой в синагогу, большая, громадная синагога в Ноф-Агалим, на Йом-Кипур. И я только захожу, и там уже посередине молитвы, и я вижу, мне кажется, что какой-то есть туман, мне что-то очень нравится, я не понимаю, что это такое. Я спрашиваю, о чем молитва, что они говорят, но тот, кто нам переводит, я думаю, что он сам не понимал, о чем он говорит что-то. Я понимаю, что это то, что я хочу. Да, и с этого момента начинается мой долгий путь, который, может быть, у кого-то это год, полгода, 2 года у меня, может быть, заняло это 10 лет. Но именно с этого момента, с молитвы Йом-Кипур, начинается моя любовь к еврейству.
1: Знаете, удивительный момент. Вот, казалось бы, совершенно случайно. Мы с вами говорим момент, когда начинается месяц Элуль, который предшествует 10 дням раскаяния, который завершается как раз Йом-Кипуром. То есть это те самые 40 дней, как говорят еврейские мудрецы, когда Моисей поднимается на гору Синай, и там на горе Синай просит Всевышнего простить нас за грех Золотого Тельца, не отвергать нас, а вернуть нас к Торе, вернуть нас ко Всевышнему и даровать нам Тору во второй раз. Это вторые скрижали. Поэтому, по сути, то, что вы рассказываете, оно очень актуально сейчас, потому что каждый из нас проходит какой-то свой путь, который действительно не просто событие, а это путь. Вот эти 40 дней, которые начинаются сейчас, это как раз путь к тому моменту, когда в Йом-Кипур мы получаем Тору. Только эта Тора на самом деле остается с нами на века. И в связи с этим хочу тем более спросить у вас, поскольку вы рассказали о том, что вы сколько лет вы служите в израильской армии, по сути?
0: На данный момент 23 года.
1: То есть 23 года в строю, снайпером, довольно серьезная работа. И несколько раз на протяжении этого периода военного я звонил вам, мы с вами проводили телевизионные программы прямо откуда-то с какой-то базы на севере, то ли на Голландских высотах, то ли еще где-то. Мы не указывали нашим врагам координаты, чтобы они не поразили вас. Но, тем не менее, мы понимали, что вы, конечно, служите и защищаете свой народ. Были ли моменты, когда вы испытывали страх?
0: Сейчас, кстати, недавно вышел фильм. Была одна ситуация, которая произошла именно в день, когда поднялась душа Баба Сали. Алиф Шват, да,
1: первое число месяца Швата.
0: И у нас был патруль на границе с Ливаном. Паре, и если кому-то рассказать, никто никогда не поверит. Но уже даже вышел фильм, да, есть доказательства. Это было очень тяжелые погодные условия. Дождь, туман, холод. Все, что можно было. И террористы Хизбаллы сделали нам засаду и открыли по нам огонь по группе, которая вместо 7 человек была 15 человек. И нас было не больше, не меньше, как я уже сказал, вместо 7 15 человек. Я, кстати, посчитал, что большая часть одевала тфилин, да, то есть у нас была еще и духовная. И с пяти метров открыли огонь, и никто не пострадал. Взрывались гранаты. Автоматы очереди из Калашникова. И первое чувство, конечно, это был страх, непонятно, много всего. Но через пару минут все вдруг приходит спокойствие. И вдруг ты понимаешь, что Всевышний сейчас с тобой. Ты понимаешь, что сейчас происходят чудеса, как мы с вами уже говорили, которые равносильны чудесам при выходе из Египта. Рассечение Тростникового моря и 10 казней. Ты понимаешь, что сейчас с тобой находится Всевышний, ты понимаешь, что все закончится хорошо. Да, и я говорю, что сейчас мы только должны раскрыть глаза, увидеть, как Всевышний просто творит чудеса. Каждый день, каждое мгновение просто должны это увидеть.
1: Ну, это сейчас ретроспективно, вы можете сказать, что происходили чудеса. В тот момент, когда по вам стреляют, И когда вы слышите взрывы, да, то у человека, конечно, мольба. Я слышал от одного ветерана Второй мировой войны, который говорил, что в траншеях не было атеистов и членов партии, потому что в этот момент он слышал и политрук, и другие молились вслух и просили, да, небеса, просили Бога, чтобы падающая на них бомба, чтобы она промахнулась и не попала к ним в окоп.
0: «Шма Исраэль» я сказал много раз, Рыпавич.
1: В тот момент. В тот момент. То есть...
0: Я задал вам этот вопрос, потому что у нас удивительная недельная глава Торы, которая, с одной стороны, актуальна.
1: Она говорит о том, что когда евреи идут в бой, то выходит специальный служитель еврейского народа, коген, специальный, так сказать, коган или каганович, и он обращается к народу и говорит: слушай, Израиль, и говорит им, что если у кого-то трепещет сердце, то он может развернуться и уйти. Совершенно удивительное вообще разрешение человеку, который боится уйти. И при этом он добавляет: если есть человек, который посадил виноградник и не снял этого урожая, который обручился с женой, и который еще не женился, и человек, который построил дом, еще не жил в нем, то он может вернуться домой. Мудрецы удивляются, говорят: странная какая-то вещь. Как же так? Солдат, есть загранотряды, да, в советской армии были загранотряды. Если кто-то не вставал и не бежал в атаку, когда было нужно, то там шли автоматчики, расстреливали людей, которые оставались лежать. Рассказывают, что есть подобного рода сегодня отряды, так сказать, в конфликте, в войне, которая происходит в Украине, подобного рода. Я не знаю, да или нет. Но а вдруг в израильской армии, во-первых, у нас факт, наверное, что здесь в боевые войска человек идет добровольно, это правда?
0: Тот, кто не хочет быть в боевых войсках, он никогда не будет, Рэпэль. То есть и тот, кто страшно не хочет, он скажет, и он не будет там. Насильно, это понятно, что человек не будет ни воевать, ни делать очень сложные вещи. Это не курс молодого бойца, он идет около 8 месяцев, еще 4 месяца подготовка, то есть год достаточно непростой жизни, и потом еще 2 года боевых командировок и тренировок. Поэтому человек, который понимает, что это не для него, и так очень много отсеялось, его никто не будет заставлять, потому что понятно, что пользы никакой не будет.
1: Интересно, например, мои оба сына, они хотели и служили в боевых войсках. Один служил в Газе, другой служил в Ливане и в Сирии. Не только на границе, но и в Ливане, и в Сирии. А возвращаясь к нашему с вами рассказу в Торе, как же вы объясняете, почему вдруг Тора, с одной стороны, разрешает этим четырем категориям людей уходить, и как это можно понять с точки зрения и боевого искусства, потому что ведь нужно в бою победить, а ты разрешаешь людям, вместо того, чтобы идти в бой, идти домой?
0: Ну, во-первых, с точки зрения логики, тут очень отчетливо видно, что человек, который боится, он пользы не сможет принести. Наоборот, он может заразить других людей своим страхом.
1: Обратить всю армию?
0: Всю армию в бегство, потому что, когда ты видишь, что начинают убегать, у тебя вдруг появляются мысли. Когда ты видишь, что все вместе идут, у тебя появляется чувство уверенности. Поэтому с точки зрения логики нам, конечно же, понятно. Но то, что вы сказали, Рыпаре, нам непонятно, а при чем тут жених, а при чем тут виноград, а при чем тут дом. Вот это, может быть, нам непонятно. И тут мы видим, насколько Всевышний любит людей. И насколько нам с вами каждый запись хотим донести одну самую важную вещь. Не имеет значения, к какому лагерю вы относитесь. К правому, к левому, к центристу. Не имеет значения. Это ни в коем случае не должно вызывать ненависть внутри нашего народа. То, что есть совершенно разные люди, это очень даже хорошо. Потому что мы не ехидим, мы не уходим. Мы не идентичны, мы объединены.
1: Каждый человек уникален.
0: Уникален. И поэтому нет проблем, если ты хочешь думать по-другому. Ни в коем случае я не должен тебя заставлять думать как я. Но ненависть, она точно не должна быть. И мы видим, как Всевышний показывает любовь. То есть, когда человек пойдет домой, никто не подумает, что он трус. Просто подумает, что он построил дом или виноград. И у него даже будет оправдание сказать, что у меня жена дома, я только обручился. То есть для Всевышнего важно уважение, мы могли бы сказать. Человек боится, может быть, его зафазорить, заклеймить. У тебя сейчас есть возможность защищать страну, еврейский народ, а ты убегаешь. Может быть, запозорить его. Для Всевышнего и тут для него очень важно уважение человека.
1: То есть сохранение чувства человеческого достоинства и, по сути, запрет унижения человека, тем более публичного. То есть даже разрешая человеку уйти, потому что он боится, Тора предписывает нам не унижать его, а дать другого рода причины, лишь только для того, чтобы когда он уходил, как мудрецы говорят, никто не сказал: «О, это уходит трус. Может быть, он жених, может быть, он построил дом, может быть, он построил виноградник». Да? И это обязанность каждого из нас относиться с уважением к другому человеку. Я хочу сказать, что, может быть, эта история напоминает нам историю рождения Машех. Я говорю сейчас о истории внука первого еврея Авраама, правнука первого еврея Авраама, внука Ицхака и сына Якова, у которого было 12 сыновей, один из них Иуда. И Иуда, как мы знаем, у него был тоже сын, и у этого сына была жена Тамара. И никак не получалось, что у Тамар были бы дети. И в какой-то момент, когда ее муж, сын Иуды, умер, то тогда она, можно сказать, совратила Иуду. Она переоделась в блудницу, и Иуда, который был большим судьей, большим мудрецом Торы, тем не менее оказался человеком. Это тоже очень важный момент, что и великие падают. Мудрецы говорят, что Всевышний отнял у него свободу выбора для определенного рода именно этой ситуации, для того, чтобы этому научить нас. И в какой-то момент она забеременела, и люди того времени в тот момент говорят: «О, давайте ее накажем». Они собрались и сказали: «Ты смотри, ты не замужем, и что мы сделаем тебе? Мы тебя сожжем». И они обращаются к Иуде, судье, и говорят: «Что ты скажешь, Иуда? Давай эту женщину-блудницу сожжем». И он мог промолчать. Что делает Иуда?
0: Говорит...
1: Вот даже да, другой момент, даже, да, что говорит Иуда, потому что они спросили ее, с кем ты была, да? И она могла бы сказать: «Я была
0: с тобой,
1: с ним, я была с тобой». И она лишь только говорит: «Вот этот человек уставил у меня это и это, там плащ, кольцо, эту трость», но она не называет его имени. Вот удивительное место. Она, ей угрожает смерть. Ее готовы бросить в огонь. Она молчит.
0: А ей важно уважение к другому человеку.
1: Отсюда мудрецы выводят закон и говорят: лучше быть человеку, брошенным в огонь, но не унизить другого человека публично. Настолько мудрецы считают это законом, а не просто некой моралью и советом, что говорят, что отсюда мы учим, что публичное унижение приравнивается к убийству. Потому что унизить другого человека, как будто его убить. И точно так же, как если приходят к человеку и говорят: «Убей, или мы убьем тебя», он должен сказать: «А кто сказал, что моя кровь краснее, чем его?» Так же здесь, если придут к нему, пишет Рабейну Йона, великий мудрец, современник Маймонида, он пишет это в своде закона. Если пришли к человеку и сказали ему: «Оскорби другого человека публично, или мы тебя убьем», из этой истории Тамар и Иуды мы учим, что человек должен отказаться от публичного унижения другого человека, даже под страхом смерти. Но поскольку Иуда понял это сам, то он публично признался. И этим проявил такую свою духовную силу и силу раскаяния, что в результате он стал лидером среди братьев как раз за признание своей ошибки. И у них родился тот самый ребенок, Перец, который становится прапрапрадедушкой царя Давида и приводит к династии Машеха. Поэтому могли бы, наверное, выучить отсюда историю, что уважительное отношение к личности, человеческому достоинству другого человека, с одной стороны, это то, о чем мы говорили сейчас, а с другой стороны, подобно Моисею или подобно Иуде, уметь признавать свою ошибку и раскаиваться, исправляться, это две силы, которые приводят к Машеху, к исправлению, усилению еврейского народа.
0: Бесспорно, да, Рыбаря, что человек, который умеет признавать свои ошибки, и более того, весь наш еврейский народ называется Иудим, именно от колена Иуда. И одно и другое объяснение, что тот, кто умеет благодарить, тот, кто умеет сказать Всевышнему спасибо за все, и за то, что хорошо, и за то, что хорошо, но которое скрыто иногда не в совсем хорошей ситуации. Да? То есть мы от Иуды можем выучить очень многое, что, к сожалению, в сегодняшнем времени очень не хватает. Очень не хватает, чтобы мы все-таки открыли нашу книгу, книгу книг. Весь мир читает эту книгу, теперь осталось только нам ее читать и учиться, откуда пошел еврейский народ, как рождается Машиах, как уважать других людей и как наши действия приводят к рождению Машиаха.
1: Потому, когда у Леи родился четвертый сын, она думала, что четыре матери, у каждой будет по три, этот четвертый был дополнительным, то лишь тогда она сказала: «Хапамудэйт Ашем, на этот раз возблагодарю я Всевышнего». И мудрецы спрашивают, почему на этот раз? Да потому что я получила больше, чем мне полагается. Мудрецы говорят, что в этом сокрыта тайна умения благодарить. Потому что очень часто человек, как мой Рэбе говорил, болен болезнью, мне полагается это, мне полагается то, и каждый раз он думает, что ему не додали. И поэтому он грустный или обижается, да. Если вместо этого все, что у него в жизни есть, и возможность дышать, и возможность видеть, возможность идти, и дорогие люди, прекрасная семья, и друзья, и он начинает все это ценить и говорить Всевышнему спасибо, потому что все, что у меня есть, это больше, чем мне полагается, то это благодарение открывает путь к радости. А с другой стороны, благодарить – это также признавать. На самом деле ведь благодарить от слова «легодот», да, и признавать ошибку – это две стороны одной и той же медали. Поэтому любопытно, что мы говорим с вами и о умении благодарить Всевышнего и радоваться, и о умении признавать свою ошибку, как и то, и другое, приводит к победе. Поэтому хочу пожелать вам успехов и много радости, и сказать то, что продолжают израильтяне говорить, потому что война еще не закончена, а мы говорим «Бияхад
0: Ненацех»,
1: «Вместе победим». Поэтому Хайфе, я здесь бывал во время войны, вы здесь были все время, здесь летали ракеты, здесь звучали сирены, это был самый, в каком-то смысле, в большей степени в Израиле город под обстрелами. Возможно, один из, во всяком случае, северный город. Хочу пожелать мира этому городу и процветания вашей замечательной русскоязычной общины.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать об удивительном человеке, который уже много раз был в нашей студии. Я с ним очень много лет дружу, очень его уважаю. Это талантливейший человек, огромной энергии, огромного таланта и очень щедрого сердца, потому что он успевает помогать не только жителям Квинса, не только представителям Бухарской общины, но и представителям очень многих общин города Нью-Йорка и всего мира, потому что Рафаэль Никталов, мой сегодняшний гость, главный редактор газеты «Бухарин Таймс» и координатор Конгресса бухарских евреев США и Канады. Он человек мира.
17: Спасибо.
16: И мне посчастливилось с ним ездить в Узбекистан, посчастливилось с ним ездить в Израиль. И куда бы он ни приходил, в какое бы место он ни заходил, не говоря уже про Нью-Йорк, он только зашел, вот сегодня мы были, в кафе зашел Рафаэль Никталов. В Квинсе зашли, в ресторан Рафаэль Никталов. В Узбекистане там, по-моему, гробница была чья-то. Вышел мужик, нас не пускали туда. Он говорит, ой, это Рафаэль Никталов. Заходите в гробницу, говорит.
17: Спасибо, да.
16: В Израиле тоже везде. В Кнессет пришел, ему говорят, а что вы там стоите? Это же Рафаэль Никталов, заходите в Кнессет. То есть такое впечатление, спасибо, что тебя знает весь мир, человек мира, я бы сказал.
17: Спасибо.
16: Но главное, еще я хочу сказать, пользуясь случаем, что у тебя круглая дата, я понимаю, ты не женщина, да. Можем сказать, сколько лет, 70 лет, да. Круглый юбилей. Поздравляю,
17: спасибо,
16: тебя, желаю,
17: спасибо,
16: тебе здоровья в первую очередь,
17: спасибо,
16: до 120, мазл тов, успехов в твоей общественной, творческой деятельности, потому
17: спасибо
16: что
17: большое.
16: Газету «Бухарин Таймс», я уже точно знаю, читают на всех языках. Я недавно виделся с одной женщиной, она узбечка, она не еврейка.
17: Да.
16: Она регулярно читает газету «Бухарин Таймс».
17: Да.
16: У тебя и по-английски здесь, и по-русски. Я открываю, тебе дает интервью президент ФИФА. И я просто вообще... Такое впечатление, что тебя отказать вообще невозможно. Любой маломальский значащий политик, общественный деятель, артист, футболист,
17: спасибо,
16: обязан дать интервью газете «Бухарин Таймс» Рафаэлу Никталову.
17: Спасибо, это все благодаря вам.
16: Не, ну все. Так, немножко расскажи о себе. Я знаю, что ты Самарканда, ты везде рассказываешь. Как давно ты в Америке? Сколько лет в газете? Почему ты вот всем этим занимаешься?
17: Ну, вообще, это была моя мечта всегда, иметь прессу, которая... и быть главным редактором, чтобы меня не редактировали, чтобы до читателя доходило то, что я хочу сказать, а не то, что отредактируют. И поэтому, когда я приехал в Америку в 1993 году, через 3 месяца вместе с покойным Несимом Мордехаевичем Никталовым, мы выпустили газету «Мост». И с того времени, это я вот уже все эти годы занимаюсь издательской деятельностью и очень люблю свою работу, потому что она для меня самое главное, чтобы газета приносила пользу, и укрепляла нашу общину. И это ценно и то, что мне доверяют в моей общине, потому что мы занимаемся активно межобщинными связями, мы также занимаемся народной дипломатией. Вот был создан в свое время 27 лет тому назад Конгресс бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым. И вот все эти годы мы активно сотрудничаем на этом поприще тоже. Но самое главное, это наша община и наша общая еврейская эмиграция здесь, независимо от того, что бухарский, корейский, горский еврей, ашкенази, не имеет значения, сефарды. Но самое главное, что нас объединяет не только этот город, но и общие проблемы, которые заметно обострились в последнее время в связи с тем, что был избран президент, мэр города, человек, который как-то очень неравнодушен к нам. Скажем это так.
16: Культурно ты выразился очень, да?
17: Да, вот.
16: Я назову прямым текстом. Был избран человек, ярый антисемит, враг Америки, на мой взгляд, враг Израиля, враг еврейского народа, антисемит, социалист, который даже в годовщину 250 лет празднования Америки наговорил кучу гадостей про эту выдающуюся страну. И каждый день он говорит про геноцид, который делает якобы Израиль, ссылается все время на всю статистику Хамаса, перечисляет во всех своих выступлениях. И каждый день принимает решения, которые способствуют усилению антисемитизма в Нью-Йорке.
17: Да, его риторика отвратительна, и я очень благодарен таким серьезным лидерам республиканской партии в нашей общине, по крайней мере, как вы, Ари, как Майкл Навахов, как и другие. Арик Бук Красный, который очень активно противостоят этому, участвует во многих акциях и даже участвует в акциях, которые мы инициируем. И это очень приятно. Это, наоборот, сейчас показывает, что точно так же, как после 7 октября в Израиле, кстати, после 7 октября мы все стали израильтянами, это чувство уже не имеет значения, какого разлива ты еврей. Вот, но вот после того, как вот поднялась эта антисемитская буря, то я подумал, что как это нас серьезно объединяет и должно объединять в борьбе против людей, к сожалению, которых мы имеем опыт в СССР. И нас удивить этим невозможно. Мне поэтому даже непонятно, почему прикрывают в Мамдане его мусульманцев якобы. Это не мусульманский стиль поведения вообще, то, что он делает. Он далек от ислама. А он вообще просто коммунист, прогрессист, то, что называется. И эти прикрытия всяких этих праздников этой религии для него просто для того, чтобы показать всем, что он свой. На самом деле он просто очень далек от этих ценностей, потому что сами, как демократы-прогрессисты, они марксисты, далеки от религиозного представления мировоззрения в целом.
16: Я помню, как мы с тобой были в Бухаре, и главный раввин Узбекистана с нами сказал, давайте сходим в центр исламской цивилизации.
17: Правильно, да.
16: И показал нам там Коран на иврите.
17: Потому что мы жили в Узбекистане. Мы жили в Узбекистане. Я могу это сказать с полным основанием, что страна, далекая от антисемитизма, толерантная, имеет высокую культуру уважения ко всем национальным меньшинствам, которые там живут. Да, знаете, семья не без уродов, живет понятие интернациональное, у всех какой-нибудь да найдется. Вот, ну, это по всему миру, как и в Америке, но то, что само правительство, лидеры страны позиционируют себя только на волне толерантного отношения как к своим гражданам и ко всем людям мира, достойно уважения и подражания.
16: Я все время рассказываю, как мы с тобой были в Коканде, вот в этом ресторане тогда, и вышел таджик-певец и стал петь «Еврейские глаза». Да. «Среди тысяч глаз в толпе я вас узнал». Да. Я не мог понять, как это возможно. Он говорит, куда вы все уехали? Я хочу, чтобы вы возвращались. Говорит, мы
17: да,
16: так
17: да,
16: с вами любим.
17: Вообще в Коканде,
16: мы хотим
17: вот
16: больше же бухарские евреи
17: там
16: приезжали.
17: Да, друг Улугбек Бигматов, который до сих пор с ним переписывается, он был заместителем мэра города, и они вообще таким уважением относятся к своей дружбе, к своим отношениям. Вот были свидетели, мы были на кладбище там, а во-вторых, дома, которые стали памятниками материальной культуры Узбекистана 20-19 веков, которые в свое время принадлежали Бадьяевым, Малаевым, Пателяховым и Сахаровым, они так же сохранились, и там же, хотя там уже где-то мэрия, где-то техникум, где-то что, но у входа в эти дома написано, что в свое время этот дом принадлежал семье Вадьяевых, а этот дом принадлежал семье Пателяховых. Это, знаете, это очень... Это...
16: На входе в гостиницу «Мезуза»?
17: Да, да, в гостиницу, да, да, в Бухаре.
16: На середине Рашидов, я помню.
17: Да, называли, да, да, да, есть такое. Я, кстати, был в последний раз в Бухаре, да, и вдруг вижу среди фотографий, которые там есть почетных гостей, Ари Кагана, члена собрания городского совета города Нью-Йорка, и там это... Да, мне так обидно стало, ты был, а меня рядом с тобой не было, хотя стоял рядом.
16: У нас есть фотография, сделанная во время этой поездки в Узбекистан, где есть... мы тогда ездили вместе с внушительной делегацией, в том числе были корреспонденты газеты New York Times и корреспондент журнала Forbes и Wall Street Journal.
17: Да.
16: И мы посещали в том числе парламент Узбекистана. У нас есть фотография, сделанная, если я не ошибаюсь, на выходе из зала Сената Узбекистана. Вот там Рафаэл Никталов, и там наши коллеги-журналисты тоже.
17: Да, да.
16: Был очень теплый прием, наше мнение выслушали, от нас не отмахивались, и очень были заинтересованы в дружбе между Узбекистаном и Америкой.
17: Да.
16: улучшение отношений с еврейской общиной, с Америкой. То есть никакого...
17: Мне, что... Меня вообще, как узбекистанца, извиняюсь, я перебью, очень приятно, что активизировались отношения между господином Мирзиевым, Даниэль Трампом,
16: да.
17: Да, Трампом, и что это очень на взаимной такой основе, полного доверия, взаимного уважения. Мы этим очень гордимся.
16: Ну, а совершенно меня просто потрясло открытие еврейского кладбища. Это в Самарканде было?
17: Не открытие, это в Коканде.
16: В Коканде. Вот выступает Рафаэль Никталов, а справа от него стоит главный раввин бухарских евреев США и Канады, да, Барух Бабаев.
17: Бабаев,
16: да. И вы можете себе представить открытие еврейского кладбища в Узбекистане. И угадайте, что там было?
17: Это не то, что открытие, это был реопенинг. Потому что кладбище было, а потом
16: оно было
17: фонд Коканд. Да. Вот там очень серьезные лидеры, как Абрамов, Роман Мататов и многие другие, они вот инвестировали очень много денег, собрали,
16: реставрировали,
17: чтобы реставрировать, реконструировать и усилить вот эту стелу, такое место, где памяти погибшим воинам, бухарским евреям во время Второй мировой войны.
16: Но самое потрясающее в этом всем было, это то, что на открытии или на торжественном открытии уже нового реставрированного еврейского кладбища выступал, готовый, как говорили в Советском Союзе, ансамбль песни и пляски, но я скажу по-другому. Да. Военный маршировал, военный оркестр или военный... короче говоря, из точно, армии Узбекистана.
17: Точно такой же было в Самарканде в 18 году.
16: Военный парад армии Узбекистана на еврейском,
17: салют
16: на еврейском кладбище.
17: Да, да.
16: И все сидели, мэр, губернатор там.
17: Да, это говорит о том уважении,
16: я себя щипал, думаю, неужели это правда происходит? Да, а это... ведущим был Рафаэль Никталов в этом событии.
17: Да, это так и было, потому что, еще раз говорю, на моей родине вот такое отношение ко всем, не только к евреям, ко всем национальным меньшинствам, которые есть.
16: Католическая церковь,
17: я знаю. Да, там и католическая церковь, и православная церковь, и другие ашкеназские синагоги, бухарские синагоги, мечети, мечеть шиитов, мечети суннитов. И все абсолютно добровольно, красиво. До недавнего времени эти все объекты не охранялись даже. Вы знаете, вот до 7 октября вот все эти объекты не охранялись. Вот после этого, вот, когда такая волна была,
16: решили,
17: да, стали, а так вообще просто никого охранять не было, потому что очень доброжелательные люди. Это такой народ, есть такое понятие «узбек-челик», то есть быть на уровне вот узбека, который снаряжен таким открытым, добрым сердцем, уважением каждому гостю. Вот у узбеков есть такая пословица «меймон отангдек улух» – это гость на уровне моего отца.
16: Ну, я про гостей я тоже рассказывал неоднократно, что пока всех гостей не покормили, нельзя садиться хозяину.
17: Да.
16: Или визиты там в Самарканде на базар, это вообще целое историческое событие вообще, конечно.
17: Да. Такое же, я хочу сказать, отношение, между прочим, к еврейской диаспоре, к евреям в Азербайджане, что вот очень радует и Конгресс бухарских евреев, который вот занимается вот народной дипломатией, мы туда едем, потому что мы относимся ко всем этим странам, Азербайджан, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Киргизии, Грузии, Армении. Независимо от того, какое там правительство, но мы дружим с народом, потому что правительство меняется, меняются партии, как и у нас, меняются да, какие-то лидеры.
16: Ты меня знакомил здесь, в Нью-Йорке,
17: да,
16: с общиной крымских татар. Если бы не ты, я бы даже не знал.
17: Месхетинцев,
16: да. Вообще, с кем только ты, со всеми стараешься, чтобы все мы, это все Америка, чтобы мы все должны жить вместе.
17: Обязательно, да.
16: Соседями.
17: Вот мы организовываем на часто проводим фестиваль международный «Шашмаком Forever».
16: «Шашмаком Forever»,
17: да. И да, что там? Для меня самое главное, чтобы все музыканты мира воевали за первый приз. Но на сцене, чтобы воевали. Потому что только оружие музыка.
16: Музыкальный конкурс.
17: «Шашмаком» – это великое наследие, которое...
16: А ты, по-моему, консерваторию заканчивал? Или у тебя музыкальное образование, правильно?
17: Да, я учился 7 лет музыки в школе, 4 года музыкального училища, 5 лет консерватории.
16: Я правильно сказал?
17: Да. Я очень горжусь своим музыкальным прошлым. Я музыковед, и это мне очень помогает. Как бы...
16: Я был на концертах в школе Forest Hills, если я не ошибаюсь, High School, концертов 1000 человек, я вообще обалдел, да, забитый зал.
17: Такой концерт мы проводим.
16: Можно в Линкольн-центре легко проводить, понимаешь?
17: Да,
16: легко.
17: Да, мы проводим в Карнеги-Холл,
16: да,
17: между прочим, вот этот вот фестиваль.
16: «Шашмаком Forever», я там тоже был, мне тоже понравилось очень.
17: Да, спасибо за поддержку тебе. Вообще, вот мне очень нравится атмосфера в RTN, потому что это одно из первых наших телевизионных каналов. меня связывают личные добрые отношения с Гришей Давидзоном, который проявляет просто такую серьезную выдержку отношения ко всем нашим группам еврейского населения, русского, неважно кто, и это всегда есть эфир, уважение, что, пользуясь случаем, хочу вот выразить благодарность ему и вам, и тебе, мой друг и коллега, который является вообще почетным членом Бухарской еврейской общины, это точно, можно прибавить туда и горских евреев, и грузин, азербайджанцев, узбеков, потому что тебе это удается, и я надеюсь, что ты, твоя активность не будет все нарастать, и ты опять будешь в политическом авангарде нашей общины.
16: Спасибо, Рафик. Я хочу сказать, что люди делятся на достойных людей и негодяев. Да. Это главные критерии. Достойный человек и негодяй. Если говорить про RTN и Davidson Radio, представлены все точки зрения, все, политические, все, этнические, религиозные, национальные, выступают очень много. Если говорить про бухарских евреев, очень много.
17: Вот внимания. Недавно была очень интересная передача, да, с Романом Бараком.
16: Ну вот, например.
17: Это, да, вообще потрясающее явление. Это врач международного класса, который решает вопросы с медициной, связанные уже в 21-22 веке. И вот недавно он прочитал у нас лекцию. Я узнал вообще, какого диапазона этот человек, который работает в Хайфе и возглавляет.
16: И он на Davidson Radio.
17: Да, он был на Davidson Radio и с таким интересом.
16: Кстати, я вам покажу вот обложку последнего номера газеты Bukharian Times. Да. И здесь очень хорошо видно. Вот здесь как раз этот доктор Роман Барак. Здесь интервью с президентом FIFA. Здесь жизнь еврейской общины. Здесь и на английском языке. Здесь, конечно, на русском и на английском раздавливаем мэра Захрана Мамдани.
17: Да, но для этого нам надо очень серьезно всем объединиться. Я хотел бы, пользуясь вот этим случаем, всем демократам, которые поддерживали среди наших общин, или нам все время... Вы знаете, когда мы только приехали в Америку, я только получил паспорт, и мне написали, что я демократ. Я тоже, я даже не мог понять, что это значит. Меня спрашивали, вы за демократию? Я сказал, да, с моим английским вижу, что я уже стал демократом. Но я понимаю, что это целая огромная политическая машина, которая сразу всех иммигрантов рекрутирует. Понимаешь, рекрутинг такой.
16: Да.
17: Но сейчас наступило время отрезвления, потому что в свое время наша община была республиканской до 90-го года, но только после того, как стали приезжать. И я призываю сейчас всех вот начать серьезное самоосмысление себя в этой пространстве политической игры и политических предпочтений, которые в конце концов-то и решают, кем нам быть, с кем нам быть и что с нами будет. И вот это наше равнодушие к тому, что произошло вокруг Мамдани, рикошетом вернулось к нам. Оно должно нас отрезвить, оно нас должно консолидировать. И я вот, например, сейчас поставил перед собой цель активизировать роль республиканской партии в Квинсе, в наших общинах, потому что как-то, знаете, вот все вроде бы голосовали за президента республиканца, но на местных органах как-то пропускают, не используют свой голос в поддержку тех партий, которые могли бы активнее защищать нас и реально представлять нас в этой плоскости. Поэтому вот скоро у нас в общине, я говорил с таким интересным нашим лидером, моим коллегой Наум Казиевым, еще другими многими нашими активистами, которые смело, очень серьезно отнеслись ко всему, что нам надо менять вектор политической жизни. И я думаю, ваш опыт, который был в Бруклине, потому что всегда нам говорили, ой, да вы что, это же Нью-Йорк, здесь все только демократы. Для демократов. Хотите получить грант? Давайте ля-ля-ля-то-поля. Понимаете, сейчас наступило время, к чему привело это близорукость это, что было, ладно, ради бога, вот главный президент. Советская ментальность почему-то вот предполагает именно главу государства, которую мы-то как-то сами никогда не выбирали, там, с КПСС между собой что-то решит, и вот там, за то, что есть зима и лет, спасибо Сталину за это, потом Брежневу за это, потом Громыко иногда там был. Но самое главное, что сейчас мы должны думать, кто на местах.
16: All politics,
17: с кем мы будем на местах?
16: All politics is local.
17: Да.
16: Все решается на местном уровне. Городской совет
17: Нью-Йорк. И вот это принципиальная разница.
16: Нью-Йорк, Сенат штата Нью-Йорк, губернатор штата.
17: Да.
16: Местные органы власти очень-очень
17: да,
16: важны.
17: Да, и вот я не могу понять, вот как ты думаешь, ты все-таки в политической жизни стал корейцем, собаку съел? Я хочу тебе сказать.
16: Открыл республиканский клуб?
17: Да, нет, хочу спросить тебя, а почему мы не выдвигаем своих кандидатов в судьи?
16: Выдвигаем.
17: Почему
16: уже?
17: Мы не выдвигаем уже, прокуроров?
16: Уже.
17: У нас, кстати, есть...
16: 3 ноября будут выборы судей в Южном Бруклине. И уже есть кандидаты республиканцы.
17: Смотрите, у нас в Квинсе есть очень потрясающая организация, которую руководит Лео Якубов. Он сам лоер, очень серьезный. 200 молодых адвокатов объединились сейчас и представляют очень интересную такую политическую и социальную группу, которая могла бы тоже быть продвигать.
16: Ну, хорошо.
17: То есть, сейчас у нас, слава богу, есть прекрасные врачи, прекрасные лоера, то есть образованные, серьезные адвокаты. Люди, которые адвокаты, которые могли бы быть на разных уровнях.
16: Доктора,
17: не только кто будет councilman, councilwoman. Вы понимаете, у нас же вообще как councilwoman сейчас такая женщина, которая ничего не делает вообще для наших общин, потому что она уверена, что наши общины, в наших общинах не так популярны демократы. Окей, раз не популярны, давайте не будем ходить полубеременными. Объявим серьезно, что мы республиканцы, что мы хотим то, чего добивается Трамп, чего добиваются наши местные политики в Бруклине, и у нас в Квинсе сейчас тоже активизировались американское крыло республиканской партии в Квинсе. И я думаю, что этот год будет поворотным.
16: Открывайте для... клубы республиканские.
17: Да,
16: присоединяйтесь к республиканским клубам в Квинсе.
17: Да, почему бы нет.
16: Открывайте
17: наступило
16: свой клуб.
17: То время, когда мы должны переориентировать свои взгляды, свои ценности, позиции.
16: Приоритет.
17: И четко понимать, что от нас многое зависит.
16: Конечно.
17: От наших голосов очень много зависит. Поэтому я пользуюсь эфиром RTN, хочу обратиться ко всем. Принять эти слова не как вызов простой такой, не просто кто-то один решил или кто-то. Сейчас происходит серьезная переориентация политического мышления и ценностей этой партии, которая направлена на поддержку евреев, на поддержку Израиля, на поддержку многих
16: общественной вещей, безопасности.
17: Общественной безопасности. Совершенно справедливо. Вы понимаете, поэтому наступил наш
16: наших
17: час.
16: Наших семей. Демократы сейчас проголосовали переименовать мама и папа в gestating и non-gestating parent. Вообще термины.
17: Ой, мало ли что они переименуют, все равно
16: мама,
17: для
16: папа.
17: Кого папа, папа, мама и мама никаких вообще...
16: Но они проголосовали отменить такие термины и переименовать.
17: Но они больные, что теперь нам делать? Здорово.
16: Голосовать за других, кто против этого? Голосовать за республиканцев?
17: Да.
16: Я хотел бы показать еще несколько фотографий, потому что у нас время передачи, к сожалению, не безгранично. Рафаэль Нехталов, я его называю Рафик, я уже сказал, человек мира, ездит по всему миру и везде приносит большущую, огромную пользу.
17: Спасибо.
16: Не только Америке, не только Бухарской еврейской общине, не только Нью-Йорку, но и даже другим странам. И он всегда находит правильный вариант, чтобы сближать народы. Вот этот снимок сделан, если я не ошибаюсь, на бизнес форуме в Самарканде, где приехали бухарские евреи, я тоже на этом снимке, вот корреспондент журнала Forbes и газеты Wall Street Journal справа сидит, и Рафаэль Нехталов объяснял, как важно, чтобы были инвестиции из Америки в Узбекистан, из Узбекистана в Америку, чтобы были торговые, дружеские, не только культурные, но и экономические, деловые взаимоотношения. Они укрепляются с каждым месяцем. Создана сейчас ассоциация здесь, в Нью-Йорке, которая так и называется, ассоциация американцев, выходцев с Узбекистана по связям между Америкой и Узбекистаном.
17: Да, здесь вообще
16: и там есть и узбеки,
17: очень,
16: и бухарские евреи.
17: Да, очень интересная организация Махаля USA.
16: Да.
17: Вот мы там с вами были, вот недавно там была презентация фильма «Гол за океаном»,
16: да,
17: который был впервые показан, наши узбекские
16: как футбол все объединяли,
17: футболисты,
16: да,
17: которые какие футболисты? Они любители, они много тяжело работают, но раз в неделю приходят на тренировки, и представьте себе, вот это моя личная гордость, у нас в Америке есть 18 команд футболистов. Вы знаете, это не стихотворение почитать на родном языке. Это не песенку спеть, правильно? правильно?
16: Тренироваться.
17: Это одеваться надо, бутсы там, стадион.
16: Да.
17: И это два раза в год они собираются, чтобы отметить, вот скоро будет чемпионат Узбекистана, 35 лет, и также Навруз, праздник, на котором вы, Ария, неоднократно бывали, и мне очень приятно, что вы очень популярны в нашей...
16: Там большой хотел, например, плов потом всем.
17: Да, нас собирается
16: не только
17: 300 человек.
16: Но и весь Кунялин приходит попробовать.
17: Да, да, да, да.
16: У нас есть фотография, сделанная в Баку, потому что Рафаэл Нигталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады очень много сделали также для сближения с общиной азербайджанцев, да, с Азербайджаном. Вот этот снимок сделан в Баку, встреча в Госкомитете по делам диаспоры выходцев из Азербайджана. Фуат Мурадов, глава, да, этого комитета, Борис Кандов, который Нигталов, много лет возглавлял Конгресс бухарских евреев США и Канады, и Леон Нигталов,
17: президент,
16: один из филантропов и тоже общинных лидеров.
17: Да, президент Центра бухарских евреев.
16: Да, совершенно верно. Но один снимок, который я хочу вам показать, сделан в Израиле, на юге Израиля, в городе Сдерот, который я показываю всем, кто начинает мне рассказывать про геноцид в секторе Газа. Этот снимок сделан в Сдероте. Этот снимок сделан в 2017 году, да, если я не ошибаюсь.
17: Да.
16: Задолго до 2023 года, да, до терактов Хамаса, посмотрите, менора сделана из ракет Хамаса. Менора ханукальная из остатков ракет Хамаса, которыми бомбили Сдерот. После того, как Израиль в 2005 году в одностороннем порядке вышел из Газы, Хамас, да, долбил весь Южный Израиль. Вот это справа Рафаэл Нигталов, слева я. И сам факт, что Хамас стрелял по Израилю тысячами ракет многие годы, задолго еще до терактов 2023 года, показывает, что никаком геноциде...
17: Враг не дремлет.
16: То есть их нужно уничтожать, по-другому никак с ними,
17: да,
16: нет. Вот еще один снимок тоже сделан в Израиле, в Кнессете. Вы хорошо знаете этого человека. Я говорю про раввина Льва Кацина, который, да, ведет популярную передачу на канале RTN и на Дэвидзон Радио. Вот мы вместе с Рафаэлом Нигталовым и с раввином Кацином в израильском Кнессете. Для нас очень тепло и дружелюбно встречали, как я уже сказал. Рафика Нигталова, там чуть ли не пинком дверь открывал в каждый кабинет, и ему там говорили: давай в нашу фракцию. Это был очень такой памятный визит. И мы с удовольствием наблюдали за работой израильского Кнессета. Там тоже свои проблемы внутри Израиля. Выборы в этом году, поэтому страсти будут кипеть.
17: Да, накаляться, да.
16: Вот. Еще одну фотографию, тоже сделанную в Израиле, я хочу показать. Моего большого давнего друга, коллегу. Ее зовут Маргарита Каган. Вы хорошо ее знаете, да, и любите. Организатора многих еврейских фестивалей и концертов.
17: Да.
16: Вот на этой фотографии Рита Каган вместе с Рафаэлем Нигталовым сажает дерево в Израиле. Если вы были в Израиле и не посадили дерево...
17: Вы родились, кстати, в один день.
16: Вернуться в Израиль, посадить дерево, правильно? Это мы были по приглашению Еврейского национального фонда, движение «Какаль», там называют его. И вот сажают деревья. Я знаю, многие из вас даже посылают деньги, чтобы от вашего имени там сажали деревья в Израиле сейчас. И вот этот эпизод я как раз сфотографировал. И, конечно, я должен показать фотографию с известной певицей, общественным деятелем. Я ее очень-очень уважаю. Тамара Катаева, которая, да, на всех событиях...
17: Это ее в этот день награждали там.
16: Да, Бухарской, да, еврейской общины. Ее просто обожают, просто боготворят, я знаю, и я очень...
17: Здесь вот видите, очень... Насимки Давид Мавашев, президент фонда имени Исаака Мавашева,
16: все лидеры
17: режиссер
16: общины,
17: Борис Катаев.
16: Да. Она выступает не только в Квинсе, в Бруклине, в Манхэттене, да, был на, да, улице, да, она выступала, был роскошный концерт, я хорошо помню. Это было прекрасное зрелище.
17: Она лауреат премии имени Исаака Мавашева, ну, тоже.
16: Пожалуйста.
17: Да.
16: И я еще должен показать одну фотографию, где Хагит Леваева, дочка Леви Леваева, она сейчас работает, я так понимаю, на волонтерских началах, президентом Конгресса бухарских евреев.
17: Так у нас всегда
16: США,
17: работали на волонтерских.
16: Не, ну, чтобы, да, не на зарплате, я имею в виду. Вместе с Гавриэлом Софиевым. И вот Рафаэл Нигталов был ведущим этого события.
17: Да, это было 20-летие нашей газеты,
16: да,
17: и мы награждали их
16: награждали,
17: за вклад,
16: да,
17: в который
16: и еще
17: делают.
16: Один снимок, который я очень хочу показать тоже. Это Борис Мататов, президент Центра бухарских,
17: да,
16: евреев. Вместе с Давидом Ароновым, тоже Роман Нигталов награжден. А вот эта фотография, где есть Диана Багратиони, президент, да, фонда Диана Багратиони. Я уже сказал, что Рафаэль Нигталов и Конгресс бухарских евреев США и Канады сближает все общины.
17: Да, да, да, меня приглашали в Грузию, вот в Азербайджан.
16: Грузинская община.
17: Да, вот
16: это
17: скоро в Армению
16: приглашали. Это был концерт памяти Муслима Магомаева.
17: Да.
16: И выступал вот Давид Гвинеонидзе,
17: да,
16: популярнейший певец, он шикарно поет, и он пел песни Муслима Магомаева.
17: Это у нас в Квинсе.
16: Я знаю, это в Квинсе. В центре бухарских евреев.
17: Знаете, что я хочу еще сказать, что ваша компания RTN,
16: да,
17: и Дэвидзон Радио очень много делает для развития народной дипломатии. Я вам приведу конкретный пример. Я сам лично читал здесь лекцию, посвященную Узееру Гаджибеку в честь его 145-летия. Это азербайджанская диаспора проводила. Кроме этого, мы здесь проводили презентацию книги Сальман, которая написала, и показывали фильм о азербайджанской диаспоре в Израиле и о том, какое место занимает Азербайджан в жизни выходцев из Азербайджана и в Америке, и в Азербайджане. И это было очень приятно, что все проходит у вас. Это прекрасное место, которым всегда гостиная можно прийти. Да, ваша гостиная, которая на самом деле щедро принимает всех, кто переступает порог вашей компании. Спасибо вам большое.
16: В общем, время нашей передачи перешло к концу, к сожалению.
17: Хочу
16: еще раз поблагодарить тебя за то, что ты сближаешь народы, сближаешь общины, укрепляешь не только еврейскую общину, но и сближаешь евреев со всеми другими общинами Америки, всего мира.
17: Спасибо.
16: И это очень важно, особенно в наше время.
17: Скажите, а ваша программа показывают в Израиле тоже?
16: Показывают везде. А на Ютубе можно посмотреть.
17: Я вот можно, пользуясь случаем, хочу поздравить президента Всемирного конгресса бухарских евреев, господин Леви Леваева, который вот на днях сегодня вот отмечает свое 70-летие. И я хочу поздравить от всех нас, да, нашего любимого президента. Мы вас очень любим и гордимся всеми вашими деяниями, которые обогащают не просто бухарскую еврейскую общину, но и весь еврейский мир. Спасибо вам большое.
16: Я поздравляю. Леви Леваев очень много делает, не только очень для бухарских много, евреев, да. Не только для
17: России,
16: Израиля, но для всего мира.
17: Казахстане, Азербайджане.
16: Объединяет людей тоже очень
17: да,
16: много.
17: Да, мы его все очень любим.
16: Рафик, еще раз, happy birthday, mazel tov, до 120.
17: Спасибо.
16: Самого доброго и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган и всего вам самого-самого доброго.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
19: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
26: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
25: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
27: Новости на
25: Дэвидсон Радио.
27: Информация к этому часу.
26: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп изучает возможность сокращения числа сотрудников, работающих в посольствах на Ближнем Востоке, сообщает CNN. Госдеп запросил американские посольства в регионе разработать планы по работе с меньшим штатом на фоне отсутствия признаков возможного урегулирования войны с Ираном. Отмечается, что окончательное решение по этим планам принято не было, однако развитие событий на Ближнем Востоке указывает на то, что в Госдепе не ожидают скорого возвращения к работе дипмиссии в регионе с штатным числом сотрудников. Издание «Интерсепт» и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation подали в суд из-за продажи премиального доступа к постам Трампа в True Social. Компания Трампа Trump Media Technology Group объявила о новом платном сервисе Trump API, который предоставит трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к публикациям Трампа в соцсети True Social. ИСЦИ требует признать неконституционной практику размещения официальной правительственной информации исключительно в True Social с платным доступом через API и запретить такую практику. План Пентагона по оперативному снабжению Украины 155-миллиметровыми боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на новом заводе компании General Dynamics. Несмотря на получение 533 миллионов долларов, General Dynamics не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе. Пентагон не оштрафовал завод за потраченные средства и продолжил выдавать новые контракты, несмотря на провал сроков производства. Случаи циклоспороза, вызывающего взрывную диарею, начали фиксировать в еще двух штатах – в Вашингтоне.

0: приехать и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я сразу вам предлагаю взять листик бумаги, ручку, потому что сегодня мы, и завтра, я думаю, тоже мы будем обсуждать. Вот я тут создал такие, как говорят, апрельские тезисы, почти как Владимир Ильич Ленин. Вчера позвонил мой приятель один. Он живет давно в Бруклине, он сам одессит, и его, конечно, не может не волновать, что происходит с городом. Он считает, что город становится все больше и больше исламский, и что его это волнует, и что это фактически разрушает характер города, тот, который, вот, как говорится, мы когда-то видели и так далее. Ну, то, что город становится хуже, мы все это давно знаем. И так далее. Но вопрос в том, что он идет в определенном направлении именно исламизации. И тут, конечно, множество есть причин разным, но что нужно по этому поводу делать, понимаете? Так, чтобы это имело какой-то конкретный результат и так далее. То есть, ну, то есть он прежде всего считает, что нужны какие-то общественные организации. И я, честно говоря, вот считаю, что это бесполезно. На сегодняшний день организовывать там какую-то очередную там организацию рога и копыта, которая будет ходить там с битами, кого-то отпугивать и так далее. Или там показывают, понимаете, что мы стоим с пистолетами, тут мы стоим обороняемся, там мы стоим обороняемся. Понимаете, это бесполезно. Понимаете, это нас начнут судить, нас начнут гонять, потом мы создадим как бы прецедент для того, чтобы тоже так же гоняли кого-то другого. Здесь нужно исходить законным путем. И вот я написал такие вот записки на коленках. Вот, понимаете. Прежде всего, я считаю, что мы должны действовать законно, а именно. Мы должны написать новую поправку Конституции, 28-ю поправку, и добиваться ее продвижения в Конгрессе в 38 штатах потом. Значит, вот записывайте себе, пожалуйста, мы можем потом это обсудить. Еще раз повторяю, эта тема очень широкая, большая. Я думаю, что мы ее будем продолжать и развивать, и потому что это явно не делается вот так вот за секунду. Я сделал примерный набросок, поэтому не судите строго. Значит, первое. Должна быть реформа иммиграции. Должны быть удалены все национальные и другие квоты по приему людей в стране. Должны быть введены тесты на нужность, на опыт работы, на образование, а также отдельные тесты на лояльность заезжающих к нам людей. Проводить это, я считаю, надо на полиграфе, под на детекторе лжи. Эти тесты разработаны или их надо дополнительно разработать, это все не есть проблема. Понимаете? Но принимать надо сюда, в Америку, только тех граждан и людей, которые потенциально хотят стать американцами, а не будут очередной мозаикой вот в американском вот таком небосклоне. Нам не нужна мозаика, нам нужен плавильный котел. А плавильный котел у нас с этими гражданами из целого ряда стран, целого ряда культур, целого ряда идеологий и религий не получается. Понимаете? Вот с этого надо начать. Второе. Удлинить срок проживания в стране, после чего можно получать гражданство. Вот эти 7 лет, это, извините, ерунда полнейшая. Вы должны доказать свою лояльность. Поэтому я считаю, что гражданство можно лишать, вернее, нужно получать только после 25 лет в стране. Где официально доказывается, что вы 25 лет в стране работали, платили налоги, служили в армии и так далее. То есть делали какой-то посильный вклад в ее строительство. В случае, если вы все время или частично находите на программах общественной помощи, что этот срок должен вычитаться из 25 лет ожидания возможности подачи на гражданство. Также гражданство должно, и мы должны иметь возможность лишать гражданства по большему количеству причин, чем есть на сегодняшний день. Если вы обманули, если вы сделали что-то, что не является законным. Дальше. Третье. Запретить занимать какие-то выборные должности федерального характера. То есть Конгресс, Верховный суд, президентство и так далее, не родившимся в США. Максимум они могут иметь право быть только в местных органах власти или работать консультантами, советниками при выборных лицах. Лишить возможности избираться тех, которые здесь получили гражданство, потому что мы имеем дело с потенциальной пятой колонной. При получении гражданства на полиграфе вновь устраивать тест на лояльность. В случае, если тест не сдается, человек остается на правах законного иммигранта. Законодательно запретить, вот это вот очень важный момент, законодательно запретить коммунизм как теорию, ведущую к свержению законных методов и органов власти с целью установления диктатуры. Нужно устроить суд над коммунизмом.
и объявить это не просто вот какой-то вот еще одной теорией, чего-то, еще одной свободы слова. Нет, это надо объявить экстремизмом, терроризмом. Официально объявить. Понимаете? Чтобы это был закон, а не просто наша с вами ля-ля. Шестое. Законодательно объявить ислам в его сегодняшней форме. Человек века ненавистнической религии заявит, что это не религия добра и не укладывается в западный вариант жизни. А раз так, что это и религия, которая не желает реформироваться и переписать ряд своих священных книг и постулатов, то это не является законным в США. Шариат и законы, базирующиеся на исламе, его традиции запретить на всей территории США. Мы сразу должны здесь оговориться, что очень многие, которые исповедуют ислам, не исповедуют его в целиковой вот в этой форме или не следуют каждому заявлению Корана или шариата и так далее. То есть есть очень много культурных продвинутых людей из Турции, из Пакистана, из арабских стран, из Индии, из Центральной Азии, откуда угодно, которые, являясь, может быть, порождением мусульманами, являясь исповедующим ислам в какой-то легкой такой небольшой форме и так далее и тому подобное, при этом не слушают или не действуют по целому ряду каких-то противоречий в исламе. Но если мы начнем серьезно работать над этим, то надо поднять историков, надо поднять и людей, которые изучают арабский язык. И статью за статьей, вот показывает, вот, пожалуйста, статья о том, что неверные не должны существовать, что их обязаны заставить. Это, значит, о ранних браках. Это, все это не соответствует западному образу жизни. И должно быть запрещено законодательно. И это написано в самом Коране. Значит, если нету реформированного Корана, шариата и так далее, значит, это человеконенавистническая теория, которая в Америке запрещена. Это должно быть законодательно сделано, иначе мы не имеем той базы, на которой мы можем это преследовать. Дальше. Четко отрегулировать поступление частных денег на выборы, особенно из-за рубежа. Мы имеем эту проблему. Мы должны четко знать, откуда поступили деньги на выборы различных чиновников, различных всех уровней. Откуда идут эти деньги? Потому что мы имеем пятую колонну из финансирования из-за рубежа. Восьмое. Запретить принимать подарки и пожертвования от глав государства частных лиц с целью дальнейшего продвижения зарубежных идей и влияния. Здесь надо думать. Потому что иной раз подарок – это определенный вид уважения. Понимаете, мы не можем, как говорится, взять и отказаться от всего, что идет. Но при этом мы должны это сделать так, что вот ты принимаешь подарок, ты не можешь им пользоваться. Ты его принимаешь для какого-то, вот там, я не знаю, федерального музея, я не знаю, как угодно. Вот этот самолет, который подарил Катар. С одной стороны, да, замечательно, он подарил этот самолет, там, допустим, Трамп даже в этом принципе не виноват. Но, господа, скажите мне, вот мы, зная то, что мы знаем про Катар, скажите, мы каким-то образом что-то делаем по предотвращению деятельности Катара? Нет. И вот этот самолет очень укладывается вот именно вот в этот нарратив, понимаете, что мы получаем самолеты и при этом спускаем на тормозах наших собственных детей. Дальше. Не граждане США больше не будут иметь права на государственные программы помощи, типа welfare, food stamp, программы помощи любого рода, Medicaid, Medicare. Полностью. Полностью ликвидировать возможности получения разной халявы до получения гражданства. А гражданство 25 лет, и вы не имеете права, еще раз повторяю, быть на каких-то дотациях. Вот вы отработали 25 лет, вы стали гражданами законным путем, подтвердили все тесты, тогда вы имеете право на все вот эти детали. А так у нас приезжает огромное количество людей, в течение там 7 лет легализируются, и наши фонды все трещат. Нам это надо заканчивать. Понимаете, все, система, то, что было, не говорите мне, что вот было у вас, а теперь должно быть у них. Нет. То, что было раньше, не есть дальше возможно для кого-либо. Поэтому вот это вот эту лавочку, понимаете, что приехали, понимаете, и тут же садятся или пытаются найти возможность каким-то образом себя таким образом легализировать, это надо заканчивать. Одновременно, вот я пишу дальше, все не граждане США, которые родили здесь детей, эти дети не являются автоматическими гражданами США. Ты должен быть гражданином, даже не просто законным жителем, а гражданином США, вот ты родил, у тебя родились дети, тогда они тоже граждане. А так они становятся иммигрантами, которые должны в свою очередь сдавать экзамен. Вот мы должны таким образом фактически два поколения
лишить возможности занимать федеральные органы власти, раз, и обезопасить себя от того, что это, понимаете, что все это идет садиться на велфер или начинать получать какие-то пособия, разрушать наши все фонды, понимаете, или влиять идеологически. Вот строжайшим образом действовать. Дальше. Вести обязательные программы обучения школьников и студентов с самого начала до конца обучения в колледже, с первого класса по последний. Обязательные курсы патриотизма, объяснение пороков коммунизма, настоящие правдивые истории Америки, изучение проблем, связанных с исламизмом в мире, изучение иудаизма, например, даже не иудаизма, а вот, допустим, в связи с созданием Израиля, сколько у нас вопросов и так далее, показанием того, как коммунизм строит какие-то, говорят, понимаете, льстиво, а потом, понимаете, наказывается кровавый диктатур. Это все надо учить. Понимаете, это должен быть обязательный урок цивики. Цивики, то есть гражданских прав и законов. С первого класса до последнего дня обучения в колледже. И это должно быть не на применено, не на уровне того, что каждый преподаватель решает, что он будет там говорить. И мы туда нагоним разную хрень, понимаете, слева. А это должна быть четко выработанная программа, четко выработанный курс, который должен быть. Да, называйте это курс партии, мне плевать. Понимаете, я не очень боюсь вот этих сравнений с Советским Союзом. В Советском Союзе какие-то вещи, видимо, делали правильно. Если учили так, как надо было учить, понимаете, у них все-таки были какие-то патриоты. А у нас все распустили до состояния такого, что вообще никто ничего не знает, понимать не хочет. Или понимает так, что, понимаешь, вот я родился здесь, это вражеское государство. Это ужасный флаг, ужасный гимн, ужасные люди, ужасная страна. Но я теперь здесь хочу продолжать совершать революцию. Вот что мы имеем. А это мы иметь не должны. 11. Создать независимый от президента и Конгресса надзирающий орган с правами независимой прокуратуры или судебного органа, чтобы предъявлять обвинения любым официальным, неофициальным лицам по обвинению в коррупции, шпионаже, подпадании под иностранное влияние, распространении враждебных идеологий и так далее. У нас слишком много коррупции. И мы не можем часто предъявить обвинения даже нашему президенту, тому или иному, это не важно. Почему? Потому что его, извините, генеральный прокурор находится в его кабинете, одновременно его министр юстиции. Это глупость глупейшая. Я не говорю конкретно про Трампа, не говорю конкретно про Байдена. Я вообще говорю на будущее. Мы должны иметь возможность различных сенаторов, конгрессменов, на уровне штатов, на уровне федеральных, все время притягивать к ответу за то, что они творят. У нас нет никакой ответственности для них, потому что они все время находят возможность выйти из этого. У нас распил, который существует, просто доведен до гениального состояния. И мы ничего не можем сделать, потому что прокуроры все зависят от штатов или от федеральных властей и так далее. А должен быть независимый орган, который не зависит ни от кого. И никакой президент, ни Трамп, ни Шмамп, никто вообще снять это не сможет. И Конгресс их снять не сможет. Они, допустим, мы устанавливаем срок 10 лет. Люди, которые в нем, вот в этом органе находятся, их провели через слушание в Конгрессе. Они там 10 лет. Через 10 лет они автоматически все ушли. И наняли новых. Все. Или там умер человек, начали слушание, проводят еще одного туда. Вот таким образом. Но после этого ни Конгресс, ни ШМС, ни самый важный или самый главный, ни Верховный суд не имеет права вмешиваться в действия этого органа. Вот так это должна быть фактически отдельная ветка власти. 12. Законодательно установить сроки пребывания на всех выборных должностях во всех органах федеральной власти. Сколько сроков лет, можно спорить и вести дискуссии. Но, допустим, 2 раза должен быть сенатор. Это 12 лет. Допустим, 5 раз может быть конгрессмен. Это 10 лет. По 2 раза. Допустим, сколько лет должен быть на какой-то там, значит, должности какие-то судьи. Судьи должны быть все обязательно проводиться через law school, через прием bar exam, а не то, что мы имели, что, понимаете, какую-то черную идиотку, которая работала, понимаете, там, каким-то клерком, ее сделали судьей. Вот это все должно быть закрыто. Также, помимо вот этих законодательных вещей, должна быть какая-то декларация. Вот как была декларация независимости. Вы должны сделать новую декларацию. Декларация основы основ США. Вот давайте так назовем. США базируется на греко-римской модели республики, демократии и права. США приняла на веру постулаты иудейско-христианской идеологии и законности, как основные и базовые.
США использует обычное право в юридической практике и никакое другое. США построено на идеологии индивидуализма, персональной ответственности. США используют как отправные точки зрения такие события и документы, как Великая Хартия Вольности и другие документы. Парламентаризм, ограничение разделения властей на равноправные части, разделение церкви и государства, верховенство закона США над любой религией и международным правом на территории США. США имеет прежде всего не вертикаль, а горизонталь, постоянно сменяемой, избираемой в свободных выборах власти, которая имеет самостоятельные права и обязанности. Запретить. Вот это должно быть, я считаю, что должно быть запрещено финансирование университетов и кафедр США из-за возможности шпионажа, а также возможности влиять на студентов и их умы. То есть, например, Китай финансирует какие-то кафедры там, физики, химии, потом оттуда вылавливает какие-то разработки, которые им нужны. Запретить это делать. Все, никаких больше фондов из-за рубежа. Вы хотите получить какие-то деньги из-за рубежа? Подарок. С четким пониманием, что этот подарок ушел, вот вы подарили и забыли. Вы не рассчитываете дальше на что-то. И не должно быть того, что Катар готовит целый, понимаете, ряд фактически антиамериканских студентов. Или еще какие-то фонды и благотворительные организации. Все эти фонды должны быть выяснены. Я думаю, что они должны быть закрыты, объявлены вне закона. И прежде всего они должны быть совершенно четко запрещены для финансирования тех или иных кафедр и студентов. Вот это должно быть сделано законодательно. Вот это далее. У меня есть также такой длинный текст. Я сразу скажу, это не я его написал. Этот текст написала знаменитая женщина, которая сама вышла из Сомали, подвергалась там насилию, уехала в Нидерланды. Потом из Нидерландов она смогла убежать, потому что ее собирались убить там, потому что она поступала против ислама, она ушла из ислама. Ее зовут Аян Хирши Али. Поверьте мне, это один из лучших идеологов. И самое главное, она грамотный, интеллигентный человек, которая родилась, понимаете, и над которой издевались, ее грозили убить, ее напарника в парламенте Нидерландов убили, и она прячется теперь где-то в США. Но она активно, она пишет и далее. Это текст от 22 марта 2017 года. И она пишет, как бороться с политическим исламом. Я этот текст вам прочту завтра, и мы можем его приковать к сегодняшнему нашему обсуждению и так далее. Сегодня я вот выдаю вам то, что я написал, да? То, что я... И так далее. Еще раз повторю. Значит, мы не должны бросаться за каждым мусульманином, который существует у нас в стране или в нашей системе. Потому что есть очень много людей, я, например, знаю очень многих выходцев из Азербайджана. Ну да, у них исламская такая какая-то культура, свой какой-то вариант существования, то есть культуры, традиции и так далее. Ну замечательно. Они отмечают, допустим, Навруз, это иранский Новый год. Ну, замечательно, в чем проблема с этим? Никакой проблемы. Ну да, вот они там, понимаете, на какие-то праздники или на какие-то там религиозные какие-то большие с праздник ходят в мечеть, там моют ноги, бьют поклоны. Ради Бога. Они при этом не знают, что они соблюдают каждое слово, которое написано в Коране или еще где-то, понимаете? То есть там может быть написано одно, а они соблюдают другое. При этом их сами мусульмане таким образом называют, что они не являются мусульманами. Окей, пусть они не являются мусульманами, но они фактически обычные нормальные люди, которых вот такая религия. Вот такая неполный ислам, понимаете? Или не ислам до конца. Значит, это не ислам, можно так говорить, ради Бога, как угодно. Но этих людей не надо преследовать. Этих людей не надо маргинализировать, вы понимаете? То есть, наоборот, на них надо делать ставку, что они фактически вот этот новый реформистский вариант ислама. Потому что мы говорим об исламе сегодняшнем времени, понимаете? А может быть, завтра будет какой-то другой ислам, который будет именно реформирован, именно этими людьми, которые скажут, вот вы видите, вот это тут написано, я этого соблюдать не буду. И вот это написано, я не соблюдаю. И это против моих, как говорится, установлений.
Вот, да. А вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вполне можно соблюдать. Вот, вот это уже деловой разговор. Таким образом, получается какая-то версия ислама или Корана, или шариата, как угодно, чего угодно, которая фактически приемлема для нормального современного человека. Понимаете, вот о чем я говорю. То есть здесь не надо, понимаете, сразу махать, как говорится, топором направо и налево, всех рубить подряд. Вот это делать точно не надо, понимаете, нам нужно именно найти формулу, заставить реформироваться что-то. Потому что, посмотрите, христианство реформировалось много раз. На много разных каких-то частей. Иудаизм имеет несколько форм. Потому что в иудаизме есть, например, такая, как говорится, ну, как говорится, книга, называется «Шульхан Арух». Там, понимаете, есть тоже какие-то вещи, которые я слышать не хочу. И выполнять никогда не буду. Потому что это дичайшее. Я не буду это делать. Я не буду следовать всем предписаниям, которые записаны в иудаизме. Не буду, не хочу. И не считаю нужным, что это надо делать. Понимаете, значит, ну я имею выбор такой, понимаете? А в исламе они такого выбора не имеют. Они только делают молча, чтобы никто не знал. А вот мы должны именно сопутствовать и помогать таким людям, чтобы они могли иметь выбор. Чтобы должна быть какая-то вот новая мечеть, новый ислам, новый реформистский ислам. Вот мы должны попробовать начать это делать. Как вот противопоставление вот этому ортодоксальному исламу, который является тем, чем мы говорим. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.

0: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. По данным NYPD, общий уровень зарегистрированной преступности в июле был почти на 13% ниже, чем годом ранее. В городе за месяц зарегистрировали 59 эпизодов стрельбы. Полиция называет это самым низким показателем для июля за всю историю ведения такой статистики. При этом отдельные резонансные преступления продолжают создавать ощущение небезопасности. И именно разрыв между статистикой и восприятием преступности остается одной из основных политических проблем для мэрии и полиции. Последние экономические показатели дают смешанную картину. Инфляция постепенно замедляется, но рост зарплат не успевает за ценами. Рейтер пишет, снижение реальной заработной платы в годовом выражении, одновременно рынок труда слабеет, а стоимость заимствования остается высокой. В Нью-Йорке эти общенациональные проблемы ощущаются особенно сильно из-за стоимости жилья, транспорта и продуктов. Поэтому инициативы мэрии от муниципальных продуктовых магазинов до попыток сделать транспорт дешевле фактически становятся местным ответом на национальную проблему affordability. Экономика, вероятно, останется одной из решающих тем промежуточных выборов в ноябре. Предъявлено обвинение в мошенничестве 11 лицам с целью получения грин-карт гражданами Китая. Как следует из документа Минюста, власти полагают, что обвиняемые в период с 16 по текущие годы участвовали в масштабной схеме мошенничества с фиктивными браками между гражданами Китая и США. По версии прокуратуры, их услугами за выплату в размере до 100 тысяч долларов воспользовались более 1000 человек. В заявлении отмечается, что обвиняемые были задержаны и предстали перед судом 12 августа. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк инкриминирует им сговор с целью мошенничества в сфере миграции, а также сговор с целью незаконного проживания иностранцев на территории США. В случае признания виновными по обоим пунктам обвинения им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Значит, я еще раз повторяю, почему я обратился именно вот к этой теме. Ну, то есть мы знаем, что происходит у нас в стране. Мы знаем, к чему это ведет в конечном счете, если мы дадим этому, как говорится, вот так, пустим это на самотек. Но, понимаете, вот эти методы, что типа давайте все вооружимся пистолетами или начнем с дубинками гонять каких-то там мусульман, понимаете, из нашего района, это, извините, на уровне местных хулиганов. Это работать не будет, вы понимаете. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать всю нашу страну неуязвимой к этому. Для этого нужен закон. Законное обоснование. Понимаете, не просто вот объявить что-то. Мы не любим мусульман. Нет, нас не вопрос, что мы не любим мусульман. Мы не любим то, что несет исламизм вместе с собой. Если человек просто желает у себя дома там, или в мечети как-то молиться по-другому, чем молится каждый из нас, это его личное право. Меня это никогда не волновало, не волнует и не будет волновать. Если он хочет одеться там в какую-то пижаму и ходить там, я не знаю, в шальварах, да на здоровье ему. Но должны быть какие-то нормы, которые мы требуем соблюдать. В стране от всех граждан. Запретить, например, полностью закрывать лицо женщины. Запретить это законодательно. Запретить возможности выдавать замуж, понимаете, там чуть ли не в 9 лет детей каких-то. Запретить преследование тех мусульман, которые вышли из ислама. Вы знаете, что за выход из ислама полагается смерть. Если вы вот перешли в другую религию, вам полагается смерть за это. За одно вот это вот проявление надо дать. В каждой мечети должен быть осведомитель, я считаю. В каждой мечети должна быть осведомитель, камера. Мы должны иметь какое-то постоянное радио, телевидение, социальные сети, газеты, не знаю что, которые должны вести пропаганду нашего образа жизни, нашей идеологии, нашей политики. Не то, что там, понимаете, предпочитают где-то в Пакистане, а у нас здесь, в Америке. Мы этого не делаем вообще. Это делалось во время холодной войны с Советским Союзом, потому что мы смертельно боялись коммунизма. Все, коммунизм пал, и мы считали, что мы победили. Господа, коммунизм пал не потому, что мы его победили, а потому, что он пал изнутри. Он был экономически несостоятелен. Как только его сделали, понимаете, еще более несостоятельным, он развалился. Запад и Америка только помогли этому, но не свалили коммунизм. Вы понимаете, вот в этом вся беда, что мы, понимаете, взяли, самоуспокоились. В том, что сказали, что все, коммунизм, мы победили коммунизм. Блин, никого вы не победили. Вы его временно остановили. Он полностью трансформировался в другую какую-то форму, потому что коммунизм очень популярен и будет популярен. Почему? Потому что, скажите, вот я вам объясняю на пальцах. Почему он популярен и будет популярен в веках? Потому что в каждой религии, в том же иудаизме, например, христианстве, есть такое понятие благотворительность. Вам все время говорит, подай, вам же не говорят, возьми, вытри ноги от просящего. Вам же не говорят, возьми, дай ему в морду просящему. Выкинь, понимаете, всех бедных и несчастных, понимаете, из церкви. Перестань заботиться об инвалидах. Вам же этого не говорит никто. Но говорит вам, говорят, вам говорит, помоги. Не пройди мимо. Накорми голодного. Это основа основ любой благотворительности, любой религии, любого нормального гуманизма в этом мире. А вот от этого все исходит дальше, понимаете? То есть мы готовы быть благотворителями, но это не должно, понимаете, не надо путать благотворительность с обязанностью. А вот именно вот здесь начинается коммунизм. Когда вам говорят, нет, дорогой, ты вот заработал, тебе должен все, что ты заработал, отдать вот каким-то оборванцам и бездельникам, потому что они оборванцы и бездельники, а ты богатый. Вот ты должен, вот это должен слово должно быть законодательно запрещено быть. Но это очень популярно в умах, потому что, еще раз повторяю, люди инстинктивно хотят кому-то помочь, хотят в чем-то участвовать, хотят, понимаете, не пройти мимо там какого-то инвалида, брошенной собаки и так далее. И честь и хвала им за это. Я вот смотрю эти, клянусь, ну это вот мое, может быть, чисто мое. Я смотрю какие-то видео там, причем это часто AI, это чистый вот искусственный интеллект. Что какой-то человек встал, увидел там, понимаете, какую-то кошку с какими-то котятами, умирающими. И вот он их привез в какой-то там, я не знаю, какую-то ветеринарную клинику, их там накормили, их поставили на ноги, котята вот уже бегают, и кошка спасена, или кого-то там рысь какую-то спасли у нее, или там котенок упал в какой-то колодец, и человек идет его спасает, или спасает какого-то львенка. Или, клянусь, у меня вызывает вот это самое лучшее чувство. Вот guilty as is. Понимаете? As charged. У меня это вызывает вот самые лучшие чувства в моей жизни. Потому что я думаю, вы знаете, вот человек не прошел мимо. Он увидел что-то, что действительно правильно, что он это увидел. Понимаете? И вот и когда-то я это вижу, понимаете, вот сердце наполняется радостью. Но это не значит, что я говорю, что, знаете, давайте поможем каждому бездельнику, который сидит на улице, ничего не хочет делать, вообще ничего, никак, никогда. Мы, если мы должны помочь, то мы должны помогать так, чтобы он нашел работу. Не то, что мы должны ему взять, разжевать пищу, приготовить, разжевать, положить ему в рот. Нет, мы должны ему помочь найти работу, чтобы он это все мог проделать сам. Поэтому коммунизм, понимаете, он неистребим. Он, это такая, понимаете, это болезнь общества, которое никогда не закончится. Единственное, что мы можем делать по этому поводу, это ее постоянно... заниматься ее профилактикой. Понимаете? Постоянно заниматься профилактикой. И вот если мы это будем делать, то тогда есть большой, как говорится, шанс того, что мы это предотвратим. Но еще раз повторяю, надо начинать с законодательного какого-то акта. Где? Был вот суд над нацизмом был, над фашизмом был, над коммунизмом его не было. А коммунизм, между тем, уничтожил больше людей, чем Гитлер и Муссолини и Япония во время Второй мировой войны. Даже если мы возьмем вот количество жертв войны, вот в, допустим, где-то в Европе, там, скажем, ну, возьмем цифру, допустим, 60-70 миллионов человек. И возьмем, допустим, там еще хорошие так 30-40 миллионов, которые погибли там в Китае, понимаете, от японцев и так далее, во Вьетнаме, в Индонезии. Вот 100 миллионов, вот давайте вот возьмем цифру, по которой погибли во Второй мировой войне. Только при товарище Сталине в Советском Союзе было фактически, я не считаю даже голод. Различные вот эти голодовки, которые устраивались, понимаете, вот эти все эти голодоморы в Украине, голодомор в Тамбове, голодомор в Поволжье, еще и так далее и тому подобное. Даже не считать, по 30 миллионов человек погибло. По 30 миллионов человек. 20 миллионов сидело просто в лагерях постоянно. Одних расстрельных списков, где-то официальных, больше на 9 миллионов человек. Понимаете? Вот как существовал этот коммунизм и социализм. Потому что все было на халяву. Ну, конечно, можно было и цены понижать на колбасу каждый раз, потому что, слушайте, если колбасу делают рабы. Советские крестьяне, вот, которые жили, не имели паспорта, по-моему, до 1975 года. Они были беспаспортные люди. Жили в какой-то деревне, только работая и сдаваясь за государство на заготовки. Вот как это существовало. Поэтому, понимаете, вот это все надо показывать, рассказывать, обучать. Иначе мы имеем огромное количество людей, которые говорят, вот да, посмотрите на этого Маска. Он типа, знаете, разбогател. На чьих-то харчах. Нет, он не разбогател на тех харчах. Он все построил сам. И Маск, и Гейтс, и Цукерберг, и все остальные. А даже если да, разбогател там с какой-то подачи от своего папы, а кому этот папа должен это отдать все? Бездельникам на улице, Шариковым разным? Ну вот он трудился всю жизнь, там создавал какие-то копейки. Он хочет своему отдать своим сыновьям, детям, я не знаю, внукам, кому угодно. Это за что? Это что, надо караться должно? В этом смысл жизни весь. Поэтому вот этот коммунизм, вот этот идеологический, надо преследовать. Для этого нужен законодательный орган, законодательная какая-то инициатива, которую я и говорил, должна выражаться вот именно в суде. С исламизмом еще сложнее. То есть основа стратегического противодействия вот этой экспансии политического ислама заключается в разграничении личной религиозной веры, политической идеологии исламизма. Вот то, что я сказал. То есть если человек верит, там, что он хочет бить, там, я не знаю, поклоны какому-то богу на коврике, это его личное дело. Меня это не волнует. А вот если он пытается этим заставить или инфлюенцировать всех вокруг себя, это исламизм. И особенно делает это в такой вот, как говорится, в экспансивной, в военной, в заставляющей форме. Надо понять такую вещь, что ислам распространялся прежде всего огнем и мечом. Да, были те страны, которые там, или народы, которые переходили в ислам, но они переходили не потому, что они вдруг решили перейти, а прежде всего потому, что они боялись смертельно остаться на обочине. Потому что им говорили, что если вы не перейдете, вы будете там платить большие налоги, или мы вас будем прижимать, или вот соседнее племя взяли, перебили, потому что они не ислам. Тогда это племя решило, знаете, давайте мы все-таки вступим, чтобы нас не перебили. Вот как распространялся ислам. Ислам — это фактически самая мощнейшая колонизационная политика, которая какой-то религии, группы, которая существует на земном шаре. Из какой-то малюсенькой группы где-то вокруг Мекки и Медины оно распространилось от Индии до Франции. От Судана до, понимаете, до Казахстана. Это что, это все это мирным путем было? Спасибо, что вы мне напомнили. Вот поэтому эксперты полагают, что успешная долгосрочная стратегия должна быть направлена против идеологической инфраструктуры, известной как ДАВА. Это, то есть, и общее понимание, систематические усиления по внедрению норм шариата через социально-институционное влияние. Вот то, что у нас как раз в Америке происходит. То есть влияние через избирание в органы власти, строительство мечетей, вот эти общие молельни в центре города и так далее. Это называется ДАВА. Фактически, то есть практическое применение идеологии. Подобно тому, как, и это надо делать подобно тому, как западные демократии когда-то противостояли идеологическим движениям в эпоху Холодной войны, как мы противостояли коммунизму. То есть ключевые политические, стратегические рекомендации, вот что здесь можно делать. Так вот, я чисто беру с потолка. Можно подумать глубже, и вы можете меня, там, как говорится, добавить что-то. Поддержка реформаторов в исламе. Важнейшим элементом является сотрудничество, предоставление ресурсов тем мусульманским реформаторам, которые выступают за мир и противоречат фундаменталистским трактовкам ислама. То есть, еще раз повторяю, мы раскалываем ислам на то, что мы говорим, что вот есть новые мусульмане, которые отрицают вот эти нормы. Они отрицают их, это новый ислам, это новое веяние какое-то, это реформированный ислам. Мы не должны бояться искать. Если они даже скажут, что это не ислам, окей, чертовой матери, пусть это будет ислам 2. Или не ислам. Давайте назовем это не ислам. Но это верование, это нормальное, как говорится, восприятие современного человека. Контрнарративы. Разработка должна быть глобальных, локальных контрнарративов, то есть каких-то историй, которые используют критику экстремистского насилия со стороны вот этих вот радикалов для разоблачения радикальных идеологии. То есть реформаторы должны показывать, вот мы не будем в нашей новой исламской практике, в этом нео-исламе, использовать, что женщину забивают камнями. Или что мы требуем, чтобы она закрывала голову там платком. Или то, что, понимаете, мужчина может иметь 3 жены и так далее и тому подобное. Мы это все отрицаем. Мы должны внедрять эту контрнарратив. Дальше. Геополитическая дипломатия. Использование инструментов внешней политики и дипломатии из США, из Европы, откуда угодно, из Японии, из Австралии, для обусловливания иностранной помощи требованиями другим государствам прекратить деятельность в рамках ДАВы внутри их стран, как и за ее пределами. То есть мы предоставляем возможность различным странам, более бедным и несчастным, где распространяется ислам с дикой силы, где-то в Африке, проводить контрнаступление против вот этой ДАВы. ДАВА, еще раз повторяю, это практическое применение. За укоренение ислама на улице. Вот то, что у нас сейчас в Америке происходит, происходит в других странах. Что мы что к нас, это на английском называется conditioning, то есть нас специально готовят к пониманию того, что вот, да, городом Нью-Йорка может командовать некий такой, как Мамдани. Социалист, исламист, антисемит. Вот что мы должны не принимать. Но для этого надо с этим бороться. Государственные правовые меры. Сторонние более жестких политических мер предлагают прекратить бюджетное финансирование фундаменталистских групп, расширить списки лиц, которым запрещен въезд в страну, no fly list, то, что называется, а также отказывают в юридическом признании браков или параллельных правовых систем, противоречащих законам государства. Это я уже сказал. На всей территории США должно объявлять, что только существует закон США. Обычное право. Все, не, все остальные права, включая международное право, шариат, хмариат, что угодно, кто угодно, откуда угодно. Иудейские законы, христианские законы не действуют. Действуют только законы США. Все. Никогда больше. Никак больше. Все вот эти какие-то организации, которые пытаются, вот эти благотворительные, надо их все прошерстить и закрывать одну за другой. Пусть уходят на нелегальное положение. А на нелегальное положение, тем более, громить их потом. Находить и громить. Потому что заявлять, что они вот распространяют эту самую даву. Что они распространяют исламизм. И вот инициативы дальше на уровне гражданского общества. На уровне местных сообществ, это отдельных граждан, дискуссии должны проводиться о противодействии распространению шариата. Должны делаться упор на светские принципы, образование системы социальной поддержки. Вместо того, чтобы идти куда-то за поддержкой в какую-то мечеть, они должны идти в социальные какие-то, я не знаю, какие-то сообщества. В интернет-сообществах, особенно на форумах бывших мусульман, часто звучат призывы к следующим действиям граждан. Продвижение светских принципов универсальных прав. Отстаивание строго разделения религии и государства. Ну, то, что я сказал. Обучение демократическим ценностям, утверждение универсальных прав человека в качестве базовых общественных норм. В исламе или не в исламе. В исламских странах и вне их. Мы не должны, понимаете, уклоняться от критики такого. Сказать, что да, вот ислам и Саудовская Аравия имеют право жить по своим законам. Но мы эти законы не принимаем. Не поддерживаем, не одобряем. На территории западных стран и, в частности, США. То есть у себя в Аравии ходите хоть с дайперсом на голове, это ваше дело. Не в Америке. Никогда в Америке. Нигде в Америке. Понимаете? Реформа образования, опять-таки. Ну, образование, образование, образование. Без этого вы, господа, сами лишаетесь сами всего. Внедрение в школьную программу естественно-научных знаний, научного метода и теории эволюции, а также использование методов обучения, основанных на исследовательской деятельности для развития критического мышления у молодежи, которого сейчас абсолютно нет. Некоторые сторонники реформ также рекомендуют закрывать или существенно ограничить деятельность религиозных школ, требующие ношения религиозной одежды или использование фундаменталистские учебные программы. Абсолютно точно, да, на территории США надо делать. Кстати говоря, я считаю, что иудейские школы, различные ишивы, где, понимаете, они не учат ни А, ни 2, ни 2 плюс 2, не могут сказать, тоже надо серьезно шерстить. Потому что их там готовят абсолютно полных олухов. Если они знают Тору и Талмуд, это не значит, что они грамотные люди на сегодняшний день. Извините, но это отсталость. Поддержка отступников. Оказание всесторонней общественной помощи, правовой и социальной поддержки людям, решившим оставить религию, такой как ислам. А также предоставление площадки для высказывания бывших мусульман с целью разоблачения вредных фундаменталистских практик. Обязательно надо делать. Это должна быть целая социальная сеть для этого. Иммиграция, интеграция. Многие инициативы гражданского общества сосредоточены на вопросах интеграции иммигрантов, выступая за ужесточение квот на въезд из теократических регионов и решений глубинных социально-экономических проблем, например, бедности, внутри изолированных общин. Мы должны ставить эти вопросы, не бояться их задавать, понимаете? Мы стали такими политически корректными, что мы готовы застрелиться ради кого-то. А мы не должны это делать. И вот это все, что я перечисляю, это звенья одной большой длинной цепи. Но вообще надо, понимаете, то есть можно начать с малого, можно начать с большего, можно начать с разных сторон одновременно. Но мы должны стремиться к появлению фактически новой поправки 28-й. А может быть, это будет несколько поправок, может быть, мы разобьем это на разные части. Возможно, я как бы, понимаете, не претендую здесь на истину в последней инстанции, но это должно быть именно в виде какой-то доктрины. Светской доктрины от Соединенных Штатов, которая провозглашает, что фактически, понимаете, все религиозные движения – это пятая колонна. Исламизм – это пятая колонна. Коммунизм – это пятая колонна. Давайте с этим бороться, понимаете, должно быть законодательно, понимаете, должна быть и декларация, как я сказал, и поправка Конституции. Что что-то, понимаете, что это не является больше свободой слова, потому что когда вы призываете отменить Сенат, отменить электоральный колледж, отменить президентство, отменить Верховный суд, все там свести в какие-то политбюро местные и федеральные, это революция через эволюцию. Знаете, это попытка сменить власть изнутри мягким таким обманчивым методом, так что мы даже не заметим. Но это, тем не менее, ведет к коммунизму. Это новый вид коммунизма. Как его достичь, понимаете, без революции масс, без пролетариев. Окей, перерыв и продолжим.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто...
5: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: В Нью-Йорке 3:00 дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
5: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Опубликованы результаты работы, объясняющие, почему организму бывает трудно противостоять жирной пище. Ученые выяснили, что митохондриальный белок OPA1 в нейронах гипоталамуса играет ключевую роль в регуляции переедания. При снижении уровня этого белка нарушается контроль над потреблением калорий. Кроме того, были обнаружены существенные половые различия в реакции нейронных сетей на жирную пищу, что объясняет разную эффективность популярных препаратов для похудения у мужчин и женщин. Британские ученые представили проект по созданию микроскопических копий человеческих органов, органоидов, для тестирования фармпрепаратов. Главная цель технологии – полностью отойти от традиционных испытаний на лабораторных животных. Так как реакции мышей не всегда точно отражают физиологию человека, органоидные модели позволяют быстрее и точнее оценивать персонализированный отклик пациентов на новую терапию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня.

0: Лайсенс. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, и мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Значит, вот я вам озвучил, это короткая как бы часть, но мы еще продолжим завтра, по поводу того, что вообще, как говорится, мы делаем, что нам надо делать и так далее. Потому что, понимаете, вот пока на сегодняшний день я не вижу вот серьезной какой-то инициативы, инициативу по поводу того, что в Америке надо делать. Мы все время обсуждаем вот именно какие-то там минимальные какие-то вещи. Именно типа там, понимаете, давайте сделаем это, давайте сделаем то. Оно так работать не будет. Мы должны серьезно говорить о каком-то серьезном именно законодательстве, понимаете, чтобы серьезно взяться за это. Потому что, понимаете, то, что вы там на улице начнете, понимаете, ходить с факелами, вас быстрее разгонит и уничтожит, чем тех, против которых вы ходите. Потому что вам это как раз, понимаете, тут же зачтут, понимаете, за преступление. И нам действовать чисто законными методами. У нас есть более чем достаточно возможностей для этого. Но это долгая, кропотливая работа. Это явно, понимаете, не то, что вот, понимаете, вы собрались, понимаете, каким-то там местечковым обкомом, понимаете, и начали, говорится, кричать о том, что вам не нравятся мусульмане и так далее и тому подобное. Никого не волнует, что вам не нравится. Вы должны доказать, почему вы против этого. И вот тогда это будет иметь вид какой-то. Это будет иметь какое-то вот действительно значение. Дальше, понимаете, что вы хотите что-то предотвратить, вы хотите стоять на основе каких-то прав, понимаете, обязанностей и так далее и тому подобное. А здесь очень много дальнейших и очень много нюансов. Понимаете, это не просто так, понимаете, еще раз повторяю, где-то флагом помахать. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Во-первых, вы проделали огромнейшую работу, и давно, думаю, вы над этим работаете. То, что вы нам читали или это говорили, это что-то бесподобное. Это то, что нам необходимо.
2: Инна, поверьте мне, я это написал за 10 минут.
3: Прекрасно. Но до нас это все дошло. Люди, которые мыслят об этом, которые думают и которые надеются на это что-то бесподобное. Но кто будет это воплощать в жизнь? Такой человек... Дайте я скажу, ладно?

0: такой человек, как вы, не должен сидеть и только для нас это делать. Ведь есть какие-то вышестоящие организации. Куда-то вы знаете все. Или даже наше радио уважаемое, мы очень его уважаем. Есть же там такие специалисты, мыслящие, историки, инженеры души и прочее десятое. Я не знаю, как вам это объяснить, но нам... Только то, что мы будем знать, это ничего. Это ничего. Надо куда-то пробиваться выше, в республиканскую партию. Но неужели вы сидите и не можете обратиться куда-то, где вас должны использовать, ваши знания?
1: Окей, давайте я попробую рассказать, что происходит, чтобы без, как говорится... Значит, смотрите, во-первых, республиканская партия на сегодняшний день это... Я считал и считаю это партией импотентов. То есть они все знают, все это понимают, ничего не делают. Ни на одном уровне. Почему? Потому что это политически некорректно делать. Понимаете, они точно так же рабы вот этого политического вот этого консюмеризма своего рода, как и все остальные в политике. Потому что как только они приходят в политику, на них тут же накладывают целый ряд каких-то ограничений. Вот это делай, это не делай. Это можно, это нельзя. И вот в этом вся беда, понимаете, так далее. Поэтому никаких вышестоящих там, этой организации нет. Есть много разных каких-то вариантов, каких-то местных каких-то организаций, типа рога и копыта, которые предлагают, давайте все выйдем на улицу и что-то будем там где-то, понимаете, махать флагами, что-то кого-то стращать, понимаете, кричать и шуметь, не давать собираться этим, не давать собираться тем. Господа, это будет иметь очень... местный такой вот, весьма нелицеприятный эффект. Почему? Потому что вы собрались, вы что-то кричите, вы себя противопоставляете свободе слова других людей. Потому что вот они выражают свою свободу слова, вы собрались и кричите, что вы не хотите, чтобы они так выражались. Значит, для того, чтобы этот вопрос так не стоял, мы должны исходить из другого, понимаете, с другого края начинать. То есть мы должны создать законодательные условия, где будет совершенно четко сказано, что коммунизм не должен существовать в Америке, что это человеконенавистническая теория. Это не просто теория кого-то там, какого-то, понимаете, балбеса. Нет, это теория, которая ведет к перевороту. А поэтому мы эту теорию запрещаем. И будем с ней бороться в виде лекций, в виде образования, в виде законодательных норм, каких-то отслеживания вот этих коммунистов и так далее. И тому подобное. Вот это надо делать. Кто это будет делать? Вот здесь вот, понимаете, ну, тут большая пауза. Да, у нас на сегодняшний день очень много есть хороших предложений, и нету практически никого, кто хочет этим заниматься. Особенно на уровне политиков. В нашей политике, понимаете, пардон, даже республиканская партия на сегодняшний день показывает все, что угодно. Только не здравомыслие, не то, что они что-то делают. К сожалению. Поэтому у меня нету ни малейших каких-то, понимаете, больших, вот, как говорится, сомнений в том, что эта инициатива будет встречена, даже с правой стороны будет встречена в штыки. Понимаете, они боятся подобных действий. Потому что это очень неполиткорректно что-то подобное сказать. Или тем более начать делать что-то подобное. О чем говорить? Это жутко неполиткорректно. А они все, как говорится, пытаются сделать себя, понимаете, таких чистеньких джентльменов в белых перчатках. Тут белые перчатки, к сожалению, придется снять. Потому что мы копаемся, извините, в канаве. Если бы мы бы так вот, понимаете, вот так вот, таким же образом подходили к тому же самому Гитлеру или Муссолини, или вот к японцам во время Второй мировой войны, в этих белых перчатках, то победил бы Гитлер, Муссолини и японцы, а не мы. Именно потому, что мы победили, потому что мы эти белые перчатки тогда сняли. А сейчас нам предлагают, понимаете, в них находиться. И из-за того, что вот так вот происходит, мы ничего добиться так не сможем. Здесь нужно совершенно четко идти на... законодательную инициативу изменения фактически Конституции в виде ее поправки. Понимаете, где будет и разговор о эмиграции, и о контроле над эмиграцией. Мы не можем отказываться, нам не надо отказываться от эмиграции, боже упаси. Но нам надо ее контролировать. Нам нужно ее, понимаете, требовать от них каких-то прав и обязанностей. Вот это вот, понимаете, получение гражданства, я много раз так говорил, это вызывает очень много сопротивления. То, что мы даем гражданство фактически без всякого учета. Понимаете, кто эти люди? Что из себя представляет, вот сейчас, вот, как говорится, этот экзамен на получение гражданства? Ну, вы меня извините, это стыдно говорить вообще о чем там, что они спрашивают. И никто с этим ничего не хочет делать. Потому что это доведено до автоматизма, это доведено до какого-то, до инерции. А здесь нельзя заниматься инерцией дальше. Нельзя, мы сами себя убиваем этим. Но как только ты это говоришь, понимаете, политики уходят. Значит, нужны другие политики, я считаю. Нужны более честные люди, которые, понимаете, скажут то, что они вынуждены сказать. А не то, что, понимаете, что модно сказать или что можно сказать, потому что вот партии так вот, как говорится, нормально это так вот считается, что это можно. А то нельзя. Очень слишком много нельзя. Вот в этом вся беда, к сожалению. Вся беда в этом. Что мы, понимаете, сами себя загнали вот в какой-то прокрустово ложе каких-то собственных правил. Понимаете, мы боимся. Демократы тем более этого боятся. Но мы же хотим это простоять, так мы, так хорошо, файн, давайте. И все равно не получается, и все равно не будет. Потому что вот нужно очень серьезно к этому подходить. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, господин Флинт. Я удивляюсь одному факту. Вы, как историк, должны были это вспомнить. В Америке в 50-х годах был такой сенатор из Висконсина, Джозеф Маккарти. Вы знаете,
1: Окей, спасибо. Серьезно, вы мне ради этого звоните? Я лучше вас знаю, кто такой был Маккарти. И что был и комитет антиамериканской деятельности и так далее. Но этот комитет по антиамериканской деятельности очень серьезный. Работы тоже не был занят. Знаете, если они гоняли каких-то актеров из Голливуда, типа Чарли Чаплина или отца Джо Дассена, то они не сильно предотвратили коммунизм. На сегодняшний день этот комитет нужен, но он нужен совершенно в новой форме, потому что сейчас коммунизм намного более изощренный. Что вы думаете, сейчас мы со сталинизмом боремся? Это для этого вы звонили? Спасибо, что вы мне сказали, что существовал комитет антиамериканской деятельности. Ей-богу, я, видимо, не в курсе был. Как историк. Смешно говорить, ей-богу, Если вы звоните сюда, чтобы услышать собственный голос, поверьте мне, лучше не звоните. Это не радио для зевак, понимаете? Это радио для думающих людей у меня здесь. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, добрый день, как дела?
1: Добрый. Да нормально, спасибо.
3: Нормально. Вопрос первый. Кто стал на место Чарли Кёрка на сегодняшний день?
1: Не знаю, без понятия.
3: Никто. Окей, возможно, поэтому...
1: Да, возможно. Но...
3: Никто. И еще понравится эта история, когда Трампа в кейтеринг траке перевозили с одного самолета Но дело не в этом. Дело в том, как утекает информация. Понимаете? Это же никто не должен был знать.
1: Окей, давай, спасибо. Спасибо за звонок. Значит, давайте я так скажу. Значит, меня лично никак это не шокировало, что его перевезли там в каком-то фудтраке, спрятали и так далее. Для этого и существует секретный сервис. Если существует опасность, угрозе жизни президента, а мы знаем, что на Трампа охотятся регулярно, они должны его спасать любыми методами. И ничего такого особенного у меня это никаких вот прямо, понимаете, дерганий нервного тика не вызывает. Никакого. Абсолютно. Спасли и спасли. Правильно, что сделали, что спасли. Все. Даже если эта угроза была относительно низкая. Ничего там такого я лично не вижу. Извините, конечно, не вижу. Что касается утечки информации, слушайте, на этом построена вся Америка. К сожалению, демократические институты вообще не способны сохранению секретов. Мы это знаем очень давно. Знаете, сохранение секретов возможно только если ты что-то откроешь рот, и мы расстреляем всю твою семью. Вот у товарища Сталина это прекрасно работает. Знаете, а у нас это не работает. Знаете, потому что мы не можем сделать то же самое, что делал товарищ Сталин. К счастью, не можем. Понимаете, у нас законное общество. Поэтому, к сожалению, утечки были, есть и будут. Пока не поднимется уровень патриотизма, что ты будешь знать, что и утечки могут привести к каким-то нежелательным результатам твоей собственной страны, где ты живешь, до тех пор это продолжится. Понимаете? К сожалению. Что касается Чарли Кёрка, то тут еще, значит, я так понимаю, то есть я, ну, не утверждаю, но понимаю так, что на место Чарли Кёрка, или во всяком случае пытался подхватить его мантру, пытался подхватить Бен Шапиро. И его оттуда попросили. Почему? Потому что он еврей. Мы сказали, эта организация у нас христианская, значит, тут евреям не место, и пошла какая-то совершенно вот эта гадостная муть, с правой стороны какие-то антисемиты всплыли, понимаете, которые типа вспомнили там об Иисусе Христе, понимаете, что его распяли проклятые евреи, и так далее, и тому подобное. В общем, то есть вот это вот все. Понимаете, и поэтому, грубо говоря, продолжение Чарли Кёрка невозможно на сегодняшний день. Почему? Потому что пока это движение не станет, ну, давайте так скажем, имперским, то есть в смысле того, что вы говорите с любым человеком любой нации, любого вида, любой веры и так далее, и возглавлять это движение может любой человек с любой верой, любой, так далее, он должен прежде всего любить эту страну, а не быть конкретно там католиком или васпом, то есть white anglo-saxon протестант, понимаете, для этого. Это может быть еврей, это может быть кто угодно. Вот тогда эта организация будет иметь какой-то вид. А так, если мы говорим о том, что, понимаете, что вот там вот взяли, собрались какие-то товарищи католики и сказали, нет, евреям здесь не место, или во всяком случае начинают фыркать по поводу там Бена Шапира. Ребят, значит, эта организация все, она умерла. Она хорошо начиналась, но она вместе с Кёрком умерла. Все. И ничего мы тут сделать не можем. Ничего. Понимаете, потому что я в такой организации, например, ходить, понимаете, унижаться, чтобы меня, выслушайте меня, а вот я такой же, как и вы, а вот я, понимаете, тоже болею за эту страну, я это делать не буду лично. А 1000 лет вы мне нужны, понимаете, вот с таким отношением ко мне. Кто вы такие? Ну да, вы несете добро какое-то общество, я что, буду, понимаете, ходить, унижаться для того, чтобы доказать, что я не хуже вас, что ли? Вы мне 1000 лет нужны, нафиг. Я это делать не буду. Поэтому вот это вот такой вот момент. Такой гадостный, понимаете, что пока они не найдут вот какую-то вот именно федерально-имперскую форму, понимаете, где главным причиной вот твоего появления там будет, что ты тебя болит за эту страну, до тех пор это все разговор в пользу бедных. Это тогда получается, что да, вот у тебя болит, а у нас болит больше, потому что мы христиане, мы типа ее основатели, а ты какой-то там еврей, который сюда подъехал на, там, я не знаю, на общие блага. Вот пока они это говорят, хотя бы один раз тот это говорит, понимаете, или крестится там при и так далее, это работать не будет. В свое время, знаете, вот была интересная такая история, что Герцль, основатель государства Израиль, прямо перед смертью посетил папу Римского. Ему сказали, что ты когда войдешь, должен поцеловать его руку, потому что вот такой протокол. Он это делать не стал. Почему? Потому что, то есть, понимаете, мы можем друг к другу, как говорится, относиться со всеми, как говорится, экивоками и так далее, но мы не должны унижаться. Если эта организация, понимаете, без такого, как Чарли Кёрк, фактически стала, понимаете, какой-то чисто христианской организацией, ну, окей, замечательно, это ваше им право и так далее, и вы делаете... Наверное, правильное дело, но нам там места нет. Ну, извините. Вот чисто с этой точки зрения. Ну, конечно, обидно, но слушайте, ну что можно делать? Это не первый и не последний раз такое, поэтому... Как говорится, надо, как говорится, ко всему этому относиться с определенным количеством, ну что называется, скепсиса. Селеви. Вот так. Так, еще раз, 718-303-90-90. Основное, что я считаю во всей этой вот борьбе должно быть, это не ходить поразмахивать кулаками на улице, понимаете, или плакаться на площадях и так далее и тому подобное. Нет, это как раз очень вторичное. Основное – это создать универсальную законодательную базу для борьбы с этим явлением. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста... Почему простому американцу разрешено иметь только одну жену, третьим уродом многоженство разрешают здесь? Надо запретить, чтобы они женились по 3, по 4, 5 раз.
1: А кто, кто вам сказал, что им разрешено многоженство?
4: Ну они же женятся, 3-4 жены имеют.
1: А они не женятся уродов. Дорогой. Давайте вы будете говорить то, что есть на самом деле, а не то, что вам кажется. Значит, что существует? Объясняю популярно. Вы на территории США, везде, кроме, по-моему, штата Юта, потому что там мормоны живут. У них, кстати говоря, по-моему, тоже законодательно сейчас только одну жену имеет право. У мормонов было, можно иметь было несколько жен. Так или иначе. Имеете право иметь одну жену. Если с вами живет 4 женщины одновременно, они все с вами спят тоже там одновременно или по очереди, и одновременно или по очереди от вас имеют детей, то вы это регулировать никак законодательно не можете. Это их право, как взрослого человека, жить вот в такой вот общей шведской семье, я не знаю, как это назвать, и спать с этим мужчиной, понимаете? То есть он, это нигде официально не оформлено, никаким браком. То есть у него официально, наверное, всего одна жена. Вот в этом вся разница, понимаете? Вы говорите об одном, а есть на самом деле другое. Вы не можете регулировать сексуальные чьи-то отношения. А это мы говорим именно об этом, потому что ничего другого вы доказать не сможете. Вы что, можете сказать, что у вас, вы точно знаете, что они женаты? Да где документ этой женитьбы? Какой судья это подписал? В какой мэрии это зарегистрировано? Ах, не зарегистрировано, тогда о чем мы говорим? То есть это вам кажется так. Почему вам кажется? Потому что да, идет какой-то дядечка очень важный, и за ним семенит там 3-4 жены с детишками. Окей, замечательно, но так и что дальше? Вы можете доказать, что это все, как говорит, ну, хорошо, вот он имеет такой, понимаете, колоссально мощный член, понимаете, что он спит там сразу с 4 бабами. И все они от него несут детей. Это что, это где-то законодательно запрещено? Нет. О чем мы тогда говорим? О чем мы тогда говорим вообще? Вам что, запрещают спать с несколькими женщинами? Да боже упаси. Ни в одном законодательстве этого нет. Это должна женщина решать, хочет ли она спать подобным мужчинам. Но это, понимаете, опять-таки. То есть, понимаете, есть закон, а есть, понимаете, наше желание закона. Вот то, что вы говорите, это ваше желание закона. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте, Александр. Меня зовут Аркадий.
1: Добрый день.
5: Мне нравится все, что вы говорите. Я готов подписаться под каждым вашим словом. Но единственное, что я не могу понять, когда вы говорите... Мы должны. Что это значит?
1: Что значит, что это значит?
5: Мы должны. Кто мы? И как мы должны?
1: Окей, спасибо. Я подразумеваю нормальное западное общество. Я не говорю только про русскоговорящих, или про жителей Брайтон-Бич, или жителей Бруклина, или еще чего. Я говорю про, как говорится, западное общество. Западное общество должно себя защищать. Вот об этом я говорю прежде всего. Понимаете, защищать как? Законодательно, защищать себя силой, защищать себя идеологически и так далее. Тут много разных аспектов на самом деле. Это далеко не одна, понимаете, какая-то тема, понимаете, это очень-очень разветвленный вопрос. Вот о чем я говорю. Должно быть, понимаете, именно мы должны, потому что если... Знаете, тут один за всех и все за одного. Если не каждый из нас, вот этот человек, мы с ним разговаривать не будем, сумасшедший человек. Если не каждый из нас, то тогда, понимаете, о чем мы говорим? Мы именно вот должны каким-то образом встать все вместе. И именно должны. Я не боюсь сказать это слово, потому что если мы это делать не будем, то мы сами себя загоним вот в тот самый, ну вот, какой-то тупик экзистенционный. Понимаете? И здесь дело не в том, сколько у них там детей, или что-то такое, а дело именно в том, что мы пассивны, а они активны. И вот с этим надо каким-то образом разбираться. Так, последний. Человек, добрый день, вы в эфире. У вас одна минута всего.
6: Да, одна минута.
1: Радио выключите. Да. Так, что у нас тут такое? Да, почему-то у нас играет какая-то музыка. Не знаю, откуда она играет. В общем, так или иначе. У нас серьезные проблемы, которые существуют. Эти проблемы вполне решаемы, если начать этим серьезно как-то заниматься. А мы к этому подходим очень шалтай-болтай. Понимаете? А это все, в принципе, все решаемо в обществе, особенно если начать там разъяснять. Это должно быть, я думаю, какая-то массовая инициатива какая-то. Что должны быть множество людей, которые говорят и объясняют, и спокойно беседуют с целым рядом людей. И они вот выходят на какой-то уровень по всей стране. Вот так это, наверное, должно делаться. И мы таким образом выйдем к чему-то, ну вот выйдем к какому-то, я не знаю, какой-то функциональности вот на уровне уже, как говорится, федеральных властей, что именно это мы будем требовать проведения какого-то закона. Это может начинаться внизу, это может начинаться одновременно наверху. Но я, честно говоря, не вижу на сегодняшний день большого поползновения со стороны, допустим, той же республиканской партии что-либо делать в этом направлении. Они колоссально инертны. Колоссально. У них было 2 года, и ничего подобного никто не говорил. Мы говорим только, понимаете, мы все время пытаемся лечить симптомы болезни, а не саму болезнь. А сама болезнь — это очень серьезное дело, понимаете, это очень серьезная болезнь. Если мы тут не серьезно, не, как говорится, не начинаем что-то думать и решать, то тогда мы вообще ничего не решаем и не думаем. Потому что тут не может быть какой-то половинчатой работы. Тут нужно очень серьезное решение. А этих решений пока я не вижу. Извините, господа, не вижу. Так, спасибо, что были сегодня со мной. Завтра продолжим. Пока.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа нейробиологов расшифровала работу специфической нейронной сети, отвечающей за эффект от глубокой стимуляции мозга, DBS. Исследователи доказали, что терапевтический отклик достигается при синхронизации импульсов в высокочастотном бета-диапазоне от 25 до 35 Гц между субталамическим ядром и корой. Это открытие позволяет перейти от стандартной настройки электродов к индивидуальному программированию стимулирующих импульсов. Американские исследователи представили данные о неожиданной молекулярной связи между механизмом регуляции артериального давления и ответом иммунной системы на вирус гриппа. Изучение этой связи на генетических моделях помогает объяснить, почему сердечно-сосудистые патологии часто усугубляют тяжесть протекания вирусных инфекций и открывают возможности для создания защитных медикаментов нового типа.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Госдепартамент поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на тему новых левых в Америке, и сегодня продолжение этой статьи о левых и левизне в Соединенных Штатах Америки. На борту рейса авиакомпании «Дельта» из Лас-Вегаса в Атланту была обнаружена несанкционированная Wi-Fi-сеть, предположительно созданная одним из пассажиров для фишинга. Глава Paramount Дэвид Эллисон предложил двум крупнейшим американским сетям кинотеатров AMC и Entertainment и Regal Cinemas юридически обязывающие трехлетние соглашения. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Заявление, опубликованном на сайте постоянного представительства США в Женеве, говорится, недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предупреждения конфликтов при пусках межконтинентальных баллистических ракет. Проведение испытаний таких ракет, способных нести ядерное оружие, без заблаговременного уведомления и детализации представляет опасность и нарушает мир и безопасность стран, находящихся в непосредственной близости от этих испытаний. Это повышает риск просчетов, подрывает глобальную стабильность и безопасность и несовместимо с ответственностью, которую влечет за собой обладание ракетным потенциалом большой дальности. Авторы заявления призвали все страны, обладающие ядерным оружием, уведомлять о пусках баллистических ракет не менее чем за 24 часа и направлять, как сказано, четкие извещения для моряков и пилотов, чтобы снизить риски. Уведомления также должны включать информацию о классе баллистической ракеты, районе пуска и планируемом направлении. В заявлении отмечается, что упорядоченные и прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военные разработки ни одной страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности. СМИ сообщают, что ядерные испытания без каких-либо уведомлений проводила в том числе Россия. По данным аналитиков, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой, но только два из этих испытаний оказались частично успешными. Владимир Путин рассказывал об успешных, по его словам, испытаниях «Буревестника» дважды. Последний раз в октябре 2025 года, но каждый раз он говорил уже об этом постфактум. Госдепартамент США поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, планы пока не утверждены окончательно, однако сотрудникам, эвакуированным из региона, все чаще разрешают завершить работу на прежнем месте службы и не возвращаться обратно. Ранее Соединенные Штаты вывезли так называемый необязательный персонал и членов семей дипломатов из ряда стран региона, в том числе из Бахрейна, Ирака, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. CNN отмечает, что сокращенный режим работы американских дипломатических представительств может сохраниться в течение длительного времени, от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну и продолжение темы, которую мы начали вчера, я обещал продолжить ее в сегодняшней программе. Этим летом Америка отметила 250-летие своего основания. В то же время Институт Катона, либертарианский аналитический центр, вся институциональная цель заключается в защите свободных рынков. Институт Катона заказал совместно с Morning Consult опрос 2253 совершеннолетних американцев. Опрос включал традиционные вопросы: гордость за страну,
1: знание того, чему посвящена памятная дата 250 лет, и вера в американскую мечту. Помимо стандартных гражданских вопросов, анкета Института Катона также выявляла отношение американцев к коммунизму, социализму и капитализму. Ответы оказались весьма взрывными. Авторы исследования сообщили, что 21% американцев заявили о своем положительном отношении к коммунизму. Не к социализму, а именно к коммунизму, к самому слову, которое в сознании старшего поколения жителей Запада ассоциируется с ГУЛАГом, с восточно-германским штази и культурной революцией в Китае. К термину, который американская политика буквально 7 десятилетий рассматривала как фактически синоним государственной измены. Среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель составил 38%. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на эту тему, а сегодня продолжение статьи о левых или везне в Соединенных Штатах Америки. Ну, речь идет о том, что происходит, продолжение в этой статье, что происходит внутри демократических социалистов Америки, DSA. Организация DSA была создана в 1982 году как акт явного антикоммунизма. Факт, который настолько противоречит ее нынешней репутации. Майкл Харрингтон, ее основатель, был самым влиятельным американским социалистом послевоенной эпохи. Он также был человеком, чье политическое становление представляло собой многолетний спор с ленинизмом. DSA была сформирована путем объединения оргкомитета демократических социалистов Харрингтона с движением под названием «Новая Америка» на общей платформе демократического социализма. Этот социализм должен был достигаться путем выборов и коалиции внутри демократической партии и рядом с ней в постоянной оппозиции к советской модели социалистической. Организация вступила в Социнтерн, глобальную федерацию социал-демократических партий, таких как СДПГ в Германии. Видение Харрингтона было известным образом скромным – построить совещательную группу из либералов, профсоюзников и религиозных прогрессистов, которая сдвигала бы демократическую партию влево. DSA 1980-х и 1990-х годов представляла собой широкую палату демократических марксистов, фабианцев, религиозных социалистов и левых сионистов, отличавшуюся от ленинистских группировок слева именно своей верностью плюрализму и институту выборов. Эта специфическая антиленинская идентичность была прописана в ее уставе. На протяжении большей части своей истории устав DSA содержал положение, позволявшее исключать членов, находящихся, как сказано, под дисциплиной любой самопровозглашенной демократически централистской организации. Это был барьер, направленный непосредственно против энтризма, классической троцкистской тактики вступления в более крупную мягкую организацию с целью ее захвата или поглощения. Демократический централизм, ленинский организационный принцип, о котором идет речь, предполагает, что партия может вести внутренние дискуссии, но обязана демонстрировать абсолютное единство на публике после принятия решения. Основатели DSA считали его зародышем любого авторитарного перерождения левых и его запретили. Взрывной рост численности после 2016 года изменил состав организации быстрее, чем ее собственное самосознание. Новые члены DSA были преимущественно молодыми, радикально настроенными и либо совершенно неосведомленными о старых антикоммунистических спорах, либо откровенно от них скучающими. Внутренняя политика структурировалась в публично объявленные фракции, кокусы. На правом фланге организации, все относительно, естественно, находятся Groundwork и кокус социалистического большинства, Socialist Majority Caucus. В целом, реформистские течения, ориентированные на электоральную работу, коалиции с профсоюзами и прогрессистами и превращение DSA в функционального младшего партнера демократической партии. В центре DSA находится кокус «Хлеб и розы» – «Bread and Roses». Марксистская фракция, выросшая из среды журнала «Джакобин», верная стратегии рядового состава, как сказано. Это внедрение членов в стратегические отрасли для возрождения боевых профсоюзов. «Хлеб и розы» исполняет роль решающего голоса в организации. А на левом фланге левых – «Красная звезда», «Ред Стар», самопровозглашенный марксистско-ленинский кокус, основанный в Сан-Франциско в 2019 году, и группа марксистского единства «Марксист Юнити Групп», основанная в 2021-2022 годах в ортодоксальной марксистской традиции каутского и ранних большевиков. Их заявленный главный пункт программы – замена существующего американского конституционного строя новой социалистической республикой, включая ликвидацию Сената, коллегии электората, выборов, право вето Верховного суда и независимого института президентства. На левом фланге левых также есть троцкистский кокус «Реформа и революция», «Reform and Revolution», либертарно-социалистический кокус «Истоки революции», «Springs of Revolution» и более мелкие коммунистические формирования, включая возникший в Нью-Йорке коммунистическо-автономистский кокус «Emerge» и в прежние годы фракцию, именовавшую себя коммунистическим кокусом. Баланс сил сместился на съезде 2023 года, когда коалиция, сформированная «Красной звездой», группой «Марксистского единства» и «Хлебом и розами» получила большинство в Национальном политическом комитете НПС, вытеснив реформистскую коалицию, руководившую с 2021 года. Наблюдатели стали описывать НПС как многофракционный парламент, в котором большинство приходится собирать под каждый конкретный вопрос. Съезд 2025 года, состоявшийся через несколько недель после победы Захрана Мамдани на праймерис, подтвердил новый расклад. Левые сохранили большинство, при этом, по оценкам симпатизирующих наблюдателей, явно коммунистические фракции получили узкое абсолютное большинство мест в НПС, после чего делегаты отменили запрет на демократический централизм. В материалах «Красной звезды» прежний пункт описывался как пережиток антикоммунистического прошлого DSA, а группа «Марксистского единства» открыто выступает за то, что она называет истинным смыслом демократического централизма, при котором члены могут публично выражать несогласие, но обязаны подчиняться и помогать реализовывать решения большинства.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Роскошная яхта длиной 30 метров затонула на Сардинии в Италии после неисправности двигателя. Судно стоимостью свыше 8 миллионов евро было приобретено итальянским предпринимателем всего 4 дня назад. В момент аварии на борту находились 14 человек, экипаж и пассажиры, которые благополучно эвакуировались на соседние суда. Сейчас яхта находится на боку на глубине около 7 метров. Главный приз популярной лотереи Powerball, превысивший 1 миллиард долларов, достался владельцу билета из штата Иллинойс. Организаторы подтвердили, что удачливый участник угадал все 6 заветных чисел. Согласно правилам розыгрыша, победитель может получать сумму нарастающими долями на протяжении 30 лет. В случае единовременной выплаты счастливчику достанется 450,5 миллионов долларов до вычета налогов. Имя обладателя рекордного состояния пока остается в тайне. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Каролайн Левит, покинет свой пост в конце августа, объявил Трамп. Левит решил уйти с должности, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. Трамп написал в соцсетях, что полностью понимает и уважает это решение. «Теперь Каролайн будет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом в республиканской партии», написал Трамп. Левит написала в соцсети X, что работа в Белом доме стала для нее честью и приключением всей жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
3: Ассорти из пикантных.

0: предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван».
16: Борис Авезов,
15: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
16: Программа «Караван». Шляп с ними.

0: дирекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 FM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Хочу вам напомнить о том, что слова благодарности в адрес компании, которые поддерживают мои эфиры. Агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит, что в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, Стейтен-Айленде, кругах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближнее Нью-Джерси и даже Фараковые, друзья. Если вы проживаете в этих районах, вам нужна помощь или вам нужна работа, обращайтесь в агентство Welcome Care. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите обучение бесплатно в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Как я и сказал выше, агентство представлено офисами во всех районах Большого Нью-Йорка. Помимо зарплат и бонусов, агентство дополнительно оплачивает страховку, больничные дни, отпускные дни, ну и, конечно, дополнительные призы работникам за хорошую работу. Напомню, что агентство предлагает целый ряд программ. Это программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Можно оформить до 24 часов помощи на дому. Если вы перенесли травму, аварию, перенесли операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна краткосрочная помощь на ограниченное время. Такая программа есть в агентстве Welcome Care. Если вы по состоянию здоровья не можете обслуживать себя самостоятельно 24 часа в сутки, вам нужна помощь и поддержка. Программа 12 плюс 12. Есть программа для детей. Для детей в возрасте от мала до 18 лет. Если до 18 вам нужна помощь на дому, то можно оформить до 24 часов помощи. Значит, помощь родителям, соответственно, если нужно помогать с ребенком. Ну и если у ребенка есть аутизм, существуют специальные программы для детей-аутистов. Ну и есть программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, помощь логопедов, специалистов, которые помогут выполнять домашние задания, наверное, гулять с ребенком, массажисты, физиотерапевты. Эти специалисты уже есть и готовы помогать детям. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще пару анонсов. Программа «Здравствуйте, доктор», которая выйдет в эфир завтра, в пятницу, будет с доктором Ириной Панковой. Доктор Панкова – офтальмолог. Она представляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10, адрес в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, Рум 600, телефон для записи на прием 718-645-2201, телефон для двух офисов. Программа «Здравствуйте, доктор» с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Со стажем работы 36 лет, замечательный специалист, все его знают, все его любят, выйдет в эфир со мной вместе в четверг, но не в следующий, а через один, 27 числа. 27-го. Готовьте ваши вопросы, друзья, и я надеюсь, что у вас будет прекрасная возможность, значит, получить ответы на вопросы, которые вы зададите в прямом эфире. А я уверен, таких вопросов будет много, поскольку даже у меня будет много вопросов к Гальперину Марку Яковлевичу. Анонсы прозвучали. Давайте, друзья, мы приступим к регистрации на игру. Сегодня я приготовил для вас, как и обычно, 12 вопросов. Чуть попроще, чуть посложнее. И даже есть некий сюрприз на 12-м вопросе. Какой, я расскажу чуть попозже, когда мы с вами пройдем регистрацию. То есть я-то ее уже прошел, я сижу с другой стороны экрана, а вам предстоит еще пройти. Да, еще один анонс, связанный с работой. Если у вас есть права на автомобиль, и вы знаете неплохо английский язык, то вы можете смело работать сейлзменом, то есть человеком, который будет продавать. Что именно? Известная ликероводочная компания «Дозорцев & Сан» предлагает работу сейлзменом 5 районах Нью-Йорка. Звонить после 11 утра по телефону 908-353-1234. 908-353-1234. Позвоните по этому номеру. Возможно, эта работа будет для вас. Компанию «Дозорцевы сыновья» мы очень и очень уважаем и любим, поскольку они, плюс ко всему, еще и вручают призы в программе «Эрудит». Сегодня это бальзам «Мустак», напиток 45 градусов. Это черный бальзам, имеющий очень-очень большую историю. И более того, он состоит из 58 растительных компонентов природного, соответственно, происхождения, а они еще и лекарственные. Вот, поэтому напиток хорош не только тем, что он высокоградусный, раз, вкусный, два, он еще и, по всей видимости, достаточно полезный. Детям, беременным женщинам нельзя, перед тем, как сесть за руль, нельзя. Это и все ограничения, остальным всем можно. Давайте начнем регистрацию. Регистрация на игру целых аж 90 секунд. Регистрация на игру 90 секунд. Время пошло. 718-303-7570. 718-303-7570. Номер телефона, по которому можно зарегистрироваться для того, чтобы сыграть, ответить на вопросы. Я напомню, что это происходит достаточно просто. Я задаю вопрос. Далее предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете тот ответ, который соответствует, на ваш взгляд, соответствует правде, то есть правильный ответ. И нажимайте соответствующую цифру на своем телефонном аппарате. Ничего никуда впечатывать не надо. Услышали вопрос, услышали три варианта ответа, нажали цифру, соответствующую данному ответу. 1, 2 или 3. Все. Если вы ответили правильно, компьютер вас переведет, программа переведет к следующему вопросу, на следующий уровень. Если вы ответили неправильно, программа вас удалит, остановит ваш путь. Помимо этого, я буду брать звонки, которые будут поступать в эфир от тех, кто слушает программу, не успел зарегистрироваться или не хватило места, но хочет участвовать. Вы можете дозваниваться и сообщать правильный ответ и небольшой комментарий хотя бы, хотя это на самом деле не обязательно, но если он будет, это приветствуется. В музыкальных вопросах можно подпеть следующую строчку, но, по-моему, сегодня у меня нет музыкальных вопросов, так что это на будущее. 718-303-7570. 718-303-7570. Время регистрации заканчивается. И нам, в принципе, в общем-то, достаточно количества игроков для того, чтобы открыть программу и начать игру. Давайте будем начинать. Что ж, друзья, у нас на старте 118 игроков. В общем, неплохо. Внимание, первый вопрос. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Я, конечно. Ты, конечно. Он, конечно.
1: Введите свой ответ.
0: Итак, кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Я, конечно, ты, конечно, он, конечно. Выбираем один из трех вариантов. Время закончилось. Удивительно, ответы разделились на два лагеря, и кое-кто остался за бортом игры. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Я, конечно. Спору нет.
0: Я, конечно, вы считаете, что именно так было в сказке?
2: Да, что я, конечно, говорила?
0: Зеркало говорило, я, конечно, правильно?
2: Да, зеркало.
0: Да, понятно. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Мишенька, вообще вы, конечно, лучше всех. Но вообще ты, конечно, он говорит, но ты красива, там что-то мила, но принцесса там, которая спит, все милее, все прекраснее. Эта дама разбила потом зеркало, потому что она ему так неправильно отвечала.
0: Понял, Ирочка, спасибо. Спасибо вам за ответ. Поддерживаем ли мы Ирину?
4: Да, Миша, Свет мой зеркальце, скажи и всю правду расскажи. Кто на свете всех милее, всех румяне и белее? Зеркальце должно ответить ты, конечно.
0: Ты, конечно, спору нет. Но живет одна девица, тра-та-та-та-та, царица. Хорошо, спасибо, дорогой Наум. Спасибо, спасибо. Мое виртуальное рукопожатие вам улетело.
4: Спасибо.
0: Итак, ты, конечно, спору нет. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это был простой вопрос, прям совсем-совсем простой. Кое-кто зря споткнулся на этом вопросе, потому что следующие тоже будут несложные. Послушайте. У крыши есть ребро, пята, хребет.
1: Введите свой ответ.
0: У крыши есть ребро, пята, хребет. Время закончилось, ответы ваши получены. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: У крыши есть ребро.
0: У крыши есть ребро. Действительно, ребро. Имеется в виду ребра жесткости. Я помню в детстве, когда мы бегали по крышам для того, чтобы не создавать громкого шума и чтобы на нас не отвлекались всякие люди, дворники и прочие остальные, те, кто были против того, чтобы маленькие детки, ну, не маленькие, но подростки, допустим, бегали по крышам больших зданий, допустим, пятиэтажного здания нашего, в котором мы жили, оно высокое было, сталинская постройка, высокие потолки, соответственно, и дом был высокий. Вот мы бегали по ребрам, по этим самым ребрам. Они, во-первых, это была более жесткая история, но и это, конечно же, укрепляло крышу. Крыша – верхняя часть строения для защиты от дождей и снега. Внешняя поверхность крыши обыкновенно имеет скат к наружным стенкам. По форме ската в крыше бывают односкатная, щипцовая и шатровая. Верхнее ребро крыши называется коньком. Крыша состоит из коньком, кстати, а не хребет. Конек, а не хребет. Крыша состоит из наружной оболочки, кровли и внутренней подпоры кровли. Стропил. В южных странах и на востоке делают плоские крыши с малым углом наклона для стока воды, покрывая их камнем или землей и образуя террасу, по которой удобно ходить. А некоторые богатые люди на крышах делают себе еще и бассейны. Ну, или ставят там пальмы и места отдыха создают. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим на следующий уровень вопроса. Это третий. Кстати, отдельная тема, касающаяся Нью-Йорка. Это крыши Нью-Йорка, по которым можно на самом деле-то путешествовать и изучать их как достопримечательности нашего славного города. Я думаю, что такие предложения есть. И обратите внимание. Да, и пари, кстати, пари тоже проводят на крышах. Пари и концерты. Третий вопрос. Число в ценнике, радующее глаз покупателя. Цена, налог, скидка.
1: Введите свой ответ.
0: Число в ценнике, радующее глаз покупателя. Цена, налог, скидка. Простой вопрос, да? Простой, согласен с вами. Несложный. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Ну, конечно же, скидка.
0: Какую покупку в ближайшее время, возможно, вы делали, где получили хорошую скидку и обрадовались? Есть?
2: Хороший вопрос.
0: Так, хорошо. Ладно. Ну, это уже следующий вопрос, не вопрос нашей игры. Давайте-ка посмотрим. Я, кстати, вот получаю скидки регулярно, потому что сотрудничаю с одной компанией и пользуюсь ее продукцией, и, соответственно, имею большие скидки на эту продукцию. Делаю это ежемесячно. Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю. Исторические скидки появились и стали использоваться в условиях уличной торговли товарами, когда продавец в результате торга предоставлял скидку тому покупателю, который приобретает больше товаров. В настоящее время практика предоставления скидок используется крупными и средними компаниями, организациями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Скидка добровольная, одностороннее снижение стоимости товара, услуги продавцом или же поставщиком услуг от первоначальной стоимости товара или же услуги. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы говорим «скидка» и понимаем, что это обрадует глаз. Да, пришел мне вопрос, а чем же я пользуюсь? Я, друзья мои, с компанией Herbalife. Сотрудничаю уже много-много лет. Много, честно сказать, 33 года. Или 32. 33, кажется. И это здорово. Прям здорово. Надо будет как-нибудь вам рассказать по этому поводу что-то очень-очень интересное. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Не красна изба углами, а красна изба, и три версии, ногами, у кого-то на самом деле может быть и так, пирогами, блинами.
1: Введите свой ответ.
0: Кто из ветеранов движения присоединится к ответу на простой вопрос? 5 секунд осталось, 4, 3, 2... Ответы разделились, но не сильно. А ну что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Мишенька, ну конечно, пироги. Ну, это же было давно известно, как-то так в детстве нас это учили. Вот мне так кажется.
0: Детство. Да, да. Пироги. Ирочка, а вы умеете печь пироги?
3: Мишенька, умела. Я в стране вот этой, в стране этой этим не занимаюсь. Не грешу этим.
0: Я понял. Ну, хорошо. А умели мясные делать пироги?
3: А какая разница? Это начинка мясные пироги. Я любые пироги могла делать.
0: Я понял. Вот хорошо. Спасибо. Пироги. Действительно, не красна изба углами, а красна изба пирогами. Хотя, блины. Я вот пироги, наверное, не очень люблю. А блинчики? Блинчики мне нравятся. Блины. Переходим к следующему вопросу. Это, друзья, у нас уже будет 5-й вопрос. Тут тоже получается как-то немножко тоже со мной вопрос связан. Секунду. Как-то бывал я в Ханты-Мансийском автономном округе во время студенчества в медицинском Харьковском институте. После первого курса, после второго курса мы ездили так называемые стройотряды. И строили старый Уренгой, новый Уренгой. Один год один, другой год другой. Первый раз ездил квартирьером. Вот, мы строили сам лагерь перед тем, как приедут студенты, работники. А второй год я уже был мастером отряда, представлял мединститут. Это было здорово. Такие, знаете, вот прожить это студенческое время по-полному хотелось. И слово «ханты», и слово «манси» переводятся на русский именно так. Как же они переводятся? И ханты, и манси. Горы, степи, люди.
1: Введите свой ответ.
0: И слово ханты, и слово манси переводятся на русский именно так. Горы, степи или же люди. 5 секунд осталось, вам надо поторопиться. Так, друзья, кого мы сейчас опросим? Давайте спросим вас. Пожалуйста, вам слово.
2: Я думаю, пирогами.
0: Пирогами — это из прошлого. Из прошлого вопроса и прошлого ответа. А вот слово ханты и слово... Да, их слово ханты и слово манси переводятся на русский язык именно так. Горы, степи или люди.
2: Как манси — это индийское название.
0: Как переводится?
2: Не знаю.
0: Так, хорошо. Ладно. Давайте-ка вам зададим этот же вопрос, пожалуйста. Что вы думаете?
3: Мишенька, ну, по-моему, это национальность. Значит, это люди.
0: Люди. Это люди. Ирочка, это правильный ответ. Мне кажется, вы дали уже 3 правильных ответа. А это особая возможность получить дополнительные призы от меня и от программы «Эрудит». Слово «манси» как и ханты, то есть и то, и другое слово, и ханты, и манси, в переводе означают «человек», то есть «люди». Когда русские впервые столкнулись с манси и хантами, они не различали эти два народа, и в источниках XII века их называли «югрой». Позднее, приблизительно с XIV века, русские переняли коми-зырянское название «манси», «вогулы», имеющие происхождение от речки Вагулки, на которой была расселена значительная группа манси. Хантов стали называть «остяки», производная от «асьях», через черточку, «асьях», народ реки Ась. Ась – это обь. Этнические общности манси и хантов сформировались в результате смешения древних племен охотников и рыболовов Урала и пришедших с юга скотоводов лесостепи, угров. Именно поэтому их еще называют обскими уграми. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим, дорогие друзья, к следующему вопросу. Но прежде чем я перейду к следующему вопросу, я бы хотел напомнить о том, что у нас есть новости середины часа. Поэтому давайте прервем сейчас на пару минуток и сразу же после новостей продолжим.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Каталонский шеф-кондитер Марк Суарес презентовал кулинарный шедевр, на создание которого у него ушло 4 месяца. Вес свадебного торта составил ровно 500 килограммов. Кондитер вручную изготовил и закрепил на нем десятки тысяч реалистичных лепестков из сахарной пасты. На греческом острове Крит археологи наткнулись на крайне необычную, неожиданную находку. В ходе раскопок было обнаружено древнее ритуальное захоронение, состоящее из останков 450 мышей, возраст которой оценивается примерно в 2700 лет. Ученые пока выстраивают гипотезы о том, чем именно грызуны заслужили такой почет. В Китае 18-летний юноша решил насладиться летними звуками природы и провел 4 часа в парке, слушая оглушительное стрекотание цикад. В результате высокочастотного природного шума парень получил временную потерю слуха и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Врачи заверили, что слух восстановится, но посоветовали впредь держаться от насекомых подальше.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». И мы находимся на очередном вопросе. И это у нас, друзья мои дорогие, шестой вопрос. На Олимпийских играх в каком году золотые медали не содержали ни грамма золота? 1980-й, Москва, 1992-й, Барселона, или же Пекин, 2008 год?
1: Введите свой ответ.

0: Время закончилось, ответы ваши получены. Ответы разделились на две версии. Вот, подсказчиков я не вижу. Внимание, правильный ответ. Правильный ответ. 1992 год. Барселона. 25-е летние Олимпийские игры проводились в Барселоне с 25 июля по 9 августа 1992 года. Было разыграно 257 комплектов медалей. В играх приняли участие 9356 спортсменов, 6652 мужчины и 2704 женщины, представляющих 169 команд. Церемония открытия состоялась 25 июля 1992 года на Олимпийском стадионе на горе Монжуик в Барселоне. По оценкам, церемонию открытие посмотрело более 2 миллиардов телезрителей. На барселонских аренах состязалось 9368 спортсменов из 169 стран. Объединенная команда СНГ победила в общем зачете, завоевав 112 медалей, 45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых. Второе место заняла команда США, выигравшая 108 медалей, 37 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых. Правильный ответ, друзья, у нас был под номером 2. Это Барселона. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас под номером 7. Седьмой номер. Венгрия не граничит с чем? Сейчас с одной какой-то страной, которую я назову, Венгрия не граничит. Ее-то, собственно, и надо нажать. Итак, Венгрия не граничит со Словакией, с Польшей, с Украиной.
1: Введите свой ответ.
0: Венгрия не граничит со Словакией, с Польшей, с Украиной. Так, дорогие друзья, время ваше закончилось, ответы ваши получены. Давайте-ка мы спросим вас. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
2: Не граничит, это Словакия.
0: Со Словакией не граничит. Так, что вы скажете, здравствуйте.
3: Миша, я тоже думаю, что со Словакией. Потому что с Украиной есть, Карпаты граничат, и Польша, очевидно, там рядом. Значит, только Словакия.
0: Понял, хорошо. Ладно, давайте узнаем правду. Правда, она всегда где-то рядом. Венгерская республика, страна Мадьяр, буквально мадьярская страна. Государство в Центральной Европе, граничащее с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией и Словенией. Страна названа по этнониму народа венгры. Страна является членом ООН с 1995 года, Совет Европы в 1991, с 1999 член НАТО, с 2004 член ЕС. Исторически современная территория Венгрии управлялась в средние века королями Сицилийской династии, а в 1687 стала частью владений Габсбургов. Мадьяры играли в австрийском государстве роль шляхты, мелкопоместного военного дворянства. Правильный ответ у нас под номером 2. С Польшей не граничит. Мы переходим к следующему вопросу. Это восьмой вопрос. Итальянского гонщика Формулы-1 с длинной фамилией журналисты называют физика, лирика, химика.
1: Введите свой ответ.
0: Итальянского гонщика Формулы-1 с длинной фамилией журналисты называют физика, лирика, химика. Кто-нибудь увлекается у нас гонками Формулы-1? Вы точно должны знать правильный ответ, потому что... Потому что. Пожалуйста, специалисту слово.
2: Да, Данису, здравствуйте. Ну, дело в том, что у него нос длинный, поэтому я бы назвал его физикой или физикелой, что-нибудь такое.
0: Физиономия. Физикелой. По поводу, ясно, вы как бы с физиономией. Пожалуйста, а вы что скажете? Здравствуйте.
2: Физика.
0: физикам, конечно. Ну почему? Ну почему? Наверняка произносить целиком имя и фамилию Джанкарло Физикелла очень трудно, а вот физика гораздо короче и легче. Конечно, слушайте, это очень быстрый вид спорта, Формула-1. И говорить надо быстро, и пролетают машины перед человеком очень быстро. Физика, физика, а не Джанкарло Физикелла. Так оно подольше получается вроде как. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к девятому вопросу. Внимание, друзья, девятый вопрос. Как называется хребет, находящийся в Казахстане и в Китае? Анды, Гильбоа, Боро-Хоро.
1: Введите свой ответ.
0: Как называется хребет, находящийся в Казахстане и в Китае? Анды, Гильбоа, Боро-Хоро. Так, кто у нас есть? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Навеяло Ханты-Мансийским автономным округом фраза Задорнова. Когда ханты отделились от Манси, посол ханты в Манси послал посла манты в Ханси. Помните это?
0: Да.
4: Это хорошая скороговорка, да. Вот если нетрезвый язык, да? Попробуйте выговорить эту фразу.
0: Послал ханты в Манси, а Манси в ханты.
4: Ну, примерно,
0: хорошо,
4: да.
0: Давайте на следующий, да, вот на девятый. Анды, Гильбоа, Боро-Хоро.
4: Значит, Михаил, статус вопроса не соответствует номеру, поскольку вопрос звучал. Вот это вот Боро-Хоро или как там его. Вот это третий вариант.
0: Третий вариант? Ну, а куда его было поставить? Первым, что ли?
4: Ну, где-то в серединку, там, пятый, шестой, знаете, вот так, по ранжиру.
0: Понятно. Спасибо. Ну что ж, в следующий раз я этот вопрос поставлю под номером 5. Правильный ответ – Боро-Хоро. Давайте небольшой комментарий по поводу хребта Боро-Хоро. Он в Тянь-Шане, на западе Китая и в Казахстане. Длина 250 километров, высота до 4359 метров. Ледники, горные степи, еловые леса, луга Боро-Хоро – часть Тянь-Шанской горной системы в Центральной Азии, служащая водоразделом Джунгарского и Илийского бассейна, представляют высокую и сплошную стену, имеющую весьма короткое северное заложение. Правильный ответ у нас под номером 3, как было сказано. Мы переходим к следующему вопросу. Десятый вопрос. Какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Так, какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Бедлам. Ариэль, Хеврон, Вифлеем.
1: Введите свой ответ.
0: Какой город в Иудее послужил названием дома для умалишенных в Англии? Бедлам. Бедлам. Бедлам. Ничего вам не напоминает? Бедлам. Возможно, есть кому-то что-то напоминает. Пожалуйста.
5: Бедлам.
0: Три варианта. Ариэль, Хеврон, Вифлеем. Какой?
5: Бедлам. Бедлам еще. Бедлам.
0: Бедлам. Бедлам. Это он в Англии так называется. А как, какой город послужил, значит, названием? Еврейский, иудейский город, Ариэль, Хеврон или же Вифлеем?
5: Вифлеем.
0: Вифлеем – это правильный ответ, потому что это же Бет-Лехем. Бет-Лехем, Бет-Лам. Вот так, Бет-Лам от Бет-Лехем. Вифлеем – город в Иудее. Первоначально больница имени Марии Вифлеемской, затем дом для умалишенных в Лондоне. В переносном смысле – сумасшедший дом. Хаос, беспорядок, сумятица. Вот что такое Бедлам, он же Бет-Лехем. Правильный ответ под номером 3, Вифлеем. И мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас 11-й, то есть как бы должен быть посложнее, чем предыдущие. Поэтому держите кулачки и подумайте. Гадание по птицам называется. Орнитомантия, орнитология, орнитотерика.
1: Введите свой ответ.
0: Гадание по птицам называют орнитомантия, орнитология, орнитотерика. Ну, тут надо выбирать из корней греческих слов. Время закончилось. Есть правильный ответ. Есть у нас один человек, который дал правильный ответ. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Миша, ну орнитология – это наука о птицах, это отбросили. Так что я думаю, орнитоптерия какая-то. Вот это мне как-то звучит больше.
0: Орнитотерика?
3: Да.
0: Вот так это вот я придумал. Это я придумал,
3: мне,
0: Ирочка, потому что эзотерика.
3: А мне понравилось. Ну неужели мантия? Это немножко как-то странно. С гаданием связано. Лучше все-таки... Не, ну орнитология – это просто наука о птицах. Это не гадание по птицам. Это точно.
0: Ну да. Хорошо, спасибо. Ваша версия понятна. Я как раз вот специально сказал в качестве подсказки, что искать ответ надо в греческих корнях. Орнис, понятно, что речь идет о птице. Мантия – это гадание. Мантия, поэтому орнитомантия – это гадание. Вот, а скопию это наблюдаю. Предсказание по полету... пению и крику птиц. Источник словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинова. Итак, еще раз. Орнитомантия и орнитоскопия. Птица, мантия гадания, скопио наблюдение. Предсказание по полету, пению и клеву птиц. Правильный ответ у нас под номером 1. И у нас пока есть один игрок, добравшийся до 11-го вопроса. Вернее, правильно ответивший на 11-й вопрос. Впереди остался один вопрос, который, кстати, я хотел, ну, имел в виду подарить нашим игрокам, потому что мне показалось, что, может быть, в этой области как раз и знаний может не хватать. Ну, точно, реально может не хватать. У кого-то, да, они есть. Допустим, у кого-то, кто из Квинса. А у тех, кто не из Квинса, может как раз и этих знаний не хватать. Но это не повод не дать человеку возможности выиграть. Согласны со мной? Поэтому победитель у нас уже есть, независимо от того, правильным или неправильным будет ваш ответ. Этот узбекский футбольный клуб представляет город... Наманган. Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Кстати, в свете последних событий, я имею в виду чемпионат мира, где, в общем-то, совсем неплохо, даже, может быть, сказать, где-то даже хорошо выступила сборная. Поэтому вопрос к месту. Три версии. Новбахор, Карамчат, Кулгайор. Это три версии. Итак, этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган, Новбахор, Карамчат, Кулгайор.
1: Введите свой ответ.
0: Вижу подсказчиков, но давайте дадим хотя бы 15 секунд на ответ. Ответ получен. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Новбахор, то есть новая весна. А есть еще пахтакор, это хлопкороб. То есть пахта – это хлопок, пахтакор – это хлопкороб. Помните, был клуб такой?
0: Я помню, что команда разбилась на самолете там в каком-то году. Вот. А я в этом году, по-моему, когда она разбилась, был в пионерском лагере, а у нас вот спортивный там человек, тренер, который спорт представлял в этом пионерском лагере, он как раз был из этой команды. И ну, видимо, в предыдущие годы он всех знал, и он прям чуть ли не плакал. Тогда,
4: да, Базилевич полетел другим рейсом, Базилевичу удалось избежать, он другим рейсом летел и... Олег Базилевич, тренер, помните, наверное, да?
0: Да, я помню, да, конечно.
4: Да, он прилетел другим самолетом, и он остался жив.
0: Это верно. Хорошо, спасибо. Ответ правильный. Ответ нашего виртуального победителя тоже правильный. Навбахор. Ответ под номером один. Небольшой комментарий я все равно должен представить. Навбахор узбекистанский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноименного вилаята, то есть области, основан в 1974 году. Участник Суперлиги Узбекистана, высшего футбольного дивизиона страны. По итогам сезона 2018 года он занял третье место среди 12 клубов и стал бронзовым призером. Вся информация здесь будет по 2018 год максимум. Победитель высшей лиги Узбекистана 1996, девятикратный бронзовый призер высшей лиги Узбекистана, трехкратный обладатель и финалист Кубка Узбекистана, первый обладатель Суперкубка Узбекистана 1999 год. Возможно, сейчас они опять что-то выиграли. Навбахор один из трех футбольных клубов Узбекистана наряду с ташкентским Пахтакором и ферганским Нефчи. Нефчи тоже я помню. Которые участвовали во всех сезонах 27 сезонов, включая сезон 2018 года. Высшей лиги Узбекистана, которая с 2018 года называется Суперлигой Узбекистана. Правильный ответ у нас под номером 1. У нас есть один единственный победитель, которого я поздравляю. Мой друг, где и что вы получите в качестве вознаграждения, вы узнаете сразу после небольшой рекламной паузы.
6: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
11: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00 718-223-29-00.
12: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Дорогие друзья, ну что ж, я еще раз напомню о том, что в эфире Davidson Radio, программа «Эрудит». Я Михаил Браславский, ведущий этой программы, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас есть победитель. Победитель получит приз. Это бальзам «Мустак». Черный бальзам, относится к черным бальзамам. Вот красивая, очень красивая бутылка от компании «Дозорцев и сыновья». На черном фоне золотое тиснение, написано «Herb», то есть натуральное, все натуральное. Это двойная настойка. Настойка из 30 компонентов природных лекарственных и настойка из 58. Все вместе получается 58 природных компонентов входят в состав этого бальзама. Настойка — это значит, что на спирту, а потом уже разбавляется до состояния, когда это можно употреблять. Как я и сказал выше, беременным нельзя, детям нельзя, за руль с этим делом нельзя. Все, всем остальным можно. Я бы хотел также поздравить и пригласить наших радиослушателей на большой, удивительный благотворительный концерт, который пройдет 15 ноября. Пока я не буду говорить где, афиши пока нет, но билеты можно будет заказать на сайте театр.com. Когда они появятся, я вам об этом расскажу в эфире. Кого мы сможем увидеть на этом мероприятии, которое я буду вести и представлять? Этот концерт, который будет называться опять или снова о любви, Израиль. На концерте выступит Константин Риттель-Кобылянский, лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге, лауреат международной музыкальной премии в Париже, лауреат международной театральной премии за лучшее исполнение партии «Эскамильо» в Германии, Штутгарт, кавалер ордена Святой Софии за талант и славу Украины, лауреат международной премии «Big Entertainment» за исполнение главной партии продюсирования и режиссуру рок-оперы «Мистерия», ставшую лучшим в мире шоу на открытом воздухе в 2008 году. Орландо, Флорида. Родился он в 1975 году в Киеве, в известной актерской семье. Является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Закончил с отличием Одесскую консерваторию, вокальную аспирантуру и докторантуру в Высшей музыкальной академии Фрайбург, Германия. Его педагогами были профессора Василий Навроцкий, Людмила Иванова, Одесса, Ульрих Фурер, Швейцария, Дитрих Фишер, Дискау, Марксус Горицкий, Азиз Картель, Германия. Ну и важным этапом в творческой деятельности певца стало сотрудничество со звездой Голливуда сэром Питером Устиновым, с которым Константин работал в Цюрихе над созданием совместной концертной программы из писем и романсов Рахманинова. Можно много говорить об этом замечательном исполнителе, о том, какой он еще человек нам всем с вами предстоит увидеть и узнать, и не только услышать. Он потрясающий ведущий своего собственного концерта, хотя открывать программу буду я, но он сам делает конферанс перед своими выступлениями, перед новой песней, перед новой партией. Он поет, наверное, на 11 языках всю мировую классику, и помимо этого не только классику, он поет еще и современную музыку, как вы понимаете, и романсы тоже. Послушайте его удивительный, на мой взгляд, совершенно потрясающий голос.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Новости одной строкой. Россия вновь ударила по украинской портовой инфраструктуре на Дунае. Румыния поднимала истребители. Огромный нефтяной разлив достиг побережья Омана. Вашингтон и Тегеран продолжают спорить о контроле над Армузом. АЭС планирует закупку электрических перчаток. Каролин Левит уходит из Белого дома. Рынки ждут новых данных по инфляции. В Нью-Йорке расследуют гибель 15-летнего подростка в Бронксе. City Council обсуждает ограничение тарифов в City Bike, а администрация Мамдани переводит проект муниципальных продуктовых магазинов в практическую стадию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Демократы в Сенате потребовали признать Россию страной-спонсором незаконных задержаний. В Госдепе создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом. Иммиграционная полиция ICE просит закупить перчатки, бьющие током, для предотвращения сопротивлений при задержании. Taylor Farms de Mexico, которую считают возможным источником нынешней вспышки циклоспороза, последний раз проверяли в 2019 году. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 76%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 13 августа. Сегодня на бирже был положительный и рекордный день. Индекс Доу Джонса прибавил 70 пунктов, 0,13%. 53 840 была конечная точка. Standard & Poor's 500 прибавил 50 пунктов или 0,2% и поставил новый рекорд. 7799. Нас закрылся на отметке 26 803. Плюс 214 пунктов или 0,8%. Транспортный индекс поднялся на 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний 0,3%. Так что день был вполне удачный. Нефть минус $2.05, $81.22 стоит 1 баррель нефти, и это одна из главных причин, почему биржа сегодня поднялась. Золото минус $62, $4405.50 стоит унция золота, унция серебра минус $1.13, $64.57 стоит 1 унция серебра. 1 евро равен $1.15. Пятилетние госбумаги дают 3,323%. За 10 лет можно получить 4,649%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,219%. Извините. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция минус 0,3%, Германия минус 0,1%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей плюс 1,1%, Шанхай минус 0,5%, Гонконг минус 0,2%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был

0: компаний, из отдельных компаний. Microsoft прибавил 4,45, Oracle поднялся на 2,94, Meta плюс $16.12, Amazon минус 2,15, Nvidia плюс $1.21, Frog поднялся на 9,12, Амплитуд был плюс 92 цента, Dell плюс $10 и 1 цент, Aerodynamics упал на 4,38, DOR, Dash поднялся на 3,77, Home Depot минус $1.73, Apple плюс $3.01, и Visa плюс $6.03. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Веселый ветер.
1: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет! Меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Я, кстати, помню, еще вот эту зиму с 90 на 91 год,
5: Саддам Хусейн.
4: Когда была операция «Буря в пустыне», и когда Израиль обстреливали из Ирака скадами. Так вот, говорят, там же тоже нужно было забежать куда-то. Ну, не было еще Мамада в этих...
5: Комната с изоляцией от химического оружия, да, типа.
4: Хедаратум, да, говорили. Но неважно, все равно нужно было забежать куда-то в подъезд или, в общем, в квартиру куда-то. И мне просто рассказывали, я как бы не проводил исследования, но говорят, что очень много семейных пар образовалось так. То есть люди забегали в подъезд, там знакомились, и потом образовывались семьи.
5: И влюблялись, несмотря на то, что были противогазы. Знаете, вот что значит интересный собеседник.
4: Ну, может, оно и лучше, если противогазы. Бывает и так.
6: После этого пошла фраза внешности, это не главное. Это не главное.
4: Так я вам хочу досказать про свои первые шаги в Израиле.
6: А, ты не
4: потому что нет, у меня их было много.
6: Давай.
4: Это у вас там первая работа, у меня была еще и вторая, и третья, и четвертая.
6: Так вы что,
4: ребятая?
6: В советском же летун?
4: Летун, совершенно верно, летун. У меня вторая была работа, значит, на предприятии по изготовлению мелких всяких изделий из пластика. То есть какие-то плечики для одежды, вазочки и так далее. Значит, владелец этого предприятия, как сейчас помню, его звали Дани, он меня взял почему? У меня в дипломе написано «механика». То есть он не мог понять, что это теоретическая механика. Понимаешь, он решил, что если человек механик, так он механик.
6: Секунду, подожди, я просто хочу тебе сказать, что он, между прочим, кандидат технических наук.
4: Не, я не кандидат наук.
6: Ты не кандидат?
4: Не.
6: А я всю жизнь считал.
4: Нет.
6: Я тебе по-другому
5: никто бы не проверил.
4: Ты просто,
5: Оставили бы кандидат, и все, сошло бы. Но...
4: Ты как мои родители, они очень мечтали, чтобы я был кандидатом, а я свалил. Короче говоря, значит, он решил, что если у меня написано в дипломе механик, то я ему буду станки ремонтировать. Понимаешь? Ну, его иллюзии рассеялись буквально там на второй день. А, значит, апогей наступил, когда какой-то был арабский праздник или забастовка, или что, они не пришли на работу. И мы с ним были вдвоем. И вот он меня сажает к станку. Значит, я начинаю работать, начинаю принимать эти... Значит, там забрасывается такой мелкие какие-то лом такой из пластика, расплавляется и потом попадает в форму, да, в мульду, и выходит уже в виде какого-то готового изделия.

0: нужно обрезать заусенцы. Кстати говоря, работа адская абсолютно. Значит, я начинаю принимать эту готовую продукцию, и станок ломается. Он меня пересаживает к другому станку. Значит, я вам клянусь, что так и было. Я сажу к другому станку, через 5 минут станок ломается. Я не трогал станок. Он меня пересаживает к третьему станку. Станок ломается. Через 5 минут. Он на меня так смотрит и говорит: знаешь что? Ну, видимо, он понял. Он понял мои взаимоотношения с техникой, он, видимо, понял. И он меня отправил на склад готовой продукции. По дороге на склад готовой продукции я прохожу мимо четвертого станка. Из четвертого станка, ребята, фонтаном начинает бить масло. Фонтаном в потолок. Он меня отправил домой. Просто домой отправил. Но, надо сказать, не сразу. Уволил я сам. Уволился, в общем. Вот такое
1: я было, да. Было бы хорошо, если бы вы рассказали. А потом меня взяли на работу в Моссад, я пейджеры собирал. Мне тоже ломали.
0: Зачем так?
1: Подожди. Про работу. Я когда перед армией там почти год еще после школы ждал призыва, пытался устроиться, ну и рассылал свои там курот-хаим по разным кабланам, знаете, вот которые берут на смены молодых людей, чтобы где-то поработать. И меня вызывает на работу агентство по трудоустройству. Прям вот само агентство. Оказалось, что мужик отрывает вот это вот главнарии агентство, ему нужно в офисе сделать ремонт. И вот он оставляет меня одного ремонтировать ему. Теперь сказать, что у меня руки из жопы, это
0: комплимент.
1: Это ничего это не комплимент, сказать. Потому что в жопе понятно, что право, что лево. У меня на техническую часть, вот я на пианино неплохо играю, ну так, чтобы собирать. И я пытаюсь понять за день до прибытия у папы, как вообще шпатель этот, где штукатурка, как ее разбавлять. Я начинаю делать этот ремонт. На третий день, я там два дня выдержал полно, на третий день он приходит, говорит: мы с тобой прощаемся, я понял, что ты очень... плохой ремонтник. Я говорю: а ты очень плохо разбираешься в подборе кадров.
0: И ушел. И все, да.
2: Саш, да, ну давай...
0: А третья, подожди, это же не все, у меня же еще третья.
2: Ну ты подбираешься к радио или еще нет?
0: Нет.
1: Там много шагов.
0: Ты ну что? Ладно. У меня еще третья работа была. Значит, я сторожил караванные поселки. Ну, ты же помнишь, да, это были эти времена.
1: Это, кстати, я знал, потому что Александр все на реке представляли как старожила.
0: Караванные поселки под Натанией, между прочим, в районе Кадима и в районе, ну, я забыл, как это называть, нет. Вот, значит, там ничего особенного не было, там единственное, что однажды приехала проверка и стала ночью, вот, а я ночью спал. И они, в общем, короче говоря, когда я вышел, когда я услышал гудки машины, значит, я вышел сонный весь. Они мне говорят: ты чего, значит? Мы, говорит, тут уже 10 минут, говорит, сигналим, говорит, мы тебя никак не можем разбудить. Я говорю: ну что поделать, у меня хороший сон, в общем. Ну ничего, нормально, все сошло. Потом я еще работал маклером. В маклерской конторе. Это было в Тель-Авиве, как раз во время вот этой войны, значит, в Персидском заливе первой. Вот. Не очень удачно, скажем прямо, я там работал, потому что как раз это был южный Тель-Авив, то есть это был тот район, куда летели скады иракские. То есть представить себе, что какой-нибудь идиот в этом районе может что-нибудь купить или снять, вот как раз в этот период, ну невозможно, понимаешь? А мне приходилось водить людей там, показывать и так далее. Кроме того, я был честным. Значит, и я показываю людям квартиру, они говорят: так это ж... как бы сарай, это же свинарник, это же не квартира. Я говорю: а что вы хотели за эти деньги? И вот так вот мы расставались. В общем, мы не это самое.
1: И короткая вставка, анекдот про маклера мне вспомнился.
2: Давай.
1: Труп маклера найден в очень хорошем зеленом районе в 5 минутах от метро.
0: Хорошая ремарка.
2: Ну, и радио, где оно, радио?
1: Подождите, там еще были работы.
0: После маклера нет. После маклера уже не было работы. Мы там, кстати,
1: я...
0: пересменку с одним зубным врачом из Минска, кстати говоря, мы. Я не помню, как его зовут, мы потеряли друг друга потом. А потом, значит, потом вот мне рассказали просто о том, что формируется радиостанция новая, и я там позвонил, мне сказали, вот тогда-то, тогда-то, все, приходите. Собственно, даже... Это было еще... Я сокращаю, на самом деле, сейчас я сокращаю рассказы, потому что рассказы тут гораздо длиннее, но в любом случае я пришел на этот конкурс, нас было больше 140 человек на, по-моему, 10 мест или 12 мест. Вот. И вот с тех пор, вот где-то с апреля, мы вышли в эфир в мае 91 года, а с апреля я работал...
1: Если я не ошибаюсь, то радиостанция «Река» была создана по следам той самой войны в Персидском
0: заливе. Совершенно верно.
1: Потому что стал вопрос, как объяснять людям, не знающим иврит, об экстренных ситуациях. И было принято решение устроить вещание на иностранных языках.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но я, кстати, потом еще на телевидении работал. На первом государственном телеканале, который сейчас называется КАН-11. То есть параллельно с радио я работал на телевидении. Была такая передача «Калейдоскоп», которая выходила на русском языке полчаса в неделю. Это было по пятницам в 3 часа дня. Вот. И я был ведущим. Вообще интересно это было. Меня позвали на, как называется, аудишн, да? Аудицию, да, кастинг, не знаю. Я уже не помню, кто меня позвал. Я пришел, сейчас уже этого здания нету, между прочим. Это было здание телевидения гостелерадио в Иерусалиме. И я стою, жду, не знаю, куда мне деваться. Значит, идет такая пожилая женщина, говорит, вы на аудишн? Я говорю, да. Ну, пойдем со мной. Ивритоязычная. Вот. Я к ней... А я был тогда рыжий-рыжий. И я к ней на полном серьезе обращаюсь. Слушайте, вот у меня к вам один вопрос. Вы только не смейтесь. Я говорю, а рыжих вообще берут? А нужно было вести новостную программу. Понимаешь? Она так остановилась, на меня посмотрела и говорит, джинджимба дефут решуна. То есть рыжие просто первое предпочтение отдается. Это была Эстер Софер, светлой памяти, конечно, да.
1: Вот я можно еще одну вставочку? У меня что-то сегодня
2: на
1: анекдоты вставочки.
2: Очень хорошо.
1: Это про кастинг на новостную программу. Просто я слышу. Это рассказывал покойный Дуда Топаз. Значит, кастинг на новостную программу. Один конкурсант за другим, вообще не то, не то. Тут заходит парень молодой, открывает голос поставленный, внешность раскрывает, начинает читать новости, и вдруг у него лицо, тик, вот такой сильный, его нельзя не заметить. И он вроде дочитал, все хорошо, но режиссер выходит и говорит, слушайте, все прекрасно, но я не могу вас так взять. Ну, понимаете, мы в эфире, и это будет отвлекать от новостей серьезно. Он говорит, если вы про тик, это вообще не вопрос. Я беру, значит, 2 таблетки акамоля, у меня 2 часа нет этого. Это у меня это с детства, это все лечится. Хорошенько. Можете сейчас вот достать, чтобы мы проверили вас? Да, сейчас достаю свою сумку на стол. И достаю, значит, оттуда, значит, это презервативы. Так что покупался, еще презервативы, еще презервативы. Ну, такая гора уже презервативов. О, акамоль, да, принял акамоль. Сейчас 5 минут, запил. И давай читать. Ни единого тика. Все шикарно. Вы приняты, ему говорит этот режиссер. Потом подходит и говорит, слушайте, я все понимаю, человек молодой, зачем так много презервативов с собой носить? Он говорит, ты понимаешь, что такое прийти в аптеку и сказать, дайте мне акамоль?
2: Хорошо, хорошо. Саш, у тебя же, как бы, все, конечно, знают тебя по работе на «Реке», но еще и практически все знают тебя как барда. Ты фактически лидер бардовского движения в Израиле. Ну, русскоязычного.
0: Ну, лидер.
2: Ну, один из. Лидер, да. В первом ряду.
0: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, больше знают по телевидению.
1: Не нужно бояться слова
2: «лидер». Почему?
0: Больше знают по телевидению. Я не знаю, почему. Просто эта передача пользовалась бешеной популярностью почему-то. И я понял, что пришла слава, когда я... Во-первых, я зашел в аптеку, там, за что-то купить. Значит, Камоль, да. А аптекарь мне говорит, значит так, я тебя отпущу, значит, лекарство, которое тебе нужно, на иврите. Он ивритоязычный. Эту передачу почему-то смотрела ивритоязычная публика. И он мне говорит, только с одним условием. Ты на следующую передачу должен так помахать рукой, сказать, Моше, шалом, понимаешь? Это был не апогей. Апогей был, я шел на рынок летом, жарко, страшно, я весь обливаюсь потом. Идет навстречу старушка такая, значит, явно ивритоязычная. Идет, так останавливается где-то метров за 10-15 до меня, так вот, руки в боки, понимаешь, и смотрит на меня, значит. Я думаю, может, у меня что-то не в порядке с одеждой, там, я знаю, проверяю как-то. Нет, все нормально. Я к ней подхожу. Она говорит, что, говорит, на иврите, говорит, что, говорит, жарко? Жарко, да. Да, говорит, это тебе не в студии под кондиционером сидеть. И пошла дальше, ты понимаешь? Все, вот так вот.
2: Но там же колоссальное количество. У вас же интеракция была на радио. То есть у вас звонили люди в большом количестве. И им не важно было то, что ты рассказываешь сейчас о политике. Они-то свое рассказывали.
0: Ты понимаешь, вообще это отдельная, ну, как бы, отдельная песня. Если уже мы заговорили о песнях, то это отдельная песня. Понимаешь, звонки на радио, беседы с радиослушателями. Это отдельная совершенно песня. Я помню, ну, это гениальный был рассказ. Это рассказывал Игорь Мушкатин, пусть ему земля будет пухом. Он вел утреннюю передачу, интерактивную, кстати говоря. И один, значит, позвонил. И говорит, ну, там, после беседы, он говорит, а можно, говорит, я объявление сделаю? Ну, сделайте объявление. Говорит, значит, записывайте. Говорит, в четверг, там, такого-то числа, в городе, там, Мурфаким, я фантазирую, да, состоится концерт дуэта «Шмуклер и сыновья». Значит, Игорь хватается за голову и говорит, подождите, говорит, если «Шмуклер и сыновья», то это как минимум трио. Ты говоришь, что вы мне говорите, «Шмуклер не приедет». Это реальная совершенно история, реальная история. А у меня была, я не знаю, у меня была же передача «Гайд-парк». Это вообще был кладезь, конечно. Понимаешь? И один
1: когда позвонил... вам звонили в эфир, и вы обсуждали актуальные темы.
0: Актуальные темы, да. И причем один
2: это
0: позвонил...
2: же все время. Каждый сам у себя Рабинович.
1: Все звонят ответами уже.
0: Конечно, не вопрос.
2: И главное, их не интересует мнение, то, что говорит Саша или кто там другой.
0: Абсолютно. Но этот вообще, он начал с комплиментов. Он начал с комплиментов. Я, говорит, я так люблю Река. Я слушаю все время Река. Река – это наш свет вообще в окошке. Ну, действительно, это был свет в окошке и так далее. Дальше он произносит фразу, после которой я падаю. Он говорит, у меня ж только на Река и стоит. Звукооператор падает, я падаю, значит, то есть в эфире пауза, понимаешь? Ну, потом я как-то там вышел из этого положения, я уже не помню как, но это у меня осталось в памяти.
2: Вот там есть чудесная история, вот ты мне ее рассказывал, я не знаю, с кем она произошла, но Саша мне ее рассказал. О том, как, ну, неважно, вот Саша ведет передачу о политике, знаешь, интеллигентный разговор, речь идет, например, там, не знаю, там, о Буше или не о Буше, не имеет значения, вдруг врывается какой-то человек и говорит, я вам хочу сказать, что в Израиле совершенно нет никакой культуры. Саша, он говорит, видите ли, ну как, смотри, он говорит, я вам говорю, я из Житомирской области, у нас было там все, что хочешь, театры, кино, цирк, здесь нет совершенно ничего, культуры никакой. Саша говорит, ну хорошо, но вы так считаете, каждый имеет право на свое мнение, это Саша. Он говорит, не-не-не, так у вас не получится, я хочу написать на вас жалобу, на Сашу. Саша говорит, ну хорошо, пишите, он говорит, как же я напишу? Я же адреса не имею. Давайте мне скажите у вас адрес. Саша говорит, ну, записывайте. Радиостанция «Река», ты знаешь адрес, все знали и так далее. Тель-Авив, город, улица Леонардо да Винчи, 2. Кого два? Вы что-то так быстро тараторите. Вы можете спокойно сказать, не спеша. Саша говорит, улица Леонардо да Винчи, 2. Подождите, я записываю, мне карандаш что-то не берет. Кого вы говорите? Саша уже начинает нервничать. Говорит, Леонардо да Винчи. Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи? Саша спрашивает, тот отвечает. А что я должен знать? Я только 4 месяца в Израиле.
3: Это реально. Реальная абсолютная история.
2: Я тебе хочу сказать, что вообще к этому очень часто... Это я черпаю... Он говорит, что очень часто приходили письма, было написано...
3: Улица Микеланджело.
2: Леонардо да Винчи 2, Микеланджело 4, и они доходили. Почтальоны обучены.
0: А мне однажды пришло письмо из города Ворошиловграда. Было написано Израиль Александру Дулу.
2: Ну, это нормально. Это приходили,
0: да. На радио пришло.
1: Мне позвонила девушка из какой-то компании сотовой и сказала, что я их клиент. Я сказал, что я не их клиент. В общем, дайте проверим ваш адрес. Она очень плохо на русском говорила. И она говорит, а вы живете на улице Шимпанза 6? Я говорю, Шпиноза? Но... Это уже не имеет никакого отношения, я все равно не ваш клиент. Наш прошлый адрес.
0: Одной нашей сотрудницы, значит, звонят в редакцию и говорят, слушайте, вы еврейка вообще или нет? Она говорит, а что такое? Он говорит, ну, весь Израиль молится о дожде, а вы, говорит, уже дважды ставите песню «Улетай, туча, улетай». Было, это быль.
2: Нет, там, это конечно, быль. Там же прелесть в том, радиостанции «Ракет», что там практически все передачи, которые были, они были интерактивные. То есть ты, если тебе сильно повезло, дозвониться было нереально, конечно, невозможно. Ну, как и на любую радиостанцию, очень тяжело дозвониться, но они все приходили, и все их не интересовало, что там ты рассказываешь о погоде, они о своем, им же главное свое передать.
1: Помню, меня узнали с 9 канала, я когда начал там вести передачу, я пришел в магазин за мясом. Как за мясом? За фаршем. Не по своей воле, мне сказали. Я прихожу в магазин, русскоязычный магазин. Такой, ну, понимаете, стиль магазина.
0: Ну да, да.
1: И там за прилавком мужик меня явно узнает. Я говорю, можно, пожалуйста, этот фарш? Он говорит, это ты с 9 канала? Я говорю, да, не может быть. Я говорю, ну не верьте это. Ты что, сам по магазинам ходишь? Нет, я обычно рабов отправляю, но сегодня, говорят, они в отпуске. И вот серьезно, ты удивляешь, что по магазинам, говорит, дайте, пожалуйста, фарш. Он говорит, да это ты. Я говорю, да, клянусь, это я. И голос твой, я говорю, все мое, говорю. Дай мне, пожалуйста, фарш. Я уже начинаю немножко даже нервничать. Он говорит, я тебе этот фарш не подам, я тебе сейчас принесу свежий.
0: Опа!
1: И знаете, что обидно? Я в этом магазине до этого еще года два закупался, и я не знал, что у них есть свежий фарш. Он мне выносит фарш от какого-то другого цвета. Алый, красивый фарш.
0: Через заднее крыльцо.
1: Он мне это все упаковывает, передает через прилавок. И говорит, а у вас для меня есть свежие новости? Я говорю, вы думаете, что я живу по вашему принципу? Я кое-что приберегаю на случай свежего фарша.
0: Ой, какой.
1: Ну, я ему говорю в шутку, говорю, знаете что, Лев Лещенко, глава Аль-Каиды. Пусть живет с этим. Серьезно.
4: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: That has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Большое расследование «Рейтер» сегодня посвящено неожиданной тенденции в работе Минюста. Несмотря на обещания администрации Трампа усилить борьбу с торговлей людьми, количество федеральных обвинений по делам о сексуальной эксплуатации и торговле людьми снизилось. По подсчетам «Рейтер», на основании судебных документов, к середине текущего года обвинения были предъявлены 73 людям, что примерно на 22% ниже среднего уровня. Темпы возбуждения таких дел стали самыми низкими примерно с 2010 года. Одна из причин, которую называют собеседники агентства, — перераспределение сотрудников федеральных правоохранительных ведомств на иммиграционное направление. Это расследование показывает последствия изменения федеральных приоритетов. Ресурсы правоохранительной системы не бесконечны, а усиление одного направления может ослаблять другое. Возник новый дипломатический конфликт между Москвой и Токио. Путин посетил один из островов Курильской гряды, суверенитет над частью которой десятилетиями оспаривает Япония. Токио выразил протест. Территориальный спор существует с окончания Второй мировой войны и остается одной из причин, по которым Россия и Япония так и не заключили полноценный мирный договор. Сейчас отношения двух государств дополнительно осложнены украинской войной. Япония присоединилась к западным санкциям против России. Поездка Путина имеет очевидное внешнеполитическое значение. Москва демонстрирует, что не намерена пересматривать статус контролируемых ею островов. Миллионы жителей Европы наблюдали редкое полное солнечное затмение. Особенно впечатляющие виды были в Испании, где тысячи людей специально приехали в районы, находившиеся на пути полной фазы затмения. Событие вызвало огромный туристический интерес. Гостиницы в некоторых районах бронировали задолго до августа, а ученые использовали несколько минут полной фазы для наблюдений за солнечной короной. Кадры затмения неба появились практически во всех крупнейших европейских СМИ. И после новостей о войнах, инфляции, нефтяных ценах и политических конфликтах, это тот редкий сюжет, когда миллионы людей одновременно смотрели не в телефоны и не на политиков, а просто в небо.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
4: Нет ничего, на мой взгляд, более потенциально юморного, чем вот встреча со слушателями или со зрителями там, в эфире или вне эфира. Это тоже отдельный фольклор, так же, как и побеги бомбоубежища.
5: Я тебе хочу сказать, что очень приятно, что, во-первых, нас смотрят от реки до моря очень много людей, в общем. И главное, что люди реагируют. То есть они пишут комментарии в колоссальных количествах. Нам это необыкновенно приятно, но при этом они нам еще подбрасывают идея. Материал. Нет, не идея, а просто материал. Я вот прочитал, не так давно нам написала девушка одна, замечательную историю просто. Она сказала, что она пользуется карточкой, ну, проездным. Он сегодня называется Равкаф.
4: Равкаф. Я, кстати, так называл Смотрича, когда он был министром транспорта.
5: Да, в общем, она пользуется, значит, этой карточкой. И случайно совершенно она постирала в стиральной машине, там 2,5 часа стирались ее брюки. И эта карточка, которую она случайно положила в эти брюки. Ну, когда она обнаружила, что карточка вся промокла, там, и все такое, ей, конечно, стало обидно, потому что на карточке еще было достаточно много денег. Она поехала в эту контору, ну, ближайшую, которая находится в ее городе, где она живет, значит, не попросила. А там сидела ивритоговорящая женщина какая-то, которая вообще слова не понимает на русском языке. И она и на иврите объяснила, что дело в том, что вот эта карточка, она попала в мои брюки, а брюки, я не заметив, постирала в стиральной машине. Они 2 часа вот крутились в этой машине. Проверьте, пожалуйста, вот как там, что с этой карточкой, там есть еще деньги, можно ли, не размагнитилось ли вообще, что вообще с карточкой? Там проверила, отдала ей карточку, сказала: «Наки мэла». Так что спасибо большое. Большое спасибо.
4: А мне еще в комментариях наших понравилось, мужик написал, мужчина, не знаю, дядя, не, в общем, поняли. Он говорит: «Спасибо за подкаст, очень нравятся ваши гости, вы приглашаете классных артистов, только скажите, а чем они на жизнь зарабатывают?»
5: Хорошо.
4: Тоже заботы, заботы.
5: Во-первых, это важно, это просто интересно. Понимаешь, как, что этот вопрос, который нас интересует всех. Саш, ну, да. ты обратил внимание, что мы тебе говорить не даем? Как говорит молодежь, в этом фишка.
6: Нет, вы даем? Есть, да, если надо, я... Послушай.
5: Ну, тогда говори.
6: У нас так. Ну, хорошо, если мы говорим о радио, допустим, то я хочу сказать, что у меня было несколько... удач, таких профессиональных удач. Значит, одна была удача с Ворошиловым. Помните, да, Владимир Ворошилов, изобретатель «Что, где, когда», ведущий, опять же, пусть ему земля будет пухом, я уже который раз говорю это сегодня. Да, он приезжал в Израиль, и на телевидении я у него брал интервью. На телевидении. Значит, и в какой-то момент я ему задал вопрос какой-то смешной, а он как раз набрал в рот чай.
4: Ну, у него же есть минута.
6: Всегда. Он сделал... Вот так вот. Это было заснято. Понимаете, вот я считаю, это профессиональная удача, вот невероятная. Понимаешь, вот так вот ему...
4: А что был за вопрос?
6: Я, честно говоря, я уже не помню. Что-то какой-то вот из по типу «Что, где, когда» какой-то вопрос. Я говорю, вот я вам даю минуту там и так далее. Он, это. А второй раз, значит, я интервьюировал Эхуда Барака, когда он был этим самым премьер-министром. Это было... У него в кабинете в Иерусалиме, в канцелярии главы правительства. И, понимаете, есть разная тактика. Вот когда ты беседуешь с политиками, особенно высокого ранга, есть разные. Бывает, что ты подбираешься постепенно к главному вопросу, внимание ослабляешь человека и так далее, а потом бабах, значит. А бывает, что ты его сразу огорошиваешь вопросом. И, значит, я ему задал вопрос, первый же вопрос, после которого он опрокинул стакан с кофе на государственной бумаге, клянусь вам. То есть он залил, просто у него весь стол был залит, все государственные бумаги были залиты этим кофе. Вот. Я его спросил, почему вы так похожи на Нетаньяху? А тогда это для него было просто красной тряпкой просто. Вот. И тем не менее в Египте...
4: Это не, вы у Ворошилова не то же самое спросили?
6: Нет, в Египте я даже... Просто... Я понимаю.
4: Да, что у него даже такая же была бы реакция.
6: Не-не-не, в Египте даже его называли Баракьяу. Был такой период, да.
4: А вы знаете, что у них была общая история? Очень интересная.
6: Да.
4: Расскажите.
6: Не, а третье это было с Шимоном Пересом. Это был единственный случай в истории, когда Шимону Пересу отказало чувство юмора. Отказало. Потому что он был остроумным человеком, таким интересным человеком. И это были 90-е годы, когда были теракты, когда было тяжело все. И я ему говорю, что вот, дескать, смотрите, вот в Советском Союзе была такая книжка «Физики шутят». И там была такая фраза, что если результаты эксперимента не соответствуют теории, то надо избавиться от результатов эксперимента. Да? Ну, то есть физики понимают эту шутку. Да? Я говорю, не напоминаете ли вы самому себе вот такого физика, который каждый раз проводит эксперимент, и все время эксперимент не подтверждает результат теории, а вы считаете, что надо избавиться от результатов эксперимента.
5: Да.
6: Ему отказало чувство юмора. Он стал мне долго и нудно рассказывать, что эксперименты были поставлены неправильно.
5: Ну, смотри.
6: Ну, что делать? Не, ну, это политика, но ну, никуда.
5: Ты же знаешь, как с экспериментом, когда там решили, а? Когда куда скорее идет собака, значит, ну, собака, значит, здесь корм поставили, а здесь, ну, собаку женского пола. Ну, грубо говоря, ну, это он сказал, суку, значит, а здесь корм. Ну, и вот в первый день, значит, посмотрели, и Кобель пошел на еду. Второй день – это эксперимент. Кобель опять на еду пошел. И третий день Кобель опять идет на еду. Ну и ученые там записывают, что предпочитает еду, значит, суки. И какой-то парень, который не имеет отношения к ученым, вообще говорит, а скажите, а вы суку не пробовали поменять?
7: Естественно.
5: Такая история. Поэтому с экспериментами все не так просто.
6: А если не рассказывал, как я был в Северной Корее?
5: Ну, рассказывай, конечно. Ты что, это же как
6: в городе Пхеньяне.
5: Это же как раз надо знать, или, друзья.
7: Ничего себе.
6: Ты что, я
7: это
6: видел...
7: Это в командировке от Рэки?
5: Он с бардовскими...
6: Лёдки да иках.
5: Он с бардовскими приезжали.
6: Не настолько. Нет.
5: А что?
6: Это был 16-й всемирный фестиваль молодежи и студентов... В 1988 году.
5: Я думал, что это был 16 век.
6: В 16 веке не было еще Ким Ир Сена.
5: Вот ты-то был.
6: А Ким Ир Сена я видел как тебя. Понимаешь, вот так.
5: Да ладно.
6: Ну, конечно.
5: Отпустили так близко?
6: Конечно. Нас всех подпускали близко. Конечно. Там... Вообще, это была история, конечно.
5: Ну, давай, расскажи.
6: То есть, надо сказать, что...
7: Мне вы просто очень много рассказывали про свою биографию. Начали бы с козырей. Я видел Ким Ир Сена. Опа!
6: Опа, да, и все, да. Тогда вообще вот это вот наше это песенное, так сказать, братство было организовано в такую организацию, которая называлась «Союз КСП». Это всесоюзное было, еще был Советский Союз. Вот. А я был, значит, членом художественного совета, всесоюзного художественного совета. Ну, типа там, вместе там с Акуджавой, там, с Никитинами, там, с Клячкиным, с Висборгом и так далее. Нет, Висборга уже не было виноват. Да, и тогда вот, это, вот этот Союз КСП, он дружил с комсомолом. А, естественно, фестиваль молодежи и студентов на чьи деньги делается? На деньги коммунистической партии, понятное дело. Короче говоря, значит, было предложено Союзу КСП выделить одного человека в делегацию, которая поедет в Пхеньян на этот самый фестиваль. И мне звонит один значит, знакомый такой из Москвы и говорит, ну вот такое дело, поедешь. Я говорю, не, ну зачем мне, на черта мне нужен этот Пхеньян, этот Ким Ир Сен и так далее. Вы идиоты, вы все идиоты, говорит. Вот Вероника Долина такая же идиотка. Она говорит, я хочу в Вену. В Вену ты еще 300 раз попадешь, а в Пхеньян это может быть единственная возможность в жизни. Я его послушался и поехал. Значит, во-первых, нас собрали под Москвой в высшей комсомольской школе. Значит, для того, чтобы ну, мы познакомились друг с другом, какие-то инструктажи и так далее. Я помню этот инструктаж. Это было смешно невероятно. Значит, нас собрали в зале. Приехал, был такой первый секретарь комсомола. Мироненко его была фамилия. И он говорит... Значит, ну, он там что-то говорит, друзья мои, вот, ну, помните, что вы свободные люди, у нас перестройка и так далее. Записка, ну, вопросы, значит, записка из зала. А вот если будет там спор между представителями там Румынии и Венгрии, значит, на какую-то тему, там какие-то были болезненные темы, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я хотел вам напомнить... Вы свободные люди. Говорите, что хотите, только скажите, это мое личное мнение.
8: Поняли? Да, конечно. Следующая записка. А скажите, вот если будет спор там с представителями Чехословакии по поводу событий 68-го года, что мы должны говорить? Он говорит, друзья мои, я же вам только что говорил, вы свободные люди. Вы свободные люди. Говорите, что хотите. Это, вот так это все продолжалось. Мне же это было смешно. Я впервые увидел закрытый распределитель. Нас повезли, значит, получать какую-то форму, значит, этой делегации. Вот, я увидел, как это все, как это выглядит все. Вот.
7: Закрытый распределитель, поясните, это недоступно для широкого населения.
8: Недоступно.
7: Институтом каким-то.
8: Да, да.
7: Сколько вы пробыли в Северной Корее?
8: Да не помню там, ну, неделю, наверное. Несколько дней, пока шел фестиваль. Во-первых, я был единственный еврей, как я понимаю, из 600 человек делегации. Это, по-моему, это понятно, да? Значит, я выступал на фестивале, там в рамках этого фестиваля были разные мероприятия, был фестиваль политической песни. Это было во Дворце спорта.
5: А, так ты пел что-то?
8: Пел. А как же, у меня до сих пор медаль золотая лежит.
5: А что ж ты пел? Что?
8: Поскольку там не было ни одного человека, который понимал бы на каком-нибудь языке, кроме корейского, понимаешь, то есть там никто не понял ни по-русски, ни по-английски, вообще ничего. Значит, я спокойно участвовал в фестивале политической песни. Я взял одну песню, ну, она такая была полуполитическая, она пацифистская скорее. Это Акуджава, значит, если ворон в вышине, дело стало быть к войне, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти и так далее. А вторую песню я взял просто такую ритмичную, музыкальную, под которую очень хорошо, знаешь, так хлопать в ритм, понимаешь? Ребята, значит, я же там... Надо понимать, что там количество и качество аплодисментов были строго выверены. То есть, если выходил представитель Америки, хотя это была американская коммунистическая молодежь, то они получали жидкие хлопки от зала. Если выходил там представитель Израиля, вообще никто его не видел просто.
5: Спиной поворачивал.
8: Причем, как бы человек заканчивает выступление, дальше пауза такая, потом раздается щелчок, и только после щелчка аплодисменты. Но я-то... Я-то представлял старшего брата, вы же понимаете? Значит так, Ян, Илья, такого успеха у меня не было никогда в жизни и нигде. То есть таких оваций я не слышал никогда просто. Более того, значит, я удостоился высокой чести быть сфотографированным вместе с председателем жюри. И этот снимок потом, я его видел, мне показывали, значит, он был опубликован в журнале «Корея сегодня». Ты помнишь этот журнал, нет?
5: Ну, конечно, мы специально покупали.
8: Вот, Илья его не знает, Илья его не видел.
5: Мы его специально
8: молодой.
5: Чисто поржать.
8: Это был настольный журнал советских инженеров просто. Там было очень смешно все, да.
5: Абсолютно.
8: Вот. Вот моя фотография там была опубликована.
7: А вы пробовали эту историю на иврите, вот, и ивритоязычному израильтянину рассказать? И говорит, они у Фати... Шир, Бетсфон, Корея. Вы просто с этого начните. Потом говорит, а та Шартов, это кто? Мы Дарья Безаав ездили. А не Алюф Олимпи, гитара. Это же...
5: Кстати, очень хорошая идея.
8: Хорошо, хорошо. Я прислушаюсь, я подумаю, конечно. Ну, надо...
7: Кстати, моя тетя родная, тетя Люба, сестра моего папы, она вот в бардовском движении. Вот,
8: Да-да, я ее хорошо знаю.
7: Я ее эту часть совсем слабо знаю, то есть только на днях рождения пересекается, но я не знаю ее роль там, но знаю, что ее многие знают из этой
5: школы. Саш, но я тебе хочу спросить, не кажется ли тебе, что к сожалению, бардовское движение сегодня уходит, ну, просто уходит.
8: Ты понимаешь, нельзя сказать, что оно уходит, оно видоизменяется.
5: Оно становится стихами, как оно видоизменяется?
8: Кстати, и это тоже правда, потому что сейчас больше, я бываю на всякого рода фестивалях, слетах, вот я недавно совсем был на двух, был в одном, один в Америке, один в Германии. Там прямо отдельно устраивается чтение стихов. Понимаешь? Кроме того, публика меняется, публика стареет, то есть молодой публики мало. Конечно, конечно. Вот. Но, с другой стороны, сейчас организаторы идут по другому пути. Они расширяют как бы ассортимент мероприятий. То есть, помимо бардовской песни, на фестивале, на слете устраиваются джазовые концерты, угу. Там еще какие-то концерты. Так
5: то
8: что
5: есть уходит.
8: Вот такое, да.
5: То есть уходит.
8: Ну, я... Да, ну, как? Черт его знает. Ну, если... Я бы не сказал, что уходит.
5: Ну, но... конечно, я просто недавно был там, я был в Америке, и я случайно попал на, ну, не знаю, как называется, фестиваль или как-то так, но это уже такое зрелище.
8: На восточном побережье или на западном?
5: Нет, на восточном.
8: На восточном?
5: Я не знаю, на восточном. Ну, такое, к сожалению, ничего тут не сделаешь.
8: Тем не менее, тем не менее.
7: В Израиле же, я не знаю, если сейчас эти фестивали, ну, вот Дуговка, например, была всеизраильски известная, Сахновка.
8: Да-да, я понимаю.
7: Житель Афулы знал, что это около нас.
8: Есть и сейчас, но не в тех масштабах, потому что это превратилось в большие деньги. Большие деньги, и люди, которые предоставляют площади, да, предоставляют участки земли, они требуют очень больших денег, поэтому люди, которые туда приезжают, должны платить за участие, за то, чтобы присутствовать там. Это просто большие деньги. Поэтому сейчас это все в более таком сжатом, ужатом виде происходит, да, происходит. Я, правда, давно не был. Но вот недавно, я говорю, я ездил. На самом деле, тем не менее, понимаешь, и фестивали эти проводятся, и концерты, и я недавно побывал вот в Австралии, в Америке, в Германии. Кстати, в Австралии, это вот по поводу публики, понимаешь? Понимаешь, новая публика, она не понимает. Мне рассказали дивную историю, она такая, она нежненькая такая история. Вот я люблю очень такие.
5: Давай.
8: Значит, там эмигрантская семья. Родители и ребенок. Мальчик, подросток, значит. Он как бы родился в Советском Союзе. Значит, это давно было. И, значит, и говорил по-русски. Ну, не очень хорошо, но говорил по-русски. Более того, он знал фамилию Штирлиц. Единственное, что фамилию Штирлиц он знал исключительно из анекдотов. Только из анекдотов. И тут вдруг российское телевидение, а у них в доме было российское телевидение, значит, начинает транслировать 17 мгновений весны. Мальчик бросает все, садится к телевизору и начинает смотреть. Ну, про Штирлица же. Родители ходят там сзади на цыпочках, значит, только чтобы ему не помешать. И вот он смотрит одну серию, там, вторую серию, третью серию. Они к нему подходят и говорят, ну как? Он говорит, пока не смешно. Ты понимаешь, вот нежненький такой рассказ мне очень нравится.
7: Мне очень в Австралии тоже понравился. Я лишь один раз пока был, и в свободный день я пошел на рынок в Сиднее. Ну, люди выставляют какие-то свои там домашние поделки, не знаю, сувениры. И я рассматриваю, и мне женщина говорит, типа, откуда ты? Я говорю, я из Израиля. Oh, beautiful Israel, там, Jerusalem. Она говорит, а ты знаешь про Австралию что-то? Я говорю, ну, в принципе, знаю. Кенгуру знаешь? Она английский, говорю, кенгуру, конечно. Австралия, кенгуру сразу. Говорит, мы тоже любим кенгуру. Знаешь, кенгуру – это самое важное животное в Австралии. Говорит, я знаю, это символ Австралии. Я говорю, ну, конечно, я знаю. Хочешь ремень из кенгуру? Я говорю, не хочу. Есть кошелек? Я говорю, я не хочу быть вашим символом.
8: Шляпа.
7: Своеобразная, да. Там...
8: Кстати, Олег Даль свою семью, своих женщин называл сумчатые.
5: Сумчатые?
8: Сумчатые, да. Ну, они же с сумками ходили. Да он же не будет ходить, понимаешь.
7: У меня есть очень трогательная история, которую мне рассказал гид в Мельбурне. Я боюсь, что где-то ошибусь, но общая суть там такая. В Австралии отмечают День памяти Первой мировой войны, потому что они отправили много своих ребят
8: да.
7: за корону
8: да.
7: воевать, потеряли много ребят австралийских, и у них проходит парад памяти. У них есть мемориал в Мельбурне, очень интересно устроено здание, там такое, как вроде как солнечные часы, и угол, и крыша здания так устроена, что раз в году туда солнце попадает под таким углом, что освещает там, вот, какие вот эти вот часы с этой датой, как-то так это все работает. В остальное время это просто лазером подсвечивается для туристов, но в принципе там как-то все это... Александр, огромное спасибо, что вы к нам пришли.
8: Спасибо вам.
7: Безумно интересно.
8: Спасибо вам.
5: Спасибо
8: тебе. Я не знаю, как вы, я получил море удовольствия.
5: И мы получили
8: от того, что вы рассказывали. Вот. Но, знаете, что у меня еще много всяких рассказов. Я бы, наверное, половину еще не рассказал. Так что, если мы захотим встретиться еще раз... Пожалуйста, и это вот можно и...
5: Ну, давай выхаем.
8: Да.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
11: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Радио. Davidson Radio. Радио.
14: Davidson Radio. Волна 620 AM. Программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Авезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio. В программе передач «Возможны изменения».
13: 620 АМ.
15: Здесь не остановлюсь.
2: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Davidson Radio.
16: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
17: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
14: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася возлежит, Сева восседает. Наша фамилия Каплан. Поздравляю вас с началом 30-й годовщины Толковища с Севой Капланом. Сегодня первый день. Начинаем, как обычно, с headlines новостных. Ленинградская область в ночь минувшую подверглась массированной атаке беспилотников. Сбито 54. В Вологодской области, расположенной примерно в 600 километрах от российско-украинской границы, впервые объявили ракетную опасность. В официальном телеграм-канале российского Министерства обороны появился пост, состоящий из двух частей. Вот этот пост у вас, между прочим, сейчас я его и покажу. Он справа в серединке. Картинка с ударными беспилотниками, со словами «как снег на голову» и коротким комментарием «зимой вам будет заморозка». Вообще, в русском языке есть такие вещи деликатные, которые в других отсутствуют, как «снег». Вообще надо говорить «на голову», но говорят «на голову». То есть ударение совсем не там, «на голову». И если изучаешь язык, то можно подумать, что это одним словом, но пишется отдельно. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили иностранный дрон, попавший в воздушное пространство Латвии в результате применения России средств радиоэлектронной борьбы. С 8 вечера вчера до 8 утра сегодня по московскому перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотника над 18 регионами России, аннексированным Крымом, Черными, Азовским морями, о чем заявило Российское Министерство обороны. Кстати, украинцы предложили в Черном море не стрелять обеим сторонам, но на практически все предложения Украины Россия отмалчивается, как будто бы ее и нет. Украина, в смысле, в пригороде Рима. Он называется Колефера, а не Ладисполе, как некоторые встрепенулись. Произошел взрыв на заводе боеприпасов. Данных о пострадавших нет. Причина взрыва неизвестна. Вот фотография неба в римском пригороде у вас справа внизу. Соединенные Штаты готовятся сменить авианосец USS Abraham Lincoln на USS George Washington на фоне растущих опасений по поводу услуг.

у Манджионе. Лидер меньшинства в Палате представителей Хоаким Джеффрис дал понять, что демократы будут стремиться к реформе Верховного суда, если вернуться к власти в Вашингтоне. Флок сейфти, о которых я рассказывал вам позавчера, камеры, которые регистрируют нас, сидящих за рулем, и движение Deflock, если кто подзабыл. Так вот, Flock Safety заявила, что добавит меры безопасности в свои продукты для наблюдения, чтобы противостоять возможным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов после негативной реакции, последовавшей за, естественно, толковищем позавчерашним. Тайвань придает своей береговой охране большую роль в национальной безопасности в рамках оборонной стратегии, направленной на то, чтобы не допустить достижения китайских десантных сил до его берегов. Сегодня достаточно тревожная статья на этот счет в Wall Street Journal, и не потому, что у них бумага осталась, а букв на нее не хватило. Совет попечителей Кеннеди-центра проголосовал за закрытие этого места исполнитель искусств на 2 года и добавление имени Трампа на фасад. То есть это одно другому как-то немножко противоречит. Имя добавляют, но центр закрывают. И последнее из числа международных. Куба устраивает недельную вечеринку в честь столетия со дня рождения Фиделя Кастро на фоне экономического краха в стране. У меня кубинцев много, приятелей. Ни один ни разу не был на Кубе с момента, ну, они детьми были сюда привезены. В общем, может быть, в этом причина. Но когда я их спрашиваю отдельно, а почему, они говорят, чтобы я своим американским долларом помогал этому режиму. Вот в чем, если вас спросят, разница между русскими и кубинцами. Вот только в этом. Теперь по поводу бизнеса в целом глобально, тоже headlines. Возвраты тарифов начали поступать крупным американским компаниям, и в некоторых случаях они обеспечивают значительный рост прибыли. На самом деле это не заработок, а это возвращается то, что было отобрано. Polestar якобы оркестровала недавний запрет правительства Соединенных Штатов в качестве прикрытия своего желания покинуть американский автомобильный рынок по обвинениям в одного из крупнейших американских дилеров в судебном процессе. Polestar – это иностранщина. Tyson Foods никакого отношения к Майку не имеет, хотя, если говорить о мясе, то да, планирует закрыть крупный завод по переработке говядины и продать еще один. Это последние шаги компании по отходу от затрудненного бизнеса говядины. SMIC, это крупнейшая фабрика по производству чипов в Китае, зафиксировала резко выросшую чистую прибыль и выручку за счет надежных заказов на устаревшие и специализированные полупроводники. Надежные заказы в том смысле, что хотят в очереди, стоят и будут стоять. Продажи бренда Coach от Tapestry выросли на 15% и составили 1,64 миллиарда долларов в 4-м финансовом квартале, компенсировав снижение доходов Kate Spade на 7%. Списание расходов Worsted снизили прибыль во 2-м квартале, но компания по возобновляемой энергетике, это она, Worsted, заявила, что все ее проекты идут по графику и в рамках запланированных затрат. Lenovo начала финансовый год с рекордных продаж и теперь рассчитывает досрочно достичь своей цели по годовой выручке в 100 миллиардов долларов. И AP Moller Maersk повысила свой годовой прогноз во второй раз менее чем за 3 месяца, сославшись на более высокие фрахтовые ставки и высокий спрос в Азии. Теперь наши совсем внутриамериканские дела. Бывший операционный директор Drive Planning Дэвид Брэдфорд и административный директор Джули Эдвардс помогли генеральному директору Тодду Бёркхолтеру организовать заговор, который ошкурил более 2000 инвесторов на 380 миллионов долларов. Это самая большая афера Понзи за всю историю штата Джорджия. Это, конечно, ни в какое сравнение не идет с господином Мейдоффом, который на 60

0: 50 миллиардов ошкурил своих последователей. А Брэдфорд и Эдвардс приговорены к жалким 4 годам он и 2 годам она за их участие в махинации, которая продолжалась несколько лет. Как из козла делают зайцев, они сами. 2 карликовых козла в часы пик зашли в общественный автобус Портленда и уклонились тем самым от оплаты проезда. Вот так козлы становятся зайцами. У вас фотографии, как они заходят и как они выходят. И никто не знает, откуда они пришли и куда они пошли. Но засняли, как они проехали с зайцами в автобусе. Кто захочет посмотреть фотографию позже, это вся наша радиоаудитория, 11 минуты сегодняшнего шоу. Президент Трамп подписал вчера прокламацию, вводящую тарифы аж до 100% на некоторые дроны, чтобы увеличить внутреннее производство, то есть в стране, и решить вопросы национальной безопасности тем самым. Согласно данным Белого дома, прокламация устанавливает 100% тариф на дроны определенного размера или с определенными возможностями, особенно чувствительными для целей национальной безопасности. Это я процитировал Белый дом, включая те с максимальной взлетной массой более 55 фунтов и с тепловизионными возможностями. А док-станции и критически важные компоненты этих дронов также подлежат 100% сбору. Мелкие импортные дроны получат пошлины в размере 25%. На дроны и компоненты из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня будет введена пошлина в размере 15%, а на дроны, импортируемые из Великобритании, всего 10%. Новые тарифы на дроны, чувствительные к национальной безопасности, вступают в силу через 21 день, а сборы на дроны и компоненты, которые не являются особенно чувствительными в плане нашей с вами национальной безопасности, вступят в силу через 180 дней. Так что, если вы хотите купить себе игрушку, сейчас вы можете в течение 3 недель сделать это дешевле. И последнее по поводу побережье пляжа в Нью-Джерси. Порядка 30 мертвых акул, их называют dogfish sharks, то есть такие акулы с типа собачьими головами, загадочным образом выплыли и умерли на песке побережья Нью-Джерси утром в среду, ошеломив, естественно, купальщиков. Это кладбище морских хищников появилось вдоль участка пляжа в Sea Isle City. И эксперты отмечают, что маленькие акулы длиной от 3 до 5 футов плавают косяками от сотен до тысяч в каждом. И причина их периодических смертей вот таким вот образом остается абсолютно неизвестной. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Акмаль, дорогой, у нас не работают телефоны. Причем прямо буквально через день. И что такое происходит, что спотыкается наша телефонная система, как конь под Ильей Муромцем? Я не знаю. Но не работают. В принципе, я могу отключиться, тогда, правда, радиослушатели останутся без толковища, а потом снова включиться, так наивно полагая, что это может помочь. Но обрати, пожалуйста, на это внимание. Потому что я иногда начинаю плохо думать про активную часть своей аудитории, хотя на самом деле дело в том, что у нас не работают телефонные линии. Следующая тема, как водится за выпуском новостей в виде заголовков, это то, что было вчера на бирже. Еще один показатель инфляции похолодел, но тут, когда слово «холодный», оно стало составной частью, самым популярным словцом в русском суржике, они говорят «кульно» стало. «Кульно». Тут речь идет о Producer Price Index. Индекс цен на производителя, измеряющий оптовые цены, остался неизменным в июле после падения на 0,1 в июне. Аналитики ожидали рост на 0,2. Этот показатель последовал за небольшим замедлением индекса CPI, это Consumer Price Index, опубликованным позавчера, и усилил ожидание, что Федеральная резервная система пока может воздержаться от повышения ставок. Это сегодня точно отразится положительно на всех трех индексах экономического здравоохранения. Dow, S&P и NASDAQ. Вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании сейчас составляет порядка 35%, а неделю назад была 55%. То есть снижается и значительно. Акмаль, я вижу, что заработала телефонная система. Спасибо. Я тронут. Акции достигли новых максимумов. Не сильно подросли, но максимумов достигли. Индекс S&P 500 вырос на 65%, а индекс NASDAQ вырос на 0,8%. Dow на 69,7 пункта. То есть это точность, которая нужна только при таких малых числах. Всего 0,1%. Владелец Coach & Kate Spade сообщил, что выручка выросла на 9% в четвертом финансовом квартале, и также компания заявила, что ожидает получить от 8,4 до 8,5 миллиарда долларов на продажах в новом году, и середина этого прогноза опустилась ниже прогноза аналитиков. Акции Tapestry упали на 16,5% в ответ. Акции Workday резко выросли из-за возможного поглощения. Компания, занимающаяся бизнес-программным обеспечением, которая страдает от опасений по поводу сбоев в искусственном интеллекте, выросла на 18% после того, как Reuters сообщила, что частная инвестиционная компания Silver Lake ведет переговоры о приобретении компании. Кстати, по поводу Silver Lake, в Харриман Стейт Парке есть озеро, которое находится рядом с железнорудными шахтами. Еще 100 лет, больше 100 лет назад там были шахты. И озеро просто не имеет равных по красоте. То есть, если кто-то подыскивает себе, где бы прогуляться в хороший день, такой, как сегодня, это Харриман, он между 17-й и Palisade Interstate Park находится. Но если вы хотите попасть на Silver Lake, кстати, и лес там очень хороший, называется Sterling Forest, то есть стерлинг, самый настоящий стерлинг. Вы там можете убить сразу двух зайцев. Лес такой грибной, и прогулка вокруг только озера, если обойти, это 4,5 мили, очень красиво. Там же можно ловить рыбу, и она есть. Это все с биржей и пригородом. А теперь перейдем к победе защитников прав на оружие. Это странная очень победа. Я не очень понимаю, зачем, но защитникам прав на ношение оружия, то есть тем, кто ратует за вторую поправку Конституции, очень нравятся глушители к огнестрельному оружию. Зачем гражданину глушитель, Ну, может быть, он хочет поиграть или, не, или стрелять у себя в бэк-ярде, не оглушая соседей. Но, во всяком случае, защитники прав на хранение и ношение оружия празднуют огромную победу после того, как федеральный судья отменил многолетние ограничения на оружие, назвав эти ограничения как неконституционные. И тут его можно понять, потому что вторая поправка, она дает нам право на покупку оружия. А какие могут быть ограничения? Если они есть, то это значит неконституционные ограничения. Две организации, Gun Owners of America, GOA, и Silence Shop, это магазин, который торгует глушителями, это федеральный лицензиат, в принципе, на продажу огнестрельного оружия, подпадающий под действие решения, связанного с продажей и передачей глушителей. Вот эти две организации уведомили администрацию Трампа о планах начать передачу глушителей покупателям без прохождения процесса регистрации и без утверждения в рамках национального закона об огнестрельном оружии, который, в принципе, регулировал подобные сделки ну, почти 100 лет. И сразу после полуночи в четверг двое владельцев оружия вышли из магазина, где им торгуют в Техасе с глушителями, не завершив при этом... У меня, кстати, есть картинка где-то очень такая красочная. Я сейчас ее вам сюда воткну. Где она у меня? Секунду. Раз, два, три. Вот она. Чем? Да. Вот она, картинка. Теперь все в порядке. Значит, двое сразу, вот только в среду все это было установлено, то есть принято было решение судьи, и двое уже вышли с глушителями, причем в рамках нового постановления, не завершив предварительный федеральный процесс регистрации, не получив одобрения, которое регулировало такие передачи, повторяю, на протяжении многих поколений. GOA, вот это вот, Gun Owners of America, сообщили, что Брэндон Эррера и представитель штата Техас Уэз Бердл приобрели глушители в магазине Silence Shop в Леандер. Это город в Техасе, что группа по защите прав на оружие назвала первыми законными передачами без регистрации по национальному закону об огнестрельном оружии с момента принятия этого закона в 1934 году. Ранее это каралось бы до 10 лет федерального заключения и штрафом в размере $250,000 за каждое нарушение. Конгрессмен есть такой Эндрю Клайд, он реп из Джорджии, который присутствовал на этих самых ночных передачах глушителей и помогал писать само законодательство, подготовившее почву для этого решения, назвал все это величайшей победой по второй поправке в истории нашей страны, добавив, что это знаменательный день не только для страны, но и монументальный день для второй поправки. Нельзя было не процитировать. Похоже, что решение не будет оспорено со стороны федерального правительства. Клайд заявил, что получил уже подтверждение от администрации Трампа, что Министерство юстиции не будет обжаловать это решение. Кстати, вот в такого рода фразе «Министерство не будет обжаловать» у меня проблемы со словом «обжаловать», потому что само по себе вот это вот слово, оно не очень строго и не очень точно отражает временной компонент этой мысли. «Не будет обжаловать», «обжаловать». Вот так бы надо было бы, но такого слова вроде нет. GOA боролась за подавление неконституционных ограничений National Firearms Administration, NFA, с помощью одного большого красивого закона, сказал Эрих Пратт, это старший вице-президент организации Gun Owners of America. One Big Beautiful Act, детище нашего президента. Кто не в курсе? Юридическая борьба восходит к пакету примирения республиканцев в 25-м году, который, то есть пакет, изначально включал более широкие усилия по отмене ограничений по национальному закону об огнестрельном оружии, ограничений на глушители и короткоствольное огнестрельное оружие, то есть пистоли, очевидно, а не обрезы. А интересно, да? Охотничье оружие с обрезанными стволами и глушителями на них. После того, как сенатский парламентарий заблокировал части вот этой дерегуляции по правилам примирения, окончательный один большой красивый закон, подписанный президентом Трампом, вместо этого снизил долгосрочные налоги NFA на производство и передачу оружия до $0 за глушители, короткоствольные винтовки, короткоствольные дробовики и некоторые другие виды оружия, вступив в силу с 1 января 2026 года. Организации за права на оружие практически сразу воспользовались этим изменением. И в тот же день, когда Трамп подписал закон, организация Gun Owners of America, фонд магазина Silencer и другие истцы подали в суд на федеральное правительство, утверждая, что требования NFA к регистрации и одобрению больше не могут конституционно распространяться на оружие, на которое Конгресс отменил основной налог. То есть это вполне логично. А позже к вызову присоединились еще 15 штатов. И Министерство юстиции, федеральное, естественно, возразило, что оставшиеся правила все еще могут быть поддержаны другими налогами NFA и полномочиями Конгресса в области межштатной торговли. Однако окружной судья Соединенных Штатов, вот сейчас вот в конце этой истории назовем его полностью, это Джеймс Уэсли Хендрикс, назначенный Трампом 5 августа, послушно постановил, что после отмены Конгрессом налогов на производство и передачу налогов, правила, существующие для сбора этих налогов, утратили свою конституционную основу. Теперь вы знаете все. В этом интереснейший момент заключается в том, что, с одной стороны, наш президент обожает налоги, тарифы, там, я не знаю, как угодно это называйте, гордится, когда привносят в казну какие-то заработки, но здесь, в этом одном большом красивом, он пошел на жертву, так сказать, принес в жертву свою любовь к налогам ради того, чтобы ту часть населения, которая будет готовиться к промежуточным выборам и которой нужны глушители, порадовать как может. Если у кого-то по этому поводу, по поводу услышанного, появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090. А я перехожу к следующей истории. Кстати, можно проверить телефонную линию. Да, можно писать и в чате тоже. Я, правда, в чат обычно во время передачи не заглядываю, просто такой мультитаскинг мне уже как-то обрыдло. Да, все работает. Телефонная линия работает. Обрыдло осуществлять, потому что там в основном 3-4 человека про что-то свое. Совсем свое, никакого отношения к содержанию шоу не имеет. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
8: Да, привет.
0: Карл, слушай, да. Прости, а ты не мог бы начать с того, чтобы повиниться прилюдно в том, что ты уличил меня в стихотворении, написанном якобы Дмитрием Быковым, а на самом деле каким-то другим совсем поэтом. И я просто сам решил не цитировать твое письмо, чтобы это может вызвать недоверие. Сам не можешь воспроизвести тот текст, пожалуйста?
8: Нет, с удовольствием, без проблем. Но, во-первых, я тебе не предъявлял, поскольку ты сам объяснил, что тебе это прислали как быковское стихотворение. Так что я тебе ничего не предъявлял по этому поводу.
0: А, окей, договорились.
8: Человек, который тебе это прислал, он во мне зародил подозрение, но я, видимо, уже настолько старый, что у меня уже в голове перемешались источники с перепевами. И поэтому вот это... я не могу сейчас тебя воспроизвести, но я тебя там процитировал те строчки из другого поэта, которые надвинули меня. Да, потому что это был хороший парафраз. Он, конечно, не такой талантливый, как оригинал, но хороший парафраз. А стихотворение было взято буквально из предыдущего дня из телеги Дмитрия Львовича Быкова, потому что он там его опубликовал. Стихотворение, по-моему, было написано гораздо раньше. Оно просто в телегу попало только позавчера.
0: Вот,
8: ага, так что, да, я в этом случае, как я тебе и написал, посыпаю голову пеплом, мой косяк.
0: Ладно. А что сегодня-то?
8: А сегодня я вот что хотел сказать, что я очень рад, что добрались до глушителей, потому что ты же знаешь, что, наверное, пару недель назад опротестовал, так сказать, федеральный судья наш нью-джерсийский запрет на магазины, на обоймы для этих самых, для патронов числом больше 10. Вообще это был ужас. Я тебе скажу, что я вот купил свой последний шикарный, замечательный ствол коллекционный, а к нему прилагались родные австрийские обоймы, которые были по-американски заглушены красным пластиком. И я ничего не мог с этим поделать. Теперь я могу отнести их нормальному гансмиту, нормальному оружейнику, который мне их восстановит в оригинальном, так сказать, австрийском исполнении. Но у меня этих обоим 15 штук, понимаешь? Теперь мне еще за это нужно будет платить. Я тебе говорю, что я очень хочу, чтобы все те ограничения, которые существуют на ношение и на употребление, и на приобретение оружия, чтобы все эти ограничения, они ушли. Я не кровожадный человек, но вот еще когда мы были там и смотрели на американские фильмы, одно мы все усвоили. Америка – великая страна, даже когда ты в ней не живешь. Но когда у тебя возникает огромная проблема, полиция приедет только тогда, когда ты ее либо уже решил, либо сдох.
0: Да, в любом случае исход один и тот же. Так, и у меня Карл пропал, но, в принципе, мысль осталась завершенной, что важнее всего. А вчера получил еще один текст на этом канале, на «Русском голосе Америки» на YouTube. От дамы, очевидно, но она под кличкой, поэтому я не знаю, как ее зовут. Вот что она пишет в связи с 29-летием Толковища, написала. Я приехала в 94-м году, когда мне было 18 лет. Я помню моих родителей и их окружение, которые всегда обсуждали, говоря, вы слушали сегодня Севу, вы слышали, что Сева сказал. Помню, иногда по утрам ездила с папой в машине, и мы, конечно же, слушали Севу. Мне было совсем неинтересно, само собой. Сева было имя, которое ассоциировалось с новостями и сексуальной озабоченностью. Ха-ха-ха. И вот лет 10 назад я как-то утром, собираясь на работу, подключилась к русскому радио и попала на вас. С тех пор мое утро начинается с вас, Сева, пока я собираюсь на работу. Краткие новости и много полезных тем. Спасибо, что вы есть, и поздравляю. Желаю вам еще много лет просуществовать в эфире. Несколько дней назад шла по Мидтауну, посмотрела наверх и невольно начала напевать «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой». Кто не в курсе, это был такой у нас в Бруклине знаменитый певец с усами, как у Будённого, про которого местные евреи думали, что он обязательно еврей, Вилли Токарев. Но он евреем не был, и не потому, что у него усы, как у Будённого. Кстати, в моей аудитории был, не знаю, жив он или нет, джентльмен, который обслуживал Семёна Михайловича Будённого. И однажды он рассказал мне совершенно потрясающую вещь. Этого слушателя звали Семен Михайлович. Фамилию его я не помню, но она была отнюдь не Будённой. И когда он служил в армии советской, то он был шофером, и он обслуживал семью Будённого. То есть в чем это заключалось? Он на своем авто армейском приезжал на дачу к Будённому, и жена там давала ему поручение, она даже сама, наверное, не выезжала никуда, и он рублев на 300 набирал всяких продуктов. И когда маршал с вот этими усами узнал, что этого шофера зовут так же, как и его, они стали какие-то развивать более близкие отношения. Семен Михайлович. И однажды водитель этот в то время сказал: вы знаете, там, товарищ Будённый, я вообще-то, к сожалению, еврей. Вот так и сказал. А Будённый ему сказал: ну, не расстраивайся. И вот этот разговор с выдающимся военачальником остался в памяти на всю жизнь у этого человека. А вот как вот, скажем, в моей жизни тоже было столкновение однажды с человеком, который сказал хорошие слова про меня. Но этот человек, он приложил руку к уничтожению миллионов советских граждан. Интересно, кто-то из вас знает, о какой ситуации я умолчу? Из скромности, естественно. А теперь, да, наш телефон студии 718-303-90-90. О здоровье нашего президента. Очень интересный подобрался материал, который, с которым я вас сейчас и ознакомлю. В июне наш президент отметил свое 80-летие. О, у нас есть один звонок от человека, который знает, если не все, то почти. Послушаем, что он скажет. Прошу вас.
9: Доброе утро, Сергей.
0: Мишенька,
9: доброе утро. Спасибо за комплимент. Надо, конечно, было в реке Павлович, когда тебе было пару лет, папа с тобой гулял, твой Арнольд. Он вышел хороший мальчик, там, где он жил, в усадьбе. Не помню, на какой улице. А насчет Будённого, какой-то выдающийся... Сейчас, секундочку. Какой-то выдающийся военачальник. Просто на конице и все. Вот если на войну его Сталин убрал из-за того, что он на конице хотел против танков, он просто сподвижник Ленина, Сталина, Карла Маркса и так далее. Какой-то коневый начальник. Это миф. Мифы. Вот Тухачевский, там Егоров, это, а Ворошилов, Будённый, это самоучки из ебеней этих. Ты бы меня понял.
0: Я, может быть, не прав,
9: но это выходит так, потому что все знают.
0: Да, Миш, на самом деле это было касательно Ворошилова насчет конницы с пиками на танке, это Ворошилов. А Будённый с самого начала
9: второй мая. Не ушел от него, да, ну понятно.
0: Не ушел, не ушел далеко.
9: А какую битву он выиграл? Какую битву? При Маннергейме или Ватерлоо? Где он выиграл битву? Понимаете? Ну, просто так, замечание, обсуждение некоторых начальников. А с Лаврентием Павловичем, это в каком году было все?
0: 53-м.
9: 53-м. Ага, понял.
0: Да, я бросил в него камень случайно, не имея, так сказать, цели в уме. Просто с папой гуляли мимо усадьбы, и я бросал камни в цель. Постоянно поднимал и бросал. Вечер, освещено крыльцо, и попал как раз камнем на крыльцо, когда Берия со своей охраной выходил на порог. Но об этом знает вся московская интеллигенция, из тех, кто остался в живых, или из тех, кому рассказали тех, кого уже нету в живых. То есть вот эта классическая фраза «время бросать камни, и пусть первым в меня бросит камень тот». В общем, когда уже папу закрутили ручки его музыкальные за спину, и подошел Берия, и папа сказал, что это не он. «А кто тогда?» — спросил великий Лаврентий. «Это он», — сказал папа, — «мой сынок». И Берия положил свою руку мне на голову, погладил и сказал: «Смелый мальчик». То есть, в принципе, это похоже на поцелуй Мэри Пикфорд. Ну, примерно так, да. А вот с тех пор я... Ну, почти что. С тех пор я брею голову, так если кто не в курсе, чтобы было видно отпечаток, длань историческая. А теперь по поводу, возвращаясь к этой теме, Очень советую не пропустить всю эту историю, это по поводу состояния здоровья, я имею в виду сейчас не психического, а физического, по тем данным историческим, которые мы имеем относительно здоровья наших президентов за последние примерно 70 лет. Но сейчас у нас будет сначала перерыв, а потом про здоровье. Во здравие!
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
13: Radio Show. Сегодня
14: за него стоят громадные масты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Начал с того, что в июне президент Трамп отметил свое 80-летие. И по окончании срока, через два года, он практически станет самым пожилым человеком, который когда-либо занимал пост лидера нашей страны. А после медицинской оценки Трампа в мае, это была последняя оценка, доктор Шон Барбабелла, прямо почти что Барбаросса, да, врач президента, это его фамилия, написал, что господин Трамп остается в отличном состоянии здоровья и что его требовательный ежедневный график, включающий многочисленные встречи высокого уровня, публичные мероприятия и регулярную физическую активность, продолжает поддерживать его общее благополучие. Я тут постараюсь, я, не он, не Барбарелла, а я постараюсь представить вам эту картину с максимально объективной позиции. Потому что не только про советских верховных лидеров никто никогда ничего не знал, что у них со здоровьем. Ну, кроме разве что вот этой дамы, с которой я имел честь познакомиться, Джуна, целительница. Она целила членов Политбюро, за что получила в подарок от одного из них таунхаус, по-моему, в 5 этажей, в Арбатском переулке, где я сподобился провести 3 дня, общаясь с ней. И тут, между прочим, есть даже дарственная надпись где-то. Должна быть. Чтоб не просто книжка. Ага, вот. Вот дарственная надпись от самой Джуны. И что она мне тут написала? Севе Каплану с искренним уважением желаю добра, счастья и долгих лет. Это было, между прочим, 19 мая 2014 года подписала ваша Джуна. Трогательно. Она меня поразила тем, что она лечила людей. Красивая женщина, между прочим. И я ни разу не видел, чтобы она что-то ела. Она курила беспрерывно и пила кофе. Так вот, я возвращаюсь. В 2014 году, это было, получается, 12 лет назад. Она 49-го года рождения, по-моему. Значит, она умерла в 60 с чем-то. Так вот, несмотря на заверения Белого дома в том, что все хорошо. За последний год наш президент иногда выглядит не так хорошо, как о нем говорит Белый дом. Но Трамп, вероятно, самый фотографируемый президент в истории Америки. И разнообразные физические недуги легко очень заметны. В частности, у него большие синяки на обеих руках. Это очень важно, что на обеих руках. отеки на ногах, приступы сонливости, то есть все то, над чем, так сказать, противная сторона издевалась во времена Байдена, который засыпал на общественных сборах. Ему, Трампу, также делали продвинутую визуализацию, это медицинский это комплекс такой измерений, абсолютно по неясным причинам. Общественность, естественно, гадает, все ли в порядке с лидером страны. Потому что, когда человек занимает позицию президента, мы должны быть уверены в том, что он здоров. В данном случае речь идет не о психическом здоровье, а о физическом, хотя связь между ними есть. И несмотря на... Значит, несмотря на беспрецедентную власть, которая предоставляется любому президенту Соединенных Штатов, фактически официального требования нету, чтобы главнокомандующий подтверждал свою пригодность к служебной деятельности. Это очень странно, и, на мой взгляд, это ошибка, потому что любой военнослужащий, любой агент секретной службы, пилоты коммерческих самолетов, водители школьных автобусов, диспетчеры в аэропортах, все должны, причем периодически, доказывать, что они достаточно хорошо способны выполнять свою работу. А нынешняя практика доклада результатов ежегодного медицинского осмотра для президента, она началась еще при администрации Никсона, но это всего лишь обычай и никакое неформальное обязательство. И как показала история, такая практика может быть очень ненадежной. В частности, президент Кливленд, да, это фамилия изначально была у президента, а не название города, Гровер Кливленд перенес операцию по лечению рака, будучи президентом, причем известно, что операцию ему делали не в госпитале, а на яхте для максимальной приватности, так сказать, чтобы ничто не просочилось через воду, никакая информация. Франклин Делано Рузвельт скрывал свое использование инвалидной коляски от общественности, и она не знала. Перед предвыборной кампанией на четвертый срок он боролся с тяжелейшей гипертонией и застойной сердечной недостаточностью, но общественности сообщили, что здоровье президента отлично во всех отношениях. А катастрофическое выступление Джо Байдена из последних на дебатах вызвало опасения, что Белый дом пытался скрыть его, так сказать, психический упадок. И в течение нескольких недель после госпитализации, вот уже этим летом сенатор, но не президент, но какая разница, Митч МакКоннелл почти не раскрыл никаких подробностей о причинах своего отсутствия в должности. Есть только один человек, как ни странно, в состоянии здоровья, которого никогда не было общенациональной тайной. Это военный преступник по имени Дик Чини. Во время работы в Белом доме в качестве вице-президента ему потребовались стенты, дефибриллятор. У него было медицинское лечение постоянное, потому что была аритмия, и еще и тромб в ноге был. После имплантации дефибриллятора в грудь в 2001 году он часто показывал посетителям своего офиса в Западном крыле образец, который ему предоставил производитель. То есть, мол, это у меня в груди. Вот эта вот откровенность Чини о его здоровье была абсолютнейшей аномалией для американского политика. Это, конечно, не означает, что каждая деталь о здоровье президента должна быть раскрыта. Уместно скрывать элементы медицинской истории, которые могут быть использованы противником. Именно так. В частности, в 2007 году, когда заменили дефибриллятор Чини, власти не поделились информацией о новой беспроводной функции устройства, которую кто-то счел угрозой безопасности. Вот это вот беспроводность. Потому что если беспроводность, значит, используется сеть, интернет, значит, туда можно подключиться. 25-я поправка к Конституции, сегодня от 2 до 25-й, позволяет Конгрессу создать комиссию вне исполнительной власти для оценки здоровья и пригодности к службе президента. В апреле этого года конгрессмен Джимми Раскин внес законопроект о создании комиссии в Конгрессе, которая бы именно этим занималась. то есть определяла, насколько дееспособен президент, периодически. И в идеале такая комиссия должна была бы иметь полномочия изучать данные плановых президентских медицинских осмотров, ну и, естественно, оценки, проводимые при возникновении медицинских проблем. И если бы такая комиссия существовала сегодня, то она бы могла ответить на некоторые вопросы по медицинской части, которые прояснили бы состояние здоровья нашего президента Дональда Трампа. В частности, ряд этих вопросов я предлагаю вам сейчас обдумать. В недавнем последнем отчете доктора Барбабеллы говорится, что президент был оценен 22 консультантами. Это невероятно много. Почему вызвали так много врачей? И каковы были их специализации? Невинные вопросы. Кто-нибудь задавался этими вопросами? 22 консультанта. Вот это была открытая информация. Теперь по поводу синяков на руках. Белый дом замечательно объясняет это, что Трамп часто пожимает руки и при этом часто употребляет аспирин. Но травма от рукопожатия, она, мягко говоря, не очень правдоподобна. Почему левая рука, которой Трамп не пожимает никому руку, имеет такой же цвет, как правая? И еще по поводу дозы. Трамп, конечно, крупный мужчина, но зачем принимать дозу аспирина в 4 раза выше, чем обычно рекомендуемая врачами? Отек ног президента – это тоже весьма заметно, точно так же, как это было заметно, когда спотыкался Джо Байден. У них, правда, разная масса тела. Отек ног прошлым летом привел к внеплановому медицинскому обследованию. И врач президента охарактеризовал его проблему как хроническую венозную недостаточность, которая распространена у пожилых людей. И возникает она из-за протекающих клапанов в венах, которые в ногах. А обычно он развивается постепенно в течение длительного времени, но во время комплексного физического осмотра Трампа всего за несколько месяцев до этого доктор Барбабелла не зафиксировал никакого отека в своем отчете, в ногах президента. И если это так, то отек, если это правда, что не было его, но если это так, то получается, что отек не хронический, иначе он попал бы в отчет Барбабеллы, а острый. А острый отек ноги потенциально гораздо более значимое явление, которое может быть вызвано такими проблемами, как болезни сердца и почек. Следующий пункт. Президент часто испытывает трудности по части бодрствования в публичных местах. Это признаки состояния, которое врачи называют чрезмерной дневной сонливостью. Эта проблема, которая иногда проявляется во время мероприятий в овальном кабинете, не была рассмотрена в отчете после всестороннего медицинского осмотра Трампа в мае. И хотя наш президент известен тем, что он ночная сова, то есть он у компьютера сидит и постит по ночам, существует несколько возможных причин симптомов, некоторые из которых могут привести к серьезным осложнениям, если их не лечить. Вопрос, установила ли медицинская команда президента источник проблемы? И если да, то как они с этим справляются? Ну ладно, это может быть перебор. Ну бог с ним, ладно. Ну, но засыпает человек на публике. В октябре прошлого года Дональд Трамп прошел продвинутую визуализацию, о которой я заикнулся чуть-чуть раньше. Это значит состояние сердца и брюшной полости. Почему это было в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Врач президента дал очень расплывчатое описание причины проведения тестов, именно причины. Он написал: для раннего выявления проблем, подтверждения общего состояния здоровья и обеспечения долгосрочной жизненной силы и функционирования. Ну, формальности ради я привел вам это, то есть это можно было бы и не читать. А врач отметил, что анализы не выявили никаких отклонений. А был ли какой-то конкретный симптом или какое-то клиническое событие, которое побудило это тестирование? Это вопрос, которым должен задаться нормальный американский гражданин, обеспокоенный состоянием здоровья человека, который имеет в руках такие рычаги власти. Я уже подхожу практически к концу, еще два момента. Прошлые медицинские отчеты Трампа раскрывали использование президентом препарата финастерида, который предотвращает выпадение волос. А после последнего медицинского осмотра этот препарат не упоминался в отчете, а в отчете упоминают все, что принимает президент. И в ответ на запрос от коварных журналистов газеты The Washington Post об отсутствии вот этого финастерида в отчете, Белый дом ответил следующее. Текущий отчет отражает все лекарства, признанные клинически релевантными для раскрытия на данный момент. Возникает вопрос. Какие лекарства, назначенные нашему президенту, если таковые есть, Белый дом решил не предоставлять общественности? И последнее. Президент говорил о том, насколько хорошо он справляется с когнитивным тестированием. Однако экзамен, который описывает Дональд Трамп, это Монреальская когнитивная оценка, так он называется, это краткий и базовый инструмент скрининга с простейшими вопросами, типа нарисовать часы или определить, где верблюд на картинке. И часто эти самые тесты выполняются в ответ на обеспокоенность самого пациента или члена его семьи. Но почему президент проходил этот тест много раз, и проводились ли более сложные нейрокогнитивные оценки, на этот вопрос ответа нет. Между прочим, Букингемский дворец, если говорить о Великобритании, не раскрыл много подробностей о раке короля Чарльза или о его лечении, то есть там приватность сохраняется. Но у Соединенных Штатов пока что нет короля. В демократии народ должен доверять здоровью своего лидера и способности лидера направлять нацию куда нать. Мы слишком долго остаемся в неведении. С этой темой все. Сейчас могу принять звонки на любую тему. Осталось 2 минуты примерно. Слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Людовый. Сегодняшняя программа... Ты начал с того, что пошел 30-й год. Да, действительно. Вчера у меня не было возможности позвонить, линии были постоянно заняты. Понятное дело, 1000 людей звонили. Но хочу поздравить всех, кто 13 августа 97-го присоединился к волне 105.9 FM и начал слушать Толковище. Так вот, долгих лет Толковище – это самое главное. Теперь, коль скоро сегодня пятничная поправка действует, я скажу 2 слова Александра Гранте. Я его лично знал и встречался с ним неоднократно, потому что во время того, когда Алана Глафлобот работала с Витей Смолиным на «Народной волне», у меня была получасовка, музыкалка, и я приходил чуть раньше, садился возле Саши Пастернака и смотрел, как Саша орудует вилочкой, доставая огурчик с баночки, чекушка коньячка и ведет эфир. Это к тому, что у него было пристрастие к алкоголю, которое не мешало его работе. Так что светлая
0: серьезно?
15: Память его...
0: Ну, спроси у Саши. Подожди, ты имеешь в виду Сашу Гранта, естественно.
15: Ну да, Александр Грант вел...
0: Пастернака, Саша. Да, понятно.
15: Ну, я садился рядом с Сашей, потому что мне микрофона было через 15 минут. Вот, и смотрел, как он аккуратно вилочкой достает огурчики маринованные и закусывает чекушечку коньячка. Так что все нормально, ему это не мешало его работе. Светлая память тому, кто посвятил всю свою сознательную жизнь, служа нам, слушателям как «Народной волны», так и радио RTN, телевидение RTN. Ну, вот такие
0: спасибо,
15: дела.
0: Еще
15: одно вдогонку. Как-то пролетел над радаром новость, то, что губернатор Массачусетса, где живет твой сын и невестка, подписал указ о том, что аборт можно делать с первого дня зачатия до родов включительно. Хотелось бы услышать твое мнение. Спасибо, всем успешного.
0: Я разберусь. Да, спасибо, Яшенька. Саша Грант, последнее, что о нем сказать. В воскресенье, кстати, прощание, был сибарит тот еще. Хорошего уикенда, я в понедельник, в воскресенье.
16: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг, четверг, это разгрузочный день, игр немного. В пятницу начинаются много серий. Вчера, в частности, Янки сыграли дома Сиэтл Маринерс, и гости из Сиэтла выиграли со счетом 1-0. Бостон Ред Сакс победили в гостях в Торонто 7-0. Филадельфия Филлис играла в Миннесоте, и опять-таки гости победили 7-1. Сегодня Метрополитенс начинают серию с вашингтонскими националистами. Янкис начинают серию в Торонто. В теннис вчера в Торонто. Янки едут в Торонто. В Торонто вчера закончился теннисный турнир. Победители у девочек — это польская красавица Ига Штетик. У мальчиков американец Бен Шелтон. Ига Штетик без особых усилий, у нее был 7-й номер в турнире, выиграл у 2-го номера Елены Рыбакиной 6-2, 6-3. Бен Шелтон, ему пришлось потрудиться, его соперником был также американец, 2 сета, но 2-й сет Шелтон выиграл на тайбрейке со счетом 7-6. Итак, турнир в Торонто финишировал, и сегодня начинается турнир в Цинциннати. Ну, были, конечно, квалификационные соревнования. Турнир в Цинциннати – это последний крупный турнир перед открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Как всегда, чемпионат США стартует в последнюю неделю августа в славном городе Нью-Йорке. Женская НБА. Вчера было 3 матча. Либерти выиграла дома у Лос-Анджелеса 85-81. Команда Атланты победила в гостях Коннектикут Сан 104-69. Я помню еще времена, когда команда Коннектикут Сан была одной из сильнейших в лиге. В последние годы эта команда безнадежно тонет. Ну и действующие чемпионы, баскетболистки Лас-Вегаса, играли дома с Вашингтон Мистикс команда и выиграли 83-76. В турнире лидирует Миннесота, на втором месте Голден Стейт, на третьем Вегас, Либерти на 6-м месте. В городе Ирвин, это прекрасный город в Калифорнии, начался чемпионат пловцов Pan Pacific, то есть в чемпионате участвуют страны Тихоокеанского бассейна, то есть Соединенные Штаты, Канада, Япония, Филиппины, Китайская Народная Республика и так далее, и так далее. Но я обнаружил, что в этом турнире участвуют, ну, и европейцы, например, шведы. Швеция не находится в Тихоокеанском бассейне. Вчера, первый день соревнований, двукратная олимпийская чемпионка в плавании на 1500 метров Кеннели Деки, это американка, она одержала победу на своей коронной дистанции. И несколько слов о футболе. В этот уикенд стартует чемпионат Испании. Что же касается Англии, то в воскресенье традиционный матч открытия сезона. В этом матче открытия сезона встречаются чемпион Англии и обладатель Кубка Английской футбольной ассоциации. Ныне это Арсенал, чемпион и обладатель Кубка Манчестер Сити. Игра будет на стадионе Уэмбли, и у нас трансляция начнется, дамы и господа, в 10 часов по времени восточного побережья. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до воскресенья. В воскресенье в 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Экмаль. Экмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
20: Дэвидсон Радио. Радио. На волне 620 AM. Дэвидсон Радио. Радио.
21: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам.

0: 44 00, 718 372 45 00.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: истории из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я хочу все-таки продолжить эту тему, так как она очень-очень большая и разнообразная во многом, очень множество деталей большое, по тому, что нам делать и как нам противостоять политическому исламу. Еще раз я хочу повториться, самое важное, что признаю и я, и другие люди, которые, как говорится, соображают и думают. Здесь надо сразу постановить следующие несколько вещей. Что, во-первых, вы боретесь не с исламом вообще, а с самыми главными проявлениями.

0: не негативными проявлениями ислама, которые записаны в его священных книгах. Значит, фактически вы ратуете за реформированный ислам. Пусть это не принимают, пусть от этого плюются, пусть кричат, что это не ислам. Окей, пусть это называется не ислам, пусть это называется нео-ислам. Неважно, как какие-то критики будут это называть. Потому что, как правило, считается так, что те, кто критикует это, они считают, что если вы вытаскиваете хоть какую-то часть из вот этих священных книг, значит, ислам перестает быть исламом. Окей, значит, он перестает быть исламом, значит, он становится нео-исламом. Но мы должны это сразу обозначить. Для чего? Потому что в исламе больше миллиарда человек. И нельзя сказать, и это недопустимо говорить, что каждый из человек, который исповедует ислам, является исламистом. Но каждый исламист исповедует ислам. Вы понимаете? Поэтому мы должны, с одной стороны, требовать реформы ислама, и с другой стороны, мы не должны маргинализировать тех людей, которые исповедуют вот какую-то форму ислама, дома себе спокойно молятся, или ходят в мечеть, или одевают какие-то одежды, там хоронят по исламскому образцу и порядку своих родственников. Ради Бога, это все, как говорится, в их праве. Никаких проблем у меня лично не вызывает. Я согласен сопровождать их в мечеть, если, как говорится, нужно, чтобы я показал, как говорится, свою интернациональность в этом. Пожалуйста. Пожалуйста. Почему? Потому что они совершенно четко понимают, эти люди. Они образованы, они продвинуты, они культурны в нашем современном понимании. Они понимают, что нельзя соблюдать вот все, что там написано в 7-м каком-то веке. Даже если это святая святых. У евреев то же самое, понимаете, если мы начнем соблюдать все какие-то, понимаете, написания, которые написаны в различных еврейских религиозных книгах, то мы, скорее всего, станем вот этими религиозными ортодоксами, которых я очень многих считаю людьми достаточно отсталыми. Я не говорю про тех, которые действительно умные, закончили там колледжи и так далее. Но есть очень реальное большое количество ультраортодоксов, которые 2 плюс 2 не могут представить, вообще не могут. Они не образованы, они забитые, они дикие, они, понимаете, живут совершенно в каком-то там своем собственном мире. Но разница между ними, они относительно не настолько опасны, как вот радикальный ислам в данном случае. Я вчера вам говорил вот этот термин «дава». Прошу прощения. «Дава» — это, ну, с английского. На русском это, вот как я подглядел, то вот это «даваат». То есть это распространение ислама. То есть слово «даваат» с арабского переводится как «призыв к исламу». И дальше они тут же начинают писать, вот здесь, вы понимаете, это я с интернета списал. Заблуждаются те, кто считает, что «даваат» — это насильственное принятие ислама, обращение в ислам. Нет, цель призыва заключается лишь в том, чтобы рассказать о религии единобожия, показать его красоту и величие. Путь «даваата» мусульмане передают как послание Всевышнего о следовании истинному пути законам Божьим. Замечательно красиво написано. Но в реальности происходит все по-другому. Понимаете, опять-таки, это как читать Карла Маркса. Карл Маркс писал замечательные книги, понимаете, если считать, что это сказка. Если считать, что это быль, то быль в реалии получается кровавый. То же самое здесь. Когда ислам или его последователи приходили в какие-то страны, они не призывали к исламу, они рубили мечами и сжигали целыми городами. И те, кто оставались вокруг, видя вот этот вот карнедж, вот эту всю эту кошмар, который вокруг них происходит, они как бы ненасильственно, в кавычках, вступали в ислам, просили, давай, пусть примите нас тоже в эту прекрасную религию. Вот так был завоеван Египет, так была завоевана Персия, так была завоевана во всех практически огромная территория. Не может такая огромная территория, которая простиралась от степей, около Монголии до Марокко, от Турции до Индии, до каких-то глубин, почти до Эфиопии, взять вот в Африку, вот с огромными населениями, взять, понимаете, и все, понимаете, все дружно вступили в ислам, понимаете, полностью на добровольной основе. Ерунда это все. Это вас пытаются заморочить вам голову. Те, кто вступали добровольно, в основном вступали под принуждением или под страхом, что их сделают людьми второго сорта. Вот знаменитый есть роман Фихтвангера, называется «Испанская... Господи, боже мой. Баллада». «Испанская баллада». Там есть интересная фраза, что вот этот вот еврей из Севильи, он исповедует ислам, делает все предписания ислама и так далее и тому подобное. Хотя его, значит, как говорится, он, значит, его отец его перевел еще в ислам. Почему? Потому что им это было удобно. Не потому что они в это очень сильно верили или хотели это, а потому что это было удобно, они хотели быть нормальными процветающими людьми в данном конкретном вот, вот той исламской Испании, которая была в то время, 12 век примерно. И они хотели, как говорится, иметь все права, потому что евреи не имели всех этих прав. Значит, получается так, что это все равно существует принуждение перейти в ислам, даже если вы туда переходите добровольно, сами решив то. Понимаете, то есть это надо очень хорошо понимать значение этих слов. И вот я вчера говорил вам, что есть такая женщина, она, ну, то есть я считаю, что она, у нас нет в Америке, к сожалению, звания академиков. У нас звание, оно на уровне, ну, разговорного, то есть у нас нет, то есть академик имеется в виду человек, который очень хорошо много чего знает, эрудирован, то есть работает в академии. Но самого звания академик у нас нет. А вот ей надо было производиться на звание академика, я считаю. Она относительно не старая, ей что-то там 50 плюс лет. Она сама из Сомали, черная женщина, которая бежала от преследований, преследований ислама против нее, против ее родственников. Ее изуродовали в детстве. Потому что женщин в Судане, в Эфиопии, в Сомали уродуют, ну, в Эфиопии меньше, но в Сомали, в Судане уродуют тем, что, говорится, издеваются над ими половыми органами. Я не буду сейчас давать все подробности. Она долгое время жила в Нидерландах, даже избиралась там в парламент нидерландский, там выступала против ислама, за это ее напарника убили. Убили сумасшедшие мусульмане местные. И она и после этого бросила в Нидерланды, она чувствовала себя в ней безопасно, она уехала в Америку, где-то скрывается в Америке, прячется, она продолжает писать. И вот то, что она написала, это большая такая работа, из которой я только вам отрывки зачту, поверьте мне, это надо прочесть каждому здравомыслящему человеку. Но там 113 страниц, господа, понимаете? Это написано академическим языком. Это написано для людей умных и думающих. И я вам прочту только кусочек. Это написано было в первую каденцию Трампа, 22 марта 2017 года. Однако ничего не изменилось. И вот это самая бедственная часть того, о чем мы говорим. Вот когда позвонил мой приятель мне позавчера, и в полной горести, как я сказал, он говорит: Саша, надо что-то делать. Я вначале сказал: значит, я не знаю, что делать. Я ему так сказал, он вот не даст мне соврать, если он слушает. Я не знаю, что делать, я не знаю, с чего начинать. А потом я начал думать, потом поехал, слушай, ну как-то, не я, чтобы я не знал, что надо делать. Вот я клянусь, я сам себя стал бить по голове. Я начал думать. Я за полчаса вот написал то, что я вчера написал и вам прочел. Я это прочту еще раз на следующей неделе. Но самое главное, что оказывается, есть и другие люди, которые давным-давно думают. Слава Богу, что они есть. И вот, значит, она пишет, как противостоять политическому исламу. Ставка Запада на борьбу с террором, насильственным экстремизмом не оправдала себя. Вот я вам напишу, прочту с моими рецензиями, с добавками. Отрадно обнадеживающе, что президент Трамп признает необходимость идеологической кампании против радикального ислама. Это можно назвать сменой парадигмы. Президент Буш часто говорил о войне с террором, однако террор — это лишь тактика, которая может служить разным идеологическим целям. Ну, то есть не тактика, это фактически инструмент или следствие. А мы не боремся с причиной. Нужно бороться с причиной. Президент Обама заявил о своем неприятии насильственного экстремизма. И даже организовал международный саммит по этой теме. И все же порой казалось, что проблема исламофобии волнует его больше, чем радикальный ислам. Да, Обама всю жизнь боялся сказать слово «исламист» или «исламский террорист». Он пытался уйти от этого. А надо не уходить, а надо наоборот это давить прямо вот танком. Вперед! В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Обама в 2012 году заявил: будущее не должно принадлежать тем, кто клевещет на пророка ислам. А мы не клевещем, мы говорим правду, мы можем вытащить сейчас, сегодня, целый ряд высказываний из самых святых книг, из Корана. по исламу и сказать, каким образом это может соответствовать современному видению человека, если призывать к насилию, убийству и так далее и тому подобное. Значит, вот эти вот, я не знаю, что там говорил пророк ислама, но то, что написано вот в этих книгах, должно быть реформировано, изменено, вычеркнуто. Вот о чем ведется речь. В дальнейшем, однако, я буду использовать термин политический ислам, а не радикальный ислам. Политический ислам – это не просто религия в том смысле, в каком большинство жителей Запада понимают термин, абсолютно верно, как веру. Это даже это также политическая идеология, правовой порядок и во многом военная доктрина, связанная с походами пророка Мухаммеда. Политический ислам отвергает любое разделение религии и политики, мечети и государства. Сторонники политического ислама также отвергают современное государство, отдавая предпочтение халифату. Мой главный довод заключается в том, что политический ислам предполагает конституционный строй, фундаментально несовместимый с Конституцией США и с той Конституцией свободы, которая лежит в основе американского образа жизни. Надо добавить, что политический ислам не возможен вообще в странах Запада с нормальной демократией, свободой, разделением властей и так далее и тому подобное. Он невозможен. Только его реформированная часть, когда его делают из политики верой, настоящей верой, как я предполагаю или говорю, что надо делать, вот тогда это может жить совместно. Тогда это даст возможность адаптации, ассимиляции этим людям. Но с этим надо вести борьбу. Понимаете? Дальше напишем. Бессмысленно отрицать, что в основе политического ислама как идеологии лежит исламское вероучение. Однако понятие ислам, исламизм и мусульмане – это разные вещи. Не все мусульмане исламисты, то, что я вам говорил. И уж тем более не все не склонны к насилию. Но все исламисты, включая тех, кто прибегает к насилию, являются мусульманами. Я полагаю, что ислам как религия действительно способен к реформированию. Хотя бы ради того, чтобы четче определять его от политической идеологии исламизма. Но осуществлять эту реформу могут только сами мусульмане. Вот здесь я не согласен. Я думаю, что эту реформу надо начать осуществлять насильственными методами из США. Именно за счет каких-то действий правительства, разведки, военных и так далее. Заявить о новом понимании ислама, которое мы начинаем трактовать. А дальше пусть принимают или не принимают, но это появится. Потому что ждать, когда это появится там, это можно еще 100-200 лет. А может быть и никогда не появится, судя по развитию этих стран. Утверждение о том, что радикальные исламисты не имеют никакого отношения к исламу, а это чушь собачья, они полностью часть ислама, привели американских политиков к многочисленным стратегическим ошибкам после событий 11 сентября. Одна из таких ошибок – попытка провести грань между крошечной группой экстремистов, подавляющим большинством умеренных мусульман. Я уже предпочитаю различать мединских мусульман, принадлежащих воинственно-политическую идеологию, которую Мухаммед сделал в Медине, и мекканских мусульман, отдающих предпочтение религии, которую Мухаммед изначально проповедовал в Мекке, и реформаторы, открытые идеи своего рода мусульманской реформации. Ну, то есть, грубо говоря, она говорит то, что я вам сказал. Я это не читал до этого. Я случайно нашел эту работу. Я знал про нее, но я не знал про этот конкретный труд. То есть мы как-то думаем, параллельно. Корни этих различий уходят в историю. Период установления ислама можно разделить на два этапа. Духовный, связанный с Меккой, и политический, начавшийся после переселения Мухаммеда в Медину. Существует значительная разница между аятами Корана, неспосланными в Мекке, носящими преимущество духовных. Аяты – это главы. Ну, главы – разделения, абзацы, так скажем, Корана. Внутреннее его разделение, аяты называются, и аятами, неспосланными в Медине, отличающиеся более выраженной политической и даже милитаристской направленностью. То есть она говорит, что то, что было написано в Коране в его период, который был написан в Мекке, это мирная, нормальная религия. А дальше, когда оно перешло в Медину, это уже политический призыв, это уже политическая технология захвата и разделения и подчинения. Различие проследствий поведения пророка Мухаммеда. В Мекке он выступал как духовный проповедник, так как в Медине стал политическим военным лидером. Невозможно переоценить важность утверждения о том, что Соединенные Штаты не ведут войну ни с исламом, ни с мусульманами. Тем не менее, США обязаны противостоять политическим устремлениям тех мусульман, чьи взгляды сформировались под влиянием мединского периода, то есть вот этого военизированного периода. если эти устремления представляют прямую угрозу нашим гражданским политическим свободам в Америке. Кроме того, США обязаны гарантировать, что мусульмане, приверженные мекканскому исламу, и мусульмане-реформаторы будут пользоваться так той же защитой, как и представители других религиозных общин, принимающих фундаментальные принципы свободного общества. Сюда входит и защита от тактики запугивания, занимающей центральное место в идеологии и практике политического ислама. Браво! Во! В чем весь смысл? Смысл ислама всегда был в запугивании. И вот дальше они говорят, что это религия добра и религия добровольная. Какая же это может быть добровольная, если вас запугали до смерти? Если вам говорят, если ты завтра, сволочь, не перейдешь в ислам, мы тебе голову отрежем и член перед этим. Все перейдут, все деревни. Все деревни будут бить поклоны. И вот так деревня за деревней они завоевывали страны. Города за города. А те города, которые сопротивлялись, они сравнялись с землей. Была знаменитая тактика у Тамерлана. Тамерлан это Тимур, один из великих полководцев Средней Азии, Самарканда. Он тюркского был происхождения, тоже исламист, конечно же. Он всегда делал так. Он вешал, каждый день вешал разный флаг. Первый флаг белый. Если вы все сдаетесь, вот в городе, который осадили, я вам даю свободу, жизнь, процветание. На следующий день вешался красный флаг. Если вы сдаетесь, вы становитесь рабами. И на следующий день вешался черный флаг. Если вы сдаетесь или не сдаетесь, это уже не важно, я всех убью. Вот примерно то же самое делал ислам. Под другими, может быть, методами, но тем не менее. Белый, красный, черный флаги. В основном красный и черный. Потому что белых флагов было мало. Действительно серьезных, вот каких-то вот, даже среди халифов, первых халифов мусульман, которые вели завоевали, например, Омар, он был очень достаточно религиозный и умный человек. Когда он пришел в Иерусалим, завоевал его, он, значит, пришел с ним вот этот знаменитый храм гроба Господня, и местный патриарх христиан предложил ему вместе помолиться, потому что Иисус это один из пророков и в исламе считается. Он не считается Богом, но он считается один из пророков, как и Моисей, как и еще какие-то далее. То есть ислам объединил в себе, очень, ну, то есть взял, ну не объединил, то есть, грубо говоря, позаимствовал пророков из иудаизма, из христианства и так далее и тому подобное. То есть они это не отрицают. Поэтому, когда мне какие-то безумные люди говорят, что там мусульмане шествуют с отрубленной головой Христа, это они не знают, о чем они говорят. Христос это достаточно святой человек в исламе. Так вот, он ему предложил помолиться вместе. И этот Омар тогда ему сказал очень умную фразу. Он говорит, я готов с тобой помолиться, только давай мы выйдем за ворота этой церкви. Не потому, что я боюсь, что молиться здесь вместе с тобой, каждый по-своему, каждый своему Богу. Дело не в этом. Я боюсь, что последующие поколения поймут, то, что я здесь молился на этом месте, тем, что они хотят, захотят снести эту церковь и на этом месте построить мечеть в мою память. Поэтому, если мы что-то будем молиться, давай молиться на улице. И так произошло. Потом на улице, рядом, прямо с этой вот церковью гроба Господня, построили мечеть в его память, прямо вот бок в бок. Потому что он был один из святых первых халифов ислама. Вот вам, пожалуйста, понимаете? То есть были и такие люди тоже. Это тоже надо знать. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
17: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29-00. 718-223-29-00.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. И вот мы сегодня обсуждаем вот эту работу Аян Хирша-Али, которая называется «Как противостоять политическому исламу». Значит, эта работа в полном составе, 113 страниц, бесплатно. Есть на интернете, она называется «The Challenge of Dawa, Political Islam as Ideology and Movement and How to Counter It». Это Аян Хирша-Али. Оно в форме PDF, вы можете достать это и прочесть. Это все на английском языке, но в принципе можно перевести на русский. Пожалуйста, читайте, просвещайтесь, это очень хорошее чтиво. И вот дальше она пишет. Предыстория. Конфликт между США и политическим исламом в современную эпоху берет начало как минимум 79-го года. Правильно, с иранской революции. Когда исламские революционеры захватили посольство в США в Тегеране, и удерживали в заложниках 52 американца в течение 44 дней. Последующие десятилетия взрыв во Всемирном торговом центре в 93 году, теракты у посольства США в Кении и Танзании в 98 году и вновь напомнили американцам об угрозе, исходящей от политического ислама. Однако лишь события 11 сентября 2001 года политический ислам как идеология привлек к себе пристальное внимание общественности. К сожалению, недостаточно пристальное, если 25 лет спустя мы выбираем мэром Нью-Йорка исламиста. Значит, недостаточно пристально. Вот в этом вся беда нашей Америки. Понимаете, что для того, чтобы тут что-то начали делать, и начали шевелиться, или начали думать, должна пролиться большая кровь. Вот это, наверное, именно то, о чем говорил когда-то Джефферсон. Он говорил, что как же это переводится на... То есть дерево свободы нуждается в постоянном поливе крови патриотов. Вот это наше бедствие с вами, господа. Понимаете, что мы должны, что мы реагируем только после того, как начинают кого-то убивать, взрывать на части и резать. После 11 сентября наведение боевых действий, восстановительной работы в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане было потрачено не менее давайте так скажем, у нас здесь пишет 1,7 триллиона долларов, на самом деле 6 триллионов долларов. Общие бюджетные расходы на войны и обеспечение внутренней безопасности периода с 2001 по 2016 год превысили 3,6 триллиона долларов. И все же, несмотря на гибель более 5000 военнослужащих, ранений десятков тысяч американских солдат после 11 сентября, сегодня политический ислам набирает силу во всем мире. Насилие – самое очевидное, но не единственное проявление этой тенденции. Джихадистские группировки распространяются по всему Ближнему и Северо-Востоку и Северной Африке, особенно там, где господствуют государственные институты, слабы, а гражданские войны не утихают. Ирак, Ливия, Сомали, Сирия, также северная часть Нигерии. Террористы действуют под исламистскими лозунгами, также обладают глобальным охватом. Франция живет в условиях постоянного чрезвычайного положения. Соединенные Штаты были потрясены терактами в Бостоне, взрывы во время марафона, на военной базе Форт Худ в Техасе, Сан-Бернардино, Калифорния, в Орландо, Флорида, в университете штата Огайо. Это лишь некоторые из подобных случаев. Кстати говоря, когда это произошло в Орландо, во Флориде, где стрелял мусульманин гей, демократическая общественность пыталась скрыть это, что он, во-первых, как говорится, сам себя затерроризирующий гей, который был всю жизнь жил в отрицании. Ну, то есть он знал, что он гей, но он сидел в клазете. У него трое детей было там, женщина. Он, знаете, видимо, эту женщину не любил, хотел, как говорится, себя проявить как гей. И сидел вот именно, понимаете, из-за ислама, который его долбал все время по голове, из-за его родственников, которые не могли бы принять гея. Он все время сидел, у него начался психический сдвиг. Он был охранником, где-то работал, он схватил автоматическое ружье и пошел стрелять детей. Вот тех самых, которые потом вышли на митинг в Вашингтоне стали требовать отмены оружия. Почему? Потому что республиканцы полностью проворонили этот пиар. Полностью. Это как раз тот самый теракт, который совершил мусульманин и гей. Какие нужно сделать выводы из этого? Сказать геям надо всем сказать, господа, живите как хотите. Вы хотите спать друг с другом, на здоровье вам. Вот вам флаг в руки, идите вперед. Все, мы вас трогать не будем. Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Мы имеем в Америке право жить на самостоятельной параллельной жизнью. Вы нам не мешаете, мы вам не мешаем. Вот так надо было отреагировать. С мусульманами надо реагировать так, что если вы, мирные мусульмане, отрицаете насилие, пожалуйста, вы часть американской вот этой вот колоссальной картины, этого плавильного котла. Если вы предусматриваете насилие, значит, вы не должны быть частью Америки. Вас надо отсюда изгонять, с вами бороться. Если вы берете за оружие, уничтожать. Вот что должно быть сказано. А перевели это все в борьбу с оружием. Это сделали демократы. Почему? Потому что республиканцы начали кричать на этих детей, которые плакали и кричали от ужаса того, что произошло, что их убивали на их глазах. И где их друзей. Они начали говорить, ой, это дети эти коммунисты. Так вы их сделали коммунистами, господа? Вы их сделали коммунистами, потому что вы сами олухи царя небесного, придурки. Это вот чисто вот понятие республиканской партии. Быть придурками. Вместо того, чтобы такую удобную для них самих подготовку вот этого дела взять и осуществить, и пойти вместе с этими детьми поплакать вместе, проявить какую-то эмпатию и показать, что вам не все равно, вы начали их смешивать с дерьмом. Конечно, они против вас теперь. Теперь парень, который возглавлял эту демонстрацию, я не помню, как его зовут, он один из лидеров демократической партии, ее молодежного крыла. Чего вы добились, олухи вы? Дальше. За последние 16 лет самым тяжелым с точки зрения террористической угрозы стал 2014 год. Нападения произошли в 93 странах. Число погибших составило 32 765 человек. Представляете, по миру. На втором месте оказался 2015 год с показателем 29 376 погибших. В прошлом году на долю 4 радикальных исламских группировок исламского государства, также известного как ИГИЛ или Даэш, Боко Харам, Талибаны и Аль-Кейды, пришлось 74 всех смертей в результате терактов. Это та самая Аль-Кейда, с которой сейчас президент Трамп говорит, что с ними можно иметь дело, что они нормальные ребята. Понимаете, вот что... Или Талибан, с которым мы смогли договориться в Афганистане. И хотя именно мусульманский мир несет основное бремя насилия со стороны джихадистов, Запад все чаще становится мишенью для нападений. Потому что исламский мир видит себя как главное, то есть, вернее, Запад видит как главное препятствие установлению всемирного ислама. Поэтому уничтожение Запада – это и главная идея. Была, есть и будет. Поэтому нужно разделять. Мы не можем бороться с миллиардом человек, понимаете, это бесполезно. Значит, надо выделять действительно мирных мусульман, которые готовы принять реформированный ислам, от сумасшедших, которых меньшинство, но их надо выделить в это меньшинство, их надо именно назвать, вот есть неомусульмане и есть какие-то старые, вот эти, как она говорит, мединские мусульманы. И окей, давайте так. Названия не важны, важна цель, важно действие. Насколько масштабно движение джихадистов в мире? Только в Пакистане, где население почти полностью состоит из мусульман, 13% опрошенных, более 20 миллионов человек, заявили, что взрывы и иные формы насилия против гражданских объектов зачастую или иногда оправданы, если они служат в защите ислама от врагов. Тревогу вызывает тот факт, что число джихадистов-мусульман, родившихся на Западе, стремительно растет. Во! О! Это в 2017 году она говорила. По оценкам ООН, сделанных в ноябре 2014 года, около 15 тысяч иностранных боевиков, как минимум из 80 стран, отправились в Сирию, чтобы примкнуть к радикальным джихадистам. Примерно четверть из них – выходцы из Западной Европы. То есть 15 тысяч человек пошло воевать за Даэш. 15. Мы их делим на 4. У нас получается 3 миллиона 75 тысяч. А из Америки было бы еще 2-3 миллиона. Вот о чем мы говорим. Понимаете? Вот какое количество у нас именно радикалов. Однако экспансия политического ислама проявляется не только в актах насилия. В то время как миллиарды долларов тратятся на военные интервенции, удары беспилотников, идеологическая инфраструктура политического ислама в США продолжает разрастаться, поскольку официальные лица уделяют внимание лишь преступным заговорам с целью совершения терактов, а не самой идеологии, вдохновляющей на подобные действия. Ее поцеловать надо за эту фразу. Умнейшая баба, ну. Вот в том-то и дело, что мы боремся с болезнью, когда она уже вышла на поверхность. Вы понимаете, мы боремся с то, даже как с бубонной чумой. Мы пытаемся срезать эти бубонные язвы, вот эти вот бубы, как, вот, которые возникали на теле человека. Вместо того, чтобы бороться с инфекцией внутри, мы срезаем бубы. Это не поможет ничему. Вы понимаете, мы должны бороться с идеологией, прежде всего, то, о чем я вам здесь говорю. А с идеологией надо бороться как? Образованием, например. Внести четкие коллективы в американское образование, в школах, в колледже. Заняться пропагандой на телевизоре, на радио. Сделать активную сеть какую-то социальную, которая постоянно будет писать тексты антиисламские, антиисламистские. Говорить о новом исламе, о том, что есть новые мусульмане, которые пытались провозгласить это новые идеи. И это должна быть доктрина на много лет, не на одного президента Трампа. Она лет 30 вперед. И это поддержит даже демократы, потому что даже демократов можно будет, понимаете, нормальных склонить к этому пониманию. Знаете, именно вот таких умеренных демократов их тоже достаточно много. Вот этих вот сумасшедших там, ну, пока они берут вверх партии, но я не знаю, что их больше населения. Но если мы начнем это делать, их вот это вот, этих вот конкретно радикалов станет намного меньше. Мы это именно что не делаем. Повторяю, если демократическая партия это совершенно четко мерзавцы, то республиканская партия это совершенно четко импотенты. Ленивые импотенты. Согласно одной из оценок, исламистами являются 10-15% мусульман мира. Окей, они берут такое число. Я думал, что их меньше на самом деле. Учитывая, что их общая численность превышает 1,6 миллиарда человек или 23% населения земного шара, это означает, что у нас есть больше 160 миллионов человек радикалов. Если судить по данным опросов об отношении к шариату в мусульманских странах, реальный уровень поддержки исламистской деятельности, вероятно, значительно выше этой оценки. Ну, то есть не 160 миллионов, мы можем говорить даже в два раза больше. Научные исследования политического ислама. Существует два направления научной литературы, призванные помочь политикам и лицам, принимающим решение справиться с угрозой радикального ислама. В рамках первого направления исламистские религиозные идеи рассматриваются как фактор, играющий в лучшем случае второстепенную роль. Такие авторы, как Джон Эспозито, Марк Сейджман, Хатам Базян, Карен Армстронг, утверждают, что в основе исламского насилия лежит сочетание таких факторов, как бедность, коррумпированное политическое руководство. Они призывают правительство США и его союзников бороться именно с этими коренными причинами. Это одна из причин, это не коренная причина. С точки зрения этих авторов, внимание к религиозным мотивам в лучшем случае неуместно, а в худшем лишь отвлекает от сути и вредит их делу. Их не интересует политический ислам как идеология, а сосредоточены исключительно на отдельных актах насилия, совершаемых от его имени. То есть, давайте поймем простую вещь. Конечно, если у вас какая-то дремучая, неграмотная, некультурная, нищая семья, где у вас 10 детей, и к вам приходит какой-то сумасшедший мулла или там проповедник и говорит, пусть один из твоих сыновей обвяжется поясом шахида и пойдет взорвет евреев. И вам тогда всем, вы все попадаете в рай автоматически, он точно туда сразу попадает, сразу к 72 девственницам. А мы вас еще и жизнью обеспечим, нормально вам дадим денег. Что у вас будет даже телевизор. Представляете, телевизор мы вам купим. Вот. Это, конечно, та самая хорошо навоженная среда, куда падают эти семена. Но семена, которые туда падают, это семена исламизма. Понимаете, в такую среду в свое время точно так же падали семена крестовых походов. То есть объявляли, что давайте идти убивать каких-то неверных, вы там себе сделаете состояние, или сделаете себе имя, или добьетесь процветания, или станете каким-то проповедником, которого христиане будут воспринимать, потому что вы были крестоносцем. Вы святой человек. Вы приняли крест. На английском языке, когда стали крестоносцем, называется taking the cross. Взяли крест. То есть, как Иисус нес крест к месту своей казни. Вот то же самое, это считалось крестовым походом. Понимаете? То есть, это тоже, бедность. А в Советском Союзе? Почему бедность сохранялась? Потому что считалось, что пролетариату или бедняку нечего терять, кроме своих цепей, по словам Маркса. То есть именно потому, что Россия была наиболее бедной, в смысле, понимаете, пролетариата или крестьян, страной, не с нерешенными проблемами, там произошла революция. Потому что бедность, лишение, проблемы регулярные, которые везде, а в основном мире, решены, понимаете, это прекрасная почва для того, чтобы в них воспитывать радикалов. Левых или в данном случае исламистских. Вторая группа исследователей, чье влияние в научном сообществе растет, видит движущуюся силу нынешнего кризиса в радикальной идеологии, ускоренной и укорененной в исламском богословии, принципах и конвенциях, концепциях и проповедованиях. Такие ученые, как Майкл Кук, Дэниел Пайпс, Дэниел Пайпс знаменитый, я с ним постоянно переписываюсь, Джеффри Бейл и Дэвид Кук, а также публицисты Пол Берман и Грэм Вуд признают значимость таких факторов, как бедность и неэффективное управление, правильно то, что мы сказали. Однако настаивают на том, что американским политикам следует всерьез отнестись к религиозной идеологии, лежащей в основе исламистского насилия. Правильно? Неудачные меры, принимавшиеся в ходе борьбы с радикальным исламом после событий 11 сентября и даже до них, опирались на ложные предпосылки, подчерпнутые из литературы первого направления, которая полностью снимает с ислама ответственность за вдохновляемое им зверство. Однако по мере того, как провал американской стратегии, реализуемой с 2001 года, становится все более очевидным, крепло убеждение, для успеха наших усилий необходимо противостоять идеологии, лежащей в основе исламистского насилия. Браво! Браво! Нам с вами, господа, нужна своя идеология противопоставления вот этому сумасшествию, что у нас делается на улицах, делается в умах, делается на Ближнем Востоке и так далее. И никак, ниоткуда, кроме как из Соединенных Штатов, это исходить не может. У нас должен быть наш собственный духовный крестовый поход, давайте так назовем его. Крестовый поход от всех нормальных жителей западного мира, которые предлагают, как говорится, нормальным мусульманам, которые хотят уйти от этого исламизма, уйти от насилия и сделать свою религию более, как говорится, нормальной, уйти от этого. Вот в чем должен быть наш крестовый поход. Вот в чем состоит наша миссия. Понимаете? А уже методы конкретно, как мы выбиваем и находим террористов в обществе и так далее. Еще раз повторяю, если вы хотите бороться с нашими исламистами или распространением вот этого даваата, то вы должны вести пропаганду. Потому что вот у меня здесь передо мной статья 2011 года, господа. 1 июля 2011 год. Даваат за и против. Написал Заирбек Бактыбаев. Это Радио Свобода пишет. Это 2011 год. И вот он говорит, чрезмерный рост странствующих мусульманских даватчи, ну, то есть проповедников, вызывает обеспокоенность в общественности в Кыргызстане. Многим не по душе их монопольная активность в пропаганде исламских ценностей. А вот сейчас, господа, уже 15 лет спустя после этого, что мы знаем? Мы знаем, что Центральная Азия в огромном своем количестве людей поддерживает антиизраильскую, антиеврейскую пропаганду. Вот почитайте, что пишут, понимаете, какие-то все вот эти вот писатели, как их называют, мастурбеки теперь, на всех вот этих сайтах, типа турецких новостей и так далее. Вы почитайте вот эту ересь, которую они там пишут по поводу Израиля и евреев. Это та Центральная Азия, никогда серьезного антисемитизма никогда не было. А сейчас он появился. Потому что, видите, они уже действовали еще в 2011 году. А мы все с вами это проспали. Эта статья вот официально на «Свобода религии», «Даваат за и против», Заирбек Бактыбаев. 1 июля 2011 года. Представляете, как мы опаздываем все время? Мы опаздываем прежде всего, потому что в какой-то момент у нас была явная фиаско в Ираке, фиаско в Афганистане. Пришел Обама, он начал сворачивать эту деятельность, но он ее свернул до такого состояния, что мы отказались от борьбы с этим явлением и на военном образом, но военным образом он продолжался при нем, тоже неудачно. Но самое главное, мы отказались от борьбы с идеологией. Мы не хотели произнести слово «исламист». Понимаете, мы боялись, нас все время затюркали, задолбали вот тем, что если вы говорите так, то вы исламофоб. Окей, файн, мы исламофобы. Мы исламофобы против того ислама, который есть сегодня, сейчас. Мы хотим реформированного ислама, чтобы он был такой же религией, как все остальные религии вокруг нас, спокойно себе жил и так далее. На сегодняшний день ислам не есть религия мира. Не есть возможность сосуществования. Не есть возможность понимания друг друга. Это понимают отдельные люди, которые не следуют предписаниям вот того ислама, который есть. Это обман. Понимаете? Хотя бы с той точки зрения, что если вы официально объявили о том, что вы ушли из ислама, то вам грозят после этого смертной казнью. Вы должны быть убиты после этого, если вы ушли из ислама. Вы знаете, каким образом это может быть религия мира? Тогда даже с этой точки зрения. Если вы не согласны с какими-то изречениями пророка Мухаммеда, который не объявлен Богом, то есть Христос объявлен Богом, окей. Но пророк Мухаммед объявлен был человеком. Если вы не согласны с ним или с его какими-то изречениями, то вас тоже должны убить за это. Потому что они считаются окончательными и бесповоротными. Значит, каким образом это может быть религия мира, или религия свободы, или религия нормального современного человека таким образом? Если вы провозглашаете что-то, что вы с чем, допустим, вам пытаются вбить что-то, с чем вы не согласны. А если вы откровенно начинаете отказываться, вас тогда казнят и убьют. Как была вот эта карикатура знаменитая, понимаете, на ислам. И на исламистов, что там такой какой-то бородатый дядька с гранатами, с пулеметом тогда кричит, что ислам это религия мира, и мы отрубим голову любому, кто сомневается в этом. Вот именно в этом весь смысл. Что это не религия мира, что это затуманивание мозгов. Понимаете, нас все время пугает, мы вас засудим. Да черт с вами, судите. Это должна быть общая американская инициатива. Если, понимаете, это не сделает Трамп, то демократы, конечно, этого не сделают. Значит, мы должны дождаться очередного 9-11, он будет у нас. Где и как, не знаю, дай бог, чтобы никогда, но это мы идем к этому. что опять очередной какой-то сумасшедший возьмется, понимаете, за оружие. И что мы будем делать? Опять, понимаете, начнем крестовый поход в никуда? Нужно идти куда-то с точкой, точной точкой опоры и направлением, которое мы знаем. Так, перерыв и продолжим с вашей
19: историей. Дэвидзон Радио. Радио. На волне 620 АМ. Дэвидзон Радио.
9: Oceanfront views, great amenities.
11: Planning our next vacation?
9: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
11: Find anything good?
9: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
11: That has great rehab, right?
9: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
11: Perfect.
21: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
22: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
23: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
24: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
25: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
24: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Америки 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Возможными кандидатами на пост пресс-секретаря Белого дома рассматриваются Моника Кроули, комментатор CNN Скотт Дженнингс, а также бывший представитель штаба Трампа Джейсон Миллер. Очевидного фаворита на эту должность пока нет. Об уходе 28-летней Каролайн Левит стало известно накануне. Она стала самым молодым пресс-секретарем в истории. Левит решила покинуть пост из-за желания проводить больше времени с семьей. Спецпосланник президента Джаред Кушнер планирует посетить Израиль и Египет на следующей неделе для участия в переговорах по Газе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники. Песенный конкурс Евровидения 2027 пройдет на Черноморском побережье Болгарии в городе Бургас. В мае этого года конкурс проходил в Вене. Его выиграла болгарская певица Дара с зажигательным танцевальным хитом «Бангаранга». Это была первая победа страны.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нью-Йорк! Нью-Йорк!
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Новости,
17: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Я вот зачитываю сейчас последний кусок. Мы можем начинать разговаривать с вами. 718-303-90-90. И вот еще раз. Этой точки зрения придерживаются не только отдельные западные ученые. По всему миру есть мусульмане, участвующие в давно назревшем процессе переосмысления исламской мысли, священных текстов, правовых норм с целью их реформирования. Этих мусульман-реформаторов можно встретить среди представителей высшего руководства ряда стран, в университетской среде, в СМИ и в других сферах. Они наши естественные союзники. Важной составляющей нашей политической, будущей политики в войне с исламизмом и с экстремизмом должна стать поддержка этих людей и расширение их возможностей. То, что я вам здесь регулярно...

Тут надо понять такую вещь, что если мы начинаем бороться с диктатурой в таких странах, то мы там автоматически приводим исламизм к власти. Понимаете, вот мы не можем снять такого, как Алиев в Азербайджане, потому что он своего рода диктатор. Потому что вместо него придут к власти вот именно эти сумасшедшие бармалеи религиозные. Значит, мы должны вот каким-то образом найти вот этот вот модус операнди, вот эту вот золотую середину во всем этом. И вот она пишет дальше, понимание сути Даваата. С момента событий 11 сентября по сей день преобладающей реакцией Запада на политический ислам было сосредоточение внимания исключительно на терроре и насильственном экстремизме. Этот подход оказался несостоятельным. Сосредоточившись лишь на актах насилия, мы упустили из виду идеологию, которая оправдывает, продвигает, воспевает и поощряет подобные действия. Мы совершили серьезную ошибку, не вступив в борьбу идей против политического ислама, как исламизма, как идеологии против тех, кто ее распространяет. Если исламизм – это идеология, то даваат охватывает все методы ее распространения. Термин даваат обозначает деятельность исламистов, направленную на привлечение сторонников и их вовлечение в кампанию по навязыванию норм шариата всему обществу. Дава не является исламским аналогом религиозного проселитизма, хотя часто маскируется под него путем сочетания гуманитарной деятельности и подрывной политической активностью. И вот здесь это вот последнее, что я сегодня вам скажу. Дава сегодняшний день – это то, что мы видим в наших университетах. Вы думаете, вот эти все эти идиоты, которые выступают на улицах за Палестину, так, они прямо все готовые мусульмане, что ли? Да боже упаси. Полно там евреев каких-то сумасшедших и так далее. Они выступают за правильные, как бы им кажется, левые идеи. Но их туда подвигают вот эти исламские провокаторы и агитаторы. В университетах, в колледжах, вот эти, я их называю подтанцовщики, которые специально вот эту толпу заводят на танец, вот этот вот антиамериканский танец. Почему это делается? Потому что мы не делаем ничего, мы никак не ведем ничего абсолютно. Вот они это делают, мы нет. Это наша вина с вами, господа, что мы начали бороться, понимаете, за ними, с какими-то военными придурками, которые там на ослах кого где-то ездят. Их победить относительно просто. Идеологию уничтожить невозможно, очень сложно. Вот здесь нужно на годы зависнуть на этом. Знаете, и никто из наших правительств, ни Буш, ни Обама, ни Трамп, ни Байден, ни Трамп сейчас не делает достаточно или не делает правильно то, что надо делать по этому поводу. Трамп наибольше приблизился, надо ему отдать должное, он наибольше приблизился к этой теме после Буша. Потому что Буш был, как говорится, вел войну с террором надо вести было, не всяких сомнений. Но нужно было вести также войну с идеологией. Знаете, нужно было такого человека, как вот это Аян Хирша Али, посадить в специальный think tank с другими, такими как Дэниел Пайс, возьмите меня туда, я готов бесплатно там работать. И чтобы, как говорится, такие люди, понимаете, собрались и давали конкретные рецепты, что делать дальше. И это надолго, на многие годы. Поверьте мне, господа, это не на один, не на два года, не на одну каденцию президента. Это на лет 50. Как боролись с Советским Союзом? Вы что, они что, знали, что Советский Союз рухнет, что ли? Они готовились еще 100 лет ему противостоять, если надо будет. Во! Вот в этом вся смысл. Знаете, слабость Америки доказана вот сейчас в войне в Ираке, в Иране. Что если нам противостоит мотивированный противник, даже на ишаках, если он ездит, он нас пересидит, потому что они не постоят за ценой. Знаете, как в той советской песне, мы за ценой не постоим, за победу. Это китайцы, это русские, это иранцы, и это другие сумасшедшие, вот эти мусульмане и так далее. Мы все, вот это все вместе, звенья одной цепи. А у нас четко есть совершенно одна каденция президента, все после этого сменяется курс. Вот это наша слабость с вами, господа. Это наша с вами слабость, что мы пытаемся, понимаете, каждый раз успеть какую-то военную кампанию под выборы, потому что иначе выборщики обидятся. Понимаете, ну бензин же подорожал, курица стала дороже. Ну как же... Вот в этом вся жизнь. Для этого нужна пропаганда, для этого нужен патриотизм, для этого нужно воспитывать это. Нужно ставить памятники к правильным деятелям, нужно читать правильные книги, нужно цитировать правильных людей постоянно. Не обязательно только американцев, боже мой, давайте цитировать Аристотеля. Давайте цитировать Сфомо Аквинского. Давайте цитировать Маймонида. Давайте почитаем японскую поэзию, в конце концов, понимаете, о правильности пути, не цели, а пути. Потому что у японцев у них вообще было все очень
правильно построены в этом отношении, что эти цели мы, может, никогда не увидим, потому что мы

0: смертны. Мы, может, никогда не достигнем этой цели, но мы должны иметь правильный путь, правильное направление пути. Вот это важнее тысячу раз, чем достижение этой цели. Карл Маркс, блин, проклятый, писал эту знаменитую фразу, что у коммунизма нет широкой столбовой дороги. И только тот, кто достигнет его сияющей вершин, кто карабкается по его каменистым склонам. Вот у нас то же самое. Теперь возьмите, победа нормальности, нормального состояния над исламизмом не имеет широкой столбовой дороги. Мы можем только долго и нудно карабкаться по разным каменистым тропам с ошибками и срывами вниз. И, может быть, при нашей жизни мы это все не увидим, но мы должны заложить фундамент, чтобы это делалось 100 лет, если нужно, 200 лет, если нужно. Мы должны пересидеть этот ислам, этот исламизм. Мы должны показать, что есть возможность другого ислама, более мирного, более нормального, более современного для нормальных людей, которые хотят убежать от всяких Эрдоганов. Вот что надо делать. Вот действительно найти союзников, разделить сумасшедших от нормальных. Даже если этих нормальных 1%, это наши союзники. Этого достаточно. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
1: Спасибо. Соломон меня зовут. Вы меня сегодня удивили, когда сказали, что прочитали, что Обама ничего не сделал против терроризма. Так я спрашивал, а кто убил Бен Ладена? Командовал им. А кто командовал убийством?
0: Вы слышали, что вообще-то? Вы слышали, о чем я сегодня говорил, Соломон?
1: Да, я поэтому и говорю вам.
0: Окей, так вот, нет, так вот вы говорите, вы, видимо, слышите то, что вы хотите услышать. Я сегодня говорил то, что весь американский истеблишмент сделал колоссальную проблему, вернее, ошибку с тем, что они именно считали, что вот убив Осама бен Ладена, или застрелив того-то, или проведя военную кампанию здесь и там, это решит все проблемы. Да нет, в том-то и дело. Проблем надо вести, не только застрелить Осама бен Ладена, нужно бороться с идеологией Осама бен Ладена. Что мы не делаем. Вот именно поэтому, понимаете, вы можете застрелить 1000 носителей такого ислама или исламизма. Вот в этом вся беда, что мы думаем, что вот мы застрелим сейчас того, третьего, десятого, и оно так, вот мы в Иране сегодня, мы застрелили чуть ли или перебили вместе с Израилем почти все руководство. И что, Иран сложился, что ли? Нет. Потому что это идеология. Потому что она сидит в сердцах 1/3 населения, которые кричат, мы готовы, понимаете, заменить любого. Так и тогда надо другой метод принимать. Вот поэтому можете не удивляться с Обамой, Соломон. Обама точно такой же болван, как и все наши остальные президенты, начиная с 2001 года, которые не могли понять, а с чем надо бороться. И Обама как раз никак не мог, понимаете, заставить себя признать, что да, понимаете, одна из самых главных вызовов западной цивилизации уже не коммунизм, не Путин, а исламизм. Именно исламизм. Он-то начал понимать, когда начал понимаете, появление Даэш в Сирии. Они начали что-то там шевелиться. Но опять-таки, они занимались только военными действиями, а идеологически он побоялся трогать. Почему? Потому что у него растет вот это сумасшедшее население внутри США, который сейчас ходит, понимаете, кричит «Free Palestine». Запустили сюда, понимаете, черти кого. Сделали, понимаете, из Бруклина сделали один огромный кишлак. И шаки только, вот нужно, чтобы шаки еще появились на улицах, и все будет замечательно. Клянусь вам, я готов радоваться этим шакам больше, чем этому населению, которое будет на нем ездить. Добрый день, вы в эфире.
2: Конечно, все согласны. Вчера я вас слушал, сегодня и вообще все ваши передачи. Мы, ваши слушатели, с вами согласны. Но вы это должны как-то довести до американского народа. Мы же только вот на нас это все и остановится. Вы должны, почему бы вам в администрацию там Трампа не отправить грамотно, хорошее ваше вот это письмо, или какие-то газеты, какие-то, вы должны себя как-то где-то показать, чтобы это все дошло до американских людей, которые здесь живут. Это вы пытался был умный человек узнать
0: язык. Эдуард, я думаю на эту тему.
2: Это не может закончиться. Да, мы с вами согласны.
0: Я понимаю. Да нет, я все понимаю. У меня, понимаете, вы же поймите, я никогда не был деятелем. Спасибо за ваш звонок. Я никогда не был деятелем ни той, ни другой партии. До какого-то момента я вообще считал, что демократы имеют больше будущего, чем республиканцы. Потому что республиканцы иной раз меня просто поражают своей дремучестью и глупостью. Но потом демократы повернули в такую, понимаете, вот именно токсично-зловонную часть какую-то вот сторону, что поддерживать их, это все, это вообще разговор бесполезен. Поэтому, понимаете, меня в республиканской среде тоже, наверное, воспринимают с большим вопросом, понимаете? Потому что я никогда не был человеком, который рвет на себе майку за республиканские идеи. Я это никогда не был и, наверное, никогда не буду. Но сейчас я и, как говорится, мы обсуждаем тут, как говорится, с возможным выход как на каких-то политиков, на каких-то так далее, понимаете, я не хочу занимать никакие политические места, мне это абсолютно не нужна, эта политика, так далее. Я бы хотел бы именно вот заниматься вот именно вот этой самой идеологией. Вот это, понимаете, что писать, вот, понимаете, написать какую-то программу действий, понимаете, политтехнологии, вот это я могу запросто. Что делать, куда делать, что идти, следующий шаг. Разбить на какие-то запчасти, понимаете, там вот небольшие. Это я могу сделать. Понимаете, потому что у меня и образование к этому есть, и сердце к тому лежит, и так далее. Да и понимаете, поверьте мне, в наше время, вот когда мы живем в такой замечательной стране, как Америка, если вы думаете, что нужно что-то серьезно долго искать по этой теме, то вы ошибаетесь. Все перед вами, есть интернет, есть огромные библиотеки. Мама дорогая, боже мой, за эти библиотеки надо целовать эту задницу в Америке, если эта задница была бы где-то. Там же есть все. И если даже нет чего-то, можете заказать из другой любой библиотеки. Любая литература, все открыто перед вами. Только захотите, надо захотеть. И все будет открыто, понимаете? Если все это открыто, то написать... Понимаете, вот дальнейший какой-то труд, основываясь на чем-то другом, что написали другие умные люди, очень просто. Это не надо выдумывать колесо, вы просто должны опираться на... Вот есть тот же самый Дэниел Пайпс, знаменитый, уважаемый, я с ним периодически переписываюсь. Он живет в Филадельфии. Его отец был прекрасный историк по истории России, по истории царской России, революции и так далее. Понимаете, его отец покойный. И он... один из серьезнейших исследователей Ближнего Востока, терроризма и так далее. Причем он именно справа исследователи, понимаете? Вот о чем ведется речь. Вот таких людей надо пригласить. С ними надо составить вот этот брейнсторм, в чем-то согласиться, в чем-то нет. Пригласить в какой-то круг, и они вам всю стратегию напишут на бумаге. За каких-то там, я не знаю, несколько недель. И после этого, понимаете, они должны быть постоянно вот в этом кругу общения, для того, чтобы вам давать периодический совет. Если вы эти советы будете слушать, то поверьте мне, нет ничего невозможного. Мы противостоим людям, а не каким-то божественным идеям. Поверьте, весь этот ислам, который нам противостоит, это не святая какая-то истина, исшедшая с неба. Это чушь собачья. Это написано обычными людьми, обычными пропагандонами. И воевать с ними очень просто, потому что они нищие, они внесут нищету и разрушение. Если только начать вот это показывать, что вам несут, понимаете, забить свою жену камнями, по малейшему подозрению, вот это ваш уровень жизни, чтобы ходить в какой-то нужник отстойный. Вот это вот все, что вы добились вот этим своим исламом, ну так слушайте. Что же вы хотите, что есть люди, которые не хотят жить вот в такой заднице полной. Ну, для того, чтобы выйти из задницы, вы должны признать, что вы живете в заднице. Так вот, если без цензуры говорить. Говорю, все в наших руках, мы просто ничего не делаем. Или не делаем достаточно. Академия в Америке достаточно сильная, очень сильная. Есть нормальные люди, Италии, они далеко не все, понимаете, вот эти вот, понимаете, одни левые какие-то пропагандоны. Мы просто видим больше левых. А правые просто сидят, никем не востребованные. Добрый день, вы в эфире.
3: Алексей. Александр, доброе утро. Ну, смотрите, на переднем фронте находится Израиль. Посмотрите хотя бы на двух лидеров. Ариэль Шарон, великий генерал, который потом заставил людей уйти из Газы. В Газе провели демократические, так сказать, в кавычках, выборы. Хамас пришел к власти. Возьмите Нетаньяху. Сколько лет он помогал Хамасу, рассчитывая на то, что Хамас будет воевать против ФАТХа, и это даст возможность Нетаньяху противодействовать созданию палестинского государства. Они туда отправляли помощь, и оружие, и все что угодно для Хамаса. Чем это кончилось в 23-м году в октябре? А теперь 3 года подряд... Да, он саботирует разбирательство, расследование. Понимаете, посмотрите, что творится. С вами согласиться одно удовольствие, но ваш глаз вопиющего в пустыне. Какое образование? О чем вы говорите? Вы сказали, что исламизм – это не святыня. Коран – это святыня для них. Они за Коран готовы умереть.
0: Значит, если мы... Я все понимаю. Спасибо за ваш звонок. Значит, если мы наберемся, что называется... наглости и в виде какого-то коллективного труда начнем распространять идеи, что Коран это совсем не святыня, что Коран нуждается в реформе, что Коран нуждается в редакции новой, как самый минимум редакции, то есть, понимаете, какие-то спорные там места или там, где вас, понимаете, объявляют, что вы враги рода человеческого, вас надо уничтожить и убить, мы пишем, вот именно вот против вот такого вот заявления мы выступаем. Или вот то, что Аян Хиршали предлагает, разделить мекканский ислам, то есть ранее, более, как говорится, более духовную какую-то проповедь, разделить с более поздним исламом, более поздним Кораном, более поздним Мухаммедом, который написал в Медине, после того, как его из Мекки выгнали. Из Мекки его выгнали. Это же называется бегство из Мекки в Медину. Если вы не в курсе, как ислам происходил. Я небольшой, как говорится, знаток жизни Мухаммеда, но тем не менее это я помню. Так вот, понимаете, значит, что касается конкретно Израиля и так далее, значит, поверьте мне, мы можем, конечно, сколько угодно говорить о Нетаньяху, о том, что в свое время, это 87-й год, еще до Нетаньяху, был сделан жуткий провал израильской разведки в Моссаде, когда они решили, в принципе, уже умирающему арабскому социализму варианта Арафат, который, я здесь, кстати, об этом много раз говорил, противопоставить религиозный, как говорится, какой-то вот новый религиозный вариант в виде Хамаса. И они его запустили во время первой интифады, чтобы Хамас типа вытеснил такого, как Арафат. А Хамас его успешно вытеснил. Но Хамас это как тот самый неуправляемый джин из бутылки, которого выпустили. Это провал израильской разведки. Это не конкретно связано с Нетаньяху. Нетаньяху просрал события 7 октября. Почему? Вот это, да, нужно разбирательство. И то, что он не дает это делать разбирательство, это вина Нетаньяху, вне всяких сомнений. И это как только его уйдут, или он сам уйдет, или он умрет в офисе, не знаю. Он, по-моему, собирается умирать там. Он уже 28 лет у власти. Даже если мне кричат пол Израиля, что он незаменимый, он да, заменимый. В общем, так или иначе, в тот момент, когда Нетаньяху не станет каким-то образом правильным или неправильным, разбирательство будет назначено. Что касается Шарона, выхода, понимаете, Шарон был святой человек, я считаю. Он во многом понимал эту ситуацию. Он хотел выйти из Газы, как в свое время хотел, как из до него, тоже генерал, вышел из Ливана. И теперь они думают заходить обратно. Почему? Потому что считалось, была такая концепция, что если они выйдут и вот поставят четкую границу, то весь остальной мир не может сказать больше, что Израиль кого-то что-то где-то оккупирует и так далее. Вот мы вышли, освободили их, и пусть они теперь там варятся в своем собственном дерьме. К сожалению, проблема оказалась намного сложнее. Видимо, ни Шарон, ни все остальные не понимают. Шарон пытался работать на общественное мнение всего мира. То есть, понимаете, вот Израиль взял и вышел из, допустим, из Газы. Все, мы больше Газу не оккупируем, к нам нет никаких претензий. Вот, хотите, идите их поддерживайте. У них даже демократические выборы провели, и выбрали Хамас. Они такие, да, были демократические выборы. И, кстати говоря, Хамас победил на Западном берегу тоже. Это просто Махмуд Аббас, понимаете, прекратил выборы и сказал, нет, я власть не уступлю. Ну, в принципе, Хамас победил в обеих частях палестинской автономии. Поэтому это была ошибка. Ошибка. И у нас ошибок тоже полно. Понимаете, что ошибок не делал Буш или не делал Обама. И так далее. Мы все делаем ошибки. То есть я к чему это говорю? Что путь все равно надо продолжать, несмотря на ошибки. Ошибки будут. Но путь надо продолжать. Путь наш правилен. Понимаете, путь... Понимаете, проб и ошибок даже того же Шарона и Нетаньяху, он правилен, потому что они пытаются сделать так, пробуют, может это получится, может то получится. Потому что иначе, какой вариант вот выхода из Газы, например, я много раз говорил. И я здесь говорю, да и все другие это понимают, просто сказать вслух не очень хотят многие. Для того, чтобы решить проблемы с Газой, надо уничтожить все газовское население. Или 90%, потому что 90% Газа поддерживает Хамас и поддерживает то, что Хамас сделал тогда вот 7 октября. То есть для того, чтобы уничтожить вот эту проблему с Хамасом, нужно уничтожить полностью практически газовское население. Всех остальных выгнать оттуда. Ну, выгнать оттуда, это сразу значит войну с Египтом или с Иорданией и так далее и тому подобное. Поэтому изгон не получится. Значит, ну что, давайте сделаем один большой такой концентрационный лагерь и убьем 2 миллиона человек, да? Вот в этом вся беда. Что решений нет. Решений нет. Особенно на практике. В теории совсем немножко по-другому звучит. Так, что у нас тут со временем? Так, у вас одна минута. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Я буду очень быстро, если вы меня не перебьете. Здесь вопрос в демографии. Пока у них будет рождаться 9-10 человек в семье, ничего не получится. Так называемый геноцид в Газе, это потому, что население Газы за 20-30 лет выросло в 3-4 раза. И оно будет расти, если они будут продолжать в таком темпе демократии. Что вы можете сделать, если в семье рождается по 9-10 человек?
0: Какой выход вы предлагаете? Кастрировать всех мужчин?
4: То, что сделали депортисты с немцами. Единственный
0: трансфер способ, не получится. Трансфер. Спасибо. Трансфер не получится, потому что для того, чтобы сделать трансфер в свое время с Германией, выгнали когда там, я не знаю, 6 миллионов или 10 миллионов немцев из Польши, будущее и так далее, которые отдали Польше территории Восточной Пруссии, Германию полностью поставили на колени. Германия признала, что она стоит на коленях, подписала акт капитуляции, не было никакого сопротивления этому. Понимаете? Никакая Палестина сейчас не признает никакого этого, понимаете, и так далее. Ни одна исламская страна не хочет принимать этих своих, таких же арабов, как они сами. Поэтому куда трансфер? В море? Вот про это речь идет, понимаете, если бы трансфер был возможен, мы бы тут не сидели и не разговаривали, он давно был бы осуществлен. Трансфер невозможен. Вот в том-то вся беда. Так, перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать. Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем нашу передачу. И вот тут надо понять такую вещь, что мы должны серьезно озаботиться именно вот научной, помимо практических каких-то действий, мы должны иметь элементарную, я бы сказал, даже лучше не элементарную, а вот именно какую-то подкрепленную идеологическую базу для того, чтобы бороться вот с этим вот, понимаете, монстром, с которым мы имеем дело. И это можно начинать сегодня. Лучше, конечно, было начинать вчера, но есть то, что есть. Поэтому даже если мы сегодня начнем, это, конечно, будет труднее, но это лучше, чем начинать завтра. Вот это все, что я могу сказать, понимаете? Просто нет, не будет. Ошибки, конечно же, будут. Конечно же. Вне всяких сомнений. Но мы что-то будем делать. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, доброе утро. Шаббат шалом.
11: Доброе.
0: Я с вами не согласен кое в чем. Вы говорите, что Трамп. Но Трамп и его бригада ведут просто какую-то непонятную игру. С теми же и Катаром, и со всеми арабскими странами в том регионе. Прислушиваются к их мнению. Останавливает войну в Иране, потому что Эрдоган так сказал. И продавать, подписать договор на продажу F-35. Плюс его son-in-law, зятек, и второй его, как его, Вытков, они ведут Витков, тоже неправильно. Ну какая, да, ну вы знаете, о ком я говорю. Бригада у него неправильная. Ведет он какую-то странную игру.
11: Знаете, как их называют? Витек и зятек.
0: Ну пусть их называют как, результата никакого нету. Предвыборная кампания, я закончу войну в России в 24 часа. Вообще, надо открыть глаза и посмотреть, что он вытворяет.
11: Да он ничего не вытворяет, он просто болтун, он болтун очень большой.
0: Ну так болтун, правильно, поэтому я и позвонил. Понимаете, если прямо смотреть на вещи. И демократы пользуются этим. Кого он не эндорсит, за кого он горой стоит, они все проигрывают. Они проигрывают, потому что людей это не волнует. Люди хотят affordable life. Я уже начинаю думать как демократ. Они хотят пойти, они хотят...
11: Вы не говорите как демократ, вы говорите как обычный нормальный человек. Слушайте, все хотят affordable life.
0: Вот
11: вы говорите, как обычный, понимаете? Нормальный человек, да. Я только что вот буквально, вот если вы слышали, говорил, что вот эти все семена марксизма или исламизма, они падают на хорошо унавоженную почву, если у вас существует в обществе или в какой-то части общества нужда. Нужда, понимаете, не хватает денег на самое элементарное. Если такая существует, то это самая лучшая почва для распространения вот этого всего пролетариата. Вот и все.
0: И еще один вариант. К войне, к иранской войне, наша военная машина не была подготовлена. Абсолютно. И на сегодняшний... Правильно я говорю?
11: Да, вне сомнений.
0: Вот и все. Вне сомнений. Понимаете? Спасибо. И в ноябре ему все это вспомнят.
11: Ну, спасибо. Понимаете, я вам скажу такую вещь. Я совсем не рад, что если ему это вспомнят. Почему? Потому что... Понимаете, при всем при том, что да, он болтун, да, он, понимаете, периодически не понимает, что он делает, он не имеет ни малейшего понятия по поводу, что нужно делать в Иране. Тут у меня скажут, а вы имеете? Я говорю, я имею, а он нет. Вот то, что наш Трамп не имеет ни малейшего понятия по поводу Ближнего Востока, у меня в этом сомнений нет. Поэтому он туда посылает вот этого Витька и Зитька, который тоже не имеет ни малейшего понятия по поводу Ближнего Востока. Они чисто методом тыка это выясняют. Ну, Кушнер немножко поумнее, чем Витков, потому что который вообще просто обычный барыга, понимаете, из Нью-Йорка. Обычный девелопер, причем не очень успешный. Нет, не очень успешный, мягко скажем. Поэтому тут дело такое. Но то, что его, допустим, его прижмут, тогда я что, от этого выигрываю, что прижмут Трампа? Нет. Что, мне нужно, чтобы демократы победили вместо... Да, Трамп такой плохой, как он есть, да. Мы это все знаем. Мы хотим, чтобы демократы пришли к власти, да, боже упаси. Да будет намного хуже. Понимаете, то есть у нас... Мы тоже в какой-то, понимаете, в такой жуткой ситуации сидим. Понимаете, чему мы радуемся? Что, понимаете, что какие-то уроды заменят... Ну, понимаете, да, есть дурак, окей, допустим. Хорошо, давайте заменим их на уродов. Ну, этому радоваться может только сумасшедший. Я лично этому не рад. Поэтому в наших, как говорится, интересах, чтобы он каким-то образом поумнел, я не знаю, или что-то каким-то образом начал делать более правильно. Сложная ситуация, что там говорить? У него, как говорится, что вы думаете? Но с другой стороны, слушайте, он стал президентом. Он, как говорится,
10: понимаете, он должен, как говорится, сам по себе понимать, что он делает, или, или куда он идет и так далее. Кто ему виноват в этом? Конечно, они не знают, понимаете. Иран доказал страшнейшую вещь всем остальным. Это жуткая вещь, на самом деле, что он, Иран смог доказать, что Иран может не иметь никакой армии, утоплен весь флот, перебито все руководство, и они выиграют войну. Почему? Потому что они нас пересидят. У нас есть срок окончания, у них его нет. Вот это они вскрыли нашу самую главную язву, которая у нас есть. Что мы каждый раз, понимаете, где-то повоюем и возвращаемся домой, а они там живут. Для них это существование. Существование. Что за ч... включается у меня непонятно что. Понимаете? Вот о чем ведется речь. А по поводу нашего неподготовленного к войне, ну вот, вот вчера буквально читали новости здесь, по-моему, Лена Вишневецкая, по-моему, читала, что вот этот с помпой построенный завод General Dynamics в Техасе должен был выпускать 155-миллиметровый снаряд, не выпустил ни одного снаряда. Почему? Потому что весь завод бракованный. Я вам это рассказывал здесь. Все это уже официально установлено, они должны перестраивать весь завод. Что это вообще за такое? Что это за промышленность у нас стала? Вообще, что это вообще, о чем мы говорим? Ребят, 155 миллиметров снаряда для Америки должно быть вообще раз выплеваться. Это просто правильную гильзу произвести его, понимаете? Правильно нарез для нарезанного ствола. Я уж не говорю про какие-то бомбы умные, про какие-то снаряды, блин, господа. Это середина, да какой середина, блин, это конец 19 века, когда снаряды изобрели. Конец 19 века, перестали стрелять ядрами, начали стрелять кумулятивными снарядами. Мы не можем произвести нормальные снаряды, но, ребят, ну о чем мы говорим вообще в Америке? Если я понимаю, мы жили бы в солнечном Камеруне. Понимаете, выходим на улицу, у нас там стадо обезьян прыгает, понимаете, которые воруют у нас бананы из кухни. Тогда бы не было бы никаких проблем, я бы ничего бы не требовал. Солнце, понимаете, воздух, экваториальная Африка, замечательно. Свежий воздух, обезьяны. Я люблю обезьян. Даже подкормил бы. Понимаете, а мы живем в Америке, понимаете, в самой развитой цивилизационной стране, которая существует в этом вообще, в человеческом мире. И мы говорим, что мы не можем сделать снаряды, после того, что в Украине ведется война с 22 года, мы все не можем никак очухаться, понимаете, при этом мы говорим про Германию, мы говорим там про Францию, ну там у них вообще, наверное, ужасные проблемы. Мы по сравнению с ними немножко лучше, но сказать, что мы процветаем, так это, боже упаси. И вот Трамп, вот уже, он уже у власти вот полтора года. Скажите, он где-то вот у него вот этот вот рушится этот завод. Он каким-то образом сказал General Dynamics: ребята, вы совсем уже охренели. Война идет, и так далее. Кто вернет деньги, которые мы вам заплатили? Кто отвечает за вот этот брак? Это мы говорим вот сейчас чисто про гильзы, господа. Про гильзы, железки. Я уж не говорю про идеологию. Про идеологию мы вообще, да, понимаете, как первоклашки какие-то тонем. Непонятно в чем. Добрый день, вы в эфире.
12: Алло?
10: Да, да.
12: Доброе
10: радио
12: утро.
10: Выключить.
12: Yeah. Да. Доброе утро, Александр. Вы знаете, у нас теперь будет весело. Соломон объявился. Я думал, что он уже не живой.
10: Да, дай ему Бог здоровья. Слушайте, дай ему Бог здоровья.
12: Да, дай Бог здоровья. Помните, давайте. Была такая, да, Ирина. Ирина, она
10: не
12: тоже
10: помню.
12: Пропала. Ну, она ругала вас, пропала, называла вас чуть ли не фашистом. Вот.
10: Да.
12: Так,
10: слушайте,
12: после победы...
10: Лев, спасибо. Знаете, Лев, меня абсолютно не интересует ни Ирина, ни Соломон. Дай Бог все здоровья. Пусть они себе будут где-то как угодно. Мне они не мешают. Знаете, я настолько имею толстую кожу на всех вот этих вот Соломонов, Ирин и так далее. Ну что, ну есть и есть, замечательно. Ну что, они живут в Америке, свободные люди. Ну пусть они себе дадут. Называть меня фашист, да ради бога. Мне, вы знаете, меня перестали интересовать все названия. Тут про меня пускают такие сплетни периодически, извините, что я живу где-то на чердаке у мамы. Что я избивал свою жену. Что я алкоголик. Боже мой, что только мне не говорили, что я искал спонсоров. Боже мой, вообще, ну, я говорю, я про себя такое слышу, даже приятно становится. Думаю, неужели все про меня сказали? Я какой-то там скрытый агент, тот Госдепа, то КГБ, то еще чего-то. Я говорю, это в этой жизни жить очень интересно. Особенно, когда читаешь все вот эти вот замечательные, всю эту милоту про себя самого любимого. Смешно. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Я обычно
10: доброе.
13: С вами соглашаюсь. Я обычно с вами соглашаюсь, но сегодня, извините. Вот вы говорите, Эрдоган, Алиев. Я сам один, я не дай бог не защищаю Алиева. Но, нам надо сначала у себя здесь разобраться. А потом уже лезть в другие страны, на мой взгляд. Здесь бардак.
10: Ну, а с чем... А кто сказал, что я с вами, что, в чем у меня с вами несогласие? Это я не понял.
13: В том, что мы везде лезем во все страны, во все.
10: Я понял, спасибо. Значит, сегодня мы говорим совершенно не о том, что мы куда-то лезем и так далее и тому подобное. То, что нам надо разбираться с нашими проблемами, которые только что я вам сказал, вот эта проблема с заводом даже. Простейшая, вот начнем с самой вот буква А в алфавите. Эй. Понимаете, у нас проблема с заводом, который не может выпустить ни одну нормальный снаряд пока. Еще целый год будут возиться, чтобы хоть снаряды запустить, еще будет стоить денег, наверное, много. Я надеюсь, что не нам. Я надеюсь, что они за собственные деньги будут проводить ремонт и замену оборудования. Или их надо тащить в суд и требовать неустойку. Но вопрос заключается именно вот как раз по поводу вот этого исламизма. Это тоже у нас наведение порядка. Вы не заметили, я не знаю, я понимаю, вы из Баку, замечательный город, замечательные люди. Но вы не заметили, у нас на улицах бушуют какие-то сумасшедшие, которые кричат «Free Palestine» от реки до моря. Выступают какие-то розоволосые идиотки, понимаете, которые, понимаете, пропагандируют за какой-то, за ислам, понимаете, и считают, что именно в Газе или на западном берегу будет самая большая свобода для геев. Вот вы не заметили это, а я заметил. Это идет от нашей полной какой-то некультурности, дремучести. Это не просто некультурность, нет, это необразованность какого-то самого первого порядка. То есть человек может получить какой-то диплом Гарварда, быть там врачом, адвокатом, я не знаю, еще что-то такое, понимаете, претендовать на высшие слои общества, но при этом быть дремуче тупым. Потому что если он не знает столь простейших вещей. Это не надо заканчивать университеты, чтобы знать, что гею оторвут яйца. Прежде всего. Как только он появится на западном берегу, скажет, что он гей. Если они этого не знают, значит, это виноваты мы с вами, господа. Поэтому я и ратую за наведение порядка у нас здесь, в стране. Мне плевать, что будет происходить в Саудовской Аравии, клянусь вам. Проблема в том, что, вы понимаете, как только вот начинает вариться такой вот котел с дерьмом, как, например, Талибан, да, они какое-то время варятся внутри, потом они начинают выплескиваться. Они начинают создавать проблемы для всех соседей. Ну, сейчас пока у них проблемы с таким же замечательным, как они сами, Пакистаном. Ну, замечательно, пусть они друг друга убивают, да не затупятся их мечи, понимаете, пусть они там друг другом выясняют, хоть до второго пришествия. Ну, вот, например, у нас вот понимаете, Турция. Знаете, строила само себя, а теперь они захотели выплеснуться. Теперь они начинают проецировать свое влияние в Сирию. У них конфликт с Израилем буквально, я думаю, на днях может начаться. Я понимаю, что Турцию разгромят, но это какой ценой? И опять-таки Израиль, понимаете, вплотную приблизился к войне с ней. С этим самым Эрдоганом. Поэтому, понимаете, тут... Нельзя вот так вот просто, как говорится, взять, спускать все это со счетов. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день. Доброе утро, Александр. Спасибо за очередную хорошую передачу, как всегда. Ну, я вам что могу сказать? Я только могу сказать, что не сыпьте соль на раны. Вы правильно все говорите, но все вот, сколько Трамп уже у власти. Что-то изменилось в нашей системе образования? Все начинается отсюда. Все вы правильно говорите. Все о нас начинается, от образования, от порядка, от действительно. Но ничего не меняется. Еще 2 года, абсолютно все будет точно так же, а потом придет кто-то еще, который все пойдет еще хуже. Ну вот и все. Поэтому вы говорите все абсолютно правильно, но это только соль на раны. Я каждый раз слушаю вашу передачу. Я что могу сказать? Мне больно за эту страну, ужасно, понимаете, что ее насилуют во всех направлениях, понимаете? И все, и мы ничего не делаем. С этой демократией нашей, когда я всегда говорил вам, что демократия — это не вседозволенность, понимаете? А все понимают ее только как вседозволенность. И все, спасибо. Хорошего дня.
11: Спасибо. Понимаете, я, ну, слушайте, в меру своих сил, я повторяю, абсолютно не говорю, что я, понимаете, какой-то суперодаренный или у меня там какие-то сказочные возможности и так далее и тому подобное. Я, боже упаси, этого не говорю, не буду говорить. Потому что я все-таки в своем уме ищу. А я считаю, то есть, вот, повторяю, вот то, что вы сегодня слышите, мне позвонил мой приятель, и он был буквально вот в какой-то панике, он живет в Нью-Йорке. И он был буквально в какой-то панике, типа, что вот мы ничего не делаем, что тут третье. И вот я вначале сказал, знаешь, а мы ничего делать не можем, потому что вот то же самое. Что вот Трамп не решает эту проблему. Он не пытается это вот каким-то образом выйти из этого. То есть мы все время откидываем это, знаете, как американцы говорят, kick the can down the road. То есть мы откидываем банку дальше по дороге. То есть решение проблемы откладываем на какие-то там будущее, подав светлое будущее, понимаете? Может, оно совсем не будет светлым, но неважно. Понимаете? Но вот я вижу свою личную задачу, потому что я это понимаю на идеологическом уровне. Вот именно в том, что, понимаете, что, может быть, надо вот именно говорить, чтобы большее количество людей начало требовать, вот, допустим, вот от меня, или я выйду на каких-то людей, требовать вот именно попробовать составить какую-то идеологическую платформу, что-то начать делать с этой точки зрения. Посмотрим, как получится, не знаю, ничего не гарантирую. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания, шаббат шалом, и продолжим на следующей неделе. Пока.
15: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
16: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
17: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В августе количество иммиграционных дел в стадии ожидания pending впервые в истории превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствует официальная статистика USCIS. Ведомство отмечает резкое замедление процесса рассмотрения по всем категориям виз, грин-картам и заявкам на натурализацию. Хуже всего в этом году USCIS обрабатывает разрешения на работу. 38% подобных кейсов находятся в стадии pending на протяжении года и более. В течение этого времени заявители могут находиться на территории США, но не могут легально работать за незаконное трудоустройство, их ожидают арест и депортация. Эти правила, в частности, касаются граждан Украины, прибывших по программе U4U или запросивших убежище. В настоящее время Трамп и его помощник Стивен Миллер ищут законодательную лазейку, которая позволит перевести миллионы дел из статуса «pending» в статус «отклоненных» «denied». В таком случае многие легальные жители без грин-карт или американского гражданства могут за один день превратиться в незадокументированных иммигрантов и лишиться даже теоретических шансов на легализацию. Зять и советник президента Трампа Джаред Кушнер планирует на следующей неделе посетить Израиль для переговоров о ситуации в Газе, сообщает Axios со ссылкой на 5 источников, знакомых с планами визита. Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс еще не обсуждали между собой грядущие выборы. В начале августа президент Трамп сдержанно прокомментировал сообщение о том, что Венс якобы станет его преемником, заявив, что говорить о подобных планах пока слишком рано. В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на помощников Рубио сообщало, что госсекретарь готов уступить вице-президенту, если тот решит участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев. Дочери Билла Гейтса Фиби может грозить уголовное наказание сроком до 20 лет, если подтвердятся сведения о том, что она знала о незаконной схеме заработка с помощью куки, которую использовала основанная ею компания FIA. Стартап представляет собой цифрового помощника для онлайн-шоппинга, который помогает пользователям находить товары по наиболее выгодным ценам и отслеживать сейлы. Компания зарабатывает на комиссиях с покупок, но, как выяснилось, программа без ведома пользователей присваивала себе данные о покупках даже в тех случаях, когда клиент попадал на сайт магазина другим способом. В результате FIA получала вознаграждение за сделки, к которым приложение фактически не имело отношения. Около 30 мертвых акул найдены на пляже Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси. Точная причина их гибели остается неизвестной. Как заявили в управлении по вопросам дикой природы и рыбных ресурсов, летом катрановые акулы и другие их сородичи нередко кормятся близко к берегу и иногда застревают на отмелях после отлива.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 69%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Сегодня у нас 14 августа. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Доу Джонса поднялся на 70 пунктов, 1,1%. 53 840 был конечный результат. Standard & Poor's 500 отличился и поставил новый рекорд, прибавив 50 пунктов, 0,2%. Плюс 7799 конечная остановка. NASDAQ поднялся на 214 пунктов, 0,8%. 26803 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 1,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 4% вчера. Сегодня нефть плюс 76 центов, 82 доллара и 1 цент стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 12 долларов, 30 центов, 1 унция стоит 4432 доллара и 70 центов. Серебро плюс 4 цента, 65 долларов и 4 цента стоит унция серебра, 1 евро, доллар и 16 центов. Доллар чуть упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,295 тысячных процента. Китая минус 0.5%, в Азии японский Никей плюс 0.6%, Шанхай практически не изменился, Гонконг минус 1.1%. Из экономических новостей у нас сегодня было объявлено, что продажа в магазинах за исключением автомобилей за июль месяц упала на 0.3%. Ожидалось, что она поднимется на 0.2%, и это совместно с поднятием цен на нефть спугнуло инвесторов. Индекс Dow Jones сейчас выглядит минус 66 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 8, Nasdaq плюс 89 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Один из банков считает, что Apple надо underweight, как держать поменьше, но, как мы знаем, Apple – это такая компания, которую вообще торговать не стоит, а их стоит держать, и ими надо владеть, их надо держать, и все. Это компания, которая постоянно, все используют iPhone, все используют, многие используют Mac, и это целая экосистема, и в конечном итоге они всегда поднимаются. Wayfair будет вести себя хорошо, Fox будет вести себя хорошо, iTech Systems, Test Systems надо покупать, Intuitive Machines надо покупать, считает другой банк. А Cinemark, рейтинг был понижен до нейтрального. Сензиск, с ними тоже все будет хорошо, несмотря на то, что Сензиск уже поднялся чуть ли не 5 раз в этом году. Energy Fuel, с ними будет все хорошо. Digital Realty надо покупать. Nvidia надо продолжать покупать.

0: индекса, много фондов, которые делают то же самое, что делает индекс. Они мимик индексы, и поэтому эти фонды должны будут купить Reddit. Reddit на этой ноте поднялся на 12%. С 18 августа Reddit будет в индексе Standard & Poor's 500. Applied Material потерял 5% сегодня после того, как они объявили квартальные результаты, которые не вдохновили инвесторов. Wayfair поднялось на 4%. Workday плюс 2%. Fox Corporation поднялся на 2%. И SanDisk сегодня поднялся еще на 5%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Еще раз напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, real estate, напоминаю, что есть всякие стратегии, которые помогают не платить немедленно налоги. Если вас это интересует, позвоните к нам, мы вам расскажем, какие стратегии есть. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
3: Добрый день, Олег.
2: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
3: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
2: В каких случаях операция незаменима?
3: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
2: Можете перечислить основные ортопедические операции?
3: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
2: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
3: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
2: Где вы проводите операции?
3: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
2: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
3: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
2: Как долго длится период восстановления после операции?
3: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
2: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
3: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени.

0: И не плечи, и другие суставы.
1: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
0: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
1: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Что это? 620 AM.
6: Здесь не остановимся.
5: Davidson Radio.
3: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Наташа Бустрецкая, за пультом Акмаль Тахиров. Итак, мы приняли Соломоново решение. Каждую вторую пятницу месяца в утренние часы с 9 до 10 в эфир мы будем ставить плейлист, составленный по вашим заявкам. Сегодняшний народный хит-парад просто the best of the best. Одна песня лучше другой. Чего греха таить, мы воспользовались служебным положением, и сейчас прозвучит наш любимый хит на все времена. Правда, не уверена, что в 1930-м знали, что такое хит. И тем не менее, Мари Луиза Дамьен, она же Дамиа. Бублички.
7: Il fait froid, il fait nuit, il est près de minuit. Dans la fête et le bruit, je m'en vais vendre mes bons gâteaux dorés, vous qui les adorez, vous vous régalerez, veuillez m'entendre. Boublitchki, boublitchki, mes jolies boublitchki, prenez vite son texki, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis. Mon père est toujours sourd quand il rentre chez nous. Nous donne des coups pendant des heures. Ma mère a des amants, ma soeur tout simplement fait comme sa maman et moi je pleure. Бублички, бублички, мои жоли бублички, prenez vite son texte, мои бублички. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes бублички, ils sont exquis. Achetez mon panier, mangez jusqu'au dernier, pour que vous me donniez beaucoup de roubles. Car je veux jusqu'au jour m'amuser à mon tour et goûter de l'amour le divin tour. Boublitchki, boublitchki, mes jolis boublitchki, prenez vite son texte, mes boublitchki. Que vous soyez marquis ou bien n'importe qui, prenez mes boublitchki, ils sont exquis.
3: Песни, которые вы любите.

Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня третий лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – леопард. Если в последние дни мы мечтали и строили планы, то сегодня пора действовать. Пассивность в этот день противопоказана и даже опасна. Желательно сегодня дать себе большую интенсивную физическую нагрузку. Эмоциональный день у овнов. Мужчины будут более внимательны к противоположному полу, а женщинам захочется блеснуть во всей красе. Ну что ж, дерзайте, говорят звезды, возможно, из-за этого что-то и получится. Тельцам звезды прогнозируют неожиданные, но приятные события. Есть большая вероятность получения информации, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Берегите органы дыхания и не переутомляйте глаза. Настроение близнецов сегодня будет меняться, как погода весной. Не стоит обижаться на действия отдельных представителей водной стихии. Вспомните о том, что вы талантливы, добры и у вас есть настоящие друзья. Что касается раков, то им можно смело браться за решение сложных задач. Решать старые проблемы, заключать сделки, планировать новые. Возьмите инициативу в свои руки, и удача будет на вашей стороне. Эмоциональный день у львов. Им сегодня стоит серьезно подумать о новых предложениях и проектах. Что касается здоровья, основной совет от звезд – берегите зрение. Защищайте глаза от прямых солнечных лучей и высыпайтесь. У дев наблюдается огромный прилив жизненных сил. Энергетика бьет ключом. Обязательно воспользуйтесь. День удачен для начала новых дел, профилактики здоровья. А еще будьте внимательны к старшим членам семьи, просят светила. Весам звезды советуют приготовиться к приятным изменениям в судьбе. Возможны новые предложения, встречи и знакомства. Главное сделать правильный выбор, а отдача не заставит себя долго ждать. Застарелые проблемы у многих скорпионов решатся в течение этого лунного месяца. А сейчас нужно подумать о собственном отдыхе и не игнорировать желание организма расслабиться, и желательно в узкой и приятной компании. Стрельцам звезды рекомендуют быть сегодня более рациональными, иначе ваш душевный покой будет нарушен. Это подходящее время для душевных разговоров и прощения недругов. У многих козерогов сегодня логика работает прекрасно. Хотели что-то изменить в своей жизни, поставить новые цели и искали новые средства, воспользуйтесь сегодняшним днем. Водолеев ожидают подарки судьбы. Вас может затянуть любовный омут. Причем сопротивления будут бесполезны. Поэтому, как советую в таких случаях, расслабьтесь и получайте удовольствие. Относительно рыб. Звезды рекомендуют им отказаться от диеты и немного расслабиться в узком семейном кругу. Только учтите, что день травмоопасный, поэтому будьте внимательны к своим ногам. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. И я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
3: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
4: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
10: Что это?
11: 620 АМ.
12: Здесь не остановимся.
11: Дэвидсон Радио.
13: Песни, которые вы любите.

0: Вы слушаете хит-парад по вашим письмам.
1: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу,

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
4: По пятницам с 4 до 5.
3: «Эрудит».
5: В Нью-Йорке 10 часов утра.
6: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: В студии Наталья Бустрицкая. 25 августа в Нью-Йорке пройдет Kids Night on Broadway. Дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно попасть на один из более 20 спектаклей. В списке Wicked, The Lion King, The Outsiders, Hadestown, Aladdin и другие. Единственное условие – с детьми должен быть взрослый, который купил билет за полную стоимость. Долг жителей нашей страны по кредитным картам вырос до 1 триллиона долларов. Растет и число тех, кто больше не успевает вовремя платить. При этом по рассрочке это в основном старые долги, а не новые траты. Исследователи говорят, что многие семьи живут от зарплаты до зарплаты без финансовой подушки. И иногда достаточно одной большой неожиданной траты, чтобы человек начал задерживать выплаты. Ученые оценили риски наводнений в городах на восточном побережье. Выяснилось, что Нью-Йорк и Новый Орлеан больше всего подвержены риску. Также в опасности находятся Хьюстон, Майами, Норфолк, Чарльстон и Джексонвилл. Повышенная угроза для этих городов объясняется их низкой высотой над уровнем моря, высокой плотностью населения, плохой дренажной системой, высотой зданий, количеством осадков и близостью к воде. Специалисты призвали принимать меры, в том числе используя слюзы, дамбы и насыпи.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program, Веска Learning Center.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремозакилит нивелирует боль.

0: подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от Були стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.
5: Хорошо.
3: Путешествуйте с нашими супругами из Вашингтона,
5: буквально
3: Израиля,
5: вот-вот.
3: Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
5: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым, писателем Геннадием Станичем, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Конечно же, я выписала себе какие-то, с моей точки зрения, интересные исторические события. Сейчас я их зачитаю, и далее Геннадий предложит нам тему. Как всегда, они у него интересные. Так вот, 14 августа 1619 года, то есть это 17 век, в Вирджинии были приняты первые в Северной Америке законы против пьянства. Запрещено выращивать виноград было. То есть, оказывается, когда вырубали лозу в Грузии во время антиалкогольной кампании, они были не первыми. Видите, в Вирджинии в 1619-м. Также 14 августа 1822-го в России издан указ о запрещении тайных обществ и закрытии масонских лож и взятии со всех чиновников подписки о непринадлежности к тайным обществом. То есть масоны были запрещены. 1822 год. 1893. Полицейский префект Парижа, некто Луи Лепен, вручает первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту. 1908. В Англии, Фолкстон, проведен первый конкурс красоты. Повторю, 1908. В 1917 временное правительство России отправило на поселение в Тобольск семью Николая Романова, царя-батюшки. В 1935 в США введена система соцстрахования, помощь безработным. 1946 ЦК ВККБ ВКПБ, да, Всероссийская коммунистическая партия большевиков, приняло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Вот, мне кажется, можем даже с Геннадием как-нибудь посвятить этой теме разговор. Ну, а сейчас я приглашаю нашего умного человека в Нью-Йорке к разговору. Здравствуйте, Геннадий.
7: Доброе утро, Марина. Привет.

0: иметь аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Ну
0: сегодня
1: и
0: мы поговорим...
1: сегодняшняя тема ваша, да.
0: Да. Ну, как бы у нас было в предыдущей передаче, один из радиослушателей затронул тему, посвященную известному советскому разведчику, уникальному, на мой взгляд, Льву Маневичу. И я думаю, он заслужил того, чтобы о нем рассказать. Речь шла о том, что, в общем-то, чем уникален вообще, по сути, этот человек был. Лев Маневич – это разведчик, который, он родился, ну, кстати, если по датам, он родился, если я не ошибаюсь, 10 августа 1898 года. Ну, ныне это Могилевская область, в семье мелкого торговца. 20 августа 1898 года. Это многодетная была еврейская семья. Он родился, там были осложнения при родах, очень болезненным мальчиком. Поэтому при рождении, как было положено в этих еврейских семьях, ему, там, по-видимому, родители боялись, сложно сказать, но ему не было сделано обрезание. И он впоследствии, когда ему было 9 лет, его мама умерла, а отец сумел профинансировать, он учился в Цюрихе, окончил политехнический институт, там в совершенстве он изучил и говорил свободно на немецком языке, на английском, на французском. Впоследствии он вернулся в Россию, принял участие уже в гражданской войне на стороне Красной армии. Впоследствии он женился, у него родилась дочь. И, в общем-то, как бы в дипкорпус молодой Советской Республики и как бы разведорганы, конечно, нуждались в таких людях, владеющими иностранными языками. Первое его задание было связано, это была нелегальная работа в Германии с 1921 по 1927 год. Он выехал туда вместе с женой и с дочерью. Легенда у них была, он был как бы как гражданин Австрии, они были, соответственно, его жена и дочь, но жена была записана как гражданка Финляндии. Но это обосновалось тем, что как бы она не в совершенстве владела немецким языком, но впоследствии руководство решило, что ну, как бы это может негативно сказаться впоследствии, они были отозваны из Германии. И впоследствии уже его жена и дочь, они работали переводчиками в разведорганах Советского Союза, обе впоследствии, забегая вперед, скажу, вышли в отставку, и жена и дочь в чине подполковника. Он же впоследствии был направлен спустя 2 года в Италию, в Австрию. Он был, выступал в роли, так как он в совершенстве владел немецким языком, он был известным как бы предприниматель, Конрад Кертнер. Он занимался, открыл бюро, патентное бюро, которое патентовало различные изобретения или позволяло каким-то фирмам оформлять лицензию на патентные изобретения. В основном это казалось авиа каких-то разработок авиационных. Впоследствии он открыл филиал в Италии. И очень была создана им очень ценная разведывательная сеть в Италии и в Германии. У него была также прикреплена к нему радистка под видом студентки Миланской консерватории. Это была тоже советская разведчица. Десятки источников, Марина. Причем очень важная была такая тема специфическая. Различные разработки Германии, Италии, Испании, связанные с авиастроением и у итальянцев, связанные с судостроением. Это приборы ночного видения, как возможность передвигаться самолетом в тумане, идти строем в тумане, новые вооружения на самолетах и так далее. Эта информация была, ну, золотой, по сути дела, навес. Но, к сожалению...
1: Ну, это, вот, Геннадий, извините, да, что прерву. В то время, наверное, это было так же, как сейчас вот эти дроны. Это вообще раньше не было самолетов, и вдруг они появились и в гражданской авиации, и в военной, и так далее. И это, наверное, настолько было колоссальным, совершенно необходимым каким-то проектом для молодой Советской Республики. Я вот прерву вас, Геннадий, дам возможность продолжить, потому что очень интересно слушать. Я вот слушаю вас, и перед этим тоже посмотрела немножко его биографию Льва Маневича, Льва Израильевича. Он писался как Ефимович. Это еще одна страничка к тому, что люди должны были менять свои фамилии и отчества. Ну уж это ладно. Вот почему человек, знавший такое количество языков, с таким фантастическим образованием, живший в Швейцарии, почему он, видя все, что происходило в Советской Республике, да, почему он так был предан вот этому революционно-социалистическому движению? Вот что происходит в разуме человеческом, я не понимаю. Неужели он не видел проблем, которые происходят?
0: Марина, я думаю, тут сыграло, в первую очередь сыграло роль влияние его старшего брата Якова. Он был старше его, и уже когда Маневич еще был в подростковом возрасте, Яков был арестован за революционную деятельность. Он был членом ВКПБ, партии большевиков. Я думаю, оказало его очень сильное влияние. Да и его младший брат и сестра, которые, кстати, переселились потом в Баку, жили в Азербайджане, они тоже были видными деятелями Компартии Азербайджана, и сам Маневич работал некоторое время во время гражданской войны под руководством одного из знаменитых 26 бакинских комиссаров. То есть евреи это были те представители нацменов, национальных меньшинств, угнетаемых в царской России, поэтому как бы первоначально его выбор не вызывает у меня особого как бы удивления. Вот после, конечно, ну, я думаю, он много о чем понимал и догадывался. Хотя бы такой элемент, что вот уже после его ареста, да, когда его арестовали в Италии, в 1937 году его как бы непосредственный руководитель Ян Берзин, он латыш по национальности, он руководил советской военной разведкой, впоследствии он внешней разведкой, впоследствии он был репрессирован в 30-х годах. Он ему присвоил звание полковника НКВД и как бы отдавать дань его заслугам. Ну и впоследствии Маневич, естественно, узнал, что все эти его руководители также были репрессированы. Не говоря уже о том, что многие советские разведчики, работавшие во время войны, допустим, которые провалились, но сумели выжить и вернуться на родину, в частности, вот знаменитая группа «Красная капелла» Шандор Рада, да, Леопольд Треппер, или совершенно уникальный, на мой взгляд, тоже разведчик, может, мы ему тоже посвятим передачу, Яков Гуревич, который не просто так вернулся, который был за стенкой гестапо и вел радиоигру, так называемую, с советской разведкой. Но мало того, что он сам, ему удалось впоследствии после окончания войны вернуться в Советский Союз, он с ним вернулся, советник гестапо Панвиц и несколько контрразведчиков немецких, которые под гарантией безопасности дали очень важные сведения советской разведки. И Шандор Рада, и Треппер, и Гуревич были осуждены советским правосудием, Марина, эти как провалившиеся предатели, и отсидели по несколько лет в советских лагерях. Поэтому, я думаю, ну, видимо,
1: но
0: была
1: какая-то мысль. Но, насколько мне известно, его все равно пытались даже освободить из концлагеря. И просто провалилась.
0: Да, Маневич, да, он был освобожден. Дело в том, что у него ухудшилось состояние здоровья, у него были проблемы с легкими. С 1932 года он просил, чтобы его поменяли как резидента советской разведки. Но тяжело было найти замену такому, ну, не просто талантливому разведчику, а на которого стекались нити со всей Европы, потому что благодаря этой работе он действительно получал ценную информацию. Но впоследствии получилось, что провалился один из его агентов, итальянец, которым велась слежка. И при передаче материала он был арестован в 1932 году. С 1935 года он содержался в тюрьме. И в 1937 году был вынесен приговор. Его в Италии судили как гражданина Австрии, да, это ведь до аншлюса еще было, Его судили, по сути дела, Марина, учитывая, что он не выдал, никто как бы не провалился больше из его агентов, а тот, который человек, за которым следили, это итальянский, он был просто курьером, кроме Маневича никого не знал. Его не судили как советского разведчика, Марина, обратите внимание, его судили, по сути дела, как сейчас бы сказали, за промышленный шпионаж. Было установлено, что куда-то он выбивал эти данные, узнавал, да, и передавал, но кому какой разведке итальянский суд так и не сумел установить. Его судили как
1: промышленного шпиона. Но он же сам не сознался, никогда не выдал,
0: он никого не выдал.
1: Он был советский, да.
0: Безусловно, безусловно. Ему дали 16, ему дали, да, 16 лет, но при этом потом по амнистии скостили срок до 6 лет. У него начался, в связи с тем, что в тюрьме у него начался туберкулез легких, его перевели в 41-м или 42-м, ну, более мягкий режим и климат, юг Италии, в тюрьму, где он находился, отбывал дальше срок. И в 43-м году там высадился американский десант, знаменитая высадка, да, в Южной Италии в 43-м году, и вот он был освобожден американскими войсками. А поскольку он познакомился во время заключения с другими антифашистами, в том числе советскими военнопленными, они на лодке бежали в другой итальянский город. В это время немцы занимают этот город. И он попадает в руки опять немцев и попадает в концлагерь Маутхаузен. Человек с туберкулезом легких попадает на каменоломни на работы в Маутхаузен. Немцы рассматривали его дело, и он опасался, что так как Австрия уже была в составе фашистской Германии, что его могут перепроверить данные и определить, что он никакой не австриец, не фон Аркертер, и тогда бы его ждала смерть. И тогда бы, ну, они бы поняли, что он советский как бы шпион-разведчик. Он назвался именем своего погибшего товарища в заключении полковника Якова Старостина. Кстати, потом он и был похоронен под этим именем. И уже в 45-м году, в мае, уже повторно уже освободили его американские войска. Он очень плохо себя чувствовал, у него было кровотечение, шло ртом. И перед смертью он признался одному из офицеров советских, который находился тоже в плену, о своем настоящем имени, о своем псевдониме Этьен. И он был похоронен по именем Яков Сталин. Яков Старостин, и впоследствии его уже в 60-х годах были эксгумированы останки, он был на мемориальном кладбище в Линце похоронен. Я бы хотел отметить такую вещь, Марина. Вот вы вдумайтесь, человек находится в заключении уже много лет, фактически с 32-го года он был изолирован, больной, казалось бы, ну все понятно. Вдумайтесь, Марина, находясь в заключении, он, поскольку это итальянская тюрьма, режим был более такой вольготный, он общался с другими заключенными. Он общался с бывшими там работниками судоверфи итальянских, каких-то авиазаводов, узнавая у них информацию о каких-то проблемах там с винтами, с прочими какими-то там деталями, которые проблемы у итальянских кораблей, самолетов. Он умудрился через тех, кто его навещал в тюрьму, эти данные сообщать советской разведке, находясь в тюрьму, что вызывало просто... Ну, я не знаю, какое это могло вызывать чувство его руководства советской разведки, человек, находясь в заключении, продолжает снабжать их ценными сведениями. А в кино его, как я говорил, воплотил в знаменитом черно-белом фильме 1972 года «Земля до востребования» по роману Воробьева знаменитый актер Олег Стриженов. Ну, я должен сказать, между нами говоря, если сравнивать фотографии Олега Стриженова и Льва Маневича, то, Марин, ну, вы помните Олега Стриженова, конечно, внешний вид. Ну, как бы Стриженов выигрывает в этом плане, хотя Маневич тоже был...
1: блондин, да?
0: Да, Маневич тоже светлые волосы, у него, как ни странно, были, за то, что он был еврей, да, но Стриженов, конечно, фактурный человек, он бесподобно сыграл эту роль. Единственное, в фильме, ну, в фильме есть фильм, там были хронология немного подправлена, что как бы в фильме Конор Кертнер ведет разведывательную деятельность и в Испании во время войны, гражданской войны в Испании, вот он там приезжает и собирает данные, возвращается в Италию и так далее. Маневич этого не мог сделать, потому что он уже в 1932 году, до начала этой войны, был в заключении. Стриженов очень хорошо сыграл.
1: Но это был такой, то, что называется в кино собирательный образ. И специально, как мне кажется, вот с точки зрения режиссуры, там, сценаристов и, там, я не знаю, Мосфильма, какая студия сняла этот фильм, выбрали, ну, красивого человека, как символ.
0: Да, как внешне символ, да, но вот тут я должен с вами не согласиться насчет того, что собирательный образ нет. В этом фильме как раз конкретно называлось, что Лев Маневич, вот это имя Яков Старостин звучало, псевдоним Этьен, Корнер Кертнер, тут как раз как бы конкретно было посвящено этому
1: разведчику. То есть очень близко... К жизни.
0: Близко, да, okay. К жизни, да, и так как он умер сам, ему, по сути дела, видите, он не было у него этой участи, что вернуться и оказаться снова, ну, теперь в советских лагерях. А Стриженов отлично его сыграл, на мой взгляд. Жалко, фильм как-то вот странно, вот в этом фильме уже немцев не показывают идиотами, да, ну, по крайней мере, клиническими. До этого все-таки уже и 17 мгновений весны было, и какие-то там попытки были... «Сатурн не виден» по поводу этих произведений знаменитого антисемита Василия Ардамацкого, да, который в период космополитической кампании выступил в журнале «Крокодил» со знаменитым паскудным фельетоном «Пиня и Жмеринки». За это получил потом в писательных кругах кличку «Пиня». Был фильм «Щит и меч», хотя многие, как остроумно пошутил Нагибин в адрес Басова, режиссера. Фильм был снят великолепно, что там говорить, такие актеры. Но он сказал, первую серию смотреть можно, остальное дерьмо полное. Потом, ну, выдумка была. То есть там супермены, советские разведчики. Ну, немцев, благодаря игре Глазырина, Дворжецкого, старшего Будайтиса, уже нельзя было назвать идиотами, так глупеньким, но не идиоты, уже хорошо было. Этот фильм почему-то, вот «Земля до востребования», как-то был незамечен, его редко показывали, но я каждый раз отдаю должное, что в нем очень, вот это не пих-пах, а очень психологически точный был воссоздан образ Льва Маневича и, в общем, трагическая его жизнь, но показано было, против кого он работал и как он, что это был талантливый человек, действительно очень талантливый человек. А фильм снял, ну, вы же помните, в советское время, как бы в 70-х, 60-х, мастером милицейских детективов был Татарский, а о шпионах снимал Вениамин Дорман, вот он и снял этот фильм, ну, вы его, наверное, помните по фильмам с Женовым и Ножкиным в главных ролях, помните? «Судьба резидента», «Ошибка резидента», «Возвращение резидента».
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Да, классика. Он мастерски снял этот фильм,
1: то есть я должен сказать, что, то есть... Продолжим вас слушать, да, и приглашаем тоже принять участие в разговоре наших радиослушателей после перерыва, да, вот этого.
0: Хорошо.
1: Спасибо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Новости,
9: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.

0: Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат Слав Ски Миша. Брат Слав Ски Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Вместе с писателем Геннадием Станичем и, конечно же, звукорежиссером нашим незаменимым Акмалем Тахировым. Мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. И вот сегодня Геннадий предложил тему, мне очень интересно слушать его, но, по-моему, инициатором, заявителем явился наш Илья, многоуважаемый, который в прошлый раз обронил вот это имя, Илья Маневич. Может быть, я ошибаюсь, Геннадий?
5: Лев, это был Илья, да, Лев Маневич. И, Марин, перед тем, как мы начнем принимать звонки наших радиослушателей, я еще раз хотел сделать акцент на чем, что если мы берем эти произведения, да, художественные, по которым были сняты фильмы, то, что Дольф Михайлик, «Один в поле воин», «Кожевников, щит и меч», «Семенов, 17 дней весны» или Ардамацкий, «Путь Сатурн», там, как вы правильно сказали, все образы разведчиков были, собирательные, да, как вы сказали, собирательные, то, пожалуй, на сегодняшний день я не припомню, по крайней мере, единственное произведение Воробьева, и единственное, этот фильм «Земля до востребования» по одноименному роману, который был посвящен конкретно разведчику и названо его имя, то есть Лев Маневич и его псевдоним Этьен. Это, может быть, отдавая дань действительно его уникальности. Очень жаль, что нет, к сожалению, снятых фильмов конкретно о Рада, о Гуревиче, о Трепере, о многих других. Но как-то в какой-то или иной мере они упоминались. Да, это я хотел отметить. Еще я прошу прощения, утром я не поздоровался с Акмалем. Акмаль, добрый день. И я думаю, сейчас мы можем принять звонки наших радиослушателей.
4: Спасибо. Спасибо большое. Акмаль, добрый день. Здравствуйте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Илья. Я бы хотел немножко подправить Геннадия. Значит, был, по-моему, фильм о Рихарде Зорге. «Кто вы, доктор Зорге?» Потом, значит, был сериал, по-моему, о Красной Капелле. Так что кое-что, так сказать, было. А по поводу ситуации с Львом Маневичем, значит, я хочу сказать, что, по-моему, итальянцы, это итальянские фашисты, это вообще дети, так, по-моему, в области сыскного дела. А вот немецкие, значит, немецко-фашистские захватчики, они могли придумать, они не додумались до того, до чего, допустим, в наше время додумались уважаемые Прибалтийские республики, то есть страны Балтии, они теперь, я читал, они всех желающих попасть к ним как беженцы, они будут обязывать, или хотят, во всяком случае, обязывать на камеру или там, я не знаю, под подпись делать заявление, осуждающие войну, ну и конкретно кровавых кремлевских карликов, Путина, Медведева и тому подобных. Значит, то есть, короче говоря, они должны будут осудить преступный фашистский путинский режим. Так вот, если бы немецко-фашистские и итальянские следователи снимали бы на... Ну, тогда не было интернета, конечно. Они бы снимали на камеру признание или заявление подозреваемых, так сказать, лиц, в том числе и Льва Маневича, например, то им потом уже некуда было бы деваться, они были бы вынуждены, так сказать, или сотрудничать с этими органами, или обрекать себя на вечные мучения в сибирских концлагерях. Так что еще раз большое спасибо, Геннадий, за ваш доклад. Всего доброго.
5: Марина, вот. Я хотел
4: Геннадий,
5: бы реплику...
4: Я вас поздравляю. Да. От Ильи услышать комплимент – это сегодня событие.
5: Да, я себе представляю. Реплика, короткая реплика. Илья, я имел в виду советский кинематограф. Да, вот Домогаров прекрасно сыграл Рихарда Зорге, это уже недавно было снято. Это фильм, и Рихард Зорге, правда, упоминался в эпопее Озерова, Юрия Озерова, «Битва под Москвой», там группа Рихарда Зорге, а «Шандор и Рада», «Красной Капелли» и «Зорге», вот где Домогаров играет, это уже сняты недавно фильмы, это уже не советское время, я имел в виду как бы советское время, и хотел бы еще отметить, это такой чисто нюанс, что вот как мы с Мариной говорили, вот я никак не могу остановиться, потому что Стриженов действительно очень красивый был, фактурный актер, вообще такое небольшое, если можно сказать, совпадение, особенно с учетом сегодняшней даты, 14 число, то, что 20 августа родился Маневич, а Стриженов родился 10 августа, правда, на 34 года позже.
4: Рядышком, да.
5: Да.
4: Хорошо, Геннадий, с вашего позволения, принимаем людей, которые хотят тоже присоединиться к этой теме. Пожалуйста.
7: Да. Слушаем вас. Блядь, да идите нахуй, пидорасы, ебаные. Хуй вам в рыло, блядь.
4: И все?
5: Это человек это перед зеркалом, коротко. Что ли? Или перед зеркалом выступает, или как?
4: Слушаем вас, пожалуйста.
8: Доброе утро. Он просто не ту таблетку с утра принял.
5: Или не принял, скорее всего, не принял.
8: Да, не принял. Я и говорю, не принял, или принял не ту таблетку. Дело в том, что я смотрел этот фильм, хорошо помню, там еще был один момент, когда он сел на желто выкрашенную скамейку, и проходящий говорит, куда же вы сели? Это же для евреев скамейка. Помните, может, это
5: помню? Помню, я помню этот эпизод. Вечером он возвращается недалеко от советского посольства.
8: Он как раз сел туда, где должен был сидеть. Вот вы вопрос задали в начале о том, почему такой человек и вот боролся за Советский Союз. Я думаю, он как еврей прежде всего боролся с этим фашизмом, который уничтожал его народ. Он больше вот в этом направлении действовал. Не жалел ни себя, ни своих сил, ни своей жизни. Вот такие люди. И потом я вам скажу...
4: Вы знаете, что он был и комиссаром в Красной Армии, и бронепоездом руководил, и командиром отряда особого назначения, поскольку было очень хорошее образование, знание языков и интеллект. И его назначали и продвигали, несмотря на его, что называется, еврейское происхождение. Вначале, как мы знаем по истории, на это не очень обращали внимание.
8: Евреев-комиссаров-то много было, Мелин комиссар и прочие, и там многие евреи были как раз кейковы.
4: Да, вот я про что и хочу сказать, что в революционное время на это не обращали внимания, если не сказать вообще, как существует версия, что евреи сделали революцию, да, вы наверняка это слышали. Но потом, Уж даже в сталинское время, и то он настолько был нужен, он настолько был уникальным человеком и убежденным вот таким последователем этой революции, да, вот этой идеи. И он не отказывался от нее никогда до самого последнего дня, и даже умудрялся из тюрьмы, из концлагеря передавать вот эти сведения, как Геннадий сказал, от строителей, да, от рабочих простых, которые там оказались, вот эту информацию какую-то полезную умудрялся сообщать этой девушке под видом, вроде как она его невеста. Это вообще, это потрясающая история, просто потрясающая.
8: Да, это был великий человек. Я еще хочу заметить, наверное, все-таки то, что сходство немецкого языка и идыш как-то вот облегчало вот знание немецкого языка вот еврейским, русским евреям, это европейским евреям.
4: Да, но он-то знал не только немецкий, он знал и французский, итальянский, английский.
5: На английском,
4: да, немецкий был, немецкий был родной.
8: Легче, да, было с немецким языком, и многие были хорошие переводчики, разведчики и все такое. Спасибо, это было за вашу программу. И всем большое спасибо.
4: Да, это Геннадий. Это все у нас Геннадий.
5: Да, спасибо. Кстати говоря, перед тем, как его направили работать в Италию, его ориентировали, он должен был поехать нелегальная работа в Соединенных Штатах Америки. Но за полгода цель была изменена, его отправили в Италию. Ну, был бы направлен в США, может быть, бы дольше прожил. Кто знает, как сложилась бы его судьба.
8: Всего доброго.
4: Ну, спасибо. В любом случае, человек заслуживает нашей памяти и внимания, и огромное количество каких-то, ну, памятников, естественно, там, стел, каких-то досок на доме, где он жил, где он был.
5: Да, хоть это все есть, спасибо. Это все есть, да. Да, установлено.
4: Да. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
9: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
9: А у меня вопрос к вам.
4: Это да, из той же области. Про таблетки. Это про таблетки. Слушаем вас, пожалуйста.
5: Да? Понятно.
4: Ой, слетел человек. Ну, много чести. Вот, Геннадий, да, не кажется ли вам, но это опять же от моей любви к сионизму из этой области. Вот не кажется ли вам, что евреям надо было быть сверхъестественно способными людьми для того, чтобы о них снимали художественные фильмы?
5: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да.
4: Просто вообще вот каким надо было обладать умом, чтобы вот это как шахматы какие-то высокого пилотажа, чтобы вот эти проекты все в голове продумывать, столько лет не попасться. И он бы не попался, если бы не сдал его вот этот вот испанец.
5: Итальянец. Который итальянец, просто... итальянец.
4: А я читала, итальянец. Что испанец какой-то эсперанто.
5: Нет, там был, он был... такое. Да, но он гражданин Италии был, он жил, и там его шантажировали, у него молодая дочь была.
4: Ну, короче, сдал.
5: Да, да.
4: Короче говоря, сдал. Да, это печально. Но вот, Геннадий, я вам очень признательна. Есть еще наверняка много каких-то эпизодов, которые можно было про него рассказать. Я, например, прочитала, что вот Лев Маневич, когда уже умирал, он просил, чтобы в Россию смогли передать эту информацию. Я Этьен, это была его, ну, такая кличка, да, профессиональная. Я
5: позывной, да.
4: Да, скажите, чтобы не трогали семью. То есть он все знал и понимал, что происходит
5: догадывал,
4: в Советском Союзе.
5: Догадывался, да. Ну да, его, но жена, тем не менее, да, вот ни жена, ни дочь, нет, они репрессии, наверное, не были. Они работали переводчиками до конца жизни, и жена, и дочь. И что жена, и что дочь вышли в отставку подполковниками, да. Но я могу еще сказать, вот вы сказали о том, чтобы снять фильм о евреях, да, как бы, ну, не это было главное, но я это как факт отмечаю, Марина, и думаю, вы со мной согласитесь. При том, что Олег Стыженов талантливый актер и фактурный красавец, да, как сейчас бы говорили, секс-символ поколения, но тогда не было такого понятия. Но он, при том, я думаю, вы согласитесь со мной, Марина, внешне, ну, мягко говоря, не имеет еврейских черт, да, у него чисто такое славянское, такое княжеское, я бы достал, аристократическое лицо. При том, что у Маневича, если посмотреть на его фотографию, при желании можно найти какие-то семитские черты лица.
4: Ну, не можно, а семитские даже говорить нечего.
5: Но он, но он светленький был, да, он светленький был, волосы у него светленькие.
4: Да. Но, может быть, ему это и помогало скрываться, как бы, вот
5: безусловно,
4: для дела, да?
5: Конечно, конечно.
4: Но вообще человек заслуживает нашей памяти, и очень хорошо, что вы про него сегодня рассказали. Я, вы знаете, сейчас перейду к нашей вот грустной теме, которую эти дни мы все время повторяем, ее и по радио, и по телевидению,
5: да-да,
4: что умер Михаил Гулько и Александр Грант. Я не могу сказать, что я была с ними как-то очень хорошо знакома. Единственное, очень-очень давно мы с Мишей Гулько танцевали, когда приезжал сюда Михаил Танич со своим лесоповалом. И я уж не помню, то ли я концерт вела, то ли на программе где-то, на каком телевидении они у нас были. И потом они меня пригласили в ресторан, поскольку я тогда была в одиночестве, я пошла. И вот мы с Мишей танцевали. И потом он пел, и я первый раз услышала, вот честно вам говорю, тогда его исполнение. Думаю, боже, какая же внутренняя культура у человека, вот как можно, в принципе, вот эти шансоны, они такие, ну, годца, да, немножко, такие блатные, хороводные, то, что у нас раньше называлось, и такая была культура, такое воспроизведение вот этих песен, что он, конечно, отдельно стоит. Это какая-то неповторимая вот у него личность была. И мне так жалко, что он ушел. Вот мы знаем, что он уже взрослый был человек. В Википедии пишет, что родился 23 июля 1931, ушел вот 11 августа. Я просто хочу напомнить, что провожать его придут люди в 3 часа. Это будет в Бруклине,
5: Лисовец.
4: Я не знаю точный адрес.
5: Да. Лисовецкий, да, это узнать. Похоронный дом Лисовец на Куни-Айленд.
4: Да. Да, и Александр Грант, в час начнется прощание, это в Квинсе. Я думаю, кто-то Квинс разумно придумал вот, да, немножко разделить время, чтобы люди смогли прийти и туда, и туда.
5: Да, с Грантом я был лично знаком, да, и я считаю, Марина, это вот это такие потери, когда действительно можно сказать, что, ну вот есть незаменимые люди. Это невосполнимые потери и Гулько, и Александр Грант. Да. Пусть земля, да, им будет пухом.
4: Всегда кажется, что могли бы жить и жить еще. Вот и Александр, наш журналист, ведущий, я имею в виду и RTN, и Дэвидсон Радио, и он и в газете работал. Ну, какие-то очень-очень талантливые люди, которые вот ушли. Царство им небесное, скажу по-русски. Хорошо, спасибо огромное, Геннадий. И я под конец поставила спасибо всем, кто вот ждет сейчас, чтобы сказать последние, наверное, слова. Но мы должны уходить из эфира, чтобы не подводить Акмаля. У него все идет по расписанию. И предложим вашему вниманию песню в исполнении Миши Гулько. Я выбрала песню Юза Олешковского «Окурочек». Спасибо большое. До встречи в эфире.
5: До встречи.

свою крутишь, с кем дымишь сигареткой одной. Ты ж во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пронестись надо мной. Честь твою зажигал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам балдел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты,

обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурок, никого не кляня, не виня. Но зато, господа из влиятельных курок, за размах уважали меня.

негодяй, ты на воле растратил миллион на блистательных дам. Это так говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Джесси Кейс, сыгравшая Лаванду Браун в трех последних фильмах о Гарри Поттере, призналась в интервью, что заработок на OnlyFans превысил доход от всей ее актерской карьеры. Она завела аккаунт на платформе в марте прошлого года и уже в первый день заработала $20,000. Контент актрисы не имеет отношения к порнографии. Она снимает ролики об уходе за волосами, ориентированные на конкретный фетиш. К примеру, женщина переодевается в костюм эльфа и расчесывается перед камерой. По словам Кейв, платформа буквально спасла жизнь ее и четверых детей. 81-летний Ричи Блэкмор вышел на сцену вместе с Deep Purple. Гитарист присоединился к бывшим коллегам во время концерта группы в Джонс Бич Сиэтл на Лонг-Айленде и сыграл вместе с ними Smoke on the Water. Блэкмор окончательно покинул коллектив в ноябре 93-го после многолетних конфликтов с другими участниками, прежде всего с Яном Гилланом. Последний совместный концерт до нынешнего выступления состоялся в Хельсинки 33 года назад. На протяжении нескольких месяцев появляются разные версии о том, кто может сыграть следующего Джеймса Бонда. На этот раз в центре внимания оказался Джек Лауден, известный по сериалу «Медленные лошади». Именно его имя назвал писатель и телеведущий Ричард Осман в подкасте «The Rest is Entertainment». С его мнением не согласились многие поклонники агента 007. По их мнению, единственное, что подходит, это британское происхождение Лаудена, а в остальном якобы сходства отсутствуют. При этом создатели франшизы пока не раскрывают официальный шорт-лист и не комментируют конкретных кандидатов, но обещают объявить имя в конце года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад встрече, Иван. Верховный суд увидел основания для удовлетворения искового заявления партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы партии «Яблоко». Так заявили в пресс-службе судебной инстанции. То есть Верховный суд принял большинство претензий «Родины». Ну, это кроме того, что призывы к миру – это экстремизм, а фото Хиросимы в 1945 году – нарушение прав армии США. Верховный суд очень печется по поводу того, как бы не нарушить права американской армии. Отсюда фото Хиросимы в 1945 году, это связано с «Яблоком», это, ну, тоже, наверное, не только нарушение прав, это еще и экстремизм. Давайте с этого начнем, Иван.
1: Да, ну, уточним, что это все-таки Верховный суд Российской Федерации,
0: да,
1: а не Соединенных Штатов, да. Ну, и то, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе, ну, в общем, сбылось. Потому что как только началась вот эта последовательная кампания против партии «Яблоко», то было ясно, что это не на пустом месте и не просто так. И где-то в прошлый понедельник, вторник, 3-4 числа пошли эти атаки. Сразу же иск образовался и спешно организовали рассмотрение, и за один день все решили. Поэтому партию сняли с выборов, партия обещает, естественно, протестовать и обжаловать, но понятно, что ничего этого не получится. Претензии, да, в основные перечислили, но еще подчеркивается, что кто-то там из-за границы перечислял деньги, то есть партия финансируется Западом, нашли вроде бы какие-то компании, связанные с Ходорковским, которые как-то связаны тоже, в свою очередь, с финансированием партии. Но у любой российской партии можно найти людей, уверен, из-за границы, но вот нашли с Яблоком. С Хиросимой здесь как бы вообще это шизофреническая позиция, потому что вроде бы мы обличаем использование атомной бомбы, и нас как бы не заботит то, что использование Америкой этой самой бомбы спасло огромное количество людей, в том числе и советских солдат в 1945 году. Но вот вдруг мы американцам решили посочувствовать, да, и в фотографиях увидели какую-то атаку на Соединенные Штаты. То есть вот полный набор российских глупостей и безумств, ну и в результате от партии избавились. Здесь тоже добавлю, что логика здравая, ну, здравая, хотя может с оттенком цинизма, и логика российского режима, они совершенно не совпадают и двигаются как параллельные прямые. Потому что, ну, по идее, с политической точки зрения, властям вроде бы выгодно участие партии «Яблоко». Потому что партия небольшая, партия, скорее всего, выборы бы проиграла. И можно было, то есть этот 5% барьер вряд ли партия преодолела бы. И можно было вот на них показывать пальцем и говорить: посмотрите, антивоенная партия проиграла. Или даже если бы партия прошла в Думу, то ничего бы, так как была бы в меньшинстве полном, скорее всего, ничего бы сделать не смогла. И тоже можно было бы на нее указывать и говорить: посмотрите, вот на этих оппозиционеров ничего делать не умеют. Но так работает нормальная политика. А вот в российской политике надо, чтобы все были «за». И поэтому вот малейшее проявление оппозиционности приводит к тому, что от партии надо избавляться, снимать ее с выборов. Не дай бог, что-то пойдет не так. И поэтому вместо того, чтобы добиться победы над «Яблоком», повторяю, это вполне реально, или добиться того,

0: выступает за прекращение огня и за переговоры. Даже если они будут очень длительные, то есть они нажимают не на перемирие, а на прекращение огня вообще.
1: Но прекращение огня Кремлю тоже не нужно. Вполне вероятно, вот чтобы избежать этой дискуссии во время выборов, эту партию легче было просто аннулировать. Убрать ее из беллетов.
0: Вместо того, чтобы партию критиковать, даже при всем этом огромном, видите, пропагандистском аппарате, легко каждый день говорить, что партия плохая, не пускать ее лидеров, или просто участников на дебаты, или допускать их, всячески на них нападать и их демонизировать. Партия, власть даже этого побоялась. То есть просто трубить все возможности для дискуссии, чтобы даже никакой голос о прекращении огня, о переговорах, чтобы ни единого голоса не доносил.
1: Вообще это говорит о дикой закомплексованности и крайней неуверенности. А то же самое мы ведь говорили на прошлой неделе, когда обсуждали с вами Надеждина. Он был в свое время кандидатом в президенты, а теперь он еле ноги унес во время вот этой вот кампании. Сейчас он находится за пределами Российской Федерации. Но та же самая история.
0: Совершенно верно. Кто-то серьезно думал, что Надеждина будет с Путиным соревноваться? Или хоть немного к нему приблизиться по результатам голосования? Нет, ни в коем случае. Но надо было даже подобие дискуссии, подобие оппозиции просто-напросто не подпустить к выборам. И от Надеждина избавились уже тоже окончательно, к счастью, не в физическом плане, а в политическом, ему пришлось уехать. И от партии то же самое, от одного человека избавиться, от партии подавно.
1: Мы сейчас упомянули атомный взрыв, 1945 год, Японию, Хиросиму. Путин сегодня посетил Курилы. Это тоже такая тема любопытная, поскольку президент Российской Федерации, он, оказывается, никогда не был в этом районе вообще, ни на Сахалине, ни на Курилах. Дмитрий Медведев несколько раз был, в свое время и президентом, и уже не президентом. А вот Путин, оказывается, вообще этот район не посещал. Теперь он посетил, у него такая долгая поездка. Он, по-моему, был во вторник в Улан-Удэ. Вчера он был в Новосибирске, сегодня он на Курилах. И он был на одном из островов. Япония выразила протест, поскольку Япония считает 4 курильских острова своей территорией. Я напомню, что все это произошло после того, как Япония капитулировала во Второй мировой войне, и Советский Союз просто присоединил к себе эти острова. Против чего Япония? Японцы были депортированы. Сейчас там находится около 20 тысяч граждан Российской Федерации. Я понимаю, не японцы на этих островах. Жест российского президента нашел, конечно, время. Это все одна и та же, собственно говоря, линия поведения Советского Союза, России. То, что попадает под твою, даже не юрисдикцию, просто под твою пету, это становится твоей территорией. Курильские острова, Калининградская область с городом Калининградом, ведь это тоже временно Советский Союз себе оттяпал, Сталин себе забрал, но потом он уже не отдал это Германии. Кёнигсберг стал Калининградом. То же самое с Курильскими островами. То же самое сегодня с 4 областями в Украине. Там, где мы наступили ногой, там наши.
0: Да, в последнее время тоже и в российской пропаганде, и устами политиков усилилась антияпонская, в свою очередь, пропаганда. Да, была очередная дата, пусть и не круглая, атомной бомбардировки, и поэтому зазвучали обвинения, что не в том, что японцы совершили огромное количество преступлений во время Второй мировой войны, что правда, а то, что они почему-то с американцами дружат, как они вообще смеют после атомной бомбардировки с американцами дружить. И демонстративный жест Путина, поездка на остров Итуруп, если я правильно ударение ставлю, это, конечно же, с одной стороны, демонстрация Китаю того, что мы вместе против Японии. С другой стороны, то, о чем вы сказали, подчеркивание того момента, что то, что наше, уже наше навсегда. и мы никому не

0: это не отдадим. В Японии, насколько я знаю, отношение к России вообще не очень хорошее в последнее время и подавно. Хотя в политике, в том числе и в правящей партии либерально-демократической, пророссийские персонажи присутствуют. И некоторое количество японских политиков, ну, пытается с Россией какие-то искать пути сближения. Тот же покойный Абе, наиболее выдающаяся личность в японской политике, с Путиным искал дружбы, но ничего хорошего из этого не вышло. И здесь опять в политическом плане это, конечно же, большая глупость. Потому что зачем отпугивать от себя какую-то часть японских политиков? А естественно, что сейчас в Японии, ну, этот жест Путина воспринимается негативно.
1: Как провокация воспринимается. Как провокация воспринимается.
0: Ну да. А с другой стороны, это опять та самая внутренняя логика режима. Ну и что? Что там японцы на нас обидятся? Нам надо показать, что это наше. Поэтому это прежде всего, это главное, а уж как себя поведут японские политики, даже дружественные России, это нас абсолютно не волнует, это их проблема. Нам надо подчеркнуть, что то, что было ваше, стало наше. Что с воза упало, то пропало.
1: Причем в разных географических местах.
0: Ну да, про Кёнигсберг, Калининградскую область, мы тоже недавно с вами говорили. Ну вот, да, теперь Курилы.
1: Вчера мы только говорили по поводу Южной Осетии и Абхазии с нашим грузинским корреспондентом. Давайте, кстати, перейдем. Это тоже любопытная тема, тоже мы вчера обсуждали в среду. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил, что страна не вернет дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Наш корреспондент из Грузии сказал, что не нужно относиться к этому заявлению серьезно. Это такое напускание тумана. Грузия очень хочет, наоборот, наладить отношения с Российской Федерацией. Ну, это следует из ряда действий грузинского руководства, но Кабахидзе, тем не менее, заявил, все-таки это слова, которые они уже прозвучали, что признание Южной Осетии и Абхазии является оккупацией территории Грузии и, ни больше, ни меньше, это его слово, преступлением. Иван.
0: Да, это вообще любопытный действительно момент, потому что нынешние власти Грузии, они в России воспринимаются скорее как дружественные. И действительно ряд действий и высказываний нынешних грузинских властей, ну, вроде бы указывает на то, что там скорее заинтересованы в сближении с Россией. И целый ряд их законов тоже там и подтверждение. Но вот подобные заявления не кого-нибудь премьера, не последнего человека, они, конечно же, в России вызвали нервную реакцию. Тем более, что вот эти отношения, они разорваны были в 2008 году, напомню, когда шли боевые действия на территории Грузии. И потом вот было объявлено признание со стороны России признание независимости Абхазии и Осетии. И когда лидер Грузии вот такое заявляет, то в России это не нравится. Мы с вами тоже не раз говорили, я еще раз напомню, что Россия продолжает видеть свои бывшие республики, ну, как такие колонии, если хотите, и к ним такое отношение достаточно российское. Либо они нас слушаются, либо они враги, предатели, изменники, у них не может быть своего независимого курса. Либо наши, либо враги. И вот то, что Кабахидзе это сказал, это еще и совпало с тем, что 8 августа, то есть тоже совсем недавно, Министерство иностранных дел, российское, естественно, заговорило о том, что готовятся провокации со стороны Запада именно где-то в Грузии, и что вот враги, опять же, хотят что-то там в Грузии творить такое нехорошее.
1: Со стороны Запада, я добавлю, и Украины. Там Запад, Украина. Вот так. И грузинские радикальные, и грузинские радикальные политические силы. Вот так, все вместе. Запад, Украина и грузинские радикалы.
0: Да, вот такая вот занимательная троица, что вот они что-то там творят, и то, что вот это заявление со стороны российского МИДа и совпали с высказыванием Кабахидзе, ну, да, грузинскому, уважаемому грузинскому корреспонденту виднее, возможно, Кабахидзе играет на публику, я не могу ничего утверждать, но как-то это указывает, все-таки, когда два таких события происходят, что, видимо, какое-то охлаждение, пусть и минимальное, все-таки есть, и что, может быть, Грузия смотрит на Армению, где Армения тоже казалась полностью дружественной России, но при Пашиняне поиск независимости мы наблюдаем. Кто знает, что с Грузией будет происходить? Будет ли это эпизод категории «милые бронятся, только тешатся», или действительно Грузия попытается стать более независимой, более свободной в своих решениях? Ну, никто не может это сейчас сказать, но вот на данный момент в России Грузию критикуют.
1: Ну, там даже МИД предложил начать делимитацию грузино-абхазской и грузино-юго-осетинской границ с последующей демаркацией. Ну, а Грузия, она ранее отвергла возможность подписания отдельных договоров о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом. А вообще все это происходит, нужно напомнить нашим телезрителям, на фоне годовщины нападения России на Грузию 8 августа 2008 года. То, что в то время бывший президентом Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал принуждением Грузии к миру. И, кстати, тот же самый Дмитрий Медведев, мы опять-таки вчера это обсуждали с нашим корреспондентом из Грузии, он как-то так, комментируя все эти события, он вспомнил и Армению. Он сказал, что Армении не поздоровится, если она будет идти не тем курсом. Ну, опять, видимо, будут принуждать Армению к миру.
0: Ну, видимо, да. Медведев у нас всем только и угрожает в последнее время. Хотя на в зоне боевых действий что-то его особенно не видно. Он угрожает всем с безопасного расстояния. Но да, и то, что случилось в 2008 году, это его сомнительное достижение. Тогда в Соединенных Штатах все были озабочены выборами, и так была, особой реакции не было. Но вот действия Российской Федерации, они во многом и развязали руки дальнейшим мероприятиям в Украине со стороны Путина. И теперь Медведеву, конечно же, очень удобно всем угрожать и обещать, что если кто-то себя плохо будет вести, то мы и до Армении доберемся, и до Грузии, и до кого угодно. Ну, у Медведева, как я уже сказал, имидж такой, бункерный Аника воин.
1: А 2008 год, вы хотите сказать, то есть для того, чтобы пояснить, мы об этом тоже с вами неоднократно говорили, 2008 год, агрессия в Грузии привела к 2014 году в Украине, а 2014 год, безнаказанность 2008, я бы так сказал, для России, безнаказанность 2014 года при президенте Буша-младшем и при Бараке Обаме, при двух президентах, если мы говорим о реакции Соединенных Штатов, привели к 24 февраля 2022 года.
0: Да, совершенно верно. Ну, так же, как в свое время 56-й год в Венгрии, потом привел, и когда тоже был год выборов, и в Соединенных Штатах не особенно хотели участвовать ни в суэцких проблемах, ни в восточноевропейских. Тогда был Эйзенхауэр, напомню, президентом. И в результате тоже безнаказанность, она привела и к 68-му году, и к различным подавлениям в Восточной Европе и в других регионах. То же самое и здесь, 2008-й повлек за собой и 14-й, и 22-й.
1: Иван, 8 августа президент Зеленский прибыл с визитом в Белград, где его встретил глава Сербии Вучич. После этого между политиками состоялись переговоры, они прошли тет-а-тет и встречи делегаций двух стран. Давайте обсудим итоги саммита.
0: Ну, да, здесь, как всегда, даже, наверное, интересно, ну, с моей точки зрения, не столько сам саммит, сколько реакция в России. Потому что, ну, Вучич, вот мы говорили, что представители бывших советских республик считаются как свои, и не дай бог они от нас отвернутся. Но и восточноевропейские лидеры тоже должны быть своими. Но это, как знаете, Лев Колоковский, польский философ, в свое время писал, что советский режим, он настроен на то, что соседние государства должны быть обязательно дружественные, даже если их надо силой к этому принуждать, потому что они соседние. Но как только вы принуждаете силы их к дружбе, то потом надо уже следующих соседей, соседей и так далее. Этот процесс, он не прекращается. Ну вот с Восточной Европой то же самое. Где и Орбан должен был быть своим, но, видите, мы его потеряли, и Фицо в Словакии, ну и вот за Вучича у нас держится изо всех сил, но то, что Вучич политик, да, он очень сильно, конечно же, ориентирован на Россию, и у Сербии давние контакты с Российской Федерацией, хотя, кстати, тоже такой эпизод из истории. Голоман, замечательный немецкий историк еще 20 века, писал, что заявление России, ну и Советского Союза о нежной дружбе с братушками-сербами, они бы звучали примерно так же, по сути своей, по историческим выкладкам, как если бы немцы всем рассказывали, что норвежцы их вечные братья и постоянно пытались бы диктовать и искать дружбы насильственной с Норвегией. Это, повторяю, Голоман, сын Томаса Манна, кстати, писатель. Ну вот, и то же самое с Сербией. Они за нас, мы за них, мы всегда на их стороне. Но, естественно, что у сербов свои интересы тоже имеются, в том числе и заинтересованность в каких-то контактах с Европой и Соединенными Штатами. И с Израилем, кстати, тоже, потому что Сербия с Израилем, в общем-то, старается контакты налаживать. И поэтому Вучич, ну, как и Орбан, кстати говоря, понятно, что Орбан был больше на Кремль ориентирован, но старался как-то лавировать. Вот и Вучич, он вроде бы отказывается от прямого конфликта с Кремлем и от присоединения к каким-то антироссийским резолюциям и санкциям, но и постоянно подчеркивает, что мы за территориальную целостность Украины, мы поддерживаем Украину, и все в таком духе. То есть на двух стульях сколько он еще собирается усиживаться, непонятно, но пока у Вучича это получается. В России этим очень недовольны, естественно.
1: Здесь любопытный еще момент. Зеленский выступил и сказал, что он против независимости Косово. Ну и здесь уже целый скандал. Там вмешалась и Албания, и Приштина. Они спустили украинский флаг. В общем, просто скандал такой. Наверное, все-таки очень он хотел Вучичу понравится Зеленский, поскольку, ну, речь идет о поставках оружия и так далее, но как-то получилось не совсем хорошо с точки зрения дипломатической.
0: Ну, честно говоря, да, это было не очень разумно, потому что, конечно, Сербия, она поближе и помощнее, но на самом деле, учитывая сильные проукраинские, произраильские, антироссийские настроения в Албании, а сейчас Албания, в общем, в этом плане достаточно разумная страна, с ней конфликтовать не стоило. Косово вообще самая проамериканская страна в Европе и в мире. Вне зависимости от американских президентов, там у Клинтона забыли рейтинги, и Трампа там любят, и Косово это очень дружественное Америке место, и конечно, Зеленскому настраивать против себя их не стоило. Но это вот проблема политика, страна которого находится в состоянии боевых действий. Всем угодить невозможно. И с дипломатической точки зрения, да, это была ошибка, конечно же, украинского президента. Но как бы, а что от него было делать в Белграде, с другой стороны, идти на конфликт с Вучичем? Ну, тут, увы, нет правильного выхода.
1: По поводу оружия, Вучич отметил, что он не говорил Зеленским о военном сотрудничестве, но он допустил, что этот вопрос может быть поднят после завершения конфликта в Украине. При этом Сербия, отмечается, строит совместный с Израилем завод по производству беспилотных летательных аппаратов и уже пригласила украинских представителей на его открытие. Но все это, естественно, не случайно. Сегодня многие заинтересованы в украинских технологиях, связанных с беспилотниками, с дронами.
0: Ну вот да, о чем речь. Во-первых, да, то, о чем я сказал, это сближение Сербии с Израилем. Кстати, благодаря Трампу еще в первый его срок это происходило, я даже это помню. Тогда усилиями Пенса и сенатора Теда Круза во многом это сближение было намечено. И тогда Россия тоже очень была этим недовольна. И сейчас, да, Вучичу как бы нужно и дальше отношения с Израилем укреплять, так как здесь он, то, ему это очень даже кстати. Ну и то, что Украина в военном плане, в плане военной промышленности развивается, конечно же, Вучичу очень хочется с ними тоже здесь помириться и подружиться, но, видите, только после окончания боевых действий. Хотя известно, что через там третьи лица, но сербский военно-промышленный комплекс, он Украине помогает. Хотя не напрямую, еще раз повторяю, но поставки идут.
1: Как-то так. Сербия хочет, видимо, пытаться усидеть на двух стульях и с Россией не поссориться, и как-то так понравится, и с Украиной подружиться.
0: Ну да, тем более все-таки премьер Орбана, которого, видите, граждане попросили со своего поста, ну он, наверное, Вучич указал, что как бы не надо уж слишком все яйца класть в одну корзину. В Сербии там постоянные почти протесты, но сербы любят очень попротестовать, и это нормально, нормальные действия в демократической стране. Насколько Сербия демократическая, сейчас не будем углубляться, но все-таки демократическая. И Вучич, хотя тоже время от времени озвучивает свое желание уйти в отставку, но, естественно, он власть терять не хочет, и уходить, как ушел Орбан, ему неинтересно. Поэтому, да, вот сейчас ему выгоднее изобразить дружбу с Украиной и с Западом.
1: Но для России, уже подчеркнем это, этот визит все-таки очень и очень неприятен Зеленского в Сербию.
0: Ну, само собой, тем более, что это уже не первый подобный визит. Глава Думы, Рады, прошу прощения, украинской, если я правильно помню, недели 2-3 назад был в Белграде и высказывался там весьма откровенно по поводу происходящего с критикой российских властей, что вызвало просто припадок в российском МИДе. А теперь, видите, еще и сам Зеленский поехал. Ну, вот такая тенденция, она в России точно не приветствуется.
1: Иван, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию, за комментарий. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До встречи.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше. душе.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, давайте начнем с горячей темы. Израильские поселенцы заблокировали арабскую деревню Кусра в Самарии. При этом израильские войска, они идут на помощь палестинцам. Марк Хакаби, посол Соединенных Штатов в Израиле, говорит, что Соединенные Штаты активно участвуют тоже в этой ситуации, рассматривают, что там происходит и так далее. А с чего все стартовало? В чем там дело?
1: Знаете, это, Геннадий, вообще горячая точка. То есть, не помню, говорили мы с вами или нет, но где-то неделю назад или 10 дней назад там произошел тяжелый теракт, были убиты двое израильтян. Это вообще место на севере Самарии, где находится оплот, вот эти змеиные гнезда всех террористических группировок. И там постоянно и поселенцы там живут. Люди тоже далеко не простые. Надо сказать, что когда мы говорим о поселении, Геннадий, то есть разные совершенно поселения. Есть поселения, которые, по сути, стали уже такими израильскими городами или городами, как у нас говорили в Советском Союзе, да, сельского типа. Ну, спокойные места. А есть поселения, которые как на Диком Западе, которые или не признаны, или признаны нелегальными, все что угодно. Вот Дикий Запад. Это место, о котором мы говорим, вот вокруг этой деревни Кусра, которая называется, это то самое место, где происходят постоянно теракты, насилие, нападения. Арабы нападают на евреев, евреи пытаются утвердиться на холмах, взять под контроль больше территории земли и вообще контроль над окружающей местностью. И там постоянно происходит территория. После этого теракта, вскоре после, я не знаю, это связано было, не связано, точно не могу сказать, подозреваю, что да, связано, возле двух арабских домов на окраине вот той самой злополучной Кусры, израильские поселенцы, молодежь в основном, очень радикально такая агрессивная довольно молодежь, весьма непримиримая, склонная к разного рода там действиям, мягко говоря, не вполне законным, не вполне легальным. Они там установили временные какие-то сооружения, времянки какие-то, и заявили претензии вот на этот участок, то есть на определенную территорию. На территории, где находились вот два арабских дома. Причем семьи, которые жили арабов, ну, такие они просто попались под руку, то, что называется, это ситуация, при которой и евреи, и арабы просто оказываются без вины виноватыми, то, что называется. Это обычная совершенно территория. Семьи как семьи, они оказались фактически заблокированы, говорят, что выйти из дома, войти в дом совершенно невозможно. После этого эта территория была объявлена военной зоной, и туда были отправлены военнослужащие для того, чтобы как-то сдержать поселенцев, которые начали уже устанавливать свои временки и заявили о своем контроле над этой местностью. Внимание к этому событию начало все больше и больше разрастаться. Уже и израильские СМИ, и израильская армия, и израильские генералы. И вот теперь и Соединенные Штаты в лице Майка Хакаби. Причем я должен сказать, что Майк Хакаби это человек, который верен Израилю, предан Израилю. Это христианский сионист. И если уже его это возмущает, ну, значит, мы должны понимать, насколько такие акции, насколько такие действия, они неприятны для любого человека Запада. Да, и, собственно говоря, многим израильтянам. То есть, конечно, это идет борьба за землю, это очевидно, но хулиганство, насилие, блокирование домов арабских, какие-то нападения, угрозы и так далее, это не только не самый лучший способ, это наоборот, Геннадий, наихудший способ, потому что Израиль опять выставляется в плохом, в скверном свете, и это просто играет на руку всем нашим ненавистникам. Если уже Майк Хакаби говорит и называет этих людей израильскими израильскими террористами, то вы можете представить себе, как описывает их «Нью-Йорк Таймс», там «CNN», «Демократическая партия» и прочее. Но вы знаете, на сегодняшний момент, насколько я знаю, вся ситуация уже находится под контролем, потому что все были привлечены, и начальник генштаба, и Шабак, и политики, естественно, кого только. Не уже не затронула вот эта вся история бумерангом. Там дислоцировано дополнительные формирования, в том числе и элитное подразделение бригады Галани, которые там будут обеспечивать безопасность, разблокируют территории. Но все это опять показывает, конечно, вы знаете, насколько все зыбко. То есть и поселенцы, хотя они многие страдают очень действительно от арабских террористов, но какая-то часть ведет себя. В основном это молодежь. В основном молодежь такая очень пассионарная, склонная к такому разного рода сумасбродным действиям. Они, конечно, наносят вред Израилю, его имиджу, который и так ниже плинтуса, что называется.
0: Нет, ну это известная вещь. Насилие, с одной стороны, оно влечет какую-то реакцию с другой, и всегда есть радикальные элементы, которые все это поднимают на другой уровень, эскалация возникает и так далее.
1: Да. Но, к сожалению, понимаете, опять-таки, как правило, международные СМИ и правительство Запада, они не видят палестинского террора. Это тоже надо сказать. Нападения, теракты, насилие и так далее, поджоги. Но когда вот это происходит со стороны поселенцев тех же, хотя я их совершенно не оправдываю, вот эту вот кучку, группку радикалов молодежную, но тут это привлекает внимание. Это уже становится в фокусе внимания всех. Вот пример Майка Хакаби это показал.
0: Еще одна тема. Отец погибшей наблюдательницы Ияль Эшель. Он заявил, что 7 октября в Нахаль-Оз были боевики, говорившие на фарси. Иными словами, по его словам, это следует из свидетельств людей, находившихся на месте событий. На фарси. Фарси – это значит, что там были иранцы.
1: Получается, да, Геннадий. Нам трудно сказать. Первый раз получил, мы во всяком случае, я прочитал такого сообщения, нет, указывается, что никаких официальных данных об участии иранцев не было. Но эти люди вряд ли бы стали лгать, зачем им это. То есть они говорят, они слышали, они способны. Многие очень знают у нас арабский язык, общаются с арабами, они могут отличить арабский язык от фарси, от иранского языка. И вполне вероятно, значит, там были иранские советники или какие-то иранские спецназовцы. Мы не знаем точно. Но то, что они говорили не по-арабски, но фарси, свидетельствует однозначно еще раз о том, что Иран самым непосредственным образом участвовал во всей этой бойне. Они с самого начала, если помните, говорили, что мы здесь ни при чем, мы не вообще не знали, не ухом, не рылом, что называется. Никак, нет, очень даже, судя по всему, как, и это было очевидно с самого начала, вот то, что это подтверждается словами Эйяля Эшеля, да, доказывает тот факт, что они принимали участие в этой бойне.
0: Александр, но в этом есть своя логика. Мы знаем основное идеологическое направление Ирана – это уничтожение Израиля. Хамас является прокси Ирана. Хамас готовил эту операцию и знали об этом, мы с вами тоже об этом говорили, и израильская разведка. Значит, иранская разведка тоже об этом знала. Хамас готовил эту операцию какое-то количество месяцев. Это не сразу получилось. 7 октября 2023 года.
1: На протяжении года. Известно.
0: Да, если все это сложить, все это сложить, ну как Иран во всем этом мог не участвовать?
1: Разумеется, просто не мог. Но мы предполагали, возможно, что это будет какое-то участие извне, а возможно, там находились какие-то группы иранцев, которые туда проникли по этим туннелям из Египта, возможно, и непосредственно руководили, принимали, координировали, в общем, участвовали, самым непосредственным образом участвовали.
0: Еще одна тема. Иран сеет раздор в Иордании. Это статья в Jerusalem Post. Там есть письмо, подписанное сотнями иорданских политических и юридических деятелей, которые требуют вывода американских войск. Вот это письмо было опубликовано после массированных обстрелов Иордании со стороны Ирана. Давайте немножко об этом. Что там в письме? О чем там говорилось?
1: Совершенно верно, Геннадий. Совершенно верно. Понимаете, к чему стремится Иран? Иран стремится посеять хаос в регионе. Он стремится вбить клин между Соединенными Штатами и их арабскими союзниками. К сожалению, в известном степени ему это удается. Иордания сегодня, в общем-то, страна, несомненно, дружественная Соединенным Штатам. Там размещено где-то 4000 американских военнослужащих. Иордания получает значительную военную помощь. Причем, вы знаете, объем этой военной помощи, он утроился за последние 15 лет. Иордания – это страна, куда постоянно едут американские туристы. Но вот из-за всех этих событий сейчас на Ближнем Востоке резко упал туристический бум. Резко. То есть на четверть туристический поток из Соединенных Штатов упал в Иордании. Так что, а это один из ведущих доходов. Там есть замечательные места, интересные и так далее. Якоба, курорт, все там есть. И это, конечно, для них очень тяжелый финансовый удар. То есть Ирану удалось как бы добиться своей цели. Часть иранского общества, в том числе там и мусульманские братья, и отдельные кланы бедуинские, и палестинцы, которых там очень много, они воспользовались этим, чтобы говорить: нам не нужна Америка, нам не нужны Соединенные Штаты, мы без них хорошо проживем, но вот убирайте свои войска отсюда, и нам будет тогда хорошо жить. Вот это к чему стремился Иран, когда запускал ракеты по Иордании. Так что это очень, конечно, неприятная новость, потому что Иордания сегодня одна из действительно более или менее стабильных, надежных стран и союзник Соединенных Штатов, да и с Израилем. Противоречивые, но достаточно устойчивые отношения.
0: Ну да, в этом письме прямо утверждалось, что присутствие американских военнослужащих подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, а это все не отвечает национальным интересам Иордании. Ну, вот такая понятная совершенно постановка вопроса.
1: То есть они переворачивают.
0: Разделяя власть, макиавеллевский принцип. Ну, да. Нужно...
1: Именно так. Да. Именно так. То есть они сначала бомбят Иорданию, сокращается резко туризм, доходит. А потом начинаются призывы к тому, чтобы вывести американские войска и прекратить все контакты с Соединенными Штатами. Вот результат этого. То есть Иран – это гигантский спрут, создавший свою империю. И, конечно, этого спрута надо... Но кончать его надо. Помириться с ним невозможно. Это просто бесполезный номер.
0: Мы с вами неоднократно говорили уже по поводу избирательной кампании Абдуллы Эль-Саеда, который выиграл демократические праймерис на прошлой неделе и будет в ноябре выступать против республиканского представителя кандидата и баллотироваться в Сенат Соединенных Штатов Америки. Это не какие-то там локальные выборы. В данном случае речь идет об американском Сенате. Абдулла Эль-Саеда, вот этот 41-летний врач такой, мусульманин. Трамп, когда к нему обратились по поводу Абдуллы Эль-Саеда, как бы вы его охарактеризовали, он говорит, он и коммунист, и джихадист. После этого Трамп сделал еще такой дополнительный комментарий. Он говорит, мне посоветовал один мой знакомый, когда я буду говорить об Эль-Саеде и о подобных, надо говорить джихадист, не стесняться. Так вот, его избирательная кампания, по данным Fox News, собрала 115 тысяч долларов от лиц, связанных с Советом по американско-исламским отношениям. Это CAIR. Эта организация признана террористической организацией в Объединенных Арабских Эмиратах и считается таковой во Флориде и Техасе. Вообще, когда мы говорим об Эль-Саеде, почему мы говорим об этом с вами? Потому что в Израиле совершенно понятно, внимательно следят за тем, что происходит на вот этих праймерис, что происходит в демократической партии, естественно, и в республиканской партии, поскольку результаты выборов в ноябре, они обязательно затронут и американо-израильские отношения.
1: Безусловно, Геннадий. Вы знаете, есть еще момент, о котором мы с вами постоянно говорим. Действительно, что общего, казалось бы, между выборами и между ситуацией в Израиле? Но и та, и другая наши страны, они имеют дело с одним и тем же врагом. Враг это называется мусульманские братья. Хамас – это филиал мусульманских братьев в Палестине. Так они декларируют. А мусульманские братья в Соединенных Штатах, они там просто опутали всей своей сетью. Просто все опутано ими. В каждом штате, в большом городе существует филиал, существуют их мечети. Вот, например, упомянутое вами общество Совет по американо-исламским отношениям, это мусульманские братья, опять-таки, которые распространяют свою идеологию. И вот сообщается, вот Fox News, которого вы процитировали, совершенно справедливо, они приняли пожертвование, вот этот вот Аль-Саид, который от 41 человека, которые связаны с Каир. И среди них есть, в частности, и некий Тайб, тесть Эль-Саида. Тут еще и семейные связи, клановые связи, тесть. Ну, то есть ближайший родственничек. А кроме того, там его поддерживает исполнительный директор Каир Нихат Авад, который выступал после 7 октября, что он был счастлив видеть, как Хамас, это его слова, счастлив видеть, как Хамас вырывается из Газы и что с Израилем надо кончать. Вот такие вот друзья и вот таких предлагают, демократическая партия предлагает голосовать за таких людей. Люди, которые хотят уничтожить не только Израиль, люди, которые хотят уничтожить Соединенные Штаты, Конституцию, вообще все права и превратить его в такую теократию наподобие иранской. Это религиозная организация, мусульманские братья, это их цель. Так что прямая связь между тем, что происходит на выборах сегодня и прямая связь с тем, что в наших палестинах происходит, Геннадий.
0: Да, вы совершенно правильно сказали, демократическая партия. Здесь очень важно сегодня все-таки понимать, с одной стороны, демократические социалисты Америки, существует такая организация. Абдулла Эль-Саид, он говорит, что он к ней не принадлежит, но действительно, в отличие от нашего там Захрана Мамдани, который является мэром Нью-Йорка, Абдулла Эль-Саид не принадлежит демократическим социалистам Америки. Но мы правильно говорим о демократической партии, поскольку как только он выиграл во вторник на прошлой неделе, его тут же поддержал Чак Шумер. Чак Шумер – это как раз вот лицо демократической партии на сегодняшний день. И Хакин, Джеффрис, и Чак Шумер, и прочие все вот эти вот деятели демократической партии, они тут же переобуваются, что называется, на месте, в воздухе, и поддержали Эль-Саида. До этого они говорили, нет, не надо, все-таки он очень радикальный и так далее. Нет, тут же давайте теперь будем за него голосовать в ноябре. Так что, когда мы говорим, это как, когда мы говорим американские социалисты, демократы социалистические в Соединенных Штатах Америки, мы подразумеваем демократическую партию. Говоря о демократической партии, мы подразумеваем социалистических демократов Америки. Нужно, наверное, вот такой сделать вывод.
1: Да, Геннадий, и буквально одну фразу я скажу.
0: У нас времени не осталось,
1: да. Основатели демократической партии, вы знаете, они бы перевернулись в гробу, если бы они узнали, что во главе этой партии сегодня уже становятся джихадисты, по сути дела, которые ею...
0: Так Трамп и говорит, надо называть их джихадистами. Александр, время подошло к концу, прощаюсь с вами, да. до следующего
1: Всего
0: эфира.
1: Доброго.
0: До свидания.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
20: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь?

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Селину Гомес и ее мать обвинили в мошенничестве. В суд штата Делавэр был подан иск против певицы, ее матери Мэнди Тиффи, соучредительницы Даниэла Пирсон и самой компании Wondermind. Им предъявили обвинение в мошенничестве и нарушении условий контракта. Инвесторы утверждают, что вложили в стартап $1 миллион, но приложение так и не было запущено. Школьники Нью-Йорка на днях вышли к городской мэрии и потребовали, чтобы МТА сделала карточки Student Amni надежнее. Они быстро ломаются, перестают работать. Новую карту приходится ждать неделями. Из-за этого некоторые пропускают занятия и тренировки. В МТА говорят, что уже готовят новые пластиковые карты и тестируют цифровой вариант. Менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева Резван Магомедов назвал причину, по которым не состоялся поединок его клиента против Илии Тапурии. «Этот бой не состоялся, потому что Тапурия его не принял», — сказал Магомедов. После отказа грузинского бойца команда Махачева согласилась на встречу с ирландцем Иэном Гэри. Их поединок станет главным событием турнира UFC 330, который пройдет 16 августа в Филадельфии.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша! Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. She's crazy like a fool.

Салют, народ! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на Дэвидсон Радио. Это 620 АМ. Желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Настроение у нас, например, с Акмалем сегодня так себе, честно говоря. Вспомнила я почему-то в данный момент фильмец такой классный, когда-то произвел на меня впечатление, но мне Мел Гибсон нравится и Хелен Хант нравится тоже. Помните, был такой фильм «Чего хотят женщины»? Он там сначала, главный герой Мела Гибсона, начинает слышать мысли женщин, и он использует это на работе, в своих личных интересах. А потом он действительно начинает понимать женщин глубоко и начинает меняться сам. Я почему об этом подумала и почему настроение так себе? Наверное, мы с Акмалем Тахировым все-таки народ старой формации, несмотря на то, что Акмаль еще юный юноша. Дело не в этом. Я сегодня подумала, а чего вообще хотят люди? По долгу службы, как обычно, открываю ленту новостей, потом открываю Facebook и думаю, ну понятно, вот она пошла, жара. У меня такое впечатление, что мы вообще все дружно совершенно разучились тормозить. Тормозить в плане останавливаться. То есть у нас отсутствует вкус, у нас отсутствует послевкусие, у нас отсутствует время, времени вообще ни на что нет, пока печатаешь, так уже полдня прошло. Я имею в виду тех, кто печатает там отчеты свои, где был, что делал. Нет времени насладиться чем-то, вот такое вот хорошо в английском языке есть такое инговое окончание, когда это обозначает такое дление. Вот, чувствовать мы так вот глубоко, как мне представляется, тоже перестали. У нас сиюминутность бытия. И думаю я об этом, потому что есть повод, и, а повод есть всегда. Его нужно только увидеть, расслышать, рассмотреть. Для этого надо тормознуть, остановиться. Вот эта сиюминутность бытия, пожалуйста, не надо путать это с невыносимой легкостью бытия кундеровской. Словом, мне такое впечатление, что у нас сам вкус жизни пропадает. У меня сегодня, я когда думала о программе, я написала на своей желтой бумажке заветной только одно слово – «пайка». Я потом объясню, почему, потому что так работает ассоциативный ряд. Вот уходит близкий человек, и что случается? Ну вот обратите внимание, такова жизнь. Кто хочет поспорить, пожалуйста. Вся лента в фотографиях. Я был, я видел, дружил, кентовался, ездил, путешествовал. Там кто-то несколько слов, кто-то пишет хорошие тексты такие от души, кто-то дежурный ставит сердечки, молильные ручки, слезки. Короче говоря, написали, все, светлая память, вечная память, отчитались, и все. Отметился и поскакал. Не прошло буквально часа. Вот я по времени смотрю, потому что это интернет, там все отражается. Все. Полетела жизнь дальше. Те же люди. Ресторан, реклама, сказка, море, котик, собачка, девушка, купальник. Жизнь продолжается. Все.

0: это понятно, все это естественно. Но где вот эта пауза пресловутая, чеховская, о которой так долго говорили большевики, между тем, что ты потерял, и продолжением жизни? Ну, я просто в шоке. Это же требует какого-то осмысления. Это же требует времени. Вообще, когда больно, когда идет какая-то переоценка ценностей, когда ты теряешь по-настоящему близкого человека, но ну куда бежать? Вы же так никто не успеет осознать, что этого человека больше нет. Да, я понимаю, что кому-то осознание приходит позже, кому-то это осознание не приходит вообще. Не остается времени там вспомнить какой-то случай, жест, голос, где встречался в последний раз, что слышал. И... даже если ты не рыдаешь физически, у тебя не хватает времени поплакать внутри. Но не для того, чтобы это выставить на всеобщее обозрение. Люди как будто стесняются помолчать. Сейчас не надо бросаться в меня гнилыми помидорами, но на радио мы не можем молчать, у нас включится так называемый бэкап. Я понятия не имею, что это такое, но я знаю, что есть такое словосочетание. Меня наши профессионалы научили, поэтому молчать нельзя. Но я не к тому говорю. Внутри себя даже люди разучились это делать. Не потому, что вам написать нечего, а потому, что нет слов, а во рту ничего не помещается. Но люди, получается так, они вот этой тишины внутренней, они ее боятся. Опять-таки, возвращаясь к теме, что страшно быть внутри самого себя. Надо срочно что-то сообщить миру, немедленно. Если ты не пишешь ничего в соцсетях, ты срочно звонишь своей соседке. И получается так, что в сегодняшнем мире смерть превращается в контент. Модное словечко. Я сейчас не говорю о каких-то глобальных событиях, о войнах, о стихийных бедствиях и так далее. Не успели что-то прочувствовать, уже все опубликовали. Не успели проститься, все уже написали соболезнования. И получается так, как будто бы все, вот это событие, оно состоялось только после того, как о нем узнал дядя Вася. Как другие узнали. И вот эти вот такие всполохи, наша жизнь, как вспышки. Вспыхнул восторг, ох, как хорошо, вспыхнуло горе, вспыхнуло чудо, вспыхнуло возмущение. И через какое-то время, буквально 15-20 минут, надо новую эмоцию, новую, потому что предыдущая, она даже перевариться не успела. Она перестала собирать внимание. Все, скроллим дальше. И с удовольствием, не только с гореванием, у нас с удовольствием такие же вещи происходят. Затмение. Вся лента в солнечном затмении. Надо срочно сфотографировать и себя на фоне солнца. Непонятно, кто солнце. Вместо того, чтобы посмотреть... вкусное что-то увидел, фотографируем, а потом уже пробуем. Надо, чтобы вот это вот сохранилась картиночка. Встретился с любимым в новом бикини. Фотография, пожалуйста. Путешествие, где были? В Италии, в Испании, на Карибах, пожалуйста. И получается так, что у нас не хватает времени для того, чтобы почувствовать это удовольствие, побыть счастливым. Количество фотографий из Рима, Венеции, Карибских островов, с каких-то яхт, с каких-то лодок, с каких-то просто корыт, я не знаю. Надо нам с Акмалем фотографии из нашей Арбы уже публиковать. Может быть, мы тоже сможем через какое-то десятилетие монетизировать контент. Но до чего мы дошли, до какого цинизма, что... потерю надо тоже предъявить миру. У кого больше? У кого крепче объятия? и сытнее стол. И страшно становится от того, что действительно человек прекращает проживать сильные чувства. Обозначить вот что случилось мы можем, продемонстрировать можем, прокомментировать это, да, с удовольствием, но выдержать — с этим большая проблема. Но есть ведь эмоция, которая крепче всего застревает не только в лентах, но внутри человека. Она в лентах, эта эмоция, живет дольше остальных. И если вы обратите на это внимание, я буду с большой радостью выслушивать все аргументы ваши, если я ошибаюсь. Злость. Вот злоба и ненависть, они живут дольше всего. На чем эта злоба и ненависть основывается и дольше всего сохраняется во всех комментариях и лентах? Это, значит, у нас политика, национальность, язык, происхождение. Вот для таких вещей повод найдется всегда. То есть погоревать, побыть счастливым, радостным, почувствовать удовольствие от предвкушения чего-то – это нет. А вот ругань, претензии, как говорит мой дорогой друг Сева Каплан, это как вот жвачка на зубах, навязчивая. Она уже давным-давно ничем не пахнет, она уже давным-давно пережевана, она уже давным-давно превратилась в вату, но ее никто не выплевывает. И здесь, собственно говоря, наверное, не только в соцсетях дело, потому что люди действительно перестали оставаться один на один с самим собой и с тем настоящим человеком, которым они являются. Почему? Потому что мы боимся боли. Когда человек горюет, ему больно, у него ребра рвутся. Мы боимся радоваться так по-настоящему. Сглазят, подумают, что мы много заработали. Нам могут позавидовать. Это страшно, радоваться. И мы если будем радоваться, мы будем такими беззащитными перед всем миром. Любить кого-то преданно, безусловно, как любят нас наши братья четвероногие, это труд большой, любовь, она требует участия. Поэтому что нам остается? Орать, предъявлять претензии, ругаться, гневаться, ненавидеть, потому что это очень просто. Я сама люблю поругаться очень сильно. Я точно такая же, как и вы. Это действительно легко. Если кто-то обидит мою собаку словом, взглядом там, или моего близкого заденет, о, я готова там Ниагарский водопад. Но чтобы вот это превращать в дление, в это инговое окончание, ну нет, еще до этого я как-то все-таки хочу немножко по-другому жить. И в данном случае, мне кажется, что когда мы есть несколько довольно пронзительных комментариев по поводу ухода Саши Гранта и дяди Миши Гулько, очень есть пронзительные тексты, и там в основном все пишут одно, что да, ушла эпоха, что таких людей больше не делают, и что раньше было по-другому, что люди как бы были благороднее, добрее, умнее, они глубже были. Мне кажется, что всегда было так, просто у них соцсетей не было у той эпохи, но у человека тех времен вынужденные такие существовали паузы между тем, что произошло, между тем, у них не было такой быстрой связи. время должно было пройти, чтобы из одного, из пункта А в пункт Б дошла информация. И поэтому между тем, кто спрашивал и кто отвечал, была пауза, было тихо какое-то время. И, может быть, из-за этого между уходом близкого и тем моментом, когда ты уже готов вернуться к своей полноценной жизни, существовал вот этот вот момент горевания, момент траура. Не так вот, чтобы посидеть, отметиться, там, порвать рубашку, обязательно черную одежду продемонстрировать. Нет, это было так, что люди отпускали кого-то с работы, сессию там отодвигали, давали другому человеку время на горевание. Но сегодня мы живем в такие времена, что нужно побыстрее приходить в себя, show must go on, это все понятно, быстрее ответить, быстрее переключиться. Но все-таки я вас очень прошу, вы иногда вспоминайте, что существуют в мире некоторые вещи, которые не терпят скорости. Не надо немедленно обо всем рассказывать миру. Ой, ты представляешь, а вот это, а еще как, а как любят, а вот, а почему, а вот эти вот вопросы, зачем, а от чего, а как долго, а кто был, а кто придет, а кому оставили. Ну, вы сами знаете, какие вопросы обычно задают. Для чего? Для чего спрашивать и для чего это обсуждать? И тот момент, когда тебе кто-то говорит нечто, что тебе не нравится, что не соответствует твоей картине жизни, ну, совсем не обязательно душить этого человека и покупать глушитель, который разрешили уже легально. Вот вышел новый закон. Все любители оружия теперь могут, так сказать, с глушителем нападать на врагов. Мне кажется, что в таких случаях более достойно ничего не публиковать, ничего не писать. Можно просто за рулем посидеть где-то в тенечке, остановиться, припарковаться и побыть самим собой. Кондиционер можно не выключать, если жарко. Просто вспомнить, просто подумать. Молчание — это не всегда, когда тебе сказать нечего. Это не всегда отсутствие какого-то слова. Нет. Молчание — это, может быть, осознание того, что ты не разучился чувствовать. Так мне почему-то думается. А почему я написала слово «пайка»? Пайка – это как окурочек, потому что Сашу Гранта с дядей Мишей Гулько связывают не только общие песни, их связывает любовь к хорошей, изысканной кухне. И вот одно из последних воспоминаний, дядя Саша мне говорит: «Вишня, имей в виду, передай своим кентам, что эта пайка была одной из лучших в моей жизни». Я говорю: «Дядь Саш, ты еще не уходишь». Он говорит: «Все, ты главное передай». А он имел в виду икру от Эдика. И очень любил, Саш любил черную икру, а дядя Миша очень любил красную икру. И оба они... Вот нас, мои друзья в этом деле тоже объединяют. Не то, что через 6 рукопожатий, а намного ближе. Любили оба наших выдающихся товарища вкусно жить. Любили они жизнь во всех ее проявлениях. Оба ненавидели пафос, все эти какие-то речи. Банальности не любили. А вот банально блины с икрой, да с огурчиком, да под рюмочку, мировой закусон, вот это они любили. Если любите вкусно жить, тоже рекомендую. Хорошая пайка в магазине Number One Cover по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Эдик, Настя, еще раз огромное спасибо. Там вкусно и там первоклассно. Там свежайшее, там малосольное, там большой выбор. 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. Помните, что Brooklyn Seafood, они дистрибьюторы, там есть и Руша, и Веруша. Они такие хлебосольные, без подарка не уйдете. Там и рыба, но главное, что там лучшая в Соединенных Штатах зернистая икра многих видов. И паюсная, и каспий, и осетр русский, и калуга моя обожаемая. Словом, вкус, который выбирают люди, умеющие ценить жизнь. 718-701-0506. А если всего и много, завтрак туриста, банка черной, банка красной, жизнь удалась. Это Настя, 718-715-0969. Звоните, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь иногда тишиной, чтобы у вас оставалось такое вкусное-вкусное послевкусие от вкусного. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Нью-Йорк,
1: Нью-Йорк. Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Нью-Йорк.
1: Еще как любим, мы обожаем Нью-Йорк. Мы это Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. К нам присоединилась наша дорогая Виктория, человек, который умеет любить, останавливаться, дружить и, главное, знает о защите пациентов. Абсолютно все. Вот человек неравнодушный и неугомонный. Вика, привет. Вика, нажми, нажми кнопку положенную для эфира кнопку нажми. Нет, ты ее
2: положен...
1: опять... Вот сейчас, да, вот сейчас правильно нажала, говори.
2: Правильно нажала?
1: Да,
2: ну вот
1: да.
2: Я как раз хотела сказать тебе, что я на самом деле участвую с самого первого твоего слова. Вот, ну как ты уже можешь заметить, я совершенно... антисошиал при всей моей работе, при моем характере и всем, я совершенно антисоциальный человек. Я прежде всего хочу всего лишь два слова сказать. Это выразить соболезнования Дэвидсон Радио. Я по поводу ухода таких людей, как Александр Грант и Михаил Гулько. Я хочу сказать спасибо. Я знаю, как тяжело было с дядей Сашей. Я хочу сказать спасибо его хаматенду, хотя я лично его не знала, но слышала очень много хорошего. Прости, у меня... сжимается горло.
1: Да, я знаю. Об него его, от твоего имени в воскресенье обязательно о нем говорила тоже. Ему в ноги поклонюсь просто от всех, от нас.
2: Вот просто знаю, как ему было очень тяжело, как он был достойно до последней минуты, и как ему было больно и плохо. И вот человек, который был рядом с ним, он ежедневно скрашивал его одиночество и помогал ему, был его руками и всем, скажем так. Вот хочу этому человеку сказать огромное спасибо за то, что был неравнодушен. И хочу просто сказать два слова дочке дяди Миши Гулько. Кто бы сейчас что бы ни подумал, я считаю эту девочку глубоко, очень глубоким человеком. Я считаю, что ее очень любил отец, она очень любила своего отца и, наверное, любит. И вот она такой человек, который знает, что такое молчать в себе. Я очень много лет ее не видела, я не знаю, что происходит, но если кто-нибудь когда-нибудь сможет донести до нее мое соболезнование, просто двумя словами я ей хочу сказать: Лена, ты при всем той трагедии, которая случилась в твоей жизни, ты очень глубокий и хороший человек.
1: Вика, тебе за смелость спасибо. Я в воскресенье ей передам обязательно.
2: Угу.
1: Обязательно передам. Вик, ты отважная девочка. Спасибо тебе большое.
2: Я не отважная, я так думаю. И я тебе хочу сказать, когда вот ушла моя мама, я на самом деле хочу защитить от тебя людей, потому что ты девушка резкая, справедливая, но люди разные, они не всегда обладают такой внутренней силой, которые они просто могут противостоять своему собственному внутреннему молчанию и заглянуть в самого себя и прочувствовать эту боль. Это очень сложно, это очень больно. У меня ушла мама 6 лет назад, и вот это все внутри меня. И мне совершенно не хотелось никого рядом, кроме моих двоих сыновей и моего мужа. Это единственные люди, которых я могла обнять. И так происходит до сих пор.
1: А говорят, что невыплаканное горе, оно самое тяжелое. Вика, спасибо тебе большое. Как-то мы сейчас растрогаемся и вообще не в ту сторону поедем. Все передам.
2: Нет, мы поедем в ту сторону. Просто передай и больше говорить об этом я не буду. Я хочу сказать спасибо живым людям. Хочу сказать спасибо Мэри. Это наша новая пациентка. Вот. Я хочу передать ей огромный привет. Хочу передать огромный привет своей Эммочке. Это моя social worker, которая сейчас с Мэри находится рядом. Я хочу сказать, насколько есть грандиозные, потрясающие, интеллигентнейшие, необыкновенной души люди вокруг нас. И не забывайте об этом, не проходите мимо. Люди очень часто остаются одни, и чем более интеллигентен человек, тем меньше он может даже сказать о том, что мне просто нужно теплое слово, просто обсудить какую-нибудь потрясающую книгу или вот направить человека куда-то, просто обменяться двумя словами. И вот мимо таких людей не проходите, потому что горе, которое накрывает людей, когда люди уходят и когда пишут очень красивые посты в соцсетях, у меня нет соцсетей. Я антисоциальный
1: человек. Ты поэтому ты сказала? Я-то думала, я все хочу вернуться к этому началу. Думаю, что значит антисоциальный? Думаю, сейчас от тебя разбегутся все пациенты и скажут, что это такое.
2: Нет. Я антисоциальный человек в плане того, что я не выношу ни своей радости, ни своей горести на показ. Я не понимаю этого. У меня очень много, я не осуждаю, но я не понимаю. У меня очень много за годы, через, скажу так, мое сердце прошло очень много людей, которые, к сожалению, больше не с нами. И вот я просто хочу в своей памяти иметь вот эти вот маленькие тонкие моменты, сказанное когда-то слово, которое отложилось у тебя в памяти, какая-то фраза. Не хочу переключаться на свою маму, потому что сейчас расплачусь. Очень много вот таких моментов, когда это все должно быть, прости,
1: Вика,
2: в твоей просто памяти. И это не должно, ну, на мой взгляд, выноситься просто словами, красивыми постами или постами, да?
1: Но не важно, да, чем, главное, что это, ты все правильно говоришь в том плане, что это остается внутри человека, это остается на клеточном уровне. Мне кажется, когда это выбрасывается куда-то, это уже все, это уже из человека уходит. Вик, давай тебя в суд верну, а? На минутку. У нас время уходит.
2: Давай ты меня вернешь в суд.
1: Да, я тебя хочу мысленно вернуть в суд. Сейчас кто-то вздрогнет, наверное, но мне это, я от любопытства просто умираю. Я не знаю, это слухи или нет, хотя, между прочим, некоторые инсайдеры сказали, что это не слухи, а что это было, что это правда, что вы были в суде. И расскажи, пожалуйста, кого вы судили или кто судил вас, и чем это закончилось, потому что ведь до суда могут дойти не только ваши пациенты, и не только твоя команда, и не только ты там присутствуешь. Что вообще случилось, и каким образом вообще нужно, и зачем надо было идти в суд?
2: Ну, это немножко не тот суд, о котором как бы сейчас все вздрогнули и подумали, криминальный суд, это немножко не тот суд, хотя такие суды тоже бывают, и я в таких судах тоже бывала, защищала своих, не поверишь, пациентов. Но сейчас мы говорим о суде, который занимается конкретно часами пациентов, потому что сейчас очень многие иншуренсные компании, и опять же, я их не обвиняю, потому что все эти политические передряги, которые происходят, и финансовые вот эти вот передряги очень сильно сказываются на финансовом благополучии иншуренсных компаний. Они редко бывают нон-профит, и то есть как бы их ставят в такие рамки, когда им приходится тоже сокращать какие-то вещи. К сожалению, очень часто там находятся совершенно бездушные люди, и очень часто бывают не очень умные люди, которые просто за свой бонус режут всех, всем подряд и всех подряд. Есть, да, люди, которым нужно срезать часы. А есть люди, которым ни в коем случае нельзя трогать часы, срезать, и действительно им нужна помощь еще больше. Помимо того, что мы живем в замечательном штате Нью-Йорк, потому что здесь хотя бы эти помощи, ну, хотя бы формально, но существуют, и в принципе, если ты борешься, то ты добьешься. Вот. И вот мы представляем таких людей в суде. То есть к нам обращаются, Лена, очень много людей по радио нам звонят вот после наших с тобой бесед. Я даже рекламу это не назову. Звонят нам и звонят мне, и как бы даже если они не становятся моими клиентами, то есть я их направляю, что как бы что делать, что нужно сделать, как отстоять свои права.
1: Ты можешь не уходить от ответа? Я тебя прошу, ты ведешь себя как адвокат. Ты мне можешь рассказать, почему вы, по какому делу вы оказались в суде? Это правда, во-первых?
2: Это правда. Мы это делаем неоднократно.
1: Нет, ты знаешь, о каком деле я говорю. И ты знаешь, кто мне рассказал, и ты знаешь, какой шум был в вашем бизнесе.
2: Знаю. Вот. Отстаиваем. Мы были в суде, потому что человеку срезали часы, потому что человека как бы убрали то, что должны были оставить. Вот. И человеку не давали тех часов, которые были положены.
1: Okay. Кто срезал? Кто?
2: Иншуренсная компания.
1: И? А почему до суда надо было? А почему до суда надо было дойти?
2: Почему до суда надо доходить? Потому что очень часто иншуренсные компании не хотят слушать тебя. Сначала этому человеку отказали полностью в медицинской страховке. Потом этому человеку полностью отказали в каком-то уходе на дому, если ты хочешь так рассказывать все уже. Вот. После чего мы не стали сдаваться, мы добились того, что человеку дали Medicaid, мы добились того, чтобы человеку дали часы. После этого человеку срезали часы, то есть это был сплит-шифт 12-12, срезали часы, вот подумали, что, ну, наверное, помолодел, похорошел и так далее, так далее. Вот. И после чего мы стали отстаивать права в суде. Мы подали на fair hearing, мы пришли в суд по Zoom.
1: Ага.
2: Не пришли, как бы это сейчас все проходит на Zoom. Вот. И мы немножко поставили на место иншуренсную компанию, которая была некомпетентна.
1: А ты мне скажи, а вот они же пришли тоже по Зуму, они же свои какие-то аргументы выдали? Вот мне просто интересно. То есть вы маленькая компания, маленькая организация, речь идет об одном человеке. Я понимаю, что таких людей очень много, но для страховой компании это вообще мелочь пузатая. Они вам говорят, что нет, вот по таким-то категориям этот человек нам не подходит, мы его вычеркиваем. Вам же нужно предъявить достойный аргумент для того, чтобы это решение отменили.
2: Они не вычеркивают человека, они срезают.
1: Ну, это условно, да,
2: например,
1: я говорю, мы
2: 12,
1: вычеркнули, да.
2: Да, 12 часов, дали человеку 3 часа. Что мы делаем? Мы собираем полностью весь файл. Мы просматриваем, консультируемся с врачом. Мы просматриваем каждую запятую, каждую буковку. Мы идем к пациенту домой. Мы смотрим, действительно ли в таком положении находится пациент, как нам говорят родственники, потому что иногда бывает такое, что «а я хочу, чтобы у моей мамы было». Это не работает. Вот, мы смотрим, если действительно существует такая проблема. Если там находится наш... Почему я говорю, что я до конца защищаю только своих пациентов, которые к нам переходят, потому что там находятся наши коматенды, и они действительно рассказывают нам, что происходит на самом деле, что происходит в каждом доме. Да? Если вот у меня, например, дедушка, сейчас один из кейсов, которых мы ведем, дедушка чуть не захлебнулся собственной рвотой, он начал рвать ночью. Да? И если бы не сын, который бросил работу, они живут в Пенсильвании, и в этот момент он бы не находился рядом с ним, да, то есть он оставил семью, он оставил все, и он находился рядом с дедушкой, то дедушки бы уже не было. А это не пришло еще его время, просто это бездушные люди, которые не дают часы человеку. Вот таких людей мы защищаем. И когда это происходит, то есть мы приходим на суд намного более подготовленными, чем приходит иншуренсная компания. Веришь или нет?
1: Ну, то я верю, потому что у вас же, вы же знаете, во-первых, нюансы. Кстати, для тех, кто не успеет записать номер телефона Виктории Салкиндер, сейчас я его назову, вы можете нам на фронт-деск позвонить на радио 718-303-8000, и наш Лен вам подскажет. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Номер телефона Виктории Салкиндер. По любому вопросу защиты своих прав, своих льгот, продления, сокращения, не знаю, обращаются ли к тебе с сокращением часов.
2: Да, вот. Обращаются.
1: И это
2: ко мне обращаются со всем.
1: Да, любая помощь на дому, 917-834-33-43, и вне дома, кстати говоря, тоже. Вика, вот вы пошли в суд для того, чтобы человеку вернули сервис. А вот как доказать, что и как объяснить, и как вообще предъявить это, когда речь идет о цифрах? Если, допустим, там 300 баксов лишние, по, скажем, по мнению властей, а у человека нечем.
2: Мы решаем эти вопросы очень легко. Я просто хочу сказать, ребят, объять необъятное невозможно. Как бы, да, обращайтесь. Мы делаем пултрасты, мы работаем с еврейской организацией, мы очень много людям помогаем, которые особенно Holocaust Survivors. Есть разные программы, не мучайтесь с этим, звоните, я вам помогу, я вас направлю и помогу вам оформить ваш Holocaust, то, что вам положены, помощи и на квартиры. И мы стараемся помогать и с биллами за электричество людям. Есть люди, которые на кислороде, как мой папа. И биллы приходят совершенно, ну, просто заоблачные. Тут ни одна даже восьмая программа не поможет. То есть билл может прийти на $700-800 летом. То есть мы стараемся помочь своим пациентам. Я подчеркиваю, ребята, не обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь. Я не могу объять необъятное. У меня маленькая, достаточно маленькая компания для того, чтобы... И плюс я привыкла делать все с душой. Каждый человек для меня весом, и делать просто так на вот, ну, пошло оно все, я не могу, не умею. Поэтому только со своими пациентами мы можем, я всегда подскажу, куда обращаться, но только именно ездить по разным департаментам могу, я могу только для своих пациентов, потому что просто не хватает физических сил. Вот, а все остальное, обращайтесь к нам. И я скажу тебе, Лена, еще одну вещь. Ты знаешь, нас слушает огромное количество людей, и я всем очень благодарна. Мне звонил потрясающий сын своей мамы из Флориды, зовут его Матвей. Матвей, если вы меня слышите, вы очень хороший сын, что бы вам ни говорили. Вы замечательный человек. Звонят люди со всех штатов, и всем очень благодарна за добрые слова и всего остального. Ты знаешь, Лена, нас очень многие копируют.
1: Это не нас, это вас. Это вас касается. Нас, Акмалем, это не касается.
2: Акмаль, привет. Акмаль, привет. Спасибо. Вот. Ну, хорошо, нас копируют, пытаются копировать, пытаются говорить те же самые слова и пытаются делать те же самые действия. Ребят, всем удачи, занимайтесь тем же самым и судами, и всем остальным. Единственное, что если вы уже за это беретесь, ну, вложите туда душу.
1: Вот этого ингредиента зачастую не хватает.
2: Это основное, чего не хватает. Вложите душу, вложите знания, займитесь тем, чем печатать посты, подавать судебные иски и делать какие-то гадости. Вы посмотрите на себя, оглянитесь, обернитесь, почему. И просто вы поймите, вокруг вас люди. И люди, они ни в чем не виноваты. Вам никто ничего как бы не должен. Если вы себя проецируете на помощь, то помогайте и вложите душу. Сделайте так, чтобы люди вам поверили опять. И люди, чтобы вас злостью никуда никогда не дотолкаешь. Знаешь, мой один из моих любимых фильмов «Три толстяка», там есть такой момент, когда этот принц говорит девочке живой: «Я прикажу, тебя высекут палками, и ты меня полюбишь». А вот это не работает ни на любовь, ни на сочувствие, ни на ненависть, вот никогда не работает. Я, например, очень ленивый человек, безумно ленивый человек. Я не умею ненавидеть. Мне лень.
1: Тебе лень.
2: И жевать жвачку.
1: Это я тоже приватизирую. Друзья мои и наши друзья, мысль такова нашего сегодняшнего эфира. Значит, как показывает практика судебная, не надо бояться бюрократии. Вот Виктория Салкиндер это доказала в очередной раз. Руки опускать не надо. Если кому-то чего-то отменили, в чем-то отказали, есть нюанс. И самый непростой, казалось бы, безвыходной ситуации – есть законный выход всегда, но только в том случае, если защитой ваших интересов занимаются такие люди, как Виктория Салкиндер. Еще раз называю номер телефона 917-834-3343, 917-834-3343. 834-33-43. И, кстати говоря, то, что касается финансов, расслышьте это, если вы считаете, что там ваша недвижимость будет помехой, или там 200, 300, 500, 700 долларов будет помехой, и вам в чем-то откажут, пожалуйста, обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она озаботится вашей проблемой.
2: Ребят, позвоните, и,
1: да.
2: А дальше мы разберемся.
1: А дальше, да,
2: она, не унывайте.
1: В общем, ленивая, антифейсбучно-социальная Виктория Салкиндер озаботится,
2: да.
1: Примет к сведению, возьмет, так сказать, на себя все заботы и хлопоты, и она за вас поборется, и доборется лениво до победного конца. Так что...
2: Да, обязательно. Ну, я ленивая не во всем.
1: Ну да, я только... Мы все так и поняли, Вика. Так что записывайте номер телефона 917-834-33-43. И помните о том, что и здоровье, и спокойствие всей вашей семьи в надежных руках, если они в руках профессионала... Виктория Салкиндер, 917-834-33-43, и скажу по секрету, Вика, отключи микрофон на секунду, у нас и так времени почти чуть меньше минуты, значит, Вика не такая белая и пушистая, как она звучит по радио. Вика умеет постоять за интересы своих подопечных, вы уж поверьте. И Вика не отступится. То есть Виктория Салкиндер не из тех людей, которые сдаются, не из тех людей, которых легко напугать. Поэтому
2: Я ленива, но не равнодушна.
1: Да, она неравнодушна, и поверьте мне, что все у вас получится, когда вы действительно в руках человека. Мало того, что она профессионал, ей очень повезло, этой ленивой женщине, она обожает свою работу, она очень любит людей. Так что...
2: Да, только не хамов.
1: Друзья, удачи.
2: Хамы, пожалуйста, не звоните.
1: Удачи. Ну, пусть попробуют позвонят, и они посмотрят, какая ты белая и пушистая. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вика, спасибо. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Находите время для того, чтобы тормознуться на обочине. Да, чуть-чуть.
2: Огромное спасибо, Акмаль, огромное спасибо.
1: Все, всем пока, счастливо. Вик, до встречи.
2: Пока-пока, всего доброго.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство торговли опубликовало свежий июльский отчет по розничным продажам, а Мичиганский университет представил предварительный индекс потребительского доверия. Данные показывают, что американский потребитель, несмотря на давление высоких процентных ставок, сохраняет осторожный оптимизм. Общий объем розничных продаж показал умеренный рост, главным образом за счет расходов на автокомпоненты, онлайн-ритейл и услуги общественного питания. Аналитики отмечают, базовый индекс продаж, который учитывается при расчете ВВП страны, остался в положительной зоне. Для Федеральной резервной системы это важный сигнал. Потребительский спрос все еще сдерживает экономику от резкого спада, хотя динамика замедлилась по сравнению с первым полугодием. На фондовых площадках Нью-Йорка наблюдается разнонаправленная динамика. Трейдеры пересматривают свои прогнозы относительно решения ФРС по процентной ставке на сентябрьском заседании. Если ранее рынок закладывал агрессивное снижение, то сегодняшние данные указывают на то, что регулятор может ограничиться точечным шагом в 25 базисных пунктов, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции. Эксперты резюмируют: экономика США входит в конец третьего квартала в состоянии мягкой посадки, но главный риск на осень – это сохраняющаяся стоимость кредитования для бизнеса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
20: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Программа «Караван» – уникальный оазис на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Авезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
22: Программа «Караван». Шляп с ними.

0: особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто с нетерпением дожидается программу «Караван» на Дэвидзон Радио. У микрофона Бориса Везова, в студии мне помогает в Бруклине выпускающий редактор Паша Куклин. Паша, здравствуй, дорогой. Ну что, господа, желаю вам хорошего настроения сегодня прослушать эту программу. Я очень надеюсь, что каждая моя программа наполнена радостью жизни, любовью и энергией. Поэтому наслаждайтесь сегодняшней программой, а я, конечно же, вам всем желаю удивительно наполненного счастья и успехом дня. Вы на правильной волне. Программа «Караван» с Борисом Овезовым.

На мой взгляд, сегодня программа достаточно интересна, потому что она разнообразна. У нас сегодня много полезной информации, инструментальной музыки. Мне очень приятно то, что многие из вас сейчас, стоя, может быть, у плиты, готовятся на вечер. И я думаю, что музыка, которая будет обволакивать все то, что вы приготовили, вечером будет высоко оценены ваши блюда вашими родными и близкими. И все это благодаря красивой задорной музыке и программе «Караван». Ну что, хочу поблагодарить от себя и от вас лично всех спонсоров. Ну а прежде всего, конечно же, это бессменный спонсор мебельной базы «Экспо». «Экспо Фёрничер», точнее, который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас у всех появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» ждет вас, господа. Посетите, получите море удовольствия, выберите себе мебель. И поверьте, что с владельцем Фархадом всегда можно договориться, потому что человек с Востока знает, как ублажать клиента. Конечно, он встречает всех зеленым чаем, а провожает рахат лукумом. Вне зависимости от того, приобрели вы мебель или нет. Квинс 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Мебельный салон «Экспо Фёрничер». Телефончик 718-459-0504. 459-0504. Огромное спасибо. «Экспо Фёрничер». Благодарны.

0: вкусных бутик-ресторанов на Микеле, где также можно провести небольшую свадьбу. Каждый из ресторанов со своей индивидуальностью и стилем. Сеть ресторанов на Микеле приглашает вас совершить вкусное и незабываемое путешествие. Сеть ресторанов на Микеле. 718-830-0500. 718-830-0500. Огромное спасибо за поддержку нашей веселой программы.
1: Программа «Караван».
2: Бомбарбия.
0: Ну и, конечно, господа, напоминаю, что у нас до нашего выезда в солнечный Азербайджан остается совершенно немного времени, и мест, в принципе, осталось не так уж много. Но мы сегодня по многочисленным просьбам добавили. А вся информация на сайте www.borisavezov.com или Small Davis on Radio. Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Авезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиницы 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты, плюс концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737. С 15 октября по 24 октября с Борисом Авезовым в солнечный Азербайджан. 646-427-5737. Жду ваших звонков.

Сегодня в нашей программе, дорогие друзья, речь пойдет об инструменте, который неоднократно звучал в эфире радиопрограммы «Караван». Мне вот интересно, история создания инструмента саксофон. И я думаю, что мы сегодня послушаем очень много произведений в исполнении этого инструмента, но в восточной манере. Вот интересно, я думаю, и вам тоже узнать историю совсем необычных вещей и их названий. Пока раскручивается клубок истории, успеваешь узнать много нового из разных других сфер жизни. Наверное, можно взять любой предмет вокруг себя и, возможно, откроется интереснейшая цепочка истории. Так я вам предлагаю все-таки узнать, как появился саксофон.

Мастер духовых инструментов Адольф Сакс прославился в истории благодаря изобретению саксофона. Такая музыка способна создать особую атмосферу, а достигнув глубин души, подарить человеку прекрасные, возвышенные эмоции. Такого эффекта можно достичь благодаря уникальной форме инструмента. Это параболический конус, который напоминает курительную трубку. Саксофон сумел прославить таких музыкантов, как Чарли Паркер, Луи Армстронг, Колмен Хокинс и многие другие. Да, как Адольф Сакс изобрел свой саксофон? Интересно. Известно, что Антуан Жозеф, он же позже Адольф Сакс, появился на свет в Бельгии в 1814 году в семье мастера духовых инструментов. Король Вильям I даже назначил отца Антуана мастером при дворе по достоинству, оценив его качественные инструменты. Адольф рос музыкально развитым мальчиком, а уже с 12 лет стал помогать отцу в изготовлении инструментов. Не мудрено, что со временем юноша полностью перенял мастерство отца и даже превзошел его. В 16 лет ему удалось сделать самостоятельно кларнет и флейту. В том же возрасте Антуан изменил свое имя на Адольф, а в 1830 году Сакс принял участие в промышленной выставке, проходящей в Брюсселе. Там он показал настоящее шоу, играя на двух флейтах и кларнете собственного производства. Многие были приятно ошеломлены. Интересно, что Адольф Сакс постоянно придумывал новые инструменты. В частности, он совершенствовал кларнеты. Сначала ввел 24 клапана, а потом изобрел бас-кларнет. Все свои новинки Сакс представлял на различных выставках.

0: Дорогие друзья, Борис Овезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Овезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. Стоимость тура входит гостиница 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737 с 15 октября по 24 октября с Борисом Овезовым «Солнечный Азербайджан». 646-427-5737. Жду ваших звонков. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com. Так, уважаемые радиослушатели, первая часть программы «Караван» об истории саксофона подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами, вторая часть будет гораздо интереснее. Я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: Какой-то на самом интересном месте.
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфир и караван. А ну заходи, реклама Джан.
3: Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано. Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня Европейское статистическое агентство Евростат представило уточненную оценку ВВП стран Евросоюза за второй квартал этого года. Экономика блока демонстрирует символический рост на 0,2%, однако за этими цифрами скрывается глубокий разрыв между промышленным сектором и сферой услуг. Главным тормозом европейской экономики остается Германия, где объемы промышленного производства снижаются третий месяц подряд. На этом фоне Франция и Италия демонстрируют лучшую устойчивость благодаря туризму и внутреннему спросу. Опубликованные сегодня финальные данные по инфляции во Франции подтвердили снижение индекса потребительских цен до 2,1% в годовом выражении, что приближает Европейский центральный банк к целевым показателям. Главным негативным фактором для европейской промышленности в августе стала погода. Аномальная жара в Центральной Европе привела к критическому обмелению Рейна и Вислы. На отдельных участках Рейна баржи вынуждены загружаться лишь на треть от нормы, что резко взвинтило логистические издержки для химических и металлургических концернов Германии и Нидерландов. Аналитики предупреждают, если дождливый фронт не придет в Европу до конца августа, транспортный коллапс на речных артериях может списать до 0,3% из осеннего ВВП еврозоны.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
5: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что вы на нашей волне. Сейчас до двух популярная веселая программа «Караван». Конечно, начиная наш день с программы «Караван», мы озаряемся счастьем, светом, теплом. Если ваше сердце счастливо, ваш день, конечно же, идеален. Вы на правильной волне.
1: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван». Шляпшили.
0: Хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Красоту и уют в вашем доме создает мебель только из салона «Экспо Фёрничер». Приходите, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Мебельный салон «Экспо Фёрничер».
2: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
0: Напоминаю, дорогие мои, что мы с 15 по 24 октября являемся гостями солнечного Азербайджана. Места осталось немного. Вся информация www.borisavezov.com. Получайте информацию и, конечно же, с фонд Дэвидзон Радио также подробная информация льется для вас. Дорогие друзья, Борис Авезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Авезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиницы 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737. С 15 октября по 24 октября с Борисом Авезовым «Солнечный Азербайджан». 646-427-5737. Жду ваших звонков.
3: Студия Борис Авезов, программа «Караван».
1: Бомбарбия. Киргуду.
0: Ну а мы продолжаем наше повествование. Историю создания божественного инструмента, духового инструмента, как саксофон. Величайший мастер, создатель этого инструмента Адольф Сакс. Друзья мои, вторая часть для вас. Переломным периодом в его жизни стал в 1842 год, когда удалось изобрести мундштучный офликлит. Этот музыкальный инструмент выглядел необычно и имел грациозные формы. Он состоял из металлического корпуса конической формы, а также из мундштука с одинарной тростью, как у кларнета. У него была система клапанов кольцевой конфигурации, но одновременно имелась змеевидная форма. Те, кто видели его инструмент, отмечали, что он похож на курительную трубку только большого размера.

Приехав в Париж со своим изобретением сакс, первым делом пришел к Гектору Берлиозу. Тот был известным критиком и композитором. Он имел большое влияние в музыкальной сфере. У него были влиятельные знакомые. Хотя инструмент сакса выглядел необычно, его звучание очаровывало Берлиоза. Он написал статью отзыв о мудштучном офликлиде, назвав инструмент созвучно фамилии его изобретателя – саксофон. Запатентовав свое новое изобретение, в 1842 году сакс стал одновременно известным, но в то же время приобрел большое количество завистников и недоброжелателей. Мастер Адольф Сакс изобрел не один музыкальный инструмент, а целое их семейство. Ему удалось смастерить около 14 видов саксофонов, 7 из которых дошли до наших дней и активно используются. Например, баритоновый или альтовый саксофон. Необычная форма этого духового инструмента, а именно параболический конус, является основным источником его волшебного тембра.

Однако у Адольфа Сакса и его саксофона не все было так гладко в истории. Новый инструмент понравился многим и прославил его создателя, но одновременно и настроил некоторых людей против сакса. Слава одного часто порождает зависть и враждебность других людей. Против мастера начали вести настоящую войну те, кто был менее удачлив. Его обвиняли в обмане и в лицемерии, оспаривали эксклюзивность его разработки и право на патент. Сакс вынужден был доказывать свою правоту, но на него снова и снова подавали в суд недоброжелатели, вынуждая его отменить патенты. Конечно, не остались в стороне газеты и критики, которые высмеивали его и называли вруном. Претензий было так много, что он, обессиленный таким натиском, периодически сдавался. В эту ситуацию вмешался император Николай III и спас Адольфа Сакса от очередного банкротства. Но мастер духовых инструментов не сдался. Он не только доказывал свою правоту, но и продолжал производить с отцом саксофоны, прославившие его семью.

Прошло чуть больше 200 лет со дня рождения мастера, создавшего волшебный инструмент. Сакса называют некоронованным королем духовых инструментов. Появившись на свет саксофон, не сразу вызвал у окружающих положительные эмоции и был принят миром. Если раньше его считали странным и уродливым, то сейчас называют грациозным и волшебным. Вообще, саксофон можно смело назвать произведением искусства, способным до глубины души поразить своим звучанием. Играя на саксофоне, музыкант производит широкий диапазон звуков, побуждая слушателей к фантазии и приятным воспоминаниям. Музыка, которую издает саксофон, успокаивает и гармонизирует. Она способна оказывать целебное влияние на нервную систему человека, благотворно влияет на процесс реабилитации. Такая музыка не может не тронуть душу. А еще она способна настроить на романтическую волну, подчеркивая особое отношение к человеку.

В конце 20 века саксофону нашлось еще одно применение. В этот период в США стало активно развиваться новое музыкальное направление джаз. Этот инструмент стал одним целым с джазовыми исполнителями, дополняя и подчеркивая их мастерство. Музыкальные критики называют 1918 год периодом саксофономании.

0: Саксофон прославил многих музыкальных исполнителей композиций, которые всегда приятно слушать. Игра на саксофоне требует не только материальных затрат и времени, но также знаний музыкальных нот и практических навыков. При наличии инструмента и хорошего преподавателя можно достигнуть больших высот и стать известным исполнителем мирового уровня. Музыкальная история хранит имена великих виртуозов-саксофонистов, игра которых просто завораживала. Что, дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали очень интересную историю создания величайшего инструмента современности, как саксофон. Послушали великолепную музыку восточных исполнителей на этом божественном инструменте. Я думаю, что сегодняшняя программа вам понравилась. И я очень надеюсь, что эти мелодии будут еще долгое-долгое время оставлять привкус счастья в ваших сердцах.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, всем говорить, какая она хорошая.
0: Ну и в завершение, конечно, господа, хочу вновь поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас появилась уникальная возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Заходите по адресу 9540 Квиз Бульвар, между 62 и 63 драйв. Говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван». Получаете бонусы. А если хотите попасть в розыгрыш, то в любой день спонтанно заходите. Я думаю, что вы попадете именно на момент, когда Фархад разыграет очередной приз, который будет представлен вам с огромным уважением. 718-459-0504. Звоните. Мебельный салон «Экспо Фёрничер» всегда ждет вас.
2: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван».
0: Ну что, дорогие мои, вы находитесь на пороге решающего момента вашей жизни, бракосочетания. Крайне важно сделать этот день незабываемым. Выбирая место проведения свадебной церемонии в сети ресторанов и свадебных залов «Домикель», вы подарите самые замечательные моменты вашей новой семье и близким, создав воспоминания на всю жизнь. Вас приглашают два эксклюзивных свадебных дворца – «Домикель Ладжо» и «Домикель Палаццо» и сеть небольших оригинальных бутик-ресторанов «Домикели», где также можно провести небольшую свадьбу. Каждый из ресторанов со своей индивидуальностью и стилем. Сеть ресторанов «Домикель» приглашает вас совершить вкусное и незабываемое путешествие. 718-830-0500. 718-830-0500. Сеть ресторанов «Домикель».

0: друзья, Борис Овезов приглашает вас в солнечный Азербайджан с 15 по 24 октября. Вы увидите самые удивительные и красивые места Азербайджана. Мы посетим несколько городов. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры. От национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных построек и инноваций. Борис Овезов сделает все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. В стоимость тура входят гостиница 4-5 звезды, двухразовое питание, мастер-классы, комфортабельный автобус, профессиональный гид, билеты во все музеи и концерты артистов Азербайджана. Приглашаем вас в нашу группу с 15 по 24 октября. Все включено. Звоните 646-427-5737 с 15 октября по 24 октября с Борисом Овезовым «Солнечный Азербайджан». 646-427-5737. Жду ваших звонков. Или вся информация на сайте www.borisovezov.com. www.borisovezov.com.
1: Ну, а я, Борис Овезов, расстаюсь с вами и очень надеюсь всегда, что вы ждете программу «Караван» и по воскресеньям программу «Поздравления». Пока.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. На мировых биржах наблюдается волатильность цен на нефть марки Brent. Баррель торгуется в районе $81. Трейдеры реагируют на противоречивые сигналы с Ближнего Востока, где продолжаются переговоры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. После вчерашних заявлений Вашингтона о возможных дипломатических подвижках, представитель морской администрации Ирана заявил, что судоходство через пролив останется под особым контролем до полного выполнения условий по безопасности. Рынок в ожидании. С одной стороны, цена нефти начинает снижаться, с другой, реальные риски для танкерного флота все еще высоки. Эксперты Международного энергетического агентства в своем сегодняшнем отчете отмечают, что страны ОПЕК+ сохраняют дисциплину добычи, не спеша выбрасывать на рынок дополнительные объемы. Дополнительным фактором поддержки цен остается стабильный спрос на сырье со стороны перерабатывающих заводов в Китае и Индии, которые формируют запасы перед осенне-зимним сезоном. Финансовые аналитики сходятся во мнении. В случае заключения формального соглашения по безопасности в Ормузе, котировки Brent могут быстро просесть до $70 за баррель, однако любой новый инцидент мгновенно вернет цены к отметкам выше $85. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83 по Фаренгейту, 28 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сегодня в «Пульсе дня» на канале RTN «Гардиан» рассказала о попытках самоубийства моряков на авианосце «Линкольн» из-за тяжелых условий на борту. Украина передала США новые предложения по мирному процессу. На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам в соцсети True Social. «Банана Пудинг Вик» – неделя банановых пудингов, учрежденная кондитерской «Магнолия Бейкери», завершается в воскресенье.
0: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Это экстракт, ну что? Над Кремлем густеют ароматы. И это неудивительно, там делают большую-большую шарлотку. Благо, яблоки сами себя почистили, нарезали и подали. А глупцов легко выманили на политический убой, и с ними очень легко расправились, показав миру вот всю эфемерность и всю профанность так называемого русского протеста. В общем, в очередной раз выяснилось, что не все в Кремле идиоты. Режим красиво опустил хороших русских и всю ту милую шушеру, что зовется оппозицией. Конечно, этот ажиотаж, русский ажиотаж по поводу этих бредовых выборов в Российской Федерации, он уморителен. Это архиничтожное, вообще ни на что не влияющее событие, которому вдруг опять придан какой-то статус вселенской драмы. Разумеется, совсем бессюжетный очередная вот эта политическая порнушка, в которую Кремль, кстати говоря, оппозицию сниматься точно не звал. Это их внутреннее личное дело. А вот совсем бессюжетная эта порнушка быть не может. Поэтому в нее вплетена слабенькая была вплетена. Слабенькая, но все же интрижка с каким-то этим яблоком. Ну, Кремль, он понимает необходимость выборных оперетт, как для интеллигенции, так и для быдла. И поэтому, в общем, не жалеет на все эти истории ни сил, ни рублей. Но, как предсказывалось, весь яблочный протест, все было всего лишь банальной тусовкой. И тест на серьезность русского антивоенного протеста был с треском провален. Сцена в суде у суда доказала, что русские, в общем, признают право кремлевских господ на любой произвол. И объявление о том, что финальное, да, объявление суда о том, что яблоко снято с выборов, не вызвало никаких осязаемых страстей. И это при том, что, снимая эту партию, суд оперировал откровенно издевательскими и анекдотическими аргументами. Ну, паре тысяч юных антивоенщиков сперва поплевали в глаза, а затем, в общем, показали плети. Либералы прослезились, но послушно спустили портки и подставили ягодицы. Не случилось ни вил, ни Молотова, ни ржавых дробовичков, а только они являются единственным индикатором серьезности намерений. В здании суда целы все стекла. И какой-то мелкий полицейский чин велел разойтись, послушались. В общем, все в целом поведение было, ну, не больно-то и хотелось. Зря, конечно, яблоко опять позволило втянуть себя в это выборное дерьмо. Их заманили, утопили. Их предупреждали. Не лезьте, не лезьте вы в эту выгребную яму. Встаньте вы в гордую позу. Ему нельзя было, этому яблоку, играть в эту игру. Нельзя было добровольно лезть в многоопытный и раскаленный кал Эллы, который как лава растекается с вершины избиркома. И, попадая в него, жарятся все, как в лаве Везувия. Или в лаве Эйяфлатлайокудля. Но случилось то, что случилось. Политически бездарные и безвредные, но неплохие. Вот клюнули на мормышку пиара и сейчас огребают позорище. Все простительно, все понятно. Захотелось поторговать мордашками в телевизоре, почирикать, что называется. Ну, а режиму оставалось только подсечь клюнувшее яблоко. Его легко втянули, заманили, а потом пару раз тюкнули по макушке. И теперь, как я понимаю, приступили к расчленению. Потому что вот яблоко, сегодня пришла эта информация, могут признать экстремистской организацией и запретить в России. Ну да, яблочная трагедия завершается. Конечно, партийцы что-то пищат, грозят каким-то судом, обещают каким-то абстрактным злодеям, душителям свободы страшные кары, но они попищали недолго, надо сказать, и быстро слились, и о чем-то загадочно, абсолютно невнятно, но очень почтительно и постоянно кланяясь Кремлю, прошевелил своими глазничными грыжами грешили.

было перевернуто ни одной машины, перевернуто и сожжено. Ни один росгвардеец не отправился в морг. Ну и, разумеется, не было никаких баррикад, не было никаких пылающих покрышек или хотя бы битых витрин. Но обитатели Российской Федерации посмотрели на это. Они поначалу возбудились, насторожились, но затем, увидев знакомые органы власти, вернулись к привычному, я бы сказал, орогенитальному труду. Да. Но вообще я подозреваю, что Элла и Кремль, сняв с выборов яблоко, спасло его от позора. Вот если бы это яблоковое миролюбие, на котором она хотела выехать, стали бы копать глубже, выяснилось бы, что в этом миролюбии нет ничего, кроме интеллигентского истеризма. А войну, да, она хочет прекратить, но на выгодных для России условиях, на путинских условиях, с отжиманием земель и городов. Но надо отдать должное яблочникам, они были аккуратны и нигде не проговорились, собственно. Как именно они эту войну хотят заканчивать и на чьих условиях. Ну, конечно, конечно, совсем вот так без современных Кракозовых, Жлябовых, Каляевых не обошлось. Но, правда, сегодняшние народовольцы, они кидают не бомбы, а видосики. Видосики в ТикТоке. Тем не менее, Россию пока, ну, рановато хранить. Ну, мало ли случаев, когда уже вздувшийся, вонючий, посинелый покойник взламывал крышку гроба, вставал и, например, защищал докторскую или играл в теннис. Таких случаев полно. Но, впрочем, образцовая покорность яблока – это не предел. Радикальный и, вот я бы сказал, полный адской решимости метод борьбы с диктатурой предложила российская партия «Весна». Она велела своим адептам нести ко всем посольствам и консульствам за границей яблоки. Яблоки можно подбрасывать не только к посольствам, но и к административным учреждениям, в том числе и внутри России. Кабачки нести нельзя, то есть дачники не смогут воспользоваться возможностью избавиться от своего урожая. Ну, а у эмиграции, разумеется, там все раззуделось. Яшин, повинуясь рефлексу заевшего граммофона, призвал почему-то там к умному голосованию, как будто бы есть какая-то разница между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, ну и к какому-то там потешному часу протеста на всех избирательных участках. Конечно, самое разумное – просто не знать, да и не интересоваться этими всеми событиями, этими выборами. То есть не участвовать в жизни русского рейха и в его обрядах. А нет, все равно лезут. Ну вот тут начинаешь понимать Путина. Ну вот как можно не пользоваться таким откровенным кретинизмом врага. Так исторически сложилось, что без Трампа никак нельзя. И мы не собираемся сегодня обходиться без Трампа, при том, что он ничего особенного не натворил. Он, разумеется, отпинал больного Байдена ножками, обвинив Байдена в том, что тот отдал все американское оружие Украине. Он отдал все, сказал

0: Трамп, а из-за этого вот сейчас в Соединенных Штатах нехватка. При этом Байден оговорился, что на самом деле все в порядке, но нехватка наблюдается. И опять начал городить какие-то фантазийные цифры. Но ему, тем не менее, не удается замести следы от своей потрясающей деятельности в Иране. И вообще вот этот большой иранский конфуз, он очень дорого обойдется красавцу Трампу. Трамп не сломает себе на нем шею, но лишится примерно от 15 до 20% адептов. Потому что, как ни крути, с какой стороны ни заходи, чем не нюхай эту историю, но налицо такая вот типичная гадкая непобеда, которая с каждым новым витком непобедности становится все нелепее и нелепее. И дальнейшая долбежка высокотехнологичным американским лбом в иранскую пещерность, в общем, эту ситуацию уже не поменяет. И это уже не персональный позор личный Трампа, а это такая, в общем, новая дыра в звездно-полосатом стяге США. Любого другого президента такое фиаско могло сразить на повал. Но вот Дональд, он умеет позориться очень обаятельно и очень весело. Более того, не забывайте, что Трамп верный адепт русской школы, а русская школа учит, категорично учит называть победой любое поражение. Как ни странно, вообще это на массы срабатывает. И крах, умело приправленный ложью и балагурством, вообще воспринимается, надо сказать, не так трагично. Да. Тем не менее, все равно умники в США испытывают зримую, осязаемую боль. И эта боль, она неизбежно аукнется республиканцам всей партии Трампа. И все станет еще после выборов затеистей, трагичней и поворотистей. Единственное, что могло бы сейчас спасти Трампа, это скальп Путина. Но по неведомым причинам рука президента США, вождя США, дрожит. И плешь кремлевского вурдалака, она пока на месте. А Трампу, да, выдавать происходящее за победу становится все сложнее и сложнее, потому что мракобесный, дикарский Иран без всяких усилий смахивает с себя вот прямо так, всю военную машину США. И тысячи ракет, которые так нужны были бы в другом месте, поглощены совершенно безразличной иранской средой и не сыграли никакой роли. Но вообще действительно такие штуки бесследно не проходят. И долго дурить публику, рисуя фальшивую победу, не получится. И Трамп будет каким-то образом обречен, вероятно, уйти в область почти чистой лжи. Он, конечно, виртуозно умеет балагурить, но я подозреваю, что здесь балагурством он не спасется. Россия. Россия демонстрирует все. все как бы идет вот тут, можно не беспокоиться и не переживать. Все идет действительно по плану. Все идет, безусловно, по плану. В Госдуме потребовали вернуть, от Польши потребовали вернуть советские земли. Ну, это сперва сделали какие-то депутаты, а потом подхватила девочка-верблюд Маша Захарова, которая стала кричать про кровь красноармейцев. Ну, я вам могу сказать, что действительно тут вот психиатры, они всегда радуются, когда видят яркие симптомы. Хуже, когда пациент догадывается, что с ним что-то не то, и начинает юлить, вот менжеваться и пудрит картину разными способами. То есть нельзя совершенно исключать вероятности того, что понятие русский уплывет из этнографии, геополитики в психиатрию и будет означать тяжелую стадию. Вот есть такой длинный, мало кому известный термин – гомицидомания. Это вот эта страсть к убийствам, страсть к устройству геноцидов. Но действительно велика вероятность, что в каком-то будущем это и произойдет. Ну вот мы видим на примере этой истории с требованием уже и от Польши, что русские хотят заварить историю еще, ну, примерно на пару миллионов трупов. У них чешется. И у них этот зуд возрастает. При том, что у россиян вроде бы была возможность узнать цену воплощения своих национальных мечтаний. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну и Путин, кстати говоря, тоже там он зачем-то ездит и зачем-то укрепляет орков в их злобе и в их беспощадности. Но тут нельзя Путину, он там что-то опять был где-то в Улан-Удэ и благодарил отличившихся орков. Путину нельзя отказать в правоте, потому что каждая страна, она, конечно, хочет иметь какой-то свой выразительный, фирменный, национальный продукт, знаменитый на весь мир. У каких-то стран это коллайдеры, у каких-то самолеты, у каких-то сыры или Нобелевские премии, часы или шоколады. А единственное, что с грехом пополам умеет делать Россия, это кровавое месиво из семей, раздавленных танками. Ну, танки тоже средней паршивости и для войны непригодны, но всякий безоружный мирняк давить очень даже в состоянии и расстреливать. И отлично у России получаются тюрьмы, лагеря, пытки. Но и то, и другое, и третье очень сложно делать ходовым международным товаром, поставлять на экспорт. Действительно, это нынче вещь не модная. А больше Россия ничего по большому счету не умеет. И никакого другого способа заявиться, кроме бандитизма, грабежа, у нее нет. И вот именно с этим тоже связано вот это одурелое упорство в войне. Ну и плюс к этому как бы всегда... Но, правда, вот сейчас это становится понятно, потому что вечный друг России Вучич, сербский, он вдруг изменил всем своим представлениям говорит, что мы стоим на пороге более крупной войны и что всем придется выбирать свою сторону. Притом это он сделал при встрече с Зеленским. Ну, ничего удивительного. Тот, кто поближе вот к этой всей реальной информации, тот, кто может добраться к пониманию мрачных перспектив, потихоньку начинает присматривать себе окоп понадежнее и покомфортнее. Ибо видно, что болезнь Путина усугубляется. Маньяк все опаснее и опаснее. Каждый день войны в Украине делает шерсть русских пятикантропов еще гуще, а лбы еще ниже. У них прорезаются и хвосты. И самим россиянам эти метаморфозы действительно явно доставляют такой общенациональный оргазм. Патриоты прям вот хвастаются густотой своей православной шерсти и меряются длиной хвостов. То есть страна вот без шуток действительно нашла себя, и русская гитлеровщина, она впитала опыт гитлеровщины германской. И на данный момент, вот подытоживая все, что мы знаем, все, что мы узнали, простите, за годы войны, можно с уверенностью твердо и окончательно сказать, моральная смерть Российской Федерации – это свершившийся факт. И Россия вот в этом смысле, конечно, умерла безобразно, ибо не существует никаких порошков, которыми можно было бы отстирать от савана с ее историей, всяких Путинах, Володинах, Лавровых. Были гадкие персонажи, были страшные времена. Да, по сути, все персонажи были гадкими, и времена были страшными. Но не было интернета, который так безжалостно и поминутно фиксировал все. Но понятное дело, что теперь чем понятнее, порочнее, кровавее, абсурднее будут установки Кремля, тем охотнее население будет этим установкам следовать. И вот это золотое время, когда русский кошмар можно было гасить, ну, оно уже упущено. Ну, мы видим, что вся мировая политика – это такое кладбище изящных надежд. А Трамп явил шоу «50 оттенков бессилия США», то есть никаких других перспектив, кроме общей бойни, скорее всего, не рисуется. Конечно, возможно возникновение неких внезапных факторов, но пока нет никаких намеков даже на то, какими они могут быть. И вот Вучич, сербский президент, да, он взял и, хорошенько поразмыслив, кажется, выбрал сторону Запада. А вот отличной характеристикой Путина мало кто задумывается, и за этим никто не следит, но мне приходится послеживать, коль скоро я взялся вот отсчитывать последние секунды и наблюдать за агонией России. Вот тут все не понимают, то есть весь мир в недоумениях. Трудно сказать, вот что именно, что нашло на судей 4-го уголовного суда Дамаска. Но они проявили, эти судьи, какое-то немыслимое в наше время человеколюбие и милосердие. Бывший президент Сирии, закадычный друг Путина, и Российской Федерации господин Башар Асад приговорен всего лишь к повешению. И гуманизм этого решения необъясним и иррационален. Мягкость этого приговора уже вогнала в ступор как саму Сирию, где президентствовал Асад, и всех абсолютно, кто хотя бы краем уха слышал о художествах этого башарчика, да? Ну, это приговор заочный, с момента свержения Асад проживает под крылышком Путина в Москве. Надо отдать должное, они публикуют материалы дела, доказательная база обвинения собрана на совесть, вот как-то так, то, что называется, не сирийская школа. Хотя, конечно, часть деяний этого доктора осталась навсегда неизвестной. И судя по материалам дела, конечно, Россия не ошиблась в подборе своего главного друга на Ближнем Востоке. Ибо мразь страшнее, чем Асад, придумать невозможно. Конкурентом ему в этом деле может быть только сам Путин. Впрочем, в отличие от кремлевского упыря, который часть преступления все-таки совершает за границами своей страны, Башарчик, он был сосредоточен только на внутренних делах. И является, вы не знали этого, автором многих пенитенциарных изобретений. Он ввел в обиход гидравлический пресс, которым можно было раздавливать жертву пальдзека в течение недели, постепенно сплющивая человека в нечто толщиной, не превышающее доску-сороковку. Этот же Асад изобрел ванны для варки заключенных в кипятке. Он любил не только отварить политического, но и заживо растворить его в кислоте. Ну и так далее, и тому подобное. То есть у меня вот там на канале, посмотрите видео, оно хоть оно формально, но в общих чертах недурственно описывает работу Асада на посту президента. Надо отдать должное путинскому другу. Сириец не любил там всякие вот эти вульгарные расстрелы, простые электропы, пытки, отпилы циркулярными пилами ног, ну и прочее вот эту всю банальщину. К пыткам и казням Асад всегда подходил с огоньком творчески и вдохновенно. За время правления, как выяснилось, сирийский диктатор высоко художественно умертвил около 250 тысяч человек. Ну, не лично, разумеется. То есть не только лично. Это не считая тех там окрестных вокруг Дамаска землепашцев, которых периодически на всякий случай насмерть протравливали газом с аэропланов. Ну, несмотря на то, что приговор смерть через повешение объявлен, Башар Асад, он вообще наслаждается жизнью на подмосковной Рублевке, у него там особняк, ну и апартаменты в Москва-Сити, и утром его видели в очереди за горячими круассанами в самой респектабельной пекарне Москва-Сити. Так, ну, я вам могу сказать, что это все основные новости. Там, разумеется, много бомбежек, много интриг, безобразничает шоу-бизнес, который все как-то надеется расстаться с кровавым имиджем путинизма. Но понятно, что на пятый год войны уже это не получится. Напоминаю вам о английской школе, которая, ну, превратилась просто уже в такую насущную потребность. Напоминаю про возможность заказа книжки «Происхождение гениальности и фашизма». Говорю: слава Украине, живи Беларусь. И прощаюсь с вами до послезавтра.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Внимание британского Сити сегодня приковано к международному рейтинговому агентству Fitch. Ожидается публикация планового обзора суверенного кредитного рейтинга Соединенного Королевства. Инвесторы опасаются ухудшения прогноза по госдолгу страны. Главная причина нервозности на рынке – резкое удорожание обслуживания британского госдолга. Правительство страны готовится к презентации осеннего бюджета, однако пространство для маневра крайне ограничено. Доходность десятилетних гособлигаций держится на высоких уровнях, что увеличивает нагрузку на казну на миллиарды фунтов стерлингов ежегодно. Британский фунт стерлингов сегодня торгуется с умеренным снижением против доллара и евро. Экономисты отмечают, что Банк Англии оказался в сложной ситуации. Высокая стоимость жизни требует удерживать ставки, но это одновременно давит на ипотечный рынок и снижает инвестиционную активность бизнеса. Если агентство Fitch сохранит рейтинг без изменений, это даст британскому Минфину краткосрочную передышку. Однако, если прогноз будет изменен на негативный, Лондону придется пойти на болезненное сокращение бюджетных расходов уже этой осенью.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой вопрос. Ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Госдепартамент поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на тему новых левых в Америке. И сегодня продолжение этой статьи о левых и левизне в Соединенных Штатах, Соединенных Штатах Америки. На борту рейса авиакомпании «Делта» из Лас-Вегаса в Атланту была обнаружена несанкционированная Wi-Fi-сеть, предположительно созданная одним из пассажиров для фишинга. Глава Paramount Дэвид Эллисон предложил двум крупнейшим американским сетям кинотеатров AMC и Entertainment и Regal Cinemas юридически обязывающие трехлетние соглашения. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
4: США, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы и другие, всего 41 страна, опубликовали совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. Заявление, опубликованном на сайте постоянного представительства США в Женеве, говорится, недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предупреждения конфликтов при пусках межконтинентальных баллистических ракет. Проведение испытаний таких ракет, способных нести ядерное оружие, без заблаговременного уведомления и детализации представляет опасность и нарушает мир и безопасность стран, находящихся в непосредственной близости от этих испытаний. Это повышает риск просчетов, подрывает глобальную стабильность и безопасность и несовместимо с ответственностью, которую влечет за собой обладание ракетным потенциалом большой дальности. Авторы заявления призвали все страны, обладающие ядерным оружием, уведомлять о пусках баллистических ракет не менее чем за 24 часа и направлять, как сказано, четкие извещения для моряков и пилотов, чтобы снизить риски. Уведомления также должны включать информацию о классе баллистической ракеты, районе пуска и планируемом направлении. В заявлении отмечается, что упорядоченные и прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военные разработки ни одной страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности. СМИ сообщают, что ядерные испытания без каких-либо уведомлений проводила в том числе Россия. По данным аналитиков, с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Но только два из этих испытаний оказались частично успешными. Владимир Путин рассказывал об успешных, по его словам, испытаниях «Буревестника» дважды. Последний раз в октябре 2025 года, но каждый раз он говорил уже об этом постфактум. Госдепартамент США поручил американским посольствам на Ближнем Востоке подготовиться к длительной работе в неполном составе из-за продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, планы пока не утверждены окончательно, однако сотрудникам, эвакуированным из региона, все чаще разрешают завершить работу на прежнем месте службы и не возвращаться обратно. Ранее Соединенные Штаты вывезли так называемый необязательный персонал и членов семей дипломатов из ряда стран региона, в том числе из Бахрейна, Ирака, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. CNN отмечает, что сокращенный режим работы американских дипломатических представительств может сохраниться в течение длительного времени, от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну и продолжение темы, которую мы начали вчера, я обещал продолжить ее в сегодняшней программе. Этим летом Америка отметила 250-летие своего основания. В то же время Институт Катона, либертарианский аналитический центр, вся институциональная цель заключается в защите свободных рынков. Институт Катона заказал совместно с Morning Consult опрос 2253 совершеннолетних американцев. Опрос включал традиционные вопросы: гордость за страну, знание того, чему посвящена памятная дата 250 лет, и вера в американскую мечту. Помимо стандартных гражданских вопросов, анкета Института Катона также выявляла отношение американцев к коммунизму, социализму и капитализму. Ответы оказались весьма взрывными. Авторы исследования сообщили, что 21% американцев заявили о своем положительном отношении к коммунизму. Не к социализму, а именно к коммунизму, к самому слову, которое в сознании старшего поколения жителей Запада ассоциируется с ГУЛАГом, с восточно-германским штази и культурной революцией в Китае. К термину, который американская политика буквально 7 десятилетий рассматривала как фактически синоним государственной измены. С Среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель составил 38%. Вчера мы подробно начали рассматривать одну из публикаций на эту тему, а сегодня продолжение статьи о левых и левизне в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о том, что происходит, продолжение в этой статье, что происходит внутри демократических социалистов Америки, DSA. Организация DSA была создана в 1982 году как акт явного антикоммунизма. Факт, который настолько противоречит ее нынешней репутации. Майкл Харрингтон, ее основатель, был самым влиятельным американским социалистом послевоенной эпохи. Он также был человеком, чье политическое становление представляло собой многолетний спор с ленинизмом. DSA была сформирована путем объединения оргкомитета демократических социалистов Харрингтона с движением под названием «Новая Америка» на общей платформе демократического социализма. Этот социализм должен был достигаться путем выборов и коалиции внутри демократической партии и рядом с ней в постоянной оппозиции к советской модели социалистической. Организация вступила в Социнтерн, глобальную федерацию социал-демократических партий, таких как СДПГ в Германии. Видение Харрингтона было известным образом скромным – построить совещательную группу из либералов, профсоюзников и религиозных прогрессистов, которая сдвигала бы демократическую партию влево. DSA 1980-х и 1990-х годов представляла собой широкую палату демократических марксистов, фабианцев, религиозных социалистов и левых сионистов, отличавшуюся от ленинистских группировок слева именно своей верностью плюрализму и институту выборов. Эта специфическая антиленинская идентичность была прописана в ее уставе. На протяжении большей части своей истории устав DSA содержал положение, позволявшее исключать членов, находящихся, как сказано, под дисциплиной любой самопровозглашенной демократически централистской организации. Это был барьер, направленный непосредственно против энтризма, классической троцкистской тактики вступления в более крупную мягкую организацию с целью ее захвата или поглощения. Демократический централизм, ленинский организационный принцип, о котором идет речь, предполагает, что партия может вести внутренние дискуссии, но обязана демонстрировать абсолютное единство на публике после принятия решения. Основатели DSA считали его зародышем любого авторитарного перерождения левых и его запретили. Взрывной рост численности после 2016 года изменил состав организации быстрее, чем ее собственное самосознание. Новые члены DSA были преимущественно молодыми, радикально настроенными и либо совершенно неосведомленными о старых антикоммунистических спорах, либо откровенно от них скучающими. Внутренняя политика структурировалась в публично объявленные фракции, кокусы. На правом фланге организации, все относительно, естественно, находятся Groundwork и кокус социалистического большинства, Socialist Majority Caucus. В целом, реформистские течения, ориентированные на электоральную работу, коалиции с профсоюзами и прогрессистами и превращение DSA в функционального младшего партнера демократической партии. В центре DSA находится кокус «Хлеб и розы» – «Bread and Roses». Марксистская фракция, выросшая из среды журнала «Джакобин», верная стратегии рядового состава, как сказано. Это внедрение членов в стратегические отрасли для возрождения боевых профсоюзов. «Хлеб и розы» исполняет роль решающего голоса в организации. А на левом фланге левых – «Красная звезда», «Red Star», самопровозглашенный марксистско-ленинский кокус, основанный в Сан-Франциско в 2019 году, и группа марксистского единства «Marxist Unity Group», основанная в 2021-2022 годах в ортодоксальной марксистской традиции каутского и ранних большевиков. Их заявленный главный пункт программы – замена существующего американского конституционного строя новой социалистической республикой, включая ликвидацию Сената, коллегии выборов, право вето Верховного суда и независимого института президентства. На левом фланге левых также есть троцкистский кокус «Реформа и революция» – «Reform and Revolution», либертарно-социалистический кокус «Истоки революции» – «Springs of Revolution» и более мелкие коммунистические формирования, включая возникший в Нью-Йорке коммунистическо-автономистский кокус «Emerge» и в прежние годы фракцию, именовавшую себя коммунистическим кокусом. Баланс сил сместился на съезде 2023 года, когда коалиция, сформированная красной Красной Звездой, группой марксистского единства и Хлебом и Розами получила большинство в Национальном политическом комитете НПС, вытеснив реформистскую коалицию, руководившую с 2021 года. Наблюдатели стали описывать НПС как многофракционный парламент, в котором большинство приходится собирать под каждый конкретный вопрос. Съезд 2025 года, состоявшийся через несколько недель после победы Захрана Мамдани на праймерис, подтвердил новый расклад. Левые сохранили большинство, при этом, по оценкам симпатизирующих наблюдателей, явно коммунистические фракции получили узкое абсолютное большинство мест в НПС, после чего делегаты отменили запрет на демократический централизм. В материалах «Красной звезды» прежний пункт описывался как пережиток антикоммунистического прошлого DSA, а группа марксистского единства открыто выступает за то, что она называет истинным смыслом демократического централизма, при котором члены могут публично выражать несогласие, но обязаны подчиняться и помогать реализовывать решения большинства. Продолжим тему демократических социалистов Америки. Мы говорили о том, что группа марксистского единства внутри этой фракции открыто выступает за то, что она называет истинным смыслом демократического централизма, при котором члены могут публично выражать несогласие, но обязаны подчиняться и помогать реализовывать решения большинства. Защитный заслон основателей против ленинской организации был отменен голосованием, демократическим путем, руками членов, которые больше не видели в нем смысла. Платформа DSA 2025 года под названием «Трудящиеся заслуживают большего» — ничего не напоминает вся эта лексика. Была принята эта платформа соотношением голосов 900 к 291. Она включала такие пункты, как медицинская страховка для всех, Medicare for All, новый зеленый курс, всеобщий уход за детьми, защита прав арендаторов и социальное жилье, прожиточный минимум и коллективная собственность на ключевые сектора, такие как энергетика и транспорт. Резолюции съезда поставили перед организацией цель превратиться в независимую массовую социалистическую партию, хотя отдельным голосованием было прагматично решено не отказываться от использования бюллетеней Демократической партии для конгрессной стратегии 2026 года и для выдвижения или поддержки кандидатов в президенты от демократических социалистов в 2028 году. Съезд также подтвердил максималистские позиции по Палестине, направив ресурсы на выдвижение БДС и приняв резолюцию, согласно которой материальная поддержка сионизма, я цитирую, становится поводом для исключения из организации. Как зафиксировано в собственных документах съезда и публикациях фракции, самопровозглашенные марксисты-ленинисты и революционные марксисты теперь занимают лидирующие позиции в национальном руководстве DSA. Антиэнтристское правило отменено, а фракции, открыто призывающие к ликвидации конституционного строя, действуют в ее рамках легально и успешно. Когда Дональд Трамп, заявив перед аудиторией коалиции «Веры и свободы» в 2026 году, что многие кандидаты от демократических социалистов на самом деле являются заядлыми коммунистами, факт-чекеры, посмеявшиеся над этим, в узком вопросе состава оказались менее значны, чем Трамп. В то же время фактом остается и то, что рядовой, платящий взносы член организации, вовсе не является профессиональным партийным кадром. На риторическом уровне радикализация абсолютно очевидна. Компания Берни Сандерса представляла собой попытку реставрации нового курса Рузвельта. Когда на Сандерса давили с требованием дать определение демократическому социализму, он указывал на Франклина Рузвельта и Данию. Практически никто в его окружении в то время не говорил об отмене Конституции или роспуске полиции. Однако 10 лет спустя дискурс стал значительно более радикальным и дерзким. Публикации группы марксистского единства описывают их негласную мечту как социалистическую революцию в Соединенных Штатах Америки, а свою программу как свержение конституционного строя в пользу новой республики. Это вот коалиция «Красная звезда» без обиняков называет себя марксистско-ленинской фракцией и утверждает, что выборы важны главным образом как инструмент строительства организации рабочего класса. И она успешно добилась включения пункта об упразднении полиции и тюрем в национальную платформу DSA. Дебаты на съездах включают споры об антисионизме как обязательном условии членства, а в одном из эпизодов имела место неудавшаяся попытка исключить маоистского активиста, чей небольшой кокус опубликовал заявление с выражением сочувствия человеку, обвиненному в убийстве двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Исключение было заблокировано голосами левых фракций. Что касается Украины, значительная часть организованных левых заняла позиции в диапазоне от анти-анти-Путин до прямого кемпизма, рассматривая НАТО как главного виновника войны. Эта позиция стоила им симпатии как среди либералов, так и среди восточноевропейских социалистов и плохо вяжется с декларируемым движением антиимпериализмом. Кроме того, в руководстве сдвиг также весьма измерим. Революционные фракции удерживают баланс сил на национальном уровне, а структурал предохранитель от ленинской организации отменен. Если говорить об операционном поведении, чем движение занимается на практике? ДСА выдвигает кандидатов на праймериз Демократической партии, ходит по домам, продвигает законопроекты о скучных, но важных вещах, вроде арендной платы и автобусов. Сами революционные фракции, какова бы ни была их эсхатология, на практике ведут себя как весьма начитанные парламентские фракции. Сравнение с большевиками, к которому прибегают их оппоненты, рушится из-за очевидного отсутствия аналогии. В чем все фракции действительно сходятся, так это в том, что капитализм в конечном счете должен быть заменен, а не отрегулирован. Сама Демократическая партия – это временный инструмент, а не дом. А Палестина – это определяющее обязательство. Вот такие вот позиции людей, которые сегодня рвутся в Соединенных Штатах к власти. ДСА представляет собой реальный спектр от социал-демократов, которые чувствовали себя как дома в парламенте Дании, до небольшого числа людей, которые с той или иной оговоркой стали бы защищать большую часть коммунистического наследия 20 века. Действительно ли это коммунизм? Когда 38% молодых американцев говорят социологу, что они позитивно относятся к коммунизму, под каким именно утверждением они подписываются? Институт Гэллопа дважды спрашивал американцев о том, что для них означает социализм. В 1949 году самым популярным ответом была государственная собственность на средства производства. В 2018 году самым популярным ответом стало равенство и расплывчатая социальная щедрость. И лишь 17% дали классическое определение. Если социализм сместился от экономической системы к синониму равенства, то коммунизм почти наверняка проделал тот же путь. Аналитики самого института Катона признают этот момент, поскольку в вопросах определения термином не давались. Поведенческие свидетельства молодежи также указывают на это. Если мы посмотрим на то, за что молодые левые реально голосуют и вокруг чего организуются, это медицинская страховка, бесплатное обучение, минимальная зарплата, всеобщий уход за детьми, бесплатные автобусы, магазины и так далее, мы увидим, что это политическая архитектура Вены или Копенгагена, а не Гаваны. Мандат Мамдани, заморозка аренды, детские сады, продуктовые магазины – это муниципальная социал-демократия того типа, который был бы ничем не примечателен в собственном прошлом Нью-Йорка. Город владел обширным фондом социального жилья, бесплатными университетами и муниципальными предприятиями на протяжении большей части 20 века, при мэрах, которых никто не называл большевиками. Самым показательным опросом института Гэллопа может быть тот, который показывает 81% одобрения свободного предпринимательства и 95% малого бизнеса, даже когда капитализм, что называется, идет ко дну. Те же самые респонденты, которым нравится слово «коммунизм», подавляющим большинством поддерживают рынок как таковой. Здесь также присутствует элемент чисто протестного поведения. На протяжении 70 лет слово «коммунизм» было самым эпатажным и вызывающим наименованием, которым американец мог себя назвать. Возможно, какая-то часть из этих 38% просто троллит социологов. Ну и в заключение. 70 лет победы над коммунизмом обеспечили Соединенным Штатам долгий отпуск от старого вопроса политической экономии. Кто, что получает и почему. И этот отпуск явно закончился. Молодое поколение по большей части не хочет революции. Они просто хотят тех же условий и возможностей, которые были у их бабушек и дедушек. Самый значительный политический вопрос следующих 20 лет заключается в том, способен ли кто-то в американском мейнстриме все еще предложить этому поколению то, что предлагалось бабушкам их и дедушкам. Потому что если центр этого сделать не сможет, более радикальные группы ясно дали понять, что они продолжат предлагать кое-что другое.
8: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
9: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Калифорнийского университета впервые описали нейронную цепь, которая одновременно управляет качеством сна и выбросом гормона роста. Оказалось, что эти два процесса жестко связаны, и нарушение одного неизбежно ведет к сбою другого. В центре исследования оказались два типа нейронов гипоталамуса, небольшой области в основании мозга, отвечающей за сон, аппетит и гормональный баланс. Первый тип нейроны, выделяющий гормон релизинга гормона роста. Они провоцируют засыпание и одновременно дают сигнал гипофизу выделять гормон роста. Второй тип – клетки, производящие соматостатин, который действует как тормоз для гормона роста. Во время фазы, когда снятся сны, активность обоих типов нейронов возрастает, и в итоге гормона роста выделяется больше. Во время медленного сна соматостатин, напротив, замолкает, что также открывает вентиль для гормона роста. Исследователи также обнаружили обратную связь. Гормон роста, попав в кровь, действует на голубое пятно – область мозга, связанную с бодрствованием и вниманием. Умеренный уровень гормона активирует голубое пятно, и человек просыпается. Но если гормона слишком много, голубое пятно погружает мозг обратно в сон. Это объясняет, почему полноценный сон, богатый гормоном роста, ощущается как глубокий и восстанавливающий. Нарушения в этой цепи авторы связывают с риском развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, ожирения и диабета второго типа. Все эти заболевания сопровождаются хроническим расстройством сна.
11: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio.
2: Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
12: Сегодня в «Пульсе дня» на канале RTN «Гардиан» рассказала о попытках самоубийства моряков на авианосце «Линкольн» из-за тяжелых условий на борту. Украина передала США новые предложения по мирному процессу. На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам в соцсети True Social. «Банана Пудинг Вик» – неделя банановых пудингов, учрежденная кондитерской «Магнолия Бейкери», завершается в воскресенье.
13: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас особенный гость. Да, господа, врач, человек, который посвятил всю свою жизнь заботе о здоровье и помощи людям. Мы поговорим не только о медицине, но и о пути, который привел нашего гостя в профессию, о сложностях, с которыми сталкиваются врачи, современных подходах к лечению и о том, как сохранить здоровье в повседневной жизни. Уверен, этот разговор будет полезным и интересным каждому, ведь здоровье – одна из самых важных ценностей. Дорогие друзья, я приветствую у меня в студии главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Роман, здравствуйте, я благодарю вас за то, что нашли время встретиться со мной. Добро пожаловать, и давайте начнем беседу.
14: Добрый день, спасибо вам огромное за ваше время, за ваше приглашение. Я счастлив быть в Америке, особенно в вашей студии.
13: Доктор, вы знаете, я действительно очень много лет слежу за вами, и моя мечта была именно видеть вас, особенно здесь, у себя в студии. Мне приятно то, что вы действительно отдали предпочтение, чтобы бы все-таки дать интервью Борису Авезову, потому что вы для меня очень важный человек. Я знаю, насколько вы ценный доктор во всем мире. И мне бы хотелось вот начать нашу беседу с того, вот, с чего вы начали и в какой момент считаете поворотным в своей карьере ваше становление в медицинской жизни.
14: Мое начало в медицинской жизни, безусловно, это моя мама. Она медсестра, которая шла весь свой жизненный путь за мной и за моим братом из садика в школу, из школы в институт. Она была везде там, где был я. Ну, так получилось, что я пошел в медицину, а мой брат пошел по линии отца. Но все свершилось, в конце концов, в первом классе, когда на первый звонок, это, знаете, такая традиция, которую унаследовали первые лица многих государств, когда я рассказал, что в первом классе на первом звонке не все дети могли писать, но те дети, которые могли писать, или если нет, то их родители, написали ответ на вопрос, который задала классный руководитель детям, кем ты хочешь стать после школы. И тогда все написали свои записки и свои ответы. Это были пожарники, космонавты, это были милиционеры, и это были люди, которые там, скажем, известны каким-то артисты. Я написал, я стану врачом. В 10 классе на юбилейном вечере на выпускном нам всем открыли эти записки. Это была гениальная традиция, которую вела моя классная руководитель Нина Николаевна, которая русская учительница, которая идею эту первую в мир принесла. И оттуда это разлетелось потом, в том числе через меня, по всему миру. Стали спрашивать в первом классе детей, кем ты хочешь стать? Ну вот, я был единственным евреем в этой школе. 182-я школа, Чилонзар, город Ташкент, 6-й квартал. Я был единственным, кто получил золотую медаль. У нас были подавляющее количество узбеков, были русские, татары, было много национальностей. Но я получил золотую медаль, я был единственным человеком, который написал «Я стану врачом». Вот так вот свершилось начало, это был первый класс.
13: Доктор, ну вот по моей практике, обычный человек именно в таком возрасте, он выбирает свой жизненный путь, наверное, взирая на окружающий мир. Наверное, в вашей семье был кто-то все-таки врач или кто-то имел отношение к медицине?
14: Именно мама, которая была медсестрой, и в садике я проводил не в группе, я проводил время в кабинете мамы, которая делала прививки, которая делала уколы. Дети боялись этого, кричали, особенно когда это был возраст 3-4 лет. Я показывал детям на себе, потому что я гордился, что это была моя мама, я показывал, что ничего страшного нет в этой жизни получить укол. Тогда уже в возрасте 3-4 лет. То есть все начало – это мама.
13: Значит, напрашивается ответ таков, что роль главная в вашем становлении все-таки исходила от вашей мамы. Ее присутствие, ее занятость именно определила вашу профессиональную направленность в будущем. Правильно?
14: Это продолжается и до сегодняшнего дня, с тех 3 лет садика, когда каждый день своей жизни я начинаю с ее дома, с визита к ней, и заканчиваю этот день каждый день визитом к ней. И без этого невозможно проснуться, и без этого невозможно выпить первый кофе, и невозможно заснуть.
13: Насколько мне известно, вообще путь становления врача, он тернист, не так просто стать врачом, особенно в то время, когда в советское время были определенные правила, определенные программы. Но вы весь этот путь прошли достойно, я так понимаю, раз вы уже...
14: Мне сегодня... не стыдно сегодня сказать, что попросили, евреев тогда просто практически не принимали без денег в институт, и попросили с отца 10 тысяч рублей. Тогда это были огромнейшие деньги. Я сказал отцу, что я клянусь всеми своими святыми, что я никогда в жизни не пойду поступать, если я буду знать, что за меня будут заплачены деньги. Потому что я был уверен в себе. После первого же экзамена, эксперимент, который должен был пройти на пятерку с золотой медалью и поступить, мне арбитр сказал, вы еврей, вы поступить не можете. Я обиделся на весь Узбекистан и улетел в Питер в военно-медицинскую академию. По баллам я прошел, но тогда дети генералов были записаны там за десятки лет, и меня отсеяли по здоровью, потому что там не было лечебного, стоматологического факультета, там был военно-воздушный, военно-морской, сухопутный. Я поступил на военно-воздушный, и мне сделали такую комиссию, которую в мире никто никому не устраивает, и сделали это ради того, чтобы меня отсеять по здоровью, после того, как заставили пройти 3 операции и летать 3 раза назад в Ташкент на искривление носовой перегородки, на удаление гландов, на излечение нёба. Все это вернуло меня опять в Ташкент, но и второе поступление уже было успешным, без никаких денег, потому что был письменный экзамен, и был подключен адвокат, меня опять провалили, но адвокат выиграл суд, и я поступил и закончил в Ташкентском мединституте, и мы сразу же репатриируемся в Израиль после завершения учебы в Ташкентском мединституте, я уезжаю в Израиль.
13: Вот, находясь в Израиле 10 лет, я постоянно слышал о том, что в Хайфе есть такой бухарский еврей, Роман Барак, человек, который действительно просто потрясает всех медицинских работников, с кем он начинает общаться. И я больше чем уверен, и наблюдая за вами, обратил внимание на то, что вы действительно наделены не просто познанием и врачеванием, но у вас есть еще вот этот огонек творчества. И я думаю, что он вам в вашей профессии помогает также созидать. Какие направления деятельности в медицине были вами развиты? Я больше чем уверен, что в процессе вашей деятельности что-то было такое, что можно именно приписать Роману Бараку.
14: Касательно направлений, здесь уже дополняет все то, что меня вложила мама, дополняет мой отец. Отец был человеком творческим, он был очень близким другом Али Хамраева, это был двоюродный брат Бориса Ташкентского, это вся элита творческого мира Узбекистана, как вы знаете. Он был театральным творческим человеком, и все, что я от него взял, это способность, скажем, генерировать творческую идею, и это уже дополнение того, что дала мне мама. Первые же свои годы в мединституте я создал свой театр, я создал свою музыкальную и свою творческую школу. Я был руководителем потока, который вел, скажем, баскетбольную команду сборной Узбекистана, был мастером спорта. И все это вместе, конечно, позволяло успешно учиться и создавать эти

0: Время, что более правильно, чем золотой Гиппократ, и мы решили и постановили, это была моя идея, проводить награждение 10 ведущих специалистов мира, как Олимпиада, каждый год в каждой новой стране. Таким образом, сегодня мы объехали огромное количество стран, эта премия началась в Хайфе. Мы хотим, и это одно из целей моего визита, привести эту премию в сердце мира, в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки, в Карнеги-Холл. Это моя мечта, это премия, которая наградит 10 ведущих онкологов мира за вклад в здоровье и жизни человечества. И это произойдет в Нью-Йорке. Дата и место будут, конечно же, еще объявлены. Но это то, что фактически создало Нобель в медицине, который ничем не уступает Нобелевской премии, потому что впервые в истории человечества Нобелевский комитет предложил нам, как место проведения премии, свой Нобелевский зал. Когда мы праздновали 10 ведущих педиатров ради этой специальности. Все это творческое подарил мне отец в дополнении с медицинским началом от матери. Вот создался такой тандем в одном человеке, который я счастлив, что я равноправно и равнонаделенно несу это наследие от своих двух родителей. Отец уже покойный, светлая память. Мама жива и очень ждет меня, чтобы я быстро вернулся. И это произойдет прямо после нашей беседы. Я вылетаю к маме назад домой.
1: Доктор, вот скажите, пожалуйста, вот мне интересно, тот период, когда вы начинаете свою учебу в институте, вы наверняка находите для себя светил в медицине, на которых вы хотели бы походить. Кто были ваши наставники, на кого вы обращали внимание?
0: Вы знаете, было гениальное такое направление в мире на тот момент, когда я учился. Это появлялись в мире медицинские центры, которые собирали первые руки стран. Это происходило в Европе, в Германии, в Швейцарии. Это происходило в Соединенных Штатах, в разных городах. Собирались центры, которые набирали светил. Светило для меня человек, который вместе со мной фактически провел через обучение в течение полугода для того, чтобы защититься и подтвердить диплом израильского врача, это был Михаил Ракир. Это мой учитель, это человек, который преподал мне науку жизни, науку медицины и привел меня к защите трех экзаменов. Европейского экзамена, который я сдал в Салониках, в Греции, американского экзамена, который я защитил в Израиле, тогда это был Флекс, израильского лайсенса на момент, когда я прилетел в Израиль. То есть три эти лайсенса позволили мне сегодня, вот я могу с этим с гордостью говорить, создать такой курс, который обучил 35 тысяч врачей на 1,5 миллиона мигрантов, которые приехали из Советского Союза в Израиль. Как понимаете, это были евреи, не последние люди в медицине, это были профессора, доценты, и они заходили в зал, и чтобы получить диплом врача Израиля, они были вынуждены слушать 23-летнего пацана, худого, бородатого, тогда я был таким, но они понимали очень быстро, что свистеть можно только первые 5 минут. Те, кто свистел 10 минут, уже не продолжали курс, и они просто не получали диплом врача. И так прошло через этот курс 35 тысяч врачей, и, к сожалению великому, устроиться в Минздрав Израиля смогли только 2 тысячи. 33 тысячи сегодня потеряны из Израиля, мигрировали назад на родину, в Германию, в Канаду, и мы сегодня говорим о том, что конечно же, это очень тяжелейший путь, который такие же мигранты-врачи прошли здесь, в Америке. Они знают, что это такое и о чем я говорю. Те, кто был врачом и подтвердил этот диплом, и это в среднем взяло 2-3 года. В среднем на то количество врачей, и сюда приехало тоже порядка 50 тысяч врачей, 2-3 года взяло для того, чтобы защитить диплом. У нас в Израиле это та же цифра, но на 35 тысяч врачей пришли сегодня официально в структуру Минздрава Израиля только 2 тысячи, и устроены на сегодняшний день 800 человек. 10 из них заведующие отделением большими государственными больницами. Из них 2 бухарских еврея. Профессор Юрий Пас, это Фузайлов, директор гинекологического отделения в Рамбам в Хайфе. Выдающийся человек, бухарский еврей. И есть у нас профессор Исраэль, это директор института глаза. Бухарский еврей Исраэлов из Душанбе. Эти 2 человека на уровне профессоров, директоров государственных больниц. Сегодня это такое практически недостижимое место, потому что в Израиле большинство врачей израильтян. Они сабры, а не люди, которые мигрировали с Советского Союза, поэтому это величайшее достижение, достижение бухарских евреев.
1: Доктор, вот следующий вопрос таков. Наверняка вы, как человек, наделенный именно креативным мышлением, определите и сейчас скажете в эфире, вот что являлось самым знаменательным событием в вашей жизни и в вашей медицинской практике?
0: Самым знаменательным событием в моей жизни являлось событие, которое было посвящено моему отцу и моей матери. Это юбилей 85 лет отцу, который я справил в Ташкенте,

0: Ташкенте, и он смог через 40 лет того, как он оставил Узбекистан, увидеть весь мир своих родных, своих друзей, которые прилетели в Ташкент на его юбилей. И это был 85 лет юбилей моей мамы, то есть как бы это два события в одном, но это два самых главных события в моей жизни. Маме я показал глобус, исключил право назвать Хайфу на этом глобусе, она поставила палец на город Сочи. В Сочи прилетел так же, как и к отцу в Ташкент, прилетел весь мир, и, как вы знаете, может быть, Эдуард Коэн, человек, который был пожизненным, несменным конферансье, провел два этих вечера, а я был режиссером на этом вечере, не врачом. И мы подарили вместе с моим братом Славой этим днем, мы подарили, ну, если не годы и не десятки лет, то точно вечность памяти людям об отце, которого нет, и еще вечность жизни маме, которая жива сейчас. Это самых два главных события в моей жизни. Самое главное событие было собрать первые руки Израиля в одном месте в моей клинике, неважно, где живет человек. Живет ли он в Израиле, в Иерусалиме, или это Тель-Авив, или это Хайфа, или другой город, который иногда даже люди не знают, но там работают первые руки, этот человек консультирует в клинике Хоров. И второе событие – это собрать первые руки в мире, потому что не все люди хотят приехать и могут приехать в Израиль, но люди едут на второе мнение через весь глобус. И такой второй центр, который был создан в самой известной в Европе клинике, клиника Шарите, ее филиал в Берлине находится в городе Герлиц, там находится международный департамент клиники Хоров, в который приезжают люди со всего мира, не могущие или не хотящие приехать в Израиль по самым разным абсолютно мотивам. И тогда вот это вот явление сегодня первых лиц в медицине в мире, людям, которым мы хотим помочь, мне они доступны с минуты на минуту. Тогда как любой известнейший человек здесь у вас в Америке, это ожидание от 3 месяца до года. И это страшно, потому что люди умирают, пока ждут эту консультацию. Я сам был 1000 раз в таком повествовании, когда люди отказывались или не дожидались консультации. Так вот, весь смысл предоставить правильные руки и в нужное время человеку, который нуждается в этой помощи. Этот проект в моей жизни был назван Second Opinion в рамках проекта «Врачи без границ», который я веду в Израиле уже десятки лет.
1: Доктор, раз вы человек, который действительно держите руку на пульсе мировой медицины, наверняка ответите на этот вопрос. Какие грандиозные тенденции происходят и с этим меняют мировую медицину сегодня?
0: Вы понимаете, что мы с вами буквально 100 лет назад жили ровно половину длительности жизни сегодня. То есть человек жил от 40 до 50 лет. Что произошло, что сегодня, в 26-м году, мы видим пациента вчера на свадьбе самого близкого моего друга, его отец, народный артист Узбекистана, Изром Малаков, танцевал сольный танец лязги в 90 лет почти, танцевал в течение 20 минут с энергией, которой нет ни у меня, ни у моих детей. Человек в 90 лет абсолютно функционален, мобилен. Он просто поражает человеческий глаз, и люди живут дольше. Так что это? Что же привело к тому, что люди стали жить на 50 лет больше? Это таблетка? Это что? Операции? Это технологии? Это какое-то чудо, которое происходит на Земле?
1: Вот так сейчас, вот, доктор, мы остановились на том вопросе, который я приготовил вам следующим. Что является самым влиятельным в продлении жизни человека? Вот теперь вы должны вот здесь начать это говорить.
0: В ответ на ваш вопрос, что стало самым доминантным, самым влиятельным в продлении жизни человека, и что изменяется, в ответ один. Это современнейшие ультратехнологические скрининги. Мы построили сегодня в Израиле, и, кстати, нигде в мире больше, совершенно новый технологический скрининг. Это комплекс мероприятий, который направлен на здоровых людей, не на больных. Но если мы направляем медицину на здоровых, а не на больных людей, и эта направленность включает комплекс скрининговых мероприятий, это уже не вопрос одной передачи на радио, то тогда человек живет на 50 лет больше, чем как то человечество жило 100 лет назад. Это новейший ультрасовременный кардиоваскулярный и онкологический скрининг. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 2 самых частых причин смерти на земном шаре. Инсульт, инфаркт, это кардиоваскулярная смерть, и это онкологическая смерть. Все остальное там где-то в конце, на хвосте, но ведущие причины смерти в мире конкурируют все время и в течение 30 лет. онкология по предсказаниям мировых аналитиков выйдет на первое место. Вот взять в кулак эти болезни и контролировать их, не допустить их, это современнейший скрининг. Это не лекарство, это не просто технология, это не операция, это не таблетка. Мы имеем сегодня новый чекап, который, к сожалению, пока не имеет идеальной модели за государственный счет, но люди, которые хотят жить раз в год, два, три, это уже решается по результатам первого скрининга, проходят эти мероприятия и живут, побеждая смерть.
1: Доктор, а все-таки вы как специалист, что нас ждет в будущем?
0: Мы увидели, что меняется диагностика. Мы совершенно обращаемся к другим исследованиям. Мы больше не делаем проверку рентгена грудной клетки. Мы больше не делаем сканирование томографического мозга. У нас и появляется ядерная медицина, которая не имеет себе равных в диагностике. И самое современнейшее исследование, которое мы называем ПЭТ, может определить минимум миллион клеток опухоли в одном очаге. Мы сегодня пришли к замене позитронной эмиссии на фотонную, и мы пришли к определению специфических изотопов, выделяемых из ядерного реактора, который может определить 100 тысяч клеток. То есть в 10 раз более чувствительные исследования, которые не дают возможность развиться метастатической болезни и умереть только потому, что болезнь определена поздно. Мы сегодня получаем совершенно новое лечение, где хемотерапия и вся абсолютно фармакопея Мартиндаля, где есть десятки тысяч лекарств, из которых 90% химия, мы заменяем на белок. Это биологическое лечение, которое, правда, стоит сумасшедших денег государствам и странам, и Минздравам, но это лечение в 1000 раз более эффективно и абсолютно без сайд-эффекта. То есть нет побочных эффектов. Сумасшедшая эффективность – это иногда полное излечение, иногда это продление жизни в болезнях в десятки лет. Эти тенденции – ядерная медицина в технологиях диагностики и замена биологических препаратов, химических препаратов на биологические. Вот это то, что происходит в мире, и мы останемся фактически через 20-30 лет с уникальными вещами, которые продлят жизнь еще на 50 лет. У меня нет никакого сомнения, через 50 мы увидим в 1000 раз больше количество долгожителей, которые пришли то, что мы в Израиле называем «адмеа вейсрим» до 120.
1: Вот у меня вопрос к вам. За какие такие достижения в медицине вы бы наградили премией Нобеля?
0: Я бы наградил премией Нобеля человека, врача, который своей гениальной интуицией предсказал бы то, что поменяет абсолютно здоровье и длительность жизни человека на десятки лет вперед. Такие люди уже есть, и они до сих пор не награждены этой премией. Это люди, которые предсказали, что мы получим через 30 лет. Но это было 30 лет назад. Некоторые из них умерли, но они сказали, что в мир придет не врач, не человек, который не будет делать ошибок, который сможет с намного более точной диагностикой и определением вида лечения подходить к человеку. Таким образом появился сегодня искусственный интеллект в медицине. Врач, который работает 40-50 лет, смотрит 30-40 тысяч пациентов. Мы сегодня имеем базу данных, в которой искусственный интеллект оперирует миллионами и не делает никаких ошибок. Эти люди, которые предсказали такое гениальное явление, это были врачи, это были люди, в которые даже в IT области инженера, не врачи, но они должны получить Нобель за то, что они дают право нам, врачам, не ошибаться. Но искусственный интеллект не заменит никогда человека. Искусственный интеллект, которым владеет человек как врач, заменит врача, который этим искусственным интеллектом не владеет. Но таким людям, которые предсказывают то, что произойдет через 10-20 лет в лечении, в диагностике, те революции, которые происходят, я бы обязательно наградил за их клиническую, диагностическую и лечебную интуицию. Не только за создание какого-то патента, какой-то технологии, за предсказание. Это гениальные люди в медицине, которые обладают сумасшедшей клинической и медицинской интуицией. Эти люди должны получить Нобель. Они фактически творят революцию в мире, в котором мы сегодня живем.
1: Доктор, ну вы уже много лет в профессии, а вот что вас до сих пор удивляет или вдохновляет в ежедневной вашей работе?
0: Меня вдохновляет то, с чем я работаю много десятков лет и что является целью моей жизни. Это не аппендицит, это не удаление желчного пузыря с диагнозом камни с холециститом, это не пневмония, это те случаи, которым не помог никто. Это случаи безнадежные, в которых люди потеряли веру, врачи давным-давно подняли руки, они сидят дома безнадежные, они лежат в больницах, которым в принципе нечего предложить, а этих людей убили до того, как физическая смерть придет, убили врачи и их окружение тем, что отняли у них надежду. То есть психологическая смерть, она убивает гораздо раньше, чем физическая. Психологические страдания, они гораздо страшнее, чем физические страдания. Никакая боль не может быть сравнена физической с болью психической. Посмотрите фильм «Возмездие», когда Прилучный теряет свою жену и свою дочку, которая сгорает у него на глазах. Скажите мне, есть такая боль в мире, которая может сравниться с той психической болью потери человека? Он умер в эту минуту, когда он увидел, что на его глазах сгорает дочь и сгорает его жена, любимая женщина, которая подарила ему этого ребенка. Кто его спас? Доктор Зуева, которая сказала: «Раз ты остался жив, значит, это было не просто так. Это было для того, чтобы ты продолжал жить и творить ради памяти об этих людях». И этот человек ожил. Поэтому то, что я делаю в этой жизни, возвращаю к жизни людей, которые потеряли веру в то, что это возмездие, как возврат жизни в самого себя, оно возможно. И оказывается, оно приходит через мозг, а не через тело. А это в наших руках. Людей, которые сильные, которые имеют доступ к первым рукам мира. И это, вы знаете, очень нечасто случается, чтобы первые руки занимались пациентом. До этих людей очень тяжело добраться. Они недоступны. Они недоступны и материально, и логистически, и во временном смысле. И поэтому мы не видим этих людей в большинстве у пациентов. Мы даем эту помощь людям, и мы делаем так, чтобы психологическая реабилитация, она повлекла за собой физическую реабилитацию, излечение или какую-то огромную помощь в здоровье человека.
1: Доктор, вот вы как специалист высокого уровня, как вы объясняете сложные медицинские вещи пациентам простым языком, чтобы они вас поняли, что действительно вы тот, кого они долго ждали?
0: Вот это и есть возможность совместить в одном человеке, что я пытаюсь сделать, медицину, философию, дипломатию, психологию. Это все должно быть во враче в одном. Вы знаете, есть прекрасные врачи, но они совершенно не умеют читать лекции. На их лекциях спят. Вот этот курс, который прошел через меня, я вынужден был быть лучше, чем многие профессора из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Новосибирска, Ташкента, Баку. Они сидели, смотрели на этого пацана и говорили: кто это, бухарский еврей? Да никогда в жизни мы не пойдем на этот курс. Чему он нас научит? Я вынужден был лучше быть, чем многие другие врачи. И поэтому этот курс дал мне соединение в одном мозге всех этих качеств, иначе невозможно победить.
1: Доктор, и вкратце, перед тем, как мы все-таки подведем итоговую черту, я бы хотел вас спросить, какие качества вы считаете самыми важными для врача именно сегодня?
0: Порядочность.
1: Прежде всего.
0: Если это не человек, вы не сварите с ним кашу со своим здоровьем. В первую очередь, это порядочность врача по отношению к себе, потом по отношению к пациенту и потом по отношению к своему святому делу, которое мы творим. А мы не имеем права играть с жизнью людей, комбинируя какими-то другими мотивами. Поэтому я воспитываю в своих детях, которые врачи, в первую очередь порядочность. Если это качество есть, на него, как на стержень, можно наслоить все остальное, и получится гениальная комбинация.
1: Доктор, и вот сейчас вы завершаете свое турне в Соединенных Штатах. Скажите, ваша цель визита в Америку все-таки лаконична, чтобы аудитория понимала, для чего вы приезжаете, потому что мне известно, вы самодостаточный человек, казалось бы, живи, наслаждайся жизнью, пожинай плоды.
0: Что же ты ищешь в Америке?
1: Пожинай плоды своего успеха, но вы решили приехать в Америку. Вот дайте нам ответ, пожалуйста.
0: Боря, вы один из самых талантливейших ведущих, психологов, людей, которые умеют задать вопрос. Я получил удовольствие от вопросов. Я прошел в своей жизни сотни интервью. От первых людей в медиа, руководителей администрации президентов, до самых рядовых журналистов. Я получил огромное удовольствие в этом интервью. Я думаю, что вы его построили. построили так, что фактически, подведя меня к заключению, вы уже получили от меня ответ на вопрос. Я не ищу здесь заработать еще несколько сот долларов с человека и заняться рыбалкой, выловив отсюда рыбку и увезя ее в Израиль. Люди, которые пришли, это поняли с первой минуты, что если мы потеряем друг друга в этой связи врач-пациент, то мы потеряем оба. Но то, что я нахожу, это возможность возвыситься над болезнью и возвыситься в первую очередь над недоверием пациента к врачу. И, как правило, вопрос: а ты уверен, что он поможет? А чем он лучше других? Все задают этот вопрос. Дайте себе шанс. Я свой шанс в этой жизни получил. В Америке я ищу людей, которым не помогает и не поможет уже никто. Это та система, которую я в мире создал. Она работает. Миллионы людей это скажут. И я этим горжусь, и я этим живу.
1: Доктор, большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Я лично благодарю вас за время, профессионализм и ценные советы. Я желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных пациентов. Спасибо.
0: Я хочу, чтобы я был гостем у вас, но не вы у меня в клинике. Боря, здоровья вам, вашей семье, и обязательно встретимся в Иерусалиме.
1: Спасибо, дорогой доктор. Итак, друзья, у меня сегодня в студии был главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Спасибо, доктор.
0: Спасибо вам.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи идентифицировали специфический протеин, предотвращающий повреждение нейронных связей при прогрессировании болезни Альцгеймера. Параллельно удалось экспериментально восстановить глубокие фазы сна у пациентов без необходимости немедленного механического удаления амилоидных бляшек. Биологи разработали ферментный комплекс, способный точечно расщеплять накопленные белковые сшивки и поврежденные фрагменты матрикса в стареющих тканях. В доклинических испытаниях подход ускорил регенерацию мышечных волокон и улучшил эластичность сосудов.
3: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучше.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена блюзу. Главные герои программы Дэйв Брубек и Джерри Маллиган – старинные друзья, знатоки и мастера этой основы джаза. Не мудрено, что для передачи мы выбрали фрагменты их альбома «Blues Roots» – «Корни блюза» в качестве музыкальных иллюстраций к их размышлениям о прошлом, настоящем и будущем блюза. Начнем с Брубека. Он, будучи еще 19-летним юношей, начинал свою карьеру профессионала, играя блюзы в одном из клубов городка Стоктон, что в Калифорнии. В этом же клубе выступала певица Клео Браун, которая частенько подсаживалась к роялю Брубека, и они в четыре руки с наслаждением исполняли свои любимые произведения. С тех пор и по сегодняшний день Дэйв твердо уверен в том, что блюз – это основа основ джаза. «Я обожаю музыкантов», — говорит Брубек, таких как Чарли Паркер, Арт Тейтум, Луи Армстронг, Джимми Рашинг, которые оказали на меня огромное влияние, приводя меня в полный восторг, исполняя блюзовые композиции. А почему, вы можете спросить у меня, почему я считаю блюз основной конструкцией джаза? Да потому что она самая простая форма этой музыки. Именно она дает вам величайшую свободу для самой затейливой импровизации. Музыканты и аудитория почти в равной степени вовлечены в процесс создания нового произведения, которое строится на блюзовой основе, и обе стороны мгновенно начинают чувствовать и понимать друг друга. За 17-летнее существование квартета Брубека именно блюзовая форма помогла ему не только блестяще овладеть всеми видами джаза, но и привнести в них новые темпы, ритмы и гармоничные структуры. Я думаю, что мы сейчас перейдем к музыке, и трио Брубека, так стал называть свой ансамбль Дэйв после того, как его квартет распался, и примкнувший к ним Джерри Маллиган со своим баритон-саксофоном, исполнит для вас блюз Брубека Маллигана, который называется «Moving Out», а потом пойдем дальше.

Прежде чем мы продолжим, я исправлю свою оплошность. Я не назвал всех участников записи этого альбома. Вот они: Дэйв Брубек — фортепиано, Джерри Маллиден — баритон саксофон, Джек Сикс — контрабас и Алан Доусон — барабаны. Теперь несколько слов о блюзах и Джерри Маллигане. Мне кажется, что альбом, фрагменты которого мы с вами сегодня слушаем, и есть ничто иное, как собрание своеобразных воспоминаний, попытка возврата к тем дням, когда эти прославленные музыканты были молоды, искали новые пути развития блюзовой формы и находились под влиянием великих блюзменов. По словам Джерри Маллигана, на него сильнейшее воздействие оказали в 40-х-50-х годах такие музыканты, как Джимми Лонсфорд и его оркестр, тромбонист Джек Ти Гарден. Блюз даже сыграл свою роль при выборе основного инструмента Джерри – баритон сакса, считавшего, что именно баритон придает новые краски и теплоту при исполнении блюза. Маллиган, осевший в Калифорнии в начале 50-х годов и послушав местных корифеев, сразу понял, что именно Брубек – один из лучших исполнителей блюза, и очень хотел поимпровизировать с ним. Но в то время это было нереально, ибо с Брубеком играл Пол Дезмонд. Выступления с Дэйвом стали возможными после того, как тот объявил о распуске квартета. Маллиган и Брубек стали выступать вместе, правда, нерегулярно. Дэйв перешел на формат трио с новым контрабасом и ударником. Однако, несмотря на все перемены, ни Брубек, ни Маллиган не изменили своей верности старому доброму блюзу, чему свидетельствовал альбом и многие другие записи великих музыкантов. А теперь я предлагаю послушать композицию Брэхэма и Фарбера, которая называется «Лаймхаус Блюз», и затем я продолжу. Thank you.

Слушая блюзы этого альбома, невольно приходишь к мысли, что хотя и Брубок, и Маллиган трепетно относились к нему, они подходили к его трактовке совершенно по-разному. Если интерпретации Брубока полны драйва, мощного свинга, зажигательного темперамента, то подход Маллигана, прежде всего, характеризуется раздумчивым и, я бы сказал, философским осмыслением идеи, заложенной автором в свое произведение. Тем не менее, хотя эта разница в понимании самой сути блюза могла бы стать непреодолимым препятствием к успешному совместному его исполнению, она, как бы ни парадоксально это звучит, создала прочную основу для рождения нового направления развития блюзовой формы. Вот послушайте сейчас композицию, которая называется «Broken Blues», и думаю, что вы в чем-то со мной согласитесь.

Наша сегодняшняя встреча с блюзменами Брубаком и Маллигером подходит к концу. На прощание музыканты исполнят для вас известную композицию Эллингтона, которая называется «Things Ain't What They Used To Be». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами. И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Йорки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В австрийском Зальцбурге произошла самая курьезная кража месяца. С юбилейной уличной инсталляцией прямо в центре города испарилось 210 золоченых статуэток Моцарта. Организаторы выставки до сих пор пытаются понять, как злоумышленникам удалось незаметно унести целый оркестр мини-композиторов. В Австралии местной библиотеке вернули экземпляр редкой книги «Афинские древности», который кто-то взял почитать еще в 19 веке. Все эти полтора столетия фолиант буквально пролежал замурованным в старинном камине во время ремонта одного из домов. Библиотекари шутят, что штраф за просрочку начислять не будут. Главное, что вернулось. В штате Индиана открыли самый большой в мире кухонный шкаф. Это 9-метровая копия классического буфета начала 20 века. Внутри нее оборудовали настоящие лестницы и смотровую площадку, откуда туристы могут поглазеть на город. На вопрос «Зачем?» автор проекта отвечает просто: «А почему бы и нет?» Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

«Мелодии украинской души». Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

Добрый, друзья, пятничный вечер. Скажу всем вам, всем нашим радиослушателям. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня я встречаюсь с замечательным специалистом, доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке и заботится о вашем зрении практически круглосуточно. Запишите адрес и телефон для того, чтобы иметь под рукой. Итак, адрес в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Напомню, что имеется также интернет-адрес www.nyglaucoma.com. Там есть активное окно, где можно оставлять свои вопросы, пожелания, предложения. Вот. А нет, звоните в прямой эфир. Наша программа интерактивна. Телефон 718-303-9090. Набирайте этот номер. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Слышно ли меня? Так, пока меня не слышат, наш звукорежиссер поможет в этой теме разобраться. Я хотел бы вам, дорогие друзья, напомнить о том, что программы мои поддерживает замечательное агентство, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Во всех районах, это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси, а также Фараковый. Если вы проживаете в этих районах, либо вам нужна помощь, либо вы хотите устроиться на работу, обратитесь в агентство Welcome Care. Офисы есть во всех районах города, большого города Нью-Йорка. Напомню также, что предлагается целый ряд программ, которые, возможно, пригодятся вам или вашим знакомым или близким. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care.

0: себя обслуживать и должен находиться в нёрсинг-хом. Необходима помощь круглосуточно. Программа 12 плюс 12. И вы остаетесь у себя дома на любимом диване перед любимым телевизором. Обратитесь в агентство Welcome Care. Есть программы для детей аутистов, есть программы для детей, у которых наблюдается некоторое отставание в развитии. Нужна помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта. Эти специалисты уже есть и готовы помочь вашим деткам. Подробности по телефону 718-232-4850, 232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Ну что ж, давайте начнем программу. Здравствуйте, доктор.
1: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу принести некоторые извинения. У меня немножко, может быть, небольшой шум на бэкграунде, так сказать, в Америке. Шум в студии, скажем так, да?
0: Вот, Миша, шум в студии,
1: да. Все, Миша, это все из-за вас, потому что вы мне напомнили, что у нас сегодня пятница, и мы ожидаем, что случится шаббат. И, вы знаете, друзья мои, я сегодня приглашена к Мише на шаббат, и поэтому я не могу прийти с такими руками, да, вот я решила, что это право. Вот, поэтому этот шум заканчивается, и мы с вами будем, перейдем от рецептов кулинарных к рецептам медицинским.
0: К рецептам здоровья. Спасибо, доктор. Хорошо, я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, да-да, что у нас в эфире замечательный специалист, доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Еще раз напомню, что доктор занимается, или ее профильная специальность, специализация, это глаукома, хотя в офисе принимают различные специалисты, специалисты по сетчатке, специалисты, которые могут проверить остроту зрения и подобрать очки, могут, вы можете пройти все абсолютно тесты, которые необходимы, ну и, конечно же, вы защищены от того, чтобы глаукома, если она есть, чтобы она развивалась. Помимо этого, доктор ведет пропагандистскую деятельность, рассказывает о том, как можно заниматься профилактикой здоровых глаз, здорового, хорошего зрения на всю жизнь. Этому посвящены программы, которые доктор ведет уже, наверное, около 20 лет. И сегодняшняя программа, она также будет посвящена вашему, нашему, моему здоровью. И вопросы, которые я приготовил, и, конечно же, рассчитываю получить вопросы от вас. Звоните, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Все, что вас интересует, доктор вам может помочь. Единственное, что доктор не будет ставить диагноз в эфире. Ну, собственно, это все предосторожности. Я расставил все красные флажки, куда не забегать. Дальше мы открываем программу. Доктор, возможно, у нас есть история из офиса, которая сегодня послужит началом нашей программы.
1: Да, вы знаете, сегодня у меня действительно есть истории из офиса, даже несколько, которые мне, вот когда это все происходило в офисе, мне хотелось это в офис принести. Тут я получила заметку. Как меня сейчас слышно, ребята?
0: Прекрасно, я получила
1: Да, нормально, да? Я получила сообщение от нашего бога ведущего нашего радио. Он, значит, сейчас все нормально. Хорошо. Значит, таких пару случаев, которые были у меня вот в офисе, ко мне пришли два совершенно новых пациента, и в обоих случаях это были молодые люди, очень молодые люди, скажем так, в районе 30 лет. И в обоих этих случаях они пришли, потому что они проверялись у оптометристов, и, опять же, честь и хвала докторам, которые их ко мне направили, возник вопрос по поводу глаукомы. У докторов возникло подозрение, что у этих людей, несмотря на их, будем так говорить, юный возраст, может быть глаукома. И в одном из этих случаев оказалось, что действительно есть предрасположенность. И вот что мне хотелось еще, наверное, это важно по радио немножко об этом рассказать, это вот есть люди с определенной степенью близорукости. Близорукость – это ситуация, когда нам нужны очки для дали. Вблизи человек видит лучше, поэтому это и называется близорукость. То есть вблизи человек видит хорошо. И если бывают разные степени близорукости, бывает легкая близорукость, скажем, я это называю, да, где-то до минус.

0: 3 диоптрии нужна линза, чтобы корректировать это зрение. Бывает близорукость, ну, более выраженная, с большим минусом в очках. И чем выше минус, тем он обуславливается тем, что строение глаза таково. То есть глаз, размер глаза больше, чем нужно оптической системе глаза, чтобы изображение попадало на сетчатку. И в этих случаях анатомия глаза немножко меняется. И бывает сложно дифференцировать такие вот нормальные анатомические изменения, связанные со строением глаза, которые приводят к близорукости, от глаукомы. Потому что зрительный нерв может выглядеть также подозрительно, и те умные тесты, которые мы делаем, чтобы поставить диагноз глаукомы, они тут теряются, потому что они не могут отдифференцировать разницу между глаукомой и близорукостью. Только вот один из этих пациентов, которые пришли ко мне на прошлой неделе, он как раз, у него как раз близорукость, и вот у него такой пограничный вопрос, то ли это глаукома, то ли это близорукость, и мы будем с этим разбираться. А второй молодой человек еще моложе, он до 30 лет. По-моему, ему было где-то 21 год. Очень молодой парень. И человек, он пришел, у него уже есть серьезная потеря бокового зрения, вплоть до того, что на одном глазу туннельное зрение. И вот он как раз является таким ярким примером того, что глаукома не есть болезнь взрослого возраста. Глаукома может быть врожденной, глаукома может быть, как это, я пытаюсь перевести с английского, да, на русский, juvenile, то есть это ювенильное, так, такое слово есть в русском языке, да, Миш? То есть глаукома, которая возникает у подростков и у молодых людей. Поэтому вот эти два случая, они в очередной раз говорят, насколько важно проверять свое здоровье, включая глаза, даже тогда, когда ничего не беспокоит. И вот, кстати, опять возвращаясь к офису, было у меня несколько ситуаций, когда я так жестко разговаривала со своими пациентами, у которых уже стоит диагноз глаукомы, и возникает вопрос, как часто следует наблюдаться людям, у которых этот диагноз уже стоит. Допустим, вот мы все время говорим с Мишей, что надо проверяться, чтобы вовремя выявлять проблемы. А вот если проблема уже есть, у человека стоит диагноз глаукома, как часто нужно наблюдаться? Я понимаю, что есть очень много разных занятий в жизни, более интересных, чем ходить в офис к доктору. Но вот в тех случаях, когда стоит диагноз глаукома, я бы вот очень рекомендовала людям проверять свои глаза хотя бы раз в 3 месяца, по той простой причине, что даже если ваше внутриглазное давление отконтролировано, допустим, у вас глаукома при повышенном внутриглазном давлении, вам снизили это давление, и оно у вас вроде бы в порядке. Бывают ситуации, когда болезнь прогрессирует, несмотря на то, что цифры давления хорошие. Бывают ситуации, когда давление начинает подниматься, и проблема, несмотря на то, что человек закапливает капли, принимает лекарства, и проблема заключается в том, что человек не почувствует даже тогда, когда у него давление начинает подниматься. Поэтому прием и осмотр у доктора не только для измерения внутриглазного давления, потому что цифры – это цифры, а в основном для того, чтобы проверить, сделать тесты, посмотреть состояние зрительного нерва, посмотреть, нет ли, не прогрессирует ли потеря бокового зрения. Это все нужно делать. И моя жесткая позиция по этому вопросу, что вот если человек становится моим пациентом, я требую от моих пациентов, чтобы они приходили ко мне раз в 3 месяца, чтобы мы это все проверяли. Потому что вот если даже говорить про давление глазное, вот, ну, человек приходит, мы меряем давление, оно прекрасное, да? Но мы меряем давление один раз в офисе. В течение дня оно у человека может меняться, оно меняется у людей в течение дня. И поэтому вот и болезнь может прогрессировать, потому что человек пришел, ушел спокойный, доволен, там у него давление прекрасное. Он был у меня, скажем, в 2 часа дня, а в 5 утра оно могло у него подскочить, и мы об этом не знаем. Поэтому те тесты, которые мы в офисе делаем, только они могут нам подсказать, прогрессирует болезнь или нет.
1: Замечательно, спасибо. Дорогие друзья, прозвучали две замечательные истории. Поучительная история, первая. И второе, как раз я хотел следом задать вопрос, но ответ прозвучал до моего вопроса. То есть, а какое же решение? Решение – это прийти к доктору и проверить глаза. На сегодняшний день, слава богу, есть в офисе такая такие аппараты, такая аппаратура. И главное, хватает опыта у доктора для того, чтобы найти начало проблемы еще на самом-самом-самом зарождающемся этапе. То есть тогда, когда еще вообще никаким образом не нарушено состояние глазного нерва, и ваши глаза, и ваше поле зрения пока еще не пострадало. Доктор, на каком самом раннем уровне развития болезни вы можете обнаружить это? Потому что это невероятно важно. Поймать болезнь, когда у человека уже полглаза не видит, или он не видит половину мира, вот, только часть этого мира видит, это уже как бы немножко поздновато. Хорошо даже и в таком случае, вот, до момента полной потери зрения. Но все-таки послушайте, сегодня можно это сделать. Сегодня можно на самой ранней стадии. Доктор, какая самая ранняя стадия, на которой можно обнаружить данную проблему?
0: Ну, зародышевая, я ее называю зародышевая стадия. Когда действительно у нас очень умные машины, которые, не разрезая глаза, не делая гистологических срезов, мы можем знать состояние здоровья волокон зрительного нерва. Это просто какая-то фантастическая технология, какие у нас есть. И мой офис... Не исключительно, это широко распространенные технологии, в общем-то, они доступны всем докторам глазным. И вот эти машины помогают на самых-самых... И та ситуация, когда мы ловим и диагностируем болезнь на таких зародышевых стадиях, из моего опыта, она, как правило, у этих людей, как правило, болезнь не прогрессирует, и человек не теряет зрение. У меня есть очень много пациентов, которых мы лечим по поводу глаукомы, но которые при этом не потеряли зрение, я надеюсь, не потеряют. Вот. Поэтому, да, возможности такие есть. Это все, знаете, как спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Каждый человек должен позаботиться о себе и вовремя проверяться. И если он будет это делать это правильно, то возможность вовремя поставить диагноз и предотвратить потерю зрения существует реально.
1: Ну, есть та категория, значит, пациентов, в кавычках пока, условных пациентов, которые сами не могут о себе заботиться, это дети. Это, как правило, в большинстве случаев иногда пожилые люди. То есть, когда они говорят, ладно, в следующий раз, ладно. Поэтому, если сейчас у радиоприемника находится член семьи, скажем так, среднего возраста, у которого есть и дети, и родители взрослые уже или пожилые, значит, это ваша ответственность, чтобы следить за тем, чтобы и дети, и родители прошли проверку раз в полгода, если все нормально, чтобы вам сказали, что все нормально. И это не требует ни долгого времени, ни каких-то колоссальных очередей нет. В офисе доктора Панкова работают достаточно четко. Вы позвонили по телефону 718-645-2201, 718-645-2201. Выбрали Манхэттен или же Бруклин. Вам подскажут, какое время, или вы скажете, когда вам удобно. Все, вы придете, вас проверят, и вы гуляете еще на полгода, если все в порядке и никаких проблем нет. Если же доктор посмотрел и сказал, приходите через 3 месяца, приходите, друзья. Это очень жуткая история, когда человек перестает видеть. Это очень плохо. У меня появился звонок, доктор. Я сейчас возьму звонок в эфир. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос к доктору. Вот люди очень много сейчас проводят время на компьютере. И вот я заметила, вот мои дети особенно тоже много проводят на компьютере, и скрин очень яркий. Я вот им говорю, надо немножко brightness уменьшить. Они говорят, ничего не будет. Вот мой вопрос, влияет ли сильная яркость на глаза, и на что она может повлиять, на сетчатку или на sharpness? И вообще, как убедить этих молодых людей, что too bright not good?
0: Мне нравится это дело. Как убедить этих?
1: Этих наших, они у нас у всех такие, да, доктор?
2: Ну да, потому что мы переживаем. The screen is too bright.
1: Конечно, спасибо конечно. За вопрос, я спасибо, вас... доктор, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо большое за звонок. Но мне вспомнился этот чудный анекдот одесский, да, когда человек снимает квартиру, и квартироздатель говорит, все, пожалуйста, только без детей. И через некоторое время квартироздатель приходит на квартиру, а там большая группа детей бегает по всей квартире. Она говорит человеку, квартиросъемщику, как же, мы же договаривались, что без детей. Он говорит, это что, дети? Это же сволочи, да? Поэтому этих. Но на самом деле, смотрите, вот работа с компьютерами, работа с телефонами, безусловно, само по себе на остроту зрения, на здоровье глаз не влияет. Яркие экраны – это скорее предпочтение людей. Например, вот в нашей семье я тоже там, я люблю читать книжки в электронной форме, и мой муж все время мне говорит, что у меня очень яркий экран, а мне так вот удобно. Однако есть специальные экраны, которые вы можете… Мне кажется, практически сейчас все современные мониторы, они уже выходят с такой защитой, которая немножечко защищает от лучей экрана наши глаза. Но вот это вот, скажем так, миф о том, что телефоны и компьютеры там портят зрение, это миф. И острота зрения от этого не портится, от этого просто устают глаза. А с детьми что делать, это скорее вопрос к психологу. Я сама не знаю, что со своими делать, поэтому тут посоветовать никому ничего не могу. Ограничивать их бесполезно, потому как вы только будете терять свое здоровье, свои нервы. Но если вас немножечко успокоит мое заверение в том, что непосредственная работа с компьютерами или с телефонами, или с любыми экранами, которые у нас вокруг окружают, оно на здоровье глаза не влияет. Надо, безусловно, пользоваться защитными экранами. Есть очки, защищающие от излучения от экранов тоже. Это все нужно имплементировать. Но заставить детей отойти от компьютера... Если вы научитесь, посоветуйте и нам с Мишей. Да, Миша?
1: Это правда. Ну, я бы хотел все-таки какой-то советик дать. Я давно-давно не рекомендовал эту возможность. Есть такой человек, зовут его Ашер Кушнер. Он раввин. Очень известный раввин. Да. Человек, который написал много очень интересных книг, он выступает с лекциями. У него есть одно из направлений, это как воспитывать детей. И у него есть по поводу счастливой жизни, несчастливой жизни, по поводу иудаизма, по поводу откуда взялись динозавры и тетя Сара, откуда взялся мир. Очень много интересного. Если вы для себя откроете лекцию Ашера Кушнера, найти очень просто. Заходите в Google, пишите «Ашер Кушнер видео» или «Ашер Кушнер слушайте». Можно даже тему написать про праздники или еще про что-то. Вот. Но я вам рекомендую, послушайте. Я познакомился с ним в 2013 году вот в виде этих лекций, а где-то, наверное, году в 2017-2018 мне удалось с ним лично познакомиться и даже книгу от него получить в подарок, подписанную им лично. Вот. Но, еще раз говорю, я очень-очень сожалел о том, что когда мои детки были маленькие, я не слышал эту лекцию. Может быть, многие вещи я, как отец, понимал бы по-другому, потому что для того, чтобы говорить с детьми, надо самому понимать, что ты хочешь сказать. Говорил Исраэль Кляйн, мой близкий друг, он говорил, дай Бог мне научиться держать мой рот закрытым, пока я точно не пойму, что именно я хочу сказать. Это абсолютно гениально. Друзья мои дорогие, берите ручки в руки, сейчас будет реклама, а я вижу, что у меня зажглись линии с вопросами. Подождите немножко, я возьму все ваши звонки. У нас реклама и новости на Дэвидзон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвидзон Радио.
3: Новости на
4: Дэвидзон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Чикаго реку на один день заполнили 90 тысяч желтых резиновых уточек. Их одновременно сбросили с моста в рамках ежегодного благотворительного заплыва. Каждая уточка имеет номер, а владельцы трех самых быстрых получили призы. Интернет-пользователи активно обсуждают грандиозный провал вирусной теории заговора. На днях соцсети уверяли, что 12 августа на Земле якобы на 7 секунд отключится гравитация из-за секретных испытаний. Люди шутят, что честно подпрыгивали в назначенное время, но Исаак Ньютон победил, и интернет захлестнула волна ироничных мемов. штате Арканзас игрок школьной команды по американскому футболу пришел на тренировку, надел свой защитный шлем и только на поле заметил, что внутри уже кто-то комфортно обустроился. Прямо под подкладкой сидела ядовитая змея. К счастью, спортсмен успел вовремя снять шлем, а вызванная служба контроля за животными аккуратно извлекла неназванного фаната.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. «Дэвидсон Радио».
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Вы на волне 627, слушаете «Дэвидсон Радио». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня программу веду вместе с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Напомню, что Ирина возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес Института глаукомы в Нью-Йорке в Бруклине. 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене. 330 Вест 58 Стрит, Рум 6. Позвоните по телефону. Телефон для записи на прием один для двух офисов. 718-645-2201. И у меня есть звоночки. Кто ждал нас, пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
13: Добрый день. Я просто хотел дать один такой небольшой совет людям, которые читают с компьютеров. Я лично для себя обнаружил, что гораздо легче читать, гораздо меньше глаза устают читать в негативе, так сказать. То есть на темном фоне, черном или там очень темном, белые буквы или там светлые буквы.
0: Глазу станет гораздо. Есть такая опция, но я иногда, вот это скорее мне совет, прибегаю к этой опции, когда я читаю ночью, чтобы не раздражать человека, который рядом со мной. Но это опять же, это хорошая опция, и я с вами абсолютно согласна, это очень хороший совет, и да, спасибо.
13: Да, всего доброго.
1: А если у вас... Да, какой-то вопрос, возможно?
13: Нет, вопроса как нет, ваши... спасибо большое.
1: Хорошо, спасибо. Будьте здоровы, это главное. Это для нас самое большое спасибо. Напомню, дорогие друзья, что в офисе у доктора Панковой уважают такую тему, которая называется «Второе мнение». Никто никогда не против. Если вы хотите прийти и перепроверить, для того, чтобы самостоятельно разобраться или убедиться в принятом вами решении, делать операцию, удалять катаракту, не удалять катаракту, какой ставить хрусталик, такой или другой, идти, значит, на какие-то процедуры, какие капли подходят, не подходят, вы всегда можете обратиться в офис и как бы переспросить, добиться от доктора понимания того, что вы хотите узнать. Продолжаем. Напомню, номер телефона прямого эфира 718-303-9090, 303-9090, и вы сегодня можете дозвониться и задать офтальмологический вопрос доктору-офтальмологу. Хорошо, мы продолжаем тему. Мы начали сегодня очень интересно с темы глаукомы. Это профилирующая тема, по сути, и наших программ, доктор, и вашей специализации. И я бы хотел еще раз узнать о том, что, значит, почему глаукома приводит к слепоте. То есть многие думают, что это болезнь, которую можно вылечить, потом опять заболеть, потом опять вылечить, ну, как грипп типа. Знаете, поэтому, возможно, не столь серьезное отношение. А это не как грипп, это как ампутация. То есть это уже обратно не вырастает. Вот, пожалуйста,
0: очень
1: несколько.
0: Да. Угу. Очень интересное сравнение, на самом деле, с ампутацией. Это, наверное, я впервые слышу такое сравнение, но оно, наверное, имеет право существовать, потому что действительно очень часто, когда уже болезнь далеко зашла, и человек чувствует, что случилось, миллион вопросов, а если сделать операцию? Потому что человек думает, что если операция – это такое какое-то волшебство, которое может произойти, и зрение может восстановиться. К сожалению, это не так, и действительно, если зрение из-за глаукомы потеряно, а теряется оно, отвечая на Мишин вопрос, скажу, что из-за этой болезни умирает зрительный нерв. Сначала умирают клетки, которые его формируют, а потом умирают, разумеется, и сам нерв. И если нерв умирает, то сообщение между глазом и мозгом теряется, и человек слепнет, и, безусловно, ведутся очень активные работы, изыскания на тему, как восстанавливать зрительный нерв. И они что-то нам обещают, но на данный момент, на сегодняшний день, восстановить зрительный нерв возможности нет. И, следовательно, если зрение потеряно, оно потеряно навсегда. И ни одна операция его не восстановит.
1: Я беру звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Добрый день. Извините, что я перебиваю эту тему, которая сейчас присутствует. У меня такой вопрос. Вернее, два вопроса. Первый вопрос. Почему-то на одном из глаз возникло какое-то черное что-то. То есть я не вижу вот одним глазом ничего, что-то черное. Я вижу, что вокруг что-то еще есть, а вот середина...
0: Как давно это у вас случилось?
14: Это где-то месяца 3-4, наверное.
0: Вам срочно надо идти к доктору-специалисту по сетчатке. Я не ставлю вам диагноз, но я вам очень
14: рекомендую
0: это сделать как можно быстрее.
14: Если к вам прийти человек, у которого нет, вот это был второй вопрос, у которого нет медицинской страховки, вот какие-то есть специальные программы под это?
0: Нет, специальных программ не существует в этой стране. Цены за визит я вам не скажу, и это неправильно говорить. Но если вас интересует, вы можете позвонить в офис, вам скажут расценки, но я вам... Подождите, пожалуйста. С вашей жалобой, то, что я слышу, я сейчас ее немножко озвучу, чтобы людям другим было понятно, но с вашей жалобой я бы не приглашала вас к себе в офис. Вы можете позвонить, вам девочки посоветуют специалиста по сетчатке, к кому я бы вам посоветовала пойти, потому что то, что вы мне сейчас описали... очень похоже, и я вас очень прошу, я не ставлю вам диагноз, я 5 раз это...
14: Я понял, да.
0: Значит, скажем так, вот гипотетически, есть человек, у которого возникает жалоба, что вот у него в центре зрения появилось темное пятно, вокруг этого темного пятна он видит, а вот в центре где-то темное пятно он не видит. Эта жалоба может быть симптомом такой проблемы, как дырочка в центре сетчатки. Центр сетчатки – это макула называется, да, на латинском языке и на английском. Это то место в глазу, которая отвечает за наше самое острое зрение. Если в этом месте образуется дырочка, у человека есть 6 месяцев, чтобы его прооперировали и попробовали восстановить эту ситуацию, вот поправить. Вот да, поэтому я вас спросила, как давно это произошло, и поэтому я вам говорю, как можно быстрее, не ко мне, я этим не занимаюсь. Вы можете позвонить в офис, вам дадут координаты доктора, к кому подойти. Ну, сделайте это, пожалуйста, как можно быстрее, потому что если эта дырочка в центре сетчатки, у вас есть буквально 3 месяца остается, да?
14: Я понял. Чтобы что-то сделать. Спасибо большое, доктор. Спасибо за вмешание, вам хорошего уикенда, шаббат шалом. Большое спасибо.
1: Шаббат шалом. Шалом. Спасибо.
0: У нас ашкеназия это говорят так, гуд шаббас.
1: Гуд шаббас, гуд шаббас. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
15: Здравствуйте. У меня... глаукома и катаракта, глаукома мне нашли еще у бабушки, когда она была слепая. У меня выписывают вот такие капли, дорсоламид, гидрохлорид, энтимолон, малит, оштамалик, салют.
0: Ваш вопрос, пожалуйста.
15: Как вы относитесь к этим каплям?
0: Как можно относиться к лекарству? Вот есть... разные группы лекарств. Давайте, вот, может быть, это, в принципе, очень даже неплохой вопрос. Давайте я немножечко вам расскажу, как бы, историю лечения, как развивалась история лечения глаукомы. Дело в том, что многие-многие годы глаукома известна как болезнь тысячелетия. И многие-многие годы было только одно лекарство, которое хоть каким-то образом могло снижать внутриглазное давление и тем самым пытаться сохранить зрение у людей. Это лекарство называется пилокарпин. Много лет оно было единственным. Потом появилась группа лекарств, это бета-блокаторы. Вот одно из лекарств, которые вы тут упомянули, тимолол, относится к этой группе. Это вторая группа лекарств, которая, в общем-то, на тот момент считалась таким прорывным лекарством, которое снижало давление. И многие годы вот был пилокарпин и был вот бета-блокаторы. Потом появились блокаторы карбоангидразы. Немножко сложно, английский, русский. И они тоже сокращают производство жидкости внутриглазной, тоже снижают давление. Это было третье поколение. Потом появилось четвертое и последнее поколение из лекарств. Это простагландины. К ним относятся такие лекарства, как латанопрост, вайзулт, люмиган, траватан. Их сейчас на самом деле большое количество, слава богу. И эта последняя группа лекарств, эти лекарства являются наиболее эффективными. И когда появилось вот такое количество разных лекарств, было произведено большее количество исследований, как что работает из этих лекарств, выяснилось, что такие лекарства, как бета-блокаторы, такие вот, как вот Тимолол вы сказали, они наименее эффективны из этой группы. Такие лекарства, как пилокарпин, который я упомянула, потому что первое лекарство было, мы используем пилокарпин сейчас в самую последнюю очередь, когда уже больше ничего не работает. Почему? Потому что он не настолько эффективен и очень неудобен для приема. Его надо закапывать 4 раза в день. Плюс у него большое количество побочных эффектов. Так же, как большое количество побочных эффектов имеют бета-блокаторы. Причем вот эта маленькая капля, которую человек закапывает в глаза, она может приводить к замедлению сердцебиения, может приводить к депрессии, к импотенции у мужчин. И так как у нас, слава богу, есть более эффективные лекарства, вот к этой группе, к этим двум лекарствам мы относимся с осторожностью. Помимо этого, у нас появилось лазерное лечение, которое я очень люблю, которое, я считаю, должно быть использовано как первое, ну, как первая линейка лечения, когда мы ставим диагноз глаукома. Поэтому я ни в коем случае не буду обсуждать ваши лекарства и вашу ситуацию, потому как я не ваш лечащий врач. И ваш доктор, который назначал вам эти капли, имела какую-то логику под этим. Поэтому если у вас возникают вопросы по поводу этих лекарств, что вы принимаете, их правильнее задать в офисе вашему доктору.
15: это, знаете, я отношусь к военкомат, это военкомат госпиталь, и там специализируется.
0: Это все прекрасно, Миш. Это все прекрасно. Да. Корнелл – это замечательное учебное и лечебное учреждение с очень высокой репутацией. И я уверена, что доктор, которого вы там посещаете, высоко квалифицирован. И поэтому, раз вам назначили такое лечение, вам надо ему следовать. И если у вас, опять же, возникают вопросы, вы всегда можете задать эти вопросы на приеме вашему доктору в Корнелле.
1: Спасибо. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Я хотела у доктора спросить, что за капли CQA? CQA. Это от сухости глаз, да?
0: Я не совсем поняла название, извините.
16: А можно я вам проспелю?
1: Давайте, проспыльте.
0: Сиква. Я поняла. Да. Это произносится сиква. Да, это
16: спасибо.
0: Капли. Да, я поняла. Эти капли — это одна из разновидностей противовоспалительных капель, которые используются для лечения сухости глаза. Одни относятся к той же категории, что и ристезис. Ристезис — это, опять же, первые капли из этой группы, которые были придуманы, и поэтому они давно используются, и многие люди ими пользовались и пользуются, и они более известны. Сиква – это одна из это лекарство одно из разновидностей лекарств, принадлежащих той же группе, что и ристезис.
16: А вот побочные бывают от этих каплей, побочные?
0: От любых лекарств бывают побочные. Нету лекарства без побочных эффектов. Нету. Любые лекарства. Вы можете всегда почитать аннотацию на эти капли насчет побочных эффектов.
1: Спасибо, доктор. У нас следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
17: Алло.
1: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
17: Да, добрый день. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. А если такое уж случилось, просто родственница обратилась, вернется ли зрение вот процедуру, если начать после этого?
0: Я после, не совсем поняла.
1: После
0: то есть,
1: чего?
0: Кто-то потерял зрение из-за глаукомы? Или по какой причине зрение было потеряно?
17: А у человека высокое давление, просто утром проснулся, один глаз не видит. Я точно подробностей не знаю, я просто хочу узнать, вернется ли зрение. Причина — высокое давление или внутриглазное.
0: Значит, смотрите, вот давайте, извините, я перебью, я просто постараюсь по возможности ответить на вот такой вот очень неточный вопрос. Вот человек утром просыпается, и у него потеряно зрение. Что может быть этому причиной? Миша, у нас есть время, потому что большой ответ.
1: Да, пожалуйста, да.
0: Да. Значит, смотрите, что может быть причиной того, что человек утром проснулся и один глаз, скажем, не видит, да? Он вдруг заметил, что один глаз не видит. Может быть высокое давление причиной того, что это произошло? Может быть. Может быть, что в глазу случился строк, инсульт? Может быть. Что такое строк, инсульт? Это закупорка какого-то сосуда, вены или артерии.
1: Сосуда.
0: Да. Может ли это быть причиной? Это, вот, кстати, к сожалению, у меня был очень тяжелый случай в офисе, про который я не рассказала сегодня. Может быть, в связи с этим вопросом следует рассказать, когда позвонил человек в офис с жалобой «красный глаз, могу ли я его посмотреть?» Человек, пациент приходит на прием, у нас была возможность принять этого пациента, и меряем давление. У человека давление 46 в этом глазу и узкая передняя камера глаза. В одном глазу. Второй глаз выглядит вполне неплохо. Мы делаем, у нас есть возможность сделать сонограмму. Сонограмма подтверждает диагноз — узкая передняя камера глаза. Я делаю лазер, чтобы предотвратить приступ, чтобы снять давление. Добавляю капли, чтобы снять давление. Человек приходит на следующий день, мы меряем давление, оно снижается, но не сильно. И передняя камера, которая должна была после лазера немножко углубиться, не углубляется. Но у нас появляется возможность, мы убрали опасность приступа, и появляется возможность закапать капли, чтобы расширить зрачок и посмотреть, что внутри глаза происходит. Я не буду вам дальше рассказывать эту историю, но диагноз был поставлен следующий. У человека метастазы в глаз. То есть у человека идет серьезное... Человек болен раком, и метастаз случился в глазу. То есть вот еще от чего можно утром проснуться и увидеть, что один глаз не видит. И это вот все, что я вам сейчас рассказала, просто в очередной раз, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда вы вдруг нечаянно заметили, что зрение уже потеряно, и на вопрос, можно ли восстановить зрение, если оно потеряно из-за приступа глаукомы, навряд ли. Можно ли восстановить зрение, если произошла закупорка сосуда? Навряд ли. Можно ли восстановить зрение, когда в глазу случился метастаз? Навряд ли. Тут надо думать, как спасти жизнь. Да? Чтобы избежать вот этих ситуаций, нужно вовремя о себе заботиться и посещать докторов разных специальностей. Терапевтов, глазных, гинекологов, урологов, гастроэнтерологов. Потому что всегда легче предупредить проблему, чем потом думать, как ее поправить, когда в большинстве случаев ее поправить уже нельзя.
1: Спасибо, доктор. Спасибо. Это очень-очень поучительные истории. Я бы хотел буквально три слова добавить, потому что у нас бывают звонки в эфир, когда человек говорит, вот у меня что-то случилось, что мне делать, сколько времени прошло, а прошел уже месяц или прошел уже два месяца. Господи, да, если что-то похожее случается, надо бегом бежать к доктору, пусть лучше ничего там не будет. Пусть лучше это будет ложный побег к доктору, но все-таки он может спасти, в некоторых случаях он может оказаться спасительным. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
18: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. После укола ботокса нейропатолог делал, получилось так, что веко опустилось, бровь поднялась, и, в общем, такой неприглядный вид. Скажите, можно ли что-то предпринять у глазного врача?
0: Ну, это надо просто подождать, пока эффект ботокса закончится.
1: Подождать,
0: ну, ничего,
1: да.
0: По-другому ничего, ну, тут ничего не сделаешь по-другому. У вас парализовались мышцы, которые двигают веко. Так это бывает, это побочный эффект. Я так понимаю, вам же, если этот укол делал невропатолог, значит, у вас, наверное, какие-то мигреневые головные боли или что-то было, какое-то медицинское показание. Следовательно, ну, побочные, вот опять же, про побочные эффекты. Такое бывает. Надо подождать, пока действие этого лекарства пройдет.
1: Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
19: Миша, у меня вопросов не было, теперь вопрос возник к доктору. Значит, я вам звонил чуть раньше, ранее. Ага. Значит, у меня глаукома, и доктор мой, значит, он говорит все время, что очень mild, но тем не менее, значит, он меряет это глазное давление регулярно, каждые 3 месяца я хожу. Значит, он мне прописал сначала, это были одни капли, вот она просто. Потом, значит, поскольку давление не очень снижалось, он мне прописал еще одни капли. То есть сейчас я капаю два вида капель. Одни капли.
0: А какие вторые капли?
19: Вторые капли бринзоламид.
0: Окей.
19: Бринзоламид, может быть.
0: Да, я поняла вас, да. Все, вы правильно все сказали, да.
19: Что?
0: Вы все правильно назвали лекарство, ваш вопрос.
19: Вопрос такой, что, значит, не знаю, так как вы сказали, что лучше делать лазером лечение и не капать вообще, или, я не знаю, продолжать эти капли, или что сказать?
0: Вот. Продолжать. Значит, на самом деле вопрос очень хороший, и вы даете мне возможность немножечко рассказать про этот лазер, который я очень люблю. Дело в том, что этот лазер, он во многих случаях освобождает людей от необходимости закапывать капли. Его предпочтительно делать в первую очередь до того, как человек начал какие-то капли капать. Почему? Потому что его единственный недостаток заключается в том, что он работает не у всех. Он срабатывает где-то в 85% случаев, и он работает лучше у тех людей, которые раньше капли не капали. Если вы уже капли закапываете, и эта комбинация, вот ваша комбинация капель, мне очень понятна, и это наиболее эффективная, правильная, на мой взгляд, мое мнение, комбинация. И я бы, наверное, назначала человеку похожие капли, если бы, допустим, одних капель оказывается недостаточно. Вот. А прекращать их капать ни в коем случае нельзя. Задать доктору вопрос, можно ли попробовать лазер, он называется SLT, Selective Laser Trabeculoplasty. Можно ли вам попробовать этот лазер в вашем случае и почему доктор вам раньше не предложил? Вы можете задать этот вопрос, доктор, а что вы мне раньше не предложили такой лазер? А что и как? А что вы думаете по поводу этого? Я вам скажу, почему мне этот лазер нравится очень. Я могу себя отнести к пионерам этих технологий, потому что я стала использовать это, эту методику лечения как первичное лечение у моих пациентов с момента изобретения и с момента имплементации этого лазера, потому как я просто рассудила, что всегда капли — это капли, всегда надо, чтобы человек помнил их за капли, всегда есть побочные эффекты, всегда есть стоимость этих капель. Лазер не имеет побочных эффектов, он ничего внутри глаза не меняет, не разрушает и никаким образом не влияет на остроту зрения. Почему не пробовать делать эту процедуру людям сразу, когда мы их диагностируем глаукомой? И я это делаю.
1: Доктор, 10 секунд осталось.
0: Окей. Более 20 лет мой богатый опыт с хорошими результатами этого лазера. Поэтому я его очень люблю, и я рекомендую нашим радиослушателям, если у вас уже стоит диагноз глаукомы, спрашивать доктора, можно ли вам делать этот лазер, чтобы избавиться от капель. И если только ставится диагноз, просить, чтобы вам делали этот лазер в первую очередь. И потом, если он не сработает, вы всегда успеете закапывать капли.
19: Спасибо большое.
1: Спасибо и вам, спасибо всем радиослушателям, спасибо вам, доктор. В эфире был Михаил Братславский, программа «Здравствуйте, доктор». Услышимся, дорогие друзья, в воскресенье. Оставайтесь в нашей волне, будьте здоровы и пока-пока. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира.
0: Спасибо.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня IT-сектор переваривает последствия серии резонансных вердиктов регуляторов в США и Европе. Корпорации сталкиваются с рекордно высокими издержками на соблюдение новых правил в сфере безопасности данных и искусственного интеллекта. После решения калифорнийского суда, обязавшего Мета выплатить полумиллиардный штраф в Фонд защиты ментального здоровья подростков, компании по всему миру начали экстренную переработку алгоритмов. До конца месяца соцсети обязаны внедрить сквозную систему верификации возраста. Эксперты рынка оценивают прямые потери гигантов соцсетей от ограничения рекламного таргетинга на несовершеннолетних в 3 миллиарда долларов до конца года. Федеральная комиссия по связи FCC отменила историческое правило 39% лимита охвата аудитории. Это решение уже сегодня спровоцировало волну переговоров о слиянии между региональными телесетями и кабельными операторами. Инвесторы рассчитывают на масштабную консолидацию медиарынка США, хотя антимонопольные органы Европы заявляют о намерениях тщательно проверять подобные сделки. Аналитики констатируют, эпоха бесконтрольного роста цифровых гигантов окончательно завершена. Капитал начинает перетекать из сегмента социальных платформ в сторону производителей оборудования и разработчиков промышленного искусственного интеллекта. На западе США сохраняется пятая степень готовности из-за природных пожаров. Тем временем в Европе пожары продолжаются, экстренные службы ликвидируют последствия аномальной засухи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Сегодня в «Пульсе дня» на канале RTN «Гардиан» рассказала о попытках самоубийства моряков на авианосце «Линкольн» из-за тяжелых условий на борту. Украина передала США новые предложения по мирному процессу. На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам в соцсети True Social. Банана Пудинг Вик, неделя банановых пудингов, учрежденная кондитерской Magnolia Bakery, завершается в воскресенье.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: That has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
12: Знаешь, какой он красавчик.
13: Выглядит как огурчик.
14: Я давно его знаю, он очень способен.
15: Он очень хороший человек.
11: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
16: Операцию я беру на себя.
11: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
17: Итоги недели.
18: Итоги недели.
19: Вчера была среда, вчера был четверг.
17: Мировые новости.
18: Происходящее в стране.
17: События города.
18: Самое главное.
17: В программе Алексея Наксона.
18: Итоги недели.
17: Итоги недели.
20: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. В эту среду ночью перестало биться сердце Александра Гранта, которое знали и любили все, кто говорит по-русски в Америке. Давайте вначале немного помолчим в память о нем. Ну а теперь приступим к нашей программе. Итак, у нас сегодня, как и обычно, две темы. Первое. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан официально заключили Мекканское соглашение о совместной обороне, создав мощный военно-политический альянс. Это тема нашего первого часа. Второй час. Президент Соединенных Штатов подписал указ, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, то бишь свинки. Вот об этом мы с вами и поговорим в нашем втором часе.
17: Итоги недели.

Трехстороннее соглашение о совместной обороне 7 августа подписали в Мекке. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман аль-Сауд, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Оно предусматривает, что любое вооруженное нападение на одну из трех стран является нападением на всех. Документ носит исключительно оборонительный характер, а не направлен против какой-либо страны, сообщила Reuters с ссылкой на турецкие дипломатические источники. Соглашение открыто для любой страны региона, цитирую, готовое защищать основополагающие принципы, решать разногласия мирно, через сотрудничество, проявляя взаимное уважение, заявил 9 августа министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Мекканское соглашение Пакистана, Саудовской Аравии и Турции о совместной обороне формирует новую систему безопасности на Ближнем Востоке. Так заполняется вакуум, который мы оставляем, допустив дестабилизацию в регионе. Вот об этом у нас первый час, а в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего на 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым, к сожалению, страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100-718-615-4100. Ну и еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все в этом убеждаемся постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает 7 дней недели, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 авеню в Бруклине, угол из 18-й стрит, 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Участники пакта ставят перед собой задачу восстановить региональный баланс и заполнить тот вакуум, который оставляют Соединенные Штаты, оказавшись не в состоянии обеспечить безопасность в регионе, говорит Стивен Кук, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, специализирующийся на политике арабских стран и Турции, а также на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Он говорит, что американские базы в Персидском заливе уже понесли значительный ущерб в результате ракетных ударов и атак беспилотников со стороны Ирана. Уязвимость этих объектов побудила нашу администрацию рассмотреть возможность переноса операций дальше на Запад, вместо того, чтобы вкладывать миллиарды долларов в полную перегруппировку сил непосредственно близости от территории противника. Эту идею также поддерживают некоторые бывшие должностные лица, в частности, экс-командующий Центральным командованием генерал Кеннет Маккензи-младший. В меморандуме о взаимопонимании, подписанном Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в июне, также затрагивался именно этот вопрос. Документ содержит положение, согласно которому Соединенные Штаты, цитирую, обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательной сделки. По мнению Кука, это создает объективную необходимость в создании военного союза стран региона. Новый блок призван помочь суннитскому миру обрести субъективность. До сих пор у суннитских государств не было общей позиции, и они выступали объектами геополитики крупных держав региона, самых влиятельных Израиля и Ирана. Трехстороннее соглашение – это попытка создать дополнительный региональный контур безопасности после разочарования прежней системе, основанной на американских гарантиях. И вот в этом-то все и дело. В течение довольно длительного времени, во всяком случае с начала 90-х годов, когда Саудовская Аравия пригласила Соединенные Штаты, тогда еще Соединенные Штаты президента Джорджа Буша-старшего, для того, чтобы защитить Саудовскую Аравию от возможного вторжения войск Саддама Хусейна, потому что тогда, конечно же, армия Саддама Хусейна выглядела доминирующей в этом регионе, и особенно после того, что он так легко и просто занял Кувейт, который граничит как раз с Саудовской Аравией. И с тех пор наши вооруженные силы размещены в этом регионе, постепенно прибавляя к тем базам, которые вначале были созданы в Кувейте, а затем были созданы в Саудовской Аравии, и базы, которые создавались уже и в других частях Персидского залива, в частности, в Бахрейне расположена главная база нашего 5-го флота. Есть наши базы в других странах, в частности, в Иордании. И вот эта такая цепь американских баз, которые были созданы в 90-е годы в регионе, они создавали, теперь мы с вами иллюзию защиты от возможного удара со стороны Ирана, потому что суннитские государства Персидского залива уже тогда понимали, что их основной противник является Ирак, а отнюдь не Израиль. И поэтому Соединенные Штаты пришли в этот регион вначале по просьбе этих государств, ну а затем мы там оставались, потому что, учитывая то, что 20% всей мировой нефти добывается в этом регионе и вывозится из Персидского залива через Ормузский пролив, мы понимали, что это имеет очень важное стратегическое, экономическое значение. И наши базы, наши вооруженные силы, которые рассортированы в этих базах, они в течение долгого времени выполняли роль гаранта безопасности в этом регионе, естественно, гаранта безопасности и этих стран, которые нас пригласили. И до этой войны, которая была начата по инициативе Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля этого года, эта ситуация оставалась. И поэтому, в общем-то, все эти государства, суннитские государства, они считали, что им можно не развивать

0: свои вооруженные силы, не закупать современное военное оборудование, ну, может, за исключением разве что Саудовской Аравии, что можно полностью полагаться на нашу защиту. И вот оказалось, что буквально в течение первых двух недель этих военных действий наши военные базы оказались не некими крепостями, которые защищали этот регион, а оказались легкими удобными мишенями для ударов со стороны Ирана. И еще нет какого-то полного анализа, почему так произошло. Я думаю, что это обязательно будет. Первые уже статьи американских, и не только американских, военных аналитиков уже опубликованы. В общем-то, это все сводится к тому, что современные системы вооружения, одним из пионеров которых был Иран, имеется в виду, конечно же, дроны различных классов и баллистические ракеты, и ракеты малой дальности, вот это как-то наш Пентагон просмотрел. Безусловно, это не проблема Дональда Трампа, это и проблема, конечно же, намного более длительная по времени. Почему наши генералы просмотрели то, что происходит на полях боя в Украине, на этот вопрос ответа пока нет. И оказалось, что те системы защиты, которые были размещены в этом регионе для того, чтобы защитить и эти базы, и наших союзников, они оказались неподходящими для комбинированных атак, когда вначале иранцы посылали рои дронов, а только потом использовали баллистические ракеты. И мы буквально в первые две недели этой войны использовали практически большую часть запасов наших «Патриотс» для того, чтобы просто сбивать эти дроны. Копеечные тихоходные летающие аппараты, и для того, чтобы их сбить, мы использовали очень дорогостоящие, современные, сложные в изготовлении и длительные в производстве ракеты «Патриот». Вот этот, вот эта невозможность, или даже невозможность, а неспособность нашей страны защитить наших союзников, она, в общем-то, и послужила причиной для создания вот этого военно-политического союза. Трехстороннее соглашение – это попытка создать дополнительный региональный контур безопасности после разочарования прежней системы, основанной на американских гарантиях. Об этом заявляет Дана Строл, директора по исследованию Вашингтонского института ближневосточной политики и бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона, курирующая вопросы региональной обороны. Задача союзников – покончить с зависимостью региона от Соединенных Штатов как безусловного гегемона в последние 35 лет и снизить деструктивное влияние американо-израильско-иранского противостояния, отмечает Карим Саджанпур, старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир, специализирующийся на внутриполитических процессах и внешней политике Ирана. По словам Стивена Кука, Саудовская Аравия стремится диверсифицировать источник своей безопасности, Турция расширить влияние в Персидском заливе и иметь рынок для своей оборонной промышленности, Пакистан укрепить позиции на Ближнем Востоке, получить дополнительные экономические и военно-технические связи с Саудовской Аравией и повысить собственный международный вес. Союзники дополняют друг друга. Саудовская Аравия обладает финансовыми ресурсами и политическим весом. Турция – крупными вооруженными силами развитой оборонной промышленности и опытом военных операций, а Пакистан – большой армией и ядерным потенциалом. Объединяя промышленный потенциал Турции и Пакистана с финансовыми возможностями Саудовской Аравии, страны планируют запустить совместные оборонные проекты, которые обеспечат снижение их зависимости от американских и европейских поставщиков оружия, говорит Дана Строл. Вторых участников пакта объединяют сходные позиции по отношению к Ирану и Израилю. Таким образом, все они так или иначе пытаются невоенными средствами сдержать Иран, в частности, склонить его к мирному разрешению войны с Соединенным Штатом и Израилем. Кроме того, все три государства в той или иной форме ведут противостояние с Израилем и отказываются подписывать аврамические соглашения. Прямой военной угрозы для Израиля новый пакт не представляет, утверждает Арон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир и бывший многолетний советник Госдепартамента по мирным переговорам на Ближнем Востоке. Так, с Пакистаном у него конфликта нет, несмотря на резкую риторику Исламабада. Саудовской Аравии Израиль стремится к нормализации, а с Турцией вступать в конфронтацию не намерен. Для этого стороны применяют режим деэскалации в Сирии. При этом пакт может служить предупреждением для Ирана, что израильским интересам не противоречит. Мол, альянс создается не против конкретных государств, как говорят дипломаты, хотя совершенно очевидно, что создается против конкретного государства Ирана, а, как говорят дипломаты, за выстраивание новой региональной системы безопасности стороны заинтересованы в том, чтобы использовать военный потенциал альянса против кого-либо на Ближнем Востоке, в том числе будь то Иран или Израиль. Саудовская Аравия по-прежнему не отказывается от долгосрочной стратегии нормализации отношений с Израилем, а Турция и Пакистан категорически не заинтересованы в коллапсе иранского государства. Это пакт не агрессии, а сдерживания, поясняет Карим Саджадпур. Появление коллективной силы призвано побудить другие ближневосточные государства корректировать их внешнюю политику с учетом представления нового тронственного союза о том, что есть хорошо. Предполагается, что это будет способствовать стабилизации и снижению напряженности в регионе. Он предполагает не переоценивать включенные в пункт формулу нападения на одного, нападения на всех, по примеру, статьи 5 договора НАТО. По его словам, пока что отсутствует главное, что делает НАТО военным союзом. Десятилетиями выстроенная система совместного планирования, командования, инфраструктуры и заранее определенных процедур применения силы. Эти механизмы участникам соглашения еще предстоит создавать, отмечает востоковед. Он подчеркивает, что у трех стран разные представления об угрозах. Для Пакистана центральной стратегической проблемой остается Индия, тогда как Саудовская Аравия, прежде всего, обзабочена безопасностью Персидского залива, своей нефтяной инфраструктуры, Красного моря и угрозами со стороны Ирана и его марионетки Йемена, точнее, хуситов. У Турции же гораздо более сложная система приоритетов, от Сирии и курдского вопроса до отношений с Израилем, Ираном и, между прочим, НАТО. Я ожидала бы, что Союз будет вполне работоспособен в сфере ПВО и ПРО, обмена разведданными, защиты морских коммуникаций, учений и военно-технического сотрудничества. Но его способность тянуть секторы в крупную войну против противника одного из участников вызывает гораздо больше вопросов, говорит Дана Строул. Об установлении пакистанского так называемого ядерного зонтика над Саудовской Аравией или Турцией речь пока не идет. Пока. Однако ядерный статус Пакистана придет соглашению дополнительный стратегический вес, полагает она. По ее словам, возникает стратегическая неопределенность. Потенциальный противник теперь должен учитывать, что один из участников Союза обладает ядерным оружием и формально обязался участвовать в коллективной обороне. Уже одно это повышает цену расчета на крупную военную эскалацию. Для Риада политическая ценность такой неопределенности, возможно, не меньше, чем формальная ядерная гарантия. Пакистанская ядерная доктрина остается неизменной и направлена исключительно на сдерживание Индии, утверждает Стивен Кук. Однако само присутствие ядерной державы в Мекканском пакте играет колоссальную символическую роль как инструмент психологического балансирования. Привлекая Пакистан, Анкара и Риад, ликвидирует многолетнюю асимметрию сил в регионе, лишая Израиля монополии на ядерный страх. Ну и вишенка на торте. Тегеран только что выступил с новым заявлением относительно сроков этой войны. Там угрожают намеренно затягивать конфликт с нашей страной до тех пор, пока президент Трамп не покинет свой пост, то есть как минимум до ноября 2028 года. Старший советник, командующий корпусом стражи исламской революции, заявил, цитирую, «Чем дольше продлится война, тем больше опыта они накопят». И это, на мой взгляд, совершенно поразительное изменение всей ситуации в этом регионе. В начале этой войны было ощущение, что под мощными американскими и израильскими ударами Иран должен просто начать требовать, даже не требовать, а упрашивать Соединенные Штаты, чтобы были начаты переговоры, чтобы эту войну как можно быстрее закончить. И было такое ощущение, что быстрейшее окончание войны, безусловно, в интересах слабейшей стороны, то есть Ирана. И вот теперь, по прошествии времени, теперь Иран считает себя наиболее сильной стороной, теперь Иран считает, что у него, как они сами выражаются, upper hand, то есть верхняя рука, и вот Иран уже не заинтересован в том, чтобы проводить какие-либо мирные переговоры, где будут хоть какой-либо из пунктов, который отвечает американским интересам. Иран заявляет о том, что они готовы проводить переговоры только в соответствии с их требованиями, главным из которых является безусловный и быстрый вывод американских вооруженных сил из региона Персидского залива. Таким образом, если не военная ситуация, то во всяком случае политическая ситуация или стратегическая ситуация поменялась коренным образом на прямо противоположную. Теперь иранцы говорят, что они не заинтересованы в каких-либо переговорах. Они говорят только о том, что они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты выплатили все репарации, Соединенные Штаты должны извиниться, Соединенные Штаты должны заявить, что никогда больше не будут нападать на Иран, и самое главное, Соединенные Штаты должны покинуть этот регион. И вот этот момент, Соединенные Штаты должны покинуть этот регион, собственно, он является главным в той системе требований, которые сейчас предъявляет Иран. И естественно, в ожидании этого события, которое произойдет, а может быть не произойдет, в ожидании этого события Саудовская Аравия и решила проявить инициативу создать трехсторонний оборонительный союз, который прежде всего обозначен с точки зрения ряда для того, чтобы защитить Саудовскую Аравию в случае, если Соединенные Штаты уйдут из этого региона. Вот таким образом сейчас складывается ситуация, предвидеть которую еще 28 февраля было абсолютно невозможно. Конечно, я понимал, что Иран является крепким орешком. Конечно, я понимал, что Иран в течение многих лет готовился к этой войне. Но, тем не менее, сопоставить потенциал, военный потенциал, экономический потенциал Ирана с американским было попросту невозможно. И вот оказывается, что когда Соединенные Штаты полностью уничтожили практически систему ПВО и ПРО Ирана, у Ирана нет авиации, иранский флот лежит на дне. Казалось бы, в этих условиях кто-кто, но иранцы должны были взмолиться о том, чтобы как можно быстрее провести переговоры и принять мир на любых условиях, имеется в виду на американских условиях. Такого развития событий, которое мы с вами наблюдаем, по-моему, не ожидал никто. На этом я должен прерваться. Приходит время нашего обычного перерыва. Я напомню, наш телефон 718-303-9090, 718-303-9090, и мы дружно уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. По данным Национального межведомственного пожарного центра в Бойсе, на сегодня в штатах Вашингтон и Орегон зафиксировано около сотни крупных нелокализованных очагов. В нескольких округах объявлена обязательная эвакуация пригородных зон. В Калифорнии и Аризоне операторы энергосетей призывают жителей снизить потребление электричества в пиковые вечерние часы. Из-за массового включения кондиционеров нагрузки на трансформаторные станции подбираются к историческим максимумом, что создает угрозу локальных веерных отключений. Метеорологи пока не дают утешительных прогнозов. Холодный атмосферный фронт ожидается на западе страны не ранее начала следующей недели. Международный союз электросвязи совместно с ведущими космическими агентствами представляют в Женеве проект новых единых стандартов защиты низкоорбитальных спутниковых группировок. Речь идет о системах связи вроде Starlink и Cooper, обеспечивающих связью миллионы пользователей по всему миру. Поводом для экстренной разработки протоколов стал резкий рост числа попыток глушения и спуфинга сигналов над международными водами и зонами конфликтов за прошедшие полгода. Специалисты по кибербезопасности отмечают, современные спутниковые сети стали ключевой гражданской и критической инфраструктурой. Новые правила обязывают операторов внедрить систему автоматического перенаправления трафика и дополнительное аппаратное шифрование. Европейский Центробанк призвал коммерческие финансовые институты ускорить переход на постквантовое шифрование. Эксперты предупреждают, что стремительный прогресс в создании квантовых вычислений может сделать уязвимыми традиционные банковские протоколы, защищенные передачи данных уже к концу текущего десятилетия. Аналитики подчеркивают, безопасность цифровых каналов из абстрактной IT-задачи окончательно превратилась в главный приоритет мировой экономики.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет! Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Пятница. Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу. Теперь пришло время для нашего традиционного общения. Как всегда, мы начнем с тех, кто позвонил первым или первой в эту программу. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Наксин. Это Феликс, спасибо, что вы взяли мой звонок. Я очень быстро. Дело в том, что те, кто увлекается детективами, они всегда должны были встречать, что расследователи какого-то там преступления всегда ищут мотив. Мотив того, что произошло, событие, преступление. Вот. Ну и сейчас объединение этих трех стран, суннитских стран. Причем одно из этих трех стран имеет ядерное оружие. Это стало непробиваемым мотивом для Ирана, с тем, что он будет считать о необходимости получения собственного ядерного оружия. Ну, то, что Трамп и Венс этого не понимали, это понятно. Рубио, вроде бы так его оценивают как, ну, вроде знающего человека, но он тоже, наверное, этого не ожидал, не понимал. А где Израиль? У них же такой опыт во всех военных действиях. Они не понимали, что вот может такое случиться. Так что все очень печально. Иран получил совершенно непробиваемый мотив для стремления сделать свое ядерное оружие. Ну и как выходить из такого положения, я не представляю. То есть единственное, это все-таки стремиться вести с ним переговоры с тем, чтобы найти общие точки соприкосновения. И еще раз хочу сказать, что разрушенный прежний договор – это возмутительная вещь, учитывая сегодняшние все события. Спасибо за внимание.
0: Феликс, один момент.
1: Да.
0: Знаете, у меня было ощущение, что, ну, допустим, по прошествии первых нескольких недель этой войны действительно можно было думать о каком-то соглашении, где будут учитываться интересы различных сторон. Но сейчас Иран занимает непримиримую позицию. Иран говорит о том, что любое соглашение с Соединенными Штатами будет подписано только на его условиях. И с каждым днем эта позиция становится все более жесткой.
1: Да-да.
0: Так вот, какое соглашение с ними можно подписать? Что мы навсегда уходим из этого региона? Вы же понимаете, что это геополитическая катастрофа. То есть в обозримом будущем, на мой взгляд, никакого соглашения с Ираном нет и быть не может.
1: Ну, значит, война.
0: Ну вот, война. Да, Феликс, похоже, что так. Спасибо за ваш звонок и участие в программе. Вы открыли наш интерактив сегодня. Ну, ситуация выглядит действительно, на мой взгляд, ну, скажем так, тупиково. Иран не просто не готов проявить гибкость, он этого сознательно делать не хочет, он рассчитывает на то, что эту гибкость проявим мы, Соединенные Штаты Америки, с нашими союзниками, а он будет занимать все более жесткую позицию, главным пунктом которой является наш уход из этого региона, из региона Персидского залива. Он требует вот именно это. Я вам напомню, что когда мы с вами анализировали этот меморандум о взаимопонимании, я обратил внимание именно на этот пункт. Помните, я говорил с вами о том, я не представляю, как этот пункт могли пропустить Витков и Кушнер, и как этот документ, в котором был этот пункт, мог подписать и наш президент. Ну, это уже все позади. Но, во всяком случае, позиция Ирана совершенно ясна. Они требуют нашего ухода и требуют кучу денег для возмещения ущерба. Ну, плюс извинения, обещания, что никогда Соединенные Штаты не будут атаковать Иран и так далее. Но главное – наш уход. Вот поэтому и возник этот тройственный пакт. Чтобы заполнить тот возможный, подчеркну, мы же не ушли еще, тот возможный вакуум, который может наступить, если Соединенные Штаты уйдут из этого региона. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Решение есть, конечно. Просто я не знаю, естественно, я не знаю, кто планировал, никто не планировал эту операцию, и как я называл Трампа гопником, так и продолжаю его называть, хотя со мной спорит один радиослушатель, наверное, давно его не слышно. На шконку опять сел, что ли. Но дело не в этом. Он специалист в терминологии члены. А что главное? Ведь посмотрите на вашей вишенке. Есть пятнышко. И оно заключается в том, что Тегеран заявил, что не будет переговоры вести с Соединенными Штатами до окончания каденции Трампа. Но про Израиль ничего не было сказано. О чем это вам говорит? Это может говорить о многом. Но оставим это в стороне. Главное вот что. Нужно вести войну. Я не понимаю, почему пристально всматриваясь в эту ситуацию, Иран обладает огромным тысячами единиц баллистических ракет и дронов. Причем все это очень дешево. Это просто сваренные трубы, эти баллистические ракеты, твердотопливные. Такие пионеры в свои годы в Советском Союзе строили. Так вот, почему нельзя в Соединенных Штатах или в другой, более дешевой стране построить тысячи таких дешевых труб сваренных в виде баллистических ракет и построить дешевые дроны? Слушайте, сегодня это только ленивый не может сделать. И отключить Иран от интернета и задавить вот этим дешевым оружием, и они попросят пощады, потому что другого выхода у них на ишаках развозить сообщения между аулами это возможно. Но в современной войне это не поможет. То есть просто уничтожить, сломить сопротивление Ирана самым дешевым возможным оружием. То, о чем я пытаюсь услышать это от кого-нибудь, ну, я имею в виду в интернете и так далее, в печати, может быть, у кого-то проснется мысль здравая в голове, пока я такого не слышал. Но с моей точки зрения, потому что мое предложение задушить этот Исхакан и так далее небольшим ядерным взрывом категорически, причем агрессивно против меня настроено, тут даже некоторые ваши уважаемые радиослушатели. Вот, хотя это самый верный, простой и дешевый способ поставить точку в этой грязной игре на Ближнем Востоке. Ну вот, если нет, то нужно дешево, простое, простым уничтожать. Как я говорил, это звучит семилибус.
0: Спасибо, Марк. Спасибо за ваши идеи, за ваше участие в этой программе. Вот тут я должен на минутку сделать экскурс в другое время. Соединенные Штаты в 1942 году, одновременно, когда высадились в Тунисе, осень 1942 года, а на Британских островах была размещена 8-я воздушная армия под командой генерала Карла Спатца. И американские тяжелые бомбардировщики, либераторы и летающие крепости стали регулярно бомбить Германию для того, чтобы ослабить ее потенциал. Естественно, бомбили военную промышленность, бомбили железнодорожные станции. Ну, в общем-то, потом пришли к выводу, что надо, наверное, уничтожить заводы, где производят подшипники. Такая была идея. Ну и, в общем, американская авиация бомбила днем стратегические объекты Германии, а британская авиация бомбила ночью. В основном это были немецкие города. И тем не менее, к лету 1944 года немецкая военная промышленность достигла максимума выпуска военной продукции, несмотря на то, что их бомбили весь 1943 год, ну и первую половину 1944. Кстати, в качестве справки еще одной приведу, что весной 1943 года Гитлер потребовал от Геринга, чтобы Германия была прикрыта, чтобы прекратить или прервать или действия союзной авиации. Вот тогда Геринг отозвал с Восточного фронта 2/3 истребительной авиации. Это произошло весной 1943 года. Если вы почитаете любые книги советских военных историков, они говорят, что весной, летом 1943 года советская авиация достигла господства в воздухе, оказывается, только в силу одной причины. Две трети немецкой истребительной авиации была переброшена для защиты неба Германии. Короче, осенью 1944 года генерал Спац пришел к выводу, что единственный способ подавить немецкое сопротивление – это уничтожить и нефтяную промышленность. В Германии тогда было 12 заводов синтетического топлива, а уже к этому времени советские войска вошли в Румынию и заняли Плоешти, главное место, где добывалась нефть, которая поступала в Германию. И так немцы вынуждены были полагаться практически на очень небольшие месторождения в Венгрии, где они еще были, и свои заводы синтетического топлива. И вот американская авиация начала регулярно бомбить эти заводы. Немцы их пытались восстанавливать, но в течение относительно короткого времени немцы лишились большей части своего топлива. И это оказалось решающим вкладом Соединенных Штатов в победу над противником. Уже к зиме 1944 года Германия испытывала топливный голод. И одной из главных стратегических целей операции в Арденнах, наши радиослушатели знают, это такая была операция на Вахтен-Рейне, был выход к Северному морю, к порту Роттердам, чтобы в Роттердаме захватить главные нефтехранилища, которые создавались британскими и американскими вооруженными силами. И когда Соединенные Штаты вошли на территорию Германии, то они обнаружили аэродромы, где стояли новейшие немецкие реактивные истребители Мессершмитт 262, они не взлетели только потому, что не было для них топлива. А они превышали по классу и по своим возможностям все, что было у союзников. Когда эти истребители поднимались в воздух, они расправлялись с любым американским или британским самолетом. Так вот, у Ирана есть всего лишь 10, подчеркиваю, 10 нефтеперерабатывающих заводов. 10. И если бы Соединенные Штаты уничтожили бы часть из них, а может быть все, в первой неделе войны, то вся военная машина Ирана полностью бы остановилась, потому что без горючего ничего не движется. Необходим авиационный бензин для того, чтобы летели шахеды, необходимо топливо для того, чтобы все эти пусковые установки выезжали на позиции, ну и так далее, так далее, так далее. Один из вопросов этой войны, на который пока нет ответа, почему Соединенные Штаты решили не повторить тот успешный опыт, который был приобретен в годы Второй мировой войны. Историю с уничтожением немецких заводов синтетического топлива – это история во всех учебниках военной истории. И каждый американский курсант, который собирается стать офицером, то ли в Вест-Пойнте, то ли в другой школе, он это хорошо знает. Так что какие-то ресурсы, резервы для продолжения этой войны у нас есть. Вопрос в том, почему президент Соединенных Штатов не согласен на проведение такой операции. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы
3: еще. Добрый вечер, Алексей. У меня к вам вопрос, пожалуйста. Вы думаете, этот трехгранный договор Пакистан, Саудовская Аравия и другой штат, это значит, что у них такая же цель, как у Израиля, чтобы у Ирана не было атомной бомбы?
0: Думаю, что нет. Я думаю, что этот просто договор, который заполняет, как я уже говорил, тот вакуум, который, возможно, подчеркиваю, возможно, образуется с нашим уходом, пока мы там находимся. И вот это главная цель. Этот договор – это средство сдерживания. То есть они не собираются атаковать Иран ни в коем случае. Они просто посылают месседж, что если Иран нападет, ну, конечно, имеется в виду Саудовская Аравия, потому что Иран ни в коем случае не собирается воевать ни с Пакистаном, ни с Турцией, ну вот тогда Турция и Пакистан будут защищать Мекку. Поэтому этот договор символически был подписан в Мекке, самым главным местом для всех суннитов. Именно в этом. Mecca Defense Pact. Мекка. Ну вот и все. Это только пока этот документ подписан. Для того, чтобы создать полноценный военный союз, требуется много времени. Но если он будет в итоге создан, да, я думаю, что это будет сдерживающий инструмент для Ирана. Ну, Иран, я думаю, что если они посчитают, что они достигли мира на своих условиях, конечно, они вообще слетят с катушек. Они посчитают, что они все могут, что им все можно и так далее. Это тоже хорошо понимают в Ариаде. Вот такая история. Давайте послушаем немножко и вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
4: Я прочитал одну цифру. Она меня, конечно, удивила, ну, учитывая бюджет американский военный. 12,7 миллиарда долларов потратили лишь только за 6 дней иранской войны в начале. Учитывая то, что эта война начиналась в феврале, а сегодня август, то можете представить, сколько уже потратили. Я вспоминаю очень интересное выражение, которое говорило так: если вы хотите, ну, человек из кино был, он говорит, если вы хотите украсть деньги, и чтобы вас не посадили, снимите кино. Здесь же это выражение меняется. Если вы хотите украсть деньги, и чтобы вас не посадили, начните войну. И там все сгорит. В пепле, в огне войны сгорят все сворованные деньги. Как бы сворованные. Здесь же с Ираном, Иран, я уже говорил однажды в вашей программе, Иран – это идеологическая страна. И она, они понимают, что сегодня инициатива в этой войне, как ни странно, находится на стороне Ирана. И самое интересное, Иран еще, будем прямо говорить, приведет Трампа к импичменту. Они войну до ноябрьских выборов, промежуточных, не закончат. Наоборот, они еще нам же еще не рассказывают о потерях в этой войне. А я думаю, что потери есть. И эти цифры просочатся в прессу. И я думаю, что Иран все будет делать для того, чтобы промежуточные выборы республиканцы проиграли. Я не знаю, как демократы будут относиться к этому, к этой войне. Но то, что республиканцы проиграют промежуточные выборы, это уже сейчас видно. Ну, Трамп объявит и эти выборы нечестными, и результаты эти он будет делать и отменять. Потому что они нечестные, потому что он не выиграет эти выборы. Вот они могут быть честными только в том случае, если его соратники выиграют эти выборы. Но сейчас, вот в настоящее время, Алексей, мы находимся в патовой ситуации. Не мы, а администрация президента. Она, с одной стороны, уже, может быть, и захотела бы остановить это, но уже Иран не даст это сделать. И мы находимся в очень серьезной ситуации, я говорю, американцы, народ, потому что именно народ платит за эту войну. Понимаете? Именно американцы понимаю, платят своими карманами.
0: Понимаю, Эдуард. Я просто должен сейчас уже завершать этот час. Да. Ну, спасибо, извините, за ваше участие в программе. Поговорим во второй части о совершенно других делах. Оставайтесь с нами.
5: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
6: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Детройте и Вольфсбурге крупнейшие мировые автоконцерны подводят промежуточные итоги трансформации рынка электромобилей во второй половине этого года. Индустрия сталкивается с сильным изменением географии спроса и переделом сырьевого сектора. Несмотря на заградительные пошлины в Северной Америке и Европе, азиатские производители электромобилей продолжают наращивать экспансию на рынках Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Продажи машин на новых источниках энергии в этих регионах выросли на 38% по сравнению с прошлым годом. В то же время европейские и американские бренды вынуждены корректировать свои плановые мощности, смещая фокус на гибридные установки. Главным технологическим трендом текущего месяца стало массовое внедрение дешевых натрий-ионных аккумуляторов для городских электрокаров бюджетного сегмента. Это уже спровоцировало коррекцию мировых цен на литий. Эксперты горнорудного сектора отмечают, что появление альтернативных химических составов снижает зависимость автогигантов от поставок сырья из редких месторождений. Автомобильный рынок проходит через этап жесткой прагматизации. Покупатель больше не готов переплачивать за экотренды, требуя реальной экономии и доступной инфраструктуры зарядки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Переменная облачность в Нью-Йорке, относительная влажность воздуха 50%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сегодня в «Пульсе дня» на канале RT. «Гардиан» рассказала о попытках самоубийства моряков на авианосце «Линкольн» из-за тяжелых условий на борту. Украина передала США новые предложения по мирному процессу. На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам в соцсети True Social. «Банана Пудинг Вик» – неделя банановых пудингов, учрежденная кондитерской «Магнолия Бейкери», завершается в воскресенье.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
12: Итоги недели.
14: Итоги недели.
15: Вчера была среда, вчера был четверг.
12: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
12: События города.
14: Самое главное.
12: В программе Алексея Наксина.
14: Итоги недели.
12: Итоги недели.

Мы продолжаем наш эфир. Итак, второй час. Президент Дональд Трамп подписал указ в понедельник, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, то бишь свинки. Десятилетиями назад дети получали лишь малую часть вакцин, которая требуется сейчас, заявил он. В те времена люди были намного здоровее, и, конечно, высоких показателей аутизма, наблюдая их сейчас, не существовало. Трамп давно выражал сомнения в безопасности вакцин MMR. Это комбинированная вакцина против кори эпидемического паротита и краснухи, которая представляет собой смесь ослабленных вирусов трех заболеваний. Многочисленные исследования не выявили связи между этими прививками и аутизмом. Американская академия педиатрии рекомендует 18 вакцин для детей. Указ Трампа предлагает сократить это количество до 11. Мы уже знаем Дональда Трампа как главнокомандующего. Теперь он решил стать и главным педиатром нашей страны. Вот об этом мы с вами поговорим. А в начале второй части, как и обычно, я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». То, что произошло дальше, было для Шиндлера загадкой. Были телефонные звонки от друга Стива, спрашивающего об авиакомпании. Затем последовали встречи в Нью-Йорке и, наконец, продолжительная беседа с юристом по имени Наум Бернстин. Стивти Шиндлер едва мог поверить в то, что он услышал. Представитель Хаганы предлагал ему пост президента авиакомпании. Все остальное должно было уточнить в Калифорнии. Встреча была одновременно дружеской и деловой. Свифти и Алп беседовали как старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Компания Швимера становится дочерним предприятием Service Airways Inc. В силу этого Свифти Шиндлер получает свое распоряжение три авиалайнера Constellation и парк транспортных самолетов C-46. На первом этапе Шиндлеру придется заняться доставкой обычных грузов, вероятно, в Латинскую Америку и Европу. Затем, когда компания приобретет репутацию нормального, законопослушного перевозчика, они займутся главным делом – переброской по воздуху иммигрантов и специальных грузов в Палестину. По лицу Свифти Шиндлера расплылась широкая улыбка. Это означало, что его давняя мечта сбывается. Мало того, что он будет управлять реальной компанией, так это будет, черт побери, настоящее историческое приключение. Он будет спасать евреев в Палестине. Несколько дней спустя Шиндлер уже устраивался в своем новом офисе на 57-й улице Манхэттене. Его друг, штурман Стив Шварц, уволился, как и он, из дурацкой чартерной авиакомпании и стал вице-президентом. Рэй Селк, друг Швимера и соучредитель Швимер Aviation Services, сел во второе вице-президентское кресло. Авиакомпания Service Airways Incorporated снова была в деле. У Свифти Шиндлера были самолеты, пилоты, обслуживающий персонал и деньги в банке. Для перевозок внутри страны этого вполне достаточно. Но для полетов за рубеж необходим бренд международной авиалинии, желательно зарегистрированный за границей. В таком случае намного проще получить разрешение на отправку грузов от Госдепартамента, легче проходить таможенную инспекцию на аэродромах, отправления и прибытия. Это же, по идее, позволит избежать чересчур навязчивого внимания ФБР и агентов казначейства. Да и многое другое станет более доступным. Все знают, что хорошая репутация в народных авиалиниях стоит дороже любых денег. Но откуда она возьмется, чуть не обанкротишься, крошечного чартерного перевозчика? Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным. Для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Выступая в овальном кабинете в понедельник, наш президент заявил, что вот администрация, цитирую, признает золотым стандартом рекомендации по вакцинации детей только 11 ключевых прививок против наиболее серьезных и опасных заболеваний. Рекомендованные Трампом 11 прививок против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инъекции типа Б, пневмококковой инфекции, вируса папиллома человека и ветряной оспы. «Мы их сокращаем», — сказал Трамп. «Не только делая меньше прививок или уколов, как их называют, но и делая их и в рамках серии визитов к врачу. ММР, — утверждал Трамп, — может быть довольно смертельной, если ее ввести сразу. Он сравнил это с тем, как если бы в организм ребенка влили целую бутылку газировки. На вопрос репортера о доказательствах летальности Трамп ответил, цитирую, «Я слышал, что некоторые люди говорят, что это так». Некоторые люди говорят, но этого оказалось достаточно для принятия такого важного решения. Так некоторые люди говорят. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ни одна из таких отдельных вакцин не одобрена Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами. И недопустимо, и никакие опубликованные данные не свидетельствуют какой-либо пользе их разделения. В свою очередь, фармацевтическая компания Merck, производящая комбинированную вакцину MMR, заявила, что ее вакцина, цитирую, подтверждена десятилетиями клинических и реальных исследований, что разделение прививок может привести к задержку или пропуску иммунизации. Доктор Эндрю Расин, президент Американской академии педиатрии, заявил в беседе с журналистами, что распространение вакцин на большое количество посещений может затруднить родителям вакцинацию своих детей. Чем больше визитов вам приходится совершать, тем больше времени у вас остается на отлынивание от работы, тем больше времени у вас остается на то, чтобы забрать детей из школы, если они достигли школьного возраста, сказал он. Судебный процесс Академии, оспаривающий изменения в рекомендациях нашего министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего по вакцинации, это, кстати, то, что заставило судью заблокировать пересмотр. Хайди Овертон, заместитель помощника президента по внутренней политике, заявила во время оглашения в понедельник, что поскольку предыдущие изменения были оспорены в суде, Трамп, как она сказала, исправляет эту ошибку этим указом. Ричард Хьюз, ведущий юрисконсульт Академии педиатрии, сказал, что Академия педиатрии оценивает наши дальнейшие шаги. Сенатор Билл Кессиди, республиканец штата Луизиана, врач и председатель Сенатского комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, написал в соцсети X, что Трампу не хватает знаний и опыта для внесения таких изменений. Цитирую. «Родители должны прислушиваться к советам педиатра своего ребенка по поводу вакцин, а не к неточному распоряжению правительства. Это так неправильно», — написал Кессиди. Кессиди отдал решающий голос, кстати, за то, чтобы Кеннеди стал министром здравоохранения, заявив тогда, что Кеннеди пообещал, что не будет изменять график вакцинации детей. Ну вот он доверился обещаниям Кеннеди. Ну что ж, вот и славно. Доктор Трамп снова в деле. Во время своего первого срока он по доброте душевной предлагал лечение от вирусной инфекции COVID-19 с помощью инъекции Lysol и других моющих средств, содержащих хлорку, и введение внутрь организма ламп ультрафиолетового спектра. Потом он сделал действительно большое, хорошее, настоящее дело, создав программу The Warp Speed, позволившую профинансировать разработку вакцин коронавируса, включая очень успешную МРНК-вакцину компании Moderna и Институт инфекционных и аллергических заболеваний под руководством доктора Фаучи. Объявляя в указе, наш президент сообщил, цитирую, «Во многих случаях нам требуется 72 прививки для наших прекрасных, здоровых, прелестных, нежных маленьких детей». Он добавил, что в настоящее время в организм вашего ребенка закачивается большее количество вакцины, как в чанах. Американская академия педиатрии заявила, что 30 прививок, а не 72, это более точный показатель. Ну а теперь небольшие подробности. Отныне во веки веков рекомендованными считаются 11 вакцин, а остальные должны обсуждаться с врачом и пациентами. Итак, давайте посмотрим на отмененные вакцины. Гепатит А. В большинстве случаев несмертельная инфекция, но может вести к тяжелому поражению печени. Легко распространяется в детских учреждениях от садика до школы и летнего лагеря. Вакцина очень эффективна.

0: активна. Гепатит B – самая частая причина цирроза печени, смертельное заболевание. Очень эффективная вакцина, благодаря широкому применению которой гепатит B стал достаточно редким заболеванием в Соединенных Штатах. Ротавирус – одна из важных причин детской смертности в развивающихся странах. Инфекция отвратительная, очень быстро распространяющаяся. В нашей стране от нее не умирают благодаря вакцинации. Взрослые тоже болеют. И для взрослых с дополнительными проблемами здоровья эта штука может стать очень и очень серьезной. Очень эффективная вакцина, сделавшая ротавирус довольно редким явлением в Соединенных Штатах. Менингококк – смертельное, в лучшем случае, инвалидизирующее заболевание, заражающее в основном подростков и молодых людей. Вспышки происходят чаще всего в местах совместного проживания детей, подростков и молодежи. Летние лагеря, студенческие общежития, армейские базы и так далее. Страшная инфекция. Есть очень эффективная вакцина, которую врачи раньше настойчиво рекомендовали подросткам, сделав менингококковый менингит редким заболеванием. Welcome back, как говорится. Ну, COVID, о COVID-е известно все, про вакцины от COVID-а все знают, обсуждалось в течение уже длительного времени. Грипп. По поводу вакцины от гриппа сломано очень много копий, тем не менее она безусловно полезна для детей, посещающих детские учреждения. А кто их не посещает? Проблема в том, что создатели вакцины должны предугадать, какой штамм гриппа будет в следующем году. Год на год не приходится, но лучше все-таки делать. Кстати, совсем недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, одобрило Эмфлузива, первая в истории вакцина против гриппа на основе МРНК. Этот препарат, разработанный компанией Moderna, пока разрешен к применению взрослых в возрасте 50 лет и старше для защиты от сезонного гриппа. В отличие от традиционных вакцин, срок создания МРНК-вакцин во много раз короче, то есть вакцину можно создавать под уже имеющийся вирус гриппа, а не угадывать, какой будет в следующем сезоне. Оставшаяся часть указа о разделении вакцин на отдельные инъекции вместо комбинированных, что увеличит в разы походы к педиатру и в соответствии уменьшит количество вакцинируемых, ибо никто не может ходить к врачам чуть ли не еженедельно, чтобы получить все рекомендуемые дозы, к счастью, откладывается за неимением в нашей стране лицензированных некомбинированных вакцин. Более того, фармацевтические компании говорят, что для того, чтобы создать новые вакцины, необходимы дополнительные мощности, необходимы ресурсы, естественно, необходимо для этого время. Американские медицинские организации протестуют против этих нововведений, призывают врачей придерживаться практик, рекомендованных профессиональными сообществами. А страховые компании пока не спешат отказываться от оплаты вакцин, включая ставшие нон-грата. Но, как заявляют, это только пока. Вполне вероятно, что родителям придется оплачивать полностью вакцинирование своих детей препаратами, исключенными из списка. Это обойдется американским семьям довольно дорого. Американская академия педиатрии заявила, что она основывает свой график вакцинации, которым в целом соответствует рекомендациям CDC, то есть Центра по контролю заболеваний, опубликованными до вступления Бобби Кеннеди в должность, на том, когда вакцины лучше всего воздействуют на иммунную систему детей и когда они все нуждаются в защите от таких заболеваний. Комбинированная вакцина MMR, рекомендуема для детей в возрасте от 12 до 15 месяцев и от 4 до 6 лет, доступна с 1971 года, то есть уже 55 лет. Отчасти для того, чтобы сократить количество инъекций, которые делают детям. Если сделать прививки реже, то дети получат 6 инъекций вместо 2. Число заболеваний корью в Соединенных Штатах в этом году уже превысило ежегодные показатели, зафиксированные за последние 35 лет. А еще в 2020 году было объявлено, что корь побеждена в нашей стране, но благодаря активной пропаганде антиваксерам множество семей не сделало прививки от кори своим детям, и сейчас у нас в разных штатах вспышка этого заболевания. Дети его переносят относительно нормально, но для взрослых оно протекает очень и очень тяжело. Что же касается связи прививок с аутизмом, о котором говорил наш президент, то просто для справки. В 1911 году швейцарский психиатр Ойген Блелер ввел слово «аутизм». он использовал для описания симптома ухода от реальности у взрослых пациентов с шизофренией. 1926 год. Советский детский психиатр Груня Сухарева подробно описала клинические особенности поведения детей с аутичными чертами, то есть задолго до всех западных публикаций. В 1943 году Лео Каннер описал 11 детей с особенностями общения, назвал состояние ранним детским аутизмом. А в 1944 году австрийский врач Ханс Аспербергер независимо описал похожий синдром, названный позже его именем. Ну, а первые массовые МРНК-вакцины были одобрены для применения в декабре 2020 года против COVID-19. Базовые эксперименты по доставке МРНК в клетки с помощью липосом начались в 1987-89 годах, а ключевое открытие модификации нуклеозидов было сделано Каталином Карико и Дрю Вайсманом в 2005 году. То есть можно представить, что аутизм, как серьезнейшее заболевание, существовал задолго-задолго до того, как были сделаны вообще вакцины, в частности вакцины типа МРНК. И очень много сейчас есть публикаций, которые связывают аутизм совсем с другим, а с тем, что в западном мире дети стали появляться у родителей намного-намного позже. И если еще в начале 20 века, в первой половине 20 века, средний возраст, когда американские матери рожали, это где-то было после 20 лет и до 30, то теперь уже возраст от 30 до 40, он типичный для того, когда дети появляются в американских семьях. И многие ученые связывают именно изменение возраста с родителей с тем, что дети болеют аутизмом. Но это пока только одна из версий. Конкретно какой-либо причины, точной, научно установленной причины возникновения аутизма у детей пока нет. Но во всяком случае, вакцины к этому не имеют никакого отношения. Это один момент, на мой взгляд, очень важный. Второй момент, еще более важный. Решать, какие вакцины делать, когда делать, в каком количестве, в каком качестве должны, когда речь идет, естественно, о детях, должны педиатры и только. Ни судьи, ни политики, ни президент Соединенных Штатов – это чисто врачебная проблема. И если говорить о тех вакцинах, которые сейчас вводятся детям, то, во всяком случае, вакцина MMR уже существует в течение 55 лет и доказала свою эффективность и полную безопасность. Но мы с вами знаем, что зачастую какие-то проблемы, которые должны решаться в профессиональном сообществе, в силу того, что мы живем с вами во времена интернета и социальных сетей, они легко выплескиваются на просторы интернета. И тогда огромное количество каких-то людей, каких-то блогеров и так называемых еще инфлюенсеров начинают писать о том, что вот это вот хорошо, это плохо, это вредно или наоборот не вредно. И сейчас у нас, в общем-то, понятие некой истины, научной истины или просто правды, оно ушло. Уже никто не опирается на факты. Появился такой термин «альтернативный факт». То есть это вообще не факт, это чье-то мнение. И сейчас для средней американской семьи, для среднего американца очень трудно разобраться в этом море, что является истинной информацией, что является псевдоинформацией, а что является откровенной ложью. И вот в этом, вот в это наше время, действительно, слово американского президента на вес золота. И мне бы очень хотелось, чтобы наш президент базировал свои суждения на данных науки, а лучше всего, чтобы он оставил право решать, что вводить детям, когда вводить детям, какие вакцины, американским врачам, которые в этом понимают немного лучше. Да, мы живем с вами в очень необычное время, время, когда очень тяжело отделить зерна от плевел, отделить одно от другого. И, конечно же, история с вакцинами – это только частный пример той общей тенденции, в которой мы с вами живем, когда это либо политические события, это экономические события, это войны, это все что угодно, когда то, что является истинной информацией, просто тонет в море дезинформации, тонет в море откровенной лжи. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. И как нам, обычным американцам, или как тут принято говорить, small potatoes, разобраться в этом, я сказать могу только одно. Необходимо доверять только науке, только профессионалам. И если речь идет о детских заболеваниях, о вакцинации детей, то доверять нужно вашему педиатру, которому вы доверили здоровье вашего ребенка. Это те люди, которые обучены, которые знают, что им делать, которые много лет занимаются именно этим. Короче говоря, другого совета у меня в этом случае попросту нет. Но если это мы говорим с вами о детях, об их заболеваниях, о вакцинации и так далее, и так далее. И не дело американского президента издавать указы, которые решают, что американские педиатры и что американские родители должны делать. Это просто вне должно быть сферы его внимания. Не может один человек, несмотря каким бы он был умным, был и многогранным, заниматься абсолютно всем. Так не бывает. И давно говорилось о том, что одна из причин успеха американского бизнеса и американской политики заключалась в том, что лидер бизнеса или политический лидер, он подбирал команду. Подбирал в эту команду людей, которые профессионально, на самом высоком уровне разбираются в своем деле. А дело президента страны или дело президента компании – подобрать именно таких людей и полностью доверять им. Вот они, профессионалы самого высокого класса, знают, что надо и что не надо. На этом я просто должен остановиться, подходя к завершению. Время нашего третьего сегмента, впереди у нас четвертый, завершающий, и у нас будет возможность обсудить и ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, и вот в этой второй. Уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бостоне завершился международный симпозиум по генной терапии. Исследовательские группы представили обновленные данные по использованию систем CRISPR нового поколения для лечения тяжелых наследственных заболеваний крови и редких патологий. Главной сенсацией дня стали результаты клинических испытаний персональных мРНК-вакцин против агрессивных форм онкологии. В комбинации с традиционной иммунотерапией новые препараты снизили риск рецидивов у пациентов почти наполовину. Фармацевтические компании заявляют о готовности запустить ускоренную процедуру сертификации в регуляторных органах США и Евросоюза. Стоимость курсов инновационной персональной терапии пока исчисляется сотнями тысяч долларов. Сегодня страховые компании и государственные системы здравоохранения ведут сложные переговоры с разработчиками о создании субсидируемых моделей, чтобы сделать эти лекарства доступными для массового потребителя. Международная организация труда опубликовала специальный аналитический доклад, посвященный изменениям на мировом рынке занятости под влиянием нейросетей и автоматизации к концу лета текущего года. Согласно данным отчетам, наибольшей трансформации подверглись рутинные офисные позиции, первичная аналитика, обработка документов и базовая техническая поддержка. В то же время во всем мире зафиксирован рекордный дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, специалистов по кибербезопасности, а также работников сферы ухода, социального обеспечения и сервиса. Эксперты резюмируют: успешная карьера сегодня определяется не набором заученных навыков, а гибкостью и умением быстро осваивать новые цифровые инструменты.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
12: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
13: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
14: Только в нашем эфире.
15: По пятницам с 7 до 8 вечера.
1: Итоги недели.
16: Пятница.
17: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Ну вот буквально сейчас пришло сообщение AP о том, что два танкера Объединенных Арабских Эмиратов были атакованы иранскими дронами, когда проходили через Ормузский пролив. Это произошло сегодня. И то есть Иран, в общем-то, он не просто доказывает нам или доказывает всему миру, он реально контролирует проход через Ормузский пролив. Это означает, конечно, что он контролирует все то, что происходит и в Персидском заливе. Каким образом будет реагировать наша страна на очередную провокацию, если можно назвать это провокацией со стороны Ирана, ну кто сейчас может сказать? Но во всяком случае, такое ощущение, что они все время проверяют нас на прочность. Будем ли мы реагировать, как мы будем реагировать, может быть, вообще не будем реагировать. И ситуация вот складывается именно таким образом. И это лишний раз подтверждает тот тезис, с которым я вас познакомил в первой части программы, что наша слабость в этом регионе, неожиданная слабость, конечно, не для нас, не для наших партнеров и союзников в этом регионе, неожиданная слабость, безусловно, она подтолкнула их на создание тройственного военного союза. Я не берусь предсказывать, что будет дальше. В общем-то, предсказать вряд ли кто-либо сейчас возьмется. Но, во всяком случае, очевидно, что позиция Ирана, она становится с каждым днем все более и более неуступчивой. В какой форме может быть заключено соглашение с Ираном? Какое содержание будет этого соглашения с Ираном? Ну, безусловно, сейчас сказать очень сложно. Но я уверен в том, что это соглашение с Ираном возможно только в том случае, если Соединенные Штаты проявят силу. Силу. Знаменитый такой термин президента Рейгана – мир через силу. Мир в этом регионе возможен только после того, что Соединенные Штаты применят силу. И еще один очень важный момент. Один из великих американских президентов, Теодор Рузвельт, постоянно говорил о том, что когда речь идет о внешней политике, надо, как он говорил, надо speak softly, говорить мягко, и carry the big stick, и держать в руках большую дубинку. Вот в этой войне произошло нечто прямо противоположное. Да, вот вместо того, чтобы говорить softly, мы говорили очень грозно. Ну, а в руках не оказалось вот этой самой большой дубинки. Ну, а на слово в этом регионе никому не верят, в общем-то, как не верят нигде. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алексей, я уже по поводу Ирана говорил.
0: Да.
1: Алло, я по
0: Да.
1: поводу Ирана говорил уже. Я только могу еще два слова сказать, что Иран снимет президента Трампа, его кандидатуру, я имею в виду, в 28-м году. Попомните мои слова. Война, к сожалению, не закончится, пока будет у власти президент Трамп. Он проиграл Ирану уже эту войну. К сожалению, вместе с ним проиграл и американский народ, потому что он заплатил за эту войну и будет платить дальше. Но я хочу сказать о второй части вашей программы по поводу, что пироги должен печь пирожник, а сапоги чинить сапожник. У нас же наш президент, если вы помните, он уже был и папой римским. Если вы помните, он такую фотографию выставил у себя в Труссоушел. Он был уже и королем, тоже он. Ну вот теперь он у нас врач-педиатр, детский врач, который рассказывает, как надо лечить детей и так далее и тому подобное. Я думаю, что это уже мы видим моменты, когда человек просто он свое имя. Ну, понять, он сосредоточен на своем нарциссизме. Это болезнь уже. Пожилой человек видит себя в центре Вселенной. Он видит себя на Кеннеди-центр, свое имя. Он видит свое имя на золотой арке, которую он хочет строить. Видит свое имя на золотом бальном зале. Ну, это уже самое интересное, что это еще оприходование американского бюджета. Понимаете, если вы помните вот этот кал, который он делал в Вашингтоне, так, и потом арестовали олимпийского чемпиона, его обвинили в том, что он нанес ущерб этому каналу, там что-то, а он, оказывается, вообще ни при чем, он просто посмотрел, что отрывается, какая резина. Но потом его уже отпустили, никаких претензий ему, ну, не предъявили никаких обвинений. Правда, я не знаю, извинились или нет, но факт остается фактом, что это был дутый пузырь. Понимаете? Поэтому я не удивлюсь, если мы завтра еще что-то узнаем о нашем президенте, кроме того, что мы уже знаем, что он и царь, он уже и король, и он уже папа римский и так далее, и тому подобное. К сожалению, сегодня мы должны пройти этот путь. Я когда-то в вашей программе сказал, что путь, который мы будем проходить с Дональдом Трампом, когда он стал президентом, это будет путь турбулентности. Но я не думал, что это будет путь войны. А это Америка в войне. И когда она закончится, Алексей, я, например, не могу предсказать, я единственное могу предсказать, что пока существует Трамп, эта война будет продолжаться. Вот и все. Ну, единственное, что он ядерную бомбардировку сейчас угрожает. Но самое интересное, первый, кто нанесет ядерный удар, он откроет крышку Пандоры. И это уже намного серьезнее. Вот и все, что я хотел бы сказать. Спасибо, что вы дали мне возможность.
0: Спасибо, Эдуард. Спасибо. Давайте послушаем другие мнения. Вот ваше. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте. Насчет вооружений, я хотел просто выяснить, что у нас, когда Обама пришел, он сократил у нас вооружение. Даже ракетные двигатели мы стали покупать у России. Но до этого тоже покупали, но он просто закрыл. А потом, что я хотел сказать еще. По теме... Да, потом Байден, когда пришел, то же самое. Ленд-лиз не открыли для Украины. Вооружение, просто так вот, там какие-то деньги оттуда, отсюда брали, давали на вооружение. Надо было развивать военную промышленность. А сейчас что Трамп может сделать? Вот я понять не могу. Вот что, о чем говорить, то вообще понять невозможно. Вот у нас нефть была, $20 за баррел. Значит, доходило при Трампе, да, первый срок. У нас все докрома были забиты нефтью. Байден пришел, нефть поднялась, у нас то же самое, бензин 44,50, как сейчас. И что у нас? Он стал продавать эту самую, эти запасы нефти для того, чтобы снизить цены на нефть. Ну вот это как объяснить? Я не могу понять просто. Значит, прививок. Я понимаю, что какие-то прививки надо делать, какие-то не надо делать. Но просто, понимаете, это бизнес. У нас компании, которые занимаются этим делом, они это огромный бизнес, они зарабатывают на этом огромные деньги. И что они там выдают за эти прививки, и столько у нас больных, я понимаю, что было это самое, были эти болезни еще до того, после того. Но сейчас их просто, это до 30% уже зашло. 30% детей у нас болеют аутизмом, и все, всякой дрянью, непонятно почему. Надо же это решать как-то, понимаете? И все сваливать на Трампа тоже, я думаю, что это тоже неправильно. И спасибо.
0: Понятно. Спасибо за ваше мнение. Ну, у нас, к счастью, нет 30%, которые болеют аутизмом, потому что это была бы абсолютная катастрофа. Ну, с точки зрения науки, прививки на аутизм никак не влияют. Это уже... Давно известно, что это была одна статья одного британского врача, это был еще 1988 год. Было доказано, что он подделал там материалы исследования, в итоге он даже лишился своего лиценза врача. Но эта идея о том, что прививки как-то влияют на аутизм, она вошла в жизнь. И очень много тех людей, которые проводят время на интернете, они эту идею подхватили и распространили. Нет ни одного серьезного ученого в мире, нет ни одного врача в мире, который поддержал эту идею, что прививки те или иные, тем более эти новейшие прививки МРК, как-либо влияют на аутизм. Единого мнения по поводу причин аутизма нет, я об этом говорил. Точная причина не установлена, но есть различные голоса, и в частности, я об этом говорил уже, что есть такое мнение, что рост аутизма у детей связан с тем, что сейчас матери на Западе, не только у нас в Америке, и в Европе, рожают намного позже, чем это было еще несколько десятилетий назад. Это связано с множеством причин, это просто факт. Опять-таки, является ли это причиной аутизма, я сказать не могу. Этого единого мнения нет, но мнение о том, что прививки никакого отношения к аутизму не имеют, вот это уже принятый медицинским сообществом факт, который никто из врачей вообще не оспаривает. Ну вот, но дело не только в этом. Дело в том, что решать, какие прививки, когда, в каком количестве и так далее, должны решать только врачи. Политикам там просто нечего делать. Это совершенно другая область. И вмешиваться в дела, в данном случае в дела врачей-педиатров, я думаю, это не президентское дело. Давайте послушаем вас. Здравствуйте,
3: алло.
0: Вы в эфире.
3: Здравствуйте.
0: Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте, да. Алексей. Во-первых, огромное вам спасибо за ваши аналитические программы. Вы просто молодец. В отношении прививок, да, прививки надо делать, особенно против гепатита B, гепатит A. Понимаете, у нас в Средней Азии это просто была эпидемия вот этих гепатитов, цирроза печени. В отношении менингит, вот сказали, и еще какого-то, что отменяет. Это неправильно. Прививки надо делать. Действительно, вы правильно сказали, это дело врачей. А в отношении Ирана, я думаю, что надо обязательно соединиться вот с этой Турцией, с этими странами Ближнего Востока, Эмираты, соединиться, объединиться и вместе бомбить до тех пор, пока пусть даже нефть увеличивается. Я знаю, что они не хотят бомбить только из-за того, что нефть будет до 100-150 там долларов. Но зато, знаете, мы как-то будем иметь какое-то... Ой, боже мой, это же ужас. Огромная страна взяла себя вот в тупик вошла и не может справиться с Ираном. Бомбить до сих пор надо, пока они сами не попросят у нас, чтобы мы остановили эту войну. Только таким образом мы свое лицо откроем. Вам большое спасибо. Потом хотелось бы...
0: И вам огромное спасибо. Пожалуйста, звоните почаще. Пожалуйста,
3: Алексей,
0: этот эфир открыт для вас.
3: Алексей, я хочу, знаете,
0: да.
3: попросить, хочу вообще Дэвидсон радио, хочу попросить, чтобы хотя бы еще 2 часа вам дали, что у вас очень хорошие программы аналитические, чтобы вам дали, не знаю, может быть, вы сами не хотите, но очень хотелось бы вас послушать. Огромное вам спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Чтобы вас поблагодарить, я должен же знать ваше имя.
3: Мое имя Эстер. Я часто
0: Эстер, выступаю. Огромное вам спасибо, Эстер, за ваше участие в программе и за ваши добрые слова. Будьте здоровы.
3: Да.
0: Ну что у нас еще со временем? У нас есть еще немножко времени до нашего музыкального календаря. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Иди нахуй, ублюдок, ебаный, блядь.
0: Ну вот без этого была бы программа как-то, знаете, незавершенной. Ну, я уже говорил в прошлый раз, что такого рода выступления, они только подтверждают одну простую вещь, что у нас совершенно различные люди слушают это радио, по-различному реагируют. Ну и хорошо. Эта программа, как и это радио, рассчитана для всех. Ну а что у кого-то отсутствует какая-то элементарная культура, это проблема не радио, не проблема этой программы, а проблема тех людей. Отлично, давайте теперь послушаем вас. У меня есть еще чуть-чуть времени. Здравствуйте, вы в эфире. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
5: Да, проработав много-много лет в педиатрии, я скажу одно. Я интересовалась аутизмом очень. И вот у нас в педиатрии произошло такое, что я стала подсчитывать, сколько у нас детей, допустим, больных аутизмом. И если в среднем взять, допустим, 10 человек, 10 человек, то аутизмом болели 7 мальчиков и только 3 девочки. И почему-то никто, а прививки они принимают все одинаково, в один и тот же возраст, одна и та же программа, все одно и то же. И вы понимаете, и мы вот посмотрели, и я удивляюсь, почему педиатрическая ассоциация не задумывалась об этом, что при одинаковых условиях, при одинаковых прививках, при одинаковых здоровье, потому что они все принимают в одно и то же время те же прививки. Мальчики болеют 7 человек и только 3 девочки. И никто этим не интересуется. Я не знаю почему. Вот такой у меня
0: Знаете,
5: вопрос.
0: Знаете, то, что
5: понимаете?
0: Вы сказали, это очень важно. Вот то, что вы сейчас сказали, это критически важно. Что мы говорим о том, что причина аутизма пока не установлена, но ваши наблюдения, они абсолютно критически важны. Вот ваши фактические данные говорят о том, что это абсолютно неизученное заболевание с неизученными причинами. И я вам просто бесконечно благодарен за то, что вы позвонили в эту программу, об этом рассказали. Спасибо вам огромное. А у нас, дорогие друзья, подходит время завершения этой программы. В общем-то, естественно, как и любой другой программы. Я благодарен вам всем, кто слушал эти 2 часа эту программу. Был с нами 2 часа, кто собрался, позвонил. Это эфир открыт для всех, для любых мнений. Ну и, Паш, как и обычно, спасибо тебе за прекрасный эфир, потому что без тебя бы этой программы попросту бы не было. И в завершение у нас, как и обычно, наш музыкальный календарь. 14 августа 1960 года в британском Бёрхэмстеде, Хартфордшир, родилась Сара Брайтман, звезда мюзиклов Эндрю Ллойд Вебера и даже однажды его жена. Красивая, очень красивая сопрано. В ее репертуаре много выдающихся произведений, но ее дуэт с Андреа Бочелло «Time to say goodbye» стоит особняком. Сегодня я посвящаю музыкальный календарь и, собственно, это дуэт памяти Саши Гранта. Спасибо, пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
4: В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея

Успеху композиции Addictive to Love поспособствовал и культовый видеоклип на эту песню. В нем Палмер исполняет ее вместе с манекеноподобными моделями, и клип в то время стал одним из самых популярных на MTV. Любопытный факт: для этого видео специально выбрали девушек, которые совершенно не умели играть на музыкальных инструментах. Джули Панхерс, одна из моделей, вспоминает: «Мне нравились чувства, которые клип пробуждал во многих сферах жизни. Он понравился мужскому населению. По очевидным причинам, многие женщины почувствовали себя сильными благодаря ему. Но некоторые музыканты негодовали, а в лагере феминисток возник протест».

Еще одна модель Мак Гилкрист тоже рассказала в интервью 2009 года журналу Q. «Мне был 21 год, и я получила эту роль благодаря моей книге о моделях. Мы должны были выглядеть и действовать как манекены из выставочного зала. Режиссер Теренс Донован споил нас бутылкой вина, и когда нам поправляли макияж, я потеряла равновесие на каблуках и ударила Роберта грифом гитары по затылку, после чего он ударился лицом о микрофон. Я помню, как испытала сильное чувство неловкости, когда впервые увидела, насколько сексуальным получилось это видео. Самое необычное место, где я видела клип, это огромный экран на стене здания в Токио».

модели вспоминали, что Палмер во время съемок вел себя профессионально, вежливо и не флиртовал. На съемочной площадке присутствовала его жена. Этот клип привлек к Роберту Палмеру большое количество поклонников. Несмотря на это, музыкант нашел один недостаток в видео, в котором он рассказал в интервью 88 года. «Сейчас я вижу много женщин среди моей аудитории, которые стали одеваться как модели из видео. И позвольте мне вам признаться, такие девушки не в моем вкусе. Я не знаю, что им сказать. Поменьше макияжа, пожалуйста». В итоге пластинка Палмера «Riptide» 85 года стала первым платиновым альбомом за всю карьеру музыканта.

«Heavy Nova» стал последней работой Палмера, выпущенной лейблом «Island», потому что на волне успеха альбома «Riptide» певец подписал контракт с компанией EMI Records, один из пунктов которого включал аванс в размере 1,5 миллиона долларов в виде роялти.

конце 80-х, подыскивая более спокойную обстановку для своих детей, Палмер перебрался в Швейцарию, а спустя несколько лет стал гражданином этой страны. Наступление 90-х Роберт встретил выпуском песни «Life in Detail» для саундтрека романтической комедии «Красотка». Сингл достиг хороших позиций в музыкальных чартах США и Канады. В том же году Палмер выпустил свой 10-й альбом «Don't Explain», который включал в себя различные музыкальные стили, подчеркивая возвращение музыканта к джазу. Помимо собственных композиций, альбом содержит каверы других артистов и изначально планировался как мюзикл. Несмотря на то, что «Don't Explain» достиг только 88-го места в американском чарте Billboard 200, альбом имел успех на британском рынке, так как достиг 9-го места в UK Album Chart и менее чем через месяц стал золотым, прославившись двумя попавшими в десятку каверами «Мерсимерсими».

В октябре 1992 года вышла подборка кабаре джазовых поп-стандартов «Riding High», где Роберт Палмер перепел композиции великого американского песенника «Tin Pan Alley», рассматриваемый самим певцом как концептуальный альбом, на создание которого ушло 7 лет. «Riding High» отдает дань уважения эпохе биг-бендов. Альбом достиг только 173-го места в американском Billboard 200, став последней работой Палмера, вошедшей в вышеупомянутый список.

В конце 94 года был выпущен альбом «Honey», где певец сделал реверанс жанру world music с элементами африканской музыки. Альбом получил положительные отзывы от специализированной прессы, в том числе сайт AllMusic, посчитал его заметнее, чем Riptide и Heavy Nova. «Honey» занял 25 место в UK Albums Chart.

Годом ранее, в канун Рождества 93 года, Энди Тейлор из Duran Duran связался с Робертом Палмером с предложением восстановления группы The Power Station. Но из-за обстоятельств его участников воссоединение было отложено на пару лет. В 95 году супергруппа приступила к записи нового альбома под названием Living in Fear. Но до его выхода Джон Тейлор покинул проект из-за личных проблем, так как находился в процессе развода. Бернард Эдвардс, взявший на себя роль басиста, к сожалению, скончался в апреле 96-го. В результате Living in Fear не смог повторить коммерческий успех своего предшественника, а единственный сингл She Can Rock It достиг только 63-го места в британском рейтинге. После концертного тура 96-97 годов Power Station распались.

98 году Роберт выпустил диск «Woke Up Laughing», который, по мнению сайта AllMusic, стал олицетворением современной взрослой поп-музыки. На альбоме были собраны ремиксы и заново перезаписанные с элементами карибской, африканской и южноамериканской музыки треки, а под заголовок «Adventures in Tropical Music» точно указывал настрой пластинки.

99 году Палмер выпустил альбом «Rhythm and Blues», который привлек к себе мало внимания на рынке и достиг только 118 места в музыкальном чарте, в то время как его сингл «True Love» достиг 87 позиции в UK.

2001 году Палмер сотрудничал с песней «Milk Cow Blues» на трибют-альбоме «Hellhound on My Trail» блюзового исполнителя Роберта Джонсона. В том же году он участвовал в качестве композитора в саундтреке к фильму «The Yellow Bird», действие которого происходит в Новом Орлеане в 40-х и 50-х годах. Эти события вдохновили музыканта на запись очередного студийного альбома «Drive», ориентированного именно на блюз. Последний альбом Роберта Палмера вышел в мае 2003 года, а 26 сентября того же года он умер в возрасте 54 лет от острого инфаркта миокарда в номере отеля «Warwick» в Париже. Певец отдыхал в этом городе со своей партнершей Мэри Эмброуз после того, как за два дня до этого записал ретроспективную программу под названием «My Kind of People» для английского канала ITV Yorkshire. Его менеджер Мик Кейтер сказал, что накануне вечером Роберт ужинал и смотрел фильм, а за несколько недель до этого он прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких проблем со здоровьем. I got

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Йорки, 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое искусство. В тот день мальчик исполнил несколько песен на русском, украинском и итальянских языках. Во время застолья после концерта он набил полные карманы конфет и познакомился с космонавтом, с Павлом Поповичем. Позже, в 1964 году, талантливого 14-летнего Бориса министр культуры СССР Екатерина Фурцева приглашает в Москву для участия в новогоднем «Голубом огоньке», на котором Борис трогательно исполняет песню «О соле мио».